0: 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Начало суток силы ПВО уничтожили 36 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в ходе последних атак были сбиты еще 18 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
0: О политике.
1: Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что рассчитывать на реакцию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на преступления ВСУ не стоит. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя удар по Стробельскому колледжу в ЛНР. По официальным данным, в результате атаки, произошедшей 22 мая, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
0: О спецоперации.
1: Безвозвратные потери украинской армии могут превышать 2 миллиона человек. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. По его словам, в это число входят убитые, пленные, пропавшие без вести, а также военнослужащие, которые из-за тяжелых ранений больше не могут вернуться в строй.
0: О расследованиях.
1: Российским руферам, поднявшимся на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, грозит до 7 лет лишения свободы по каждому из 3 уголовных обвинений. Об этом сообщили в прокуратуре Манхэттена. Молодую пару обвиняют в создании угрозы жизни, повреждении имущества и краже со взломом. Кроме того, им может грозить административные наказания за незаконное проникновение на крышу небоскреба.
0: Об отдыхе.
1: В начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства. 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на 1 час. В Минтруде напомнили, что Трудовой кодекс позволяет работодателям по соглашению с сотрудниками вводить как 4-дневную, так и 6-дневную рабочую неделю.
0: О футболе.
1: Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду США со счетом 4-1. Матч состоялся в Сиэтле. В четвертьфинале бельгийская сборная встретится с командой Испании.
0: Обо всем.
1: Фестиваль тенниса в Москве пройдет на нескольких столичных спортивных площадках с 7 по 12 июля. Организатор мероприятия – Департамент спорта города Москвы. Массовое событие объединит профессиональный спорт, коллективная активность, открытые уроки, турниры, автограф-сессии, интерактивные зоны для зрителей. Проект рассчитан на широкую аудиторию от профессиональных спортсменов и юных теннисистов до жителей города, которые давно хотели попробовать сыграть в теннис. Вход на фестиваль тенниса в Москве свободный, предварительная регистрация не требуется. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали недавний телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов. Что значит освобождение Константиновки? Обсудим и послушаем. И в какую сумму обойдется замена российско-французских двигателей на российские на 50 самолетах «Сухой Суперджет 100»? Начинаем обсуждение с темы о том, что в Кремле прокомментировали недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В беседе с журналистами Дмитрий Песков отметил, что оба лидера настроены на контакты в ближайшее время.
3: Президент России довел до американского коллеги то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта, а также терроризм против мирного населения. А как на это отреагировал Трамп?
4: Ну, по крайней мере, это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица.
5: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Прошла информация, якобы Трамп и Путин договорились, что после того, как президент США встретится с Зеленским на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, он снова позвонит, я имею в виду президент США, снова позвонит Владимиру Владимировичу Путину. Так ли это? Была ли такая договоренность? Это первый. Ну и второй вопрос, видимо, состоит в том, что прошла такая тоже информация, что если раньше Трамп в конфликте России и Украины переметнулся на сторону Евросоюза, то теперь он снова стал нейтральным.
4: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящего. Но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
2: Ну, а сейчас об успехах на фронте расскажем. Армия России проводит дозачистку Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям».
6: Это для нас не первый населенный пункт, который освобождаем и который требует последующей работы с гражданским населением. Это раз. Второе, значит, по поводу разрушения. Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты после того, как будет такая возможность предоставлена. Поэтому вот ждем необходимых условий. Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника. То есть не исключены, что какие-то единичные возможные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований, то есть это не исключено. Поэтому вот сейчас проверяется каждый уголок в данном населенном пункте.
2: Ну и подробнее о том, что значит освобождение Константиновки, мы поговорили с военно-политическим экспертом, участником СВО Яном Гагиным.
7: Константиновкой будет точно так же, как было с другими населенными пунктами, которые мы освобождали ранее. Схема проста. Прежде всего, под контроль берется сам населенный пункт, когда он считается освобожденным. Там проходят, прежде всего, мероприятия по зачистке. Это очень важно, потому что очень важно локализовать оставшиеся на территории некоторые небольшие подразделения, либо одиночных бойцов противника, которые вооружены, которые не смогли по какой-то причине отступить с основными силами. Это локализация, это, ну, скажем так, чаще всего им предлагают выбор 200 или плен. Чаще всего они сдаются, да, но иногда оказывают сопротивление. Именно поэтому очень важно проводить зачистку. А также очень важна работа с мирным населением, не только для того, чтобы предоставить мирному населению все, что ему необходимо, но есть еще такие моменты, когда солдаты противника, оставшиеся на территории, пытаются фильтроваться, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются фильтроваться вместе с гражданскими. Это тоже очень важная работа для того, чтобы не оставить у себя на территории диверсантов противника. То есть таким образом враг иногда пытается просачиваться на нашу мирную территорию. Это тоже очень важная работа, ее делают чаще всего, ею занимаются военная полиция, комендатура и органы Федеральной службы безопасности. После зачистки обязательно, это очень важно, это важный этап, это разминирование, это оценка повреждений и разминирование, потому что, ну, естественно, минная опасность, это очень серьезно. На самом деле, Константиновка — это достаточно крупный город по местным меркам, и, скажем, это последнее, скажем, как говорит Зеленский, фортеция, да, последний город крепость на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики, то есть на пути к освобождению Краматорска и Славянска, после освобождения которых мы выходим на административные границы не только Донецкой Народной Республики, но и Российской Федерации, согласно Конституции. Именно поэтому за Константиновку враг держался до последнего, и боевые порядки противника до последнего не получали приказа на системное отступление. И отступления как такового не было, это было практически бегство. В любом случае, и Краматорск, и Славянск противник готовил и готовит до сих пор к штурму, он готовит к оборонительным действиям. Туда как раз отступают военнослужащие, в том числе из Константиновки. Единственное, что можно сказать, что военнослужащие в Константиновке достаточно деморализованы. Они прекрасно понимают, что их там бросили в свое время, и несколько недель сражения за город, в условиях отсутствия ротации, в условиях отсутствия тылового обеспечения, а самое главное, моральное подавление, то, что их действительно бросили, и их использовали как обычный расходник, как некую биомассу, скажем, патриотизма и боевого духа им не добавляет.
2: Ограничащие с Россией и Белоруссией государства Североатлантического альянса готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Как утверждают журналисты Политико, они посетили Финляндию, Литву и Польшу, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется, и в том числе в свете растущих сомнений европейцев в помощи Соединенных Штатов. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Маранец.
0: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: В эти дни западная пресса продолжает нагнетать страсти-мордасти вокруг России о том, что европейские страны НАТО активнейшим образом готовятся к войне против России. Об этом, в частности, сообщает крупнейший рупор американской прессы издание «Политика». Это издание прямым текстом сообщает: Европа готовится к войне России. Европа укрепляет восточный фланг НАТО. Ну и, естественно, выдвигает доказательства. Доказательств немало, и они достаточно серьезные. Ну, например, возьмем Прибалтику. Вот на этом прибалтийском фланге НАТО пытается насытить эти страны своими войсками, своими вооружениями. Финляндия, как уже известно, не открещивается от ядерного оружия, а приветствует его. Польша все больше милитаризуется. Страшно пугалась она, когда вознамерился Трамп убрать оттуда одну из бригад. Модернизирует свою военную структуру и Нидерланды. Все эти страны сейчас модернизируют и свои авиабазы, и свою логистику. А есть еще более существенные приметы подготовки Европы к войне против России. И какие же приметы? Ну, во-первых, это увеличение количества численного состава армии, это увеличение военного бюджета, это увеличение боевой техники, ну и так далее. В общем-то, Европа даже не скрывает своих намерений, что она собирается воевать с Россией и помогать в этом кому? Да, конечно, Украине. Вы знаете, эти страхи Европы перед Россией усилились за последнее время тем, что Трамп явно потерял аппетит к накачиванию Европы своими контингентами. Вы знаете, он сказал, что надо уменьшить количество, присутствие количества американских войск в Европе. Так вот, вопрос о том, когда и как Европа намеревается воевать с Россией, будет решаться на саммите в Анкаре, который начинает завтра работу. В повестке дня тоже центровой вопрос – это подготовка к сопротивлению России. Они о войне пока не говорят, хотя, в общем-то, война уже, по сути, идет на территории Украины руками натовской Европы. И вот эта шизофрения, натовская шизофрения – о том, что Россия – это угроза, с которой надо готовиться воевать. Вы знаете, она звучит уже постоянно. Она постоянно в повестке дня европейских стран НАТО. Но вот что любопытно, на фоне вот этой вот антироссийской шизофрении появляются проблески некого благоразумия. Например, есть такой аппарат в Евросовете, где начальником работает Педро Лурти. Он почему-то в последние дни начинает потихоньку позванивать помощнику президента России Ушакову и готовится к разговору о том, что надо бы сбить градус этого противостояния. Ну что же, мы приветствуем попытку к диалогу. Но вот милитаристские намерения и тем более открытое заявление, что НАТО собирается воевать с Россией к 2030 году, это, конечно, нас настораживает. И вот к этой военной угрозе нам надо готовиться серьезно. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: В какую сумму обойдется замена российско-французских двигателей на российские на 50 самолетах Сухой Суперджет 100, обсудим в эфире через пару минут.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
10: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26 и 27 год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках, специализированных там, и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Вот представь себе, дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, а скорость будет такая же. Когда начнет соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать в студии Сергей Григорьев. И теперь откроем наш портал kp.ru. Рубрика «Происшествия». И здесь материал с заголовком «Попытка штурма особняка и новая улика». Собрали последние новости о пропавших в Туве девочках на 6 июля 26 года. Коротко могу сказать, что в Кызыле, это как раз столица Республики Тыва, продолжаются масштабные поиски двух загадочно пропавших 12-летних девочек. Теперь волонтеры, спасатели и сотрудники правоохранительных органов работают на территории до Саяно-Шушенского водохранилища. Впрочем, все подробности мы узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» в Красноярском крае. Елена Серебровская с нами на прямой связи. Елена, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, подробности этой истории и что удалось выяснить к этой минуте.
11: Здравствуйте. История, на самом деле, очень загадочная. Мы следили за ней с 1 июля. То есть девочки буквально в 5-6 часов вечера пошли охладиться. У нас очень жарко сейчас вот в нашем регионе, там 30 градусов. Неудивительно, что они пошли и пропали. Естественно, сразу же начались масштабные поиски. То есть к ним вот 6 июля там более 700 человек. Вот все службы, которые только могли, все присутствуют. Но, к сожалению, в первый же день нашли один тапочек непосредственно там на месте, где они пропали, а это частный сектор, скажем так, на восточной части Кызыла. А спустя 5 дней нашли другой тапочек, точнее, обувь другой девочки, но уже буквально с западной стороны города, и там, по-моему, около десятка километров. Это, конечно, заставляет задуматься, что происходит. Но событие ночи с 5 на 6, оно как-то, ну, не знаю, выходит за рамки того, к чему мы как бы, ну, мы не готовы к такому. То есть родственники обратились к экстрасенсу, к медиуму, которая почему-то им указала на большой дом, особняк, такой хороший, солидный особняк, и сказала, там девочек держат. Поэтому около полуночи большая толпа съехались, вот в основном мужчины, молодые, немолодые женщины, и, ну, надо дать должное полицейским, которые предотвратили вот это безобразие, этот штурм. Как потом оказалось, в этом доме, ну, живут люди, которые не имеют никакого отношения к пропаже девочек. Дом осмотрели от и до, там даже вентиляционную трубу. Трубы просмотрели, ничего нет. Ну и как бы вот этот бунт удалось, конечно, предотвратить. Заведены уголовные дела непосредственно по вот факту вот этой вот вот этого бунта. Плюс там еще пострадал полицейский, тоже уголовное дело. Ну а ничего пока вот кроме вот этих вот этой обуви неизвестно. Тайна большая, очень хотелось бы, чтобы хоть ну какие-то зацепки не были, но просто девочки как в воду канули. Удивляет, что если их ищут по течению Енисея, то они должны были проплыть вот вдоль всего центра, вдоль набережной. Их никто не видел. Загадок больше, чем ответов.
2: Да, действительно. Скажите, пожалуйста, Елена, ну часто ли вот такие случаи происходят вообще в вашем регионе, и насколько вообще удается таких вот пропавших людей найти?
11: Если мы сейчас будем брать ситуации на воде,
2: да,
11: то в последние недели это просто кошмар какой-то. У нас люди тонут, ну, каждый день по одному, по два, а то и по три. Причем и в Красноярском крае, и в Хакасии, и в Туве. Что происходит с людьми, то ли жара на них действует. Вот что касается девочек, это, конечно, такое не совсем, ну, как лучше сказать, то есть это явление из ряда вон выходящее. Угу. Вот. Если дети тонут, тут же находят. А тут, ну, бесследно, вот как выражение, как в воду канули. Поражает, конечно, масштаб. Вот более 700 человек, там же еще очень много волонтеров приехали со всей округи и вот пытаются найти этих девочек.
2: Да.
11: Может быть, жара действует. Что происходит, мы не понимаем.
2: Будем следить за развитием событий, в том числе и с вашей помощью. Большое спасибо. Это Елена Серебровская, корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярском крае. Еще раз хочу вам напомнить, что на нашем портале kp.ru расположен материал в рубрике «Происшествия» с заголовком «Попытка штурма особняка и новая улика». Собраны последние новости о пропавших в Туве девочках на сегодняшний день. Масштабные поиски двух девчонок, 12-летних загадочных, к слову, пропавших, продолжаются. И волонтеры, спасатели, и сотрудники правоохранительных органов работают на территории до Саяно-Шушенского водохранилища. Всего с начала мероприятия группы успели обследовать уже 265 километров прибрежной зоны и осмотреть 59 островов и 29 заломов. Ну, я напомню, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка просто погулять. И вот с тех самых пор о них вообще ничего не известно. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной 28, потому что здесь нашли телефоны этих девочек. Сейчас Следственный комитет рассматривает три версии произошедшего. Возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий. Это пока все, что известно на данную минуту. Ну и вот как только что наш корреспондент нам сообщил, примерно в 300 метрах от того места, где нашли телефоны подруг, в воде была обнаружена обувь одной из девочек. Поскольку сандалии опознали родители, естественно, заведено уголовное дело Следственным комитетом. Ну и еще раз напомню, что одна из версий, что девочки могли утонуть во время купания. Естественно, в мероприятиях участвуют сотни людей, родственники, школьницы и неравнодушные жители. Также в ночь на 6 июля поиски пропавших не закончились чуть было погромом по наводке некой ясновидящей, потому что женщина убедила людей, что в одном из домов Кызыл удерживают детей. Информация об этом быстро разошлась по чатам, но никого не удалось найти. В итоге народный гнев погасили, и на том спасибо. Поиски продолжаются. Замена российско-французских двигателей на российские на 50 самолетах сухой Суперджет-100 может обойтись в 115 миллиардов рублей. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в отрасли. Для ремонта одного лайнера требуется около 2-3 миллиардов рублей. И о том, что в замене двигателей нуждаются 50 самолетов сухой Суперджет-100, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Это примерно треть от всего парка. Все подробности в материале нашего коллеги Юрия Кораблева.
12: Замена французско-российских двигателей СМ-146 на отечественные ПД-8 в 50 самолетах сухой Суперджет 100 обойдется примерно в 115 миллиардов рублей, то есть в 2 миллиарда 300 миллионов на один борт. Таким образом, общую сумму оценили в Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в отрасли. Предварительно ремоторизацию начнут в конце 2029 года. Для расчета объема работ использовали данные о состоянии воздушных судов, ограничениях по сроку годности незаменяемых компонентов и прогнозируемом сроке службы самолетов. До этого планировалось, что авиакомпании смогут получить первые сухой Суперджет 100 импортозамещенную версию по цене 2 миллиарда 300 миллионов за борт, то есть за те же деньги, которые потребуются на замену двигателей. Однако уже в 2024 году аудиторы оценивали себестоимость сухой Суперджет 100 в 5 миллиардов 400 миллионов рублей с риском удорожания на 20% к 2027 году. Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в интервью радио «Комсомольская правда» пояснил, почему замена двигателей может так дорого обойтись.
13: Когда речь идет о ремоторизации воздушного судна, специалисты понимают, что невозможно, ну, условно, как в автомобиле, снять один двигатель и как-то туда пристроить, если под капот влезает другой. Здесь необходим достаточно сложный процесс технических конструкторских работ, потому что нужно адаптировать этот двигатель к крылу самолета, к системам самолета. То есть иногда приходится перепроектировать системы какие-то самолета, потому что есть система подключения, например. Да? То есть это за собой ведет не просто вот ремоторизация, да, красивое слово, а это переработка воздушного судна. Причем достаточно серьезная переработка.
12: В Объединенной двигательно-строительной корпорации пообещали, что при серийном производстве цена ПД-8 существенно снизится. Ремоторизация сухой Суперджет 100 обсуждается с 2022 года, но участников дискуссии смущает стоимость процедуры. В Ростехе подтверждают, что обслуживать имеющиеся двигатели гораздо дешевле, поэтому делается все, чтобы продлить их ресурс. В дальнейшем будет принято решение о целесообразности замены двигателей, отметил Роман Гусаров.
13: Мы должны понимать, действительно, есть ли экономическая целесообразность в проведении таких работ. Оценить остаточный ресурс самолетов. Можно провести ремоторизацию, а потом окажется, что самолетом-то летать там 5-7 лет осталось, а дальше они просто по возрасту будут списаны. А зачем вообще тогда платить такие большие деньги? Либо оценить, допустим, самолет, у него еще там впереди лет 10 лет жизни, окупится ли эта ремоторизация? То есть вот эти вот расходы. Или, может быть, стоит заплатить чуть-чуть больше, там, в полтора раза больше, и сразу купить новый самолет, у которого жизненный цикл еще впереди минимум 20 лет. И он уж точно все свои первоначальные расходы окупит. Так что здесь действительно вопрос очень сложный, очень непростой.
12: В начале июня текущего года стало известно, что Росавиация выдала сертификат типа двигателю ПД-8. После этого Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о начале серийного выпуска силовых установок. Вместе с тем, сертификация самого самолета сухой Суперджет 100 продолжается. Получение полного комплекта документов в очередной раз перенесли. Теперь на конец текущего или начало 2027 года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
16: Американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции там почти миллиард долларов и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. И деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус, ну, основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
14: Об атаках.
1: Более 430 беспилотников летело в направлении московского региона с вечера до 6 утра. Большая часть была нейтрализована на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также он уточнил, что 36 вражеских беспилотников было уничтожено на подлете к Москве.
14: Об Украине.
1: Киев во главе с Владимиром Зеленским попытался замолчать провал в Константиновке. Город перешел под контроль российских военных. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что Киев умышленно скрывает реальные масштабы потерь ВСУ при отступлении из Константиновки. 3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль вооруженных сил России. По данным пророссийского подполья, около 1100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных. В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что после взятия Константиновки киевского главаря пришлось откачивать врачам.
14: О Европе.
1: Попытка ЕКАМ придать новый импульс переговорам о вступлении Сербии в Евросоюз столкнулась с сопротивлением ряда стран-членов блока. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на дипломатов. Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году, а официальные переговоры начались в 2014. С 2021 года процесс практически не продвигается. По данным издания, 8 июля Еврокомиссия намерена обратиться к послам стран ЕС с предложением открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в объединение. Однако Нидерланды готовы заблокировать продвижение диалога.
14: О праздниках.
1: В России предложили сделать 8 июля День семьи, любви и верности выходным днем на всей территории России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. В России существует множество праздников, которые приходятся на выходные дни. Однако нет такого дня, который был бы общим для всех выходным и при этом был бы посвящен семье, сказал он. По мнению эксперта, дополнительный нерабочий день в середине лета, когда у многих россиян уже начались отпуска, позволит продлить выходные и даст возможность провести больше времени с близкими.
14: Обо всем остальном.
1: Власти Великобритании решили платить жителям за ежедневные пешие прогулки. Система здравоохранения страны запускает специальную бонусную программу. Об этом сообщает британская пресса. Накопленные баллы люди смогут обменять на скидочные купоны в магазинах, билеты в кино или кофе. Инициатива призвана помочь бороться с малоподвижным образом жизни граждан, которые ежегодно обходятся бюджету более чем 7 миллиардов фунтов стерлингов. Доллар стоит 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Лондон считает украинский конфликт реваншем за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России, считает СВР. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. А Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заявил Пашинян на встрече с Мишустином. Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает служба внешней разведки. Россия и еще несколько заявлений об ударе по музею обороны Севастополя от СВР. Удар украинского беспилотника по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Британцам придется ответить за удар по музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов с нами на прямой связи. Олег Максимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Сергей.
2: Давайте начнем с последнего заявления, которое я процитировал. Британцам придется ответить и за удар по музею обороны Севастополя, и за другие, интересно, какие варварские преступления против народов России и Украины. Что здесь имеется в виду? Как отвечать будут?
17: Ну, я думаю, что действительно отдельным должностным лицам британского правительства придется отвечать за личную причастность к тем преступлениям, которые совершались, Ну, я не думаю, что здесь, может быть, непосредственно все эти мероприятия исходили там от короля или от Блейз Матревелли, может быть, из кого-то от ее замов. Но вы правы в том смысле, что вот геополитическое соперничество, геополитическая борьба Великобритании против России, ну да, это, по крайней мере, с конца 17 века, уже 20 век, прошу прощения, 19 век, это мы знаем, это и соперничество на европейском континенте, и потом вот большая игра, это вот Афганистан, Центральная Азия. Это все присутствовало. Я хотел бы напомнить, что 30 августа 2017 года на BBC была очень большая передача, которая называлась «Могла ли британская разведка предотвратить революцию в России?». Ну, здесь не только шло речь о предотвращении, сколько о борьбе именно с советским правительством. Ну и ссылаясь на воспоминания и Брюса Локарта и других, называя там как таких активных борцов и Локарта, и Фрэнсиса Кромми, и, естественно, Сидней Рейли, говорят, да, изо всех сил старались, все, что могли использовать, использовали, ничего не получилось. Дзержинский, чекисты, Яков Христофорович Петерс, они нас переиграли.
2: Я вот даже слышал, что говорили, что восстание декабристов могло быть уже такой английской провокацией.
17: Такая версия действительно сейчас, я бы сказал, ее пытаются активно распространять. Ну, я полагаю, что это чисто, конечно, такая конспирологическая версия. Почему? Потому что российских офицеров с чувства собственного достоинства, с любовью к родине, не надо сводить до уровня британских наймитов. Да, есть отдельные отщепенцы, есть отдельные предатели, но это именно одиночки.
2: Олег Максимович, еще один интересный момент, на который, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Ведь вообще британская корона является, ну, скажем так, родственной короне Российской империи, если уж на то пошло. Да, там не самые дальние родственники были Николай II и представители британской короны, это было чуть больше 100 лет назад. А это что такое? Это вот внутри семьи какие-то разборки очень сильные? Почему? Откуда такая ненависть? Откуда этот ревматизм взялся тогда?
17: Я думаю, что это именно вот опасение не просто геополитического, а геоэкономического соперника, конкурента, которого надо постараться ослабить, поставить подножку, что называется, и так далее. А что касается вот ответственности за деяния, я хочу напомнить, что есть такой так называемый пакт Рериха. Он не является официальным международным документом, но он одобрен Организацией Объединенных Наций, Организацией Объединенных Наций по образованию, культуре. И вот это касается как раз защиты и сохранения культурных памятников в период ведения боевых действий. Ну, а, собственно говоря, вот очень многие деяния последних лет Великобритании, ее спецслужб, ее военных советников на Украине, ну, они, к сожалению, говорят о том, что так же, как американцы, вот полное презрение к международному праву, к каким-то обязательствам. Я скажу больше, если даже брать такое условное наименование, как европейское право, то есть вот конвенции Европейского Союза, Великобритания-то раньше была членом Европейского Союза, это все опущено полностью под откос, под гнож. И если раньше говорили о какой-то европейской цивилизации, которая с 20-х годов прошлого века начала закатываться, ну, я полагаю, что сейчас она уже превратилась не в цивилизацию, а именно отрицание цивилизации.
2: Олег Максимович, ну ведь, видимо, эту вражду пришлось хотя бы на два промежутка в нашей истории за последние 100 лет забыть. Это во время Первой и Второй мировой войны, где Британия была в Антанте и ближайшими союзниками были с Российской империей. И, естественно, Вторая мировая война, которая у нас называется Великой Отечественной. Мы же тоже были в коалиции против фашизма и нацизма.
17: Нет, это мы не просто были. Мы были одними из активнейших участников борьбы и разгрома германского национал-социализма Третьего Рейха. А Великобритания принимала участие, Соединенные Штаты Америки принимали участие, но все-таки Советский Союз пришел на помощь Соединенным Штатам Америки для разгрома Квантунской армии. И, наверное, при сохранении Квантунской армии американцам пришлось бы достаточно сложно, даже при условии высадки на ближайшие какие-то японские острова. Потому что там все-таки даже вот к японского архипелага далеко шли сражения, там вот эти вот при высадке на острова. И вот действительно такой вот парадокс, что недавнее прошлое, вот даже пример того же самого Черчилля, который, с одной стороны, боролся с советской властью еще там в 18-м, 19-м, 20-м году и направлял оккупационные войска в Мурманск, Архангельск там и на юг. А с другой стороны, 3 апреля предупреждал Сталина, именно опасаясь того, что вдруг Сталин не знает, произойдет нападение Германии, Советский Союз рухнет, и тогда Великобритания один на один останется именно с Третьим Рейхом.
2: Интересное хитросплетение.
17: В 43-м году...
2: Да, Олег Максимович, да, благодарю вас. Олег Хлобустов был с нами на прямой связи. У нас время сюжета подоспело. Юрий Кораблев про работников и про лето расскажет подробнее.
12: Каждый пятый россиянин даже на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом. Это выяснили аналитики HeadHunter. Чаще всего на связи в отпуске остаются представители автомобильного бизнеса, работники искусства и медиа. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор НС «Консалтинг» Дмитрий Кафанов.
18: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
12: Половина опрошенных относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый десятый. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, отметил Дмитрий Кафанов.
18: по-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
12: С конфликтами из-за графиков отпусков сейчас сталкивается четверть россиян. Выяснили аналитики Superjob. Многие прибегают к помощи руководства. Разногласия чаще возникают у мужчин. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заявил Пашинян на встрече с главой правительства России Мишустиным. Подробнее через две минуты.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Реклама.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
20: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
21: и хорошего настроения.
20: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4 77 76 и бронируйте свой лучший праздник.
21: Ура! Идем в атмосферу!
14: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит.
2: Главные темы дня мы продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И следующая тема ближнемеждународная, скажем так. Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, это заявил Никол Пашинян на встрече с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Премьер-министр Армении также отметил, что страна заинтересована в участии в ЕАЭС. Я напомню, Пашинян в понедельник прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом. И давайте обсудим. У нас на связи доктор политических наук и профессор МГИМО Виктор Сагомонян. Виктор Эрнестович, я вас приветствую. Здравствуйте.
22: Ну, очевидно, что на инопроме, на выставке он присутствует чисто потому, что ему надо скорее решить вопросы с ограничениями, которые вела российская сторона по армянской продукции, потому что социальное недовольство в Армении назревает. Это уже видно невооруженным глазом, и ему надо как бы вот эти вопросы побыстрее решить. Примечательно, что буквально накануне визита, вот в тот же день, вот когда он утром вылетал, в тот же день силовики, значит, начали тотальное преследование одного из лидеров оппозиции, Гагика Царукяна, и его партии «Процветающая Армения». Более 70 его предприятий сегодня с утра было закрыто. И это такие очевидные политические репрессии по отношению к пророссийскому политику. Несколько дней назад этот факт заметил как бы, значит, Дмитрий Медведев. Он об этом написал значит, в своем аккаунте. И хочу сказать, что несмотря на то, что он как бы приехал мириться, если можно так назвать, то заранее, заблаговременно не забыл проехаться по, ну, буквально репрессиями по, значит, одному из пророссийских политиков Армении. Такая странная поведенческая манера у него. Uh-huh. Вот такая ситуация.
2: Виктор Эрнестович, ну, на ваш взгляд, удастся ли договориться вот эти товары и продукты из Армении, как скоро появятся в России, если договориться удалось, если не удалось, то что будет дальше, на ваш взгляд?
22: Вы знаете, мне сложно сказать, он договорится или нет, но политические вот процессы, которые проходят сейчас в Армении, которые существуют, они никоим образом не способствуют вот таким договоренностям с российской стороной. Потому что, смотрите, вот про одного политика я вам рассказал, другой политик, который никоим образом не против большой дружбы с Россией, значит, имеющий большой опыт ведения бизнеса в России, Самвел Карапетян, находится практически под домашним арестом. А по поводу другого политика, которого тоже считают откровенно пророссийским, Роберта Кочеряна, открываются новые уголовные дела, и премьер публично грозится посадить его в тюрьму, как бы минуя все демократические и другие процедуры. Вот

0: Я же напомню, совсем недавно там глава Еврокомиссии встречалась с Пашиняном, посулил ему 52, по-моему, миллиона евро, плюс там беспошлинный рынок в обмен на разрыв с Россией. Но при этом Пашинян сегодня заявляет на встрече с Мишустином, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией и участие в ЕАЭС. А как ему, разорваться, что ли, между умными и красивыми, я понять не могу.
1: Вы знаете, там в чем дело? Смотрите, вот все обещания, которые дает Урсула фон дер Ляйен в Ереване, вот в частности по поводу того, что вот открывается рынок для армянской сельхозпродукции, там 80% без пошлин и так далее. Вот только один факт. Для того, чтобы лицензировать лаборатории, которые будут, значит, в свою очередь лицензировать армянские продукты для их последующей продажи в Европу, потребуется, ну, как говорят эксперты, без малого года полтора. То есть что, полтора года для того, только чтобы получить лицензию на разрешение на продажу в Европе, что армянская сельхозпродукция должна простаивать, да, в Армении, это абсолютно неприемлемая вещь. А потом, кто сказал, что в Европе эти товары востребованы? Надо еще на рынки заходить, договариваться. Поэтому, несмотря вот на все эти обещания, которые пока ровным счетом ничего не стоит. Пашинян очень хорошо понимает, что это какие-то аморфные обещания, а практическая экономика лежит вот в плоскости отношений с Россией, с которой он испортил отношения, по-моему, так порядочно, скажем так.
0: Виктор Эрнестович, благодарю вас за столь подробный и понятный Спасибо. Рассказ. Виктор Согомонян, доктор политических наук и профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали, я не могу сказать, что это прямо визит, да, но это прилет Николы Пашиняна на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбург, где он встретился с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Уже сделал несколько заявлений, о которых мы поговорили как раз с нашим уважаемым экспертом в эфире. Время вспомнить о погоде. Начало новой рабочей недели. Что нас ждет? Пока в ближайшие дни, а то и часы, сообщают синоптики, Москву накроют грозы и достаточно мощные ветра. Гидрометцентр российский нам об этом рассказывает. В столичном регионе облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы. И, кстати, до 15 метров в секунду порывы ветра могут быть. Но дневная температура по Москве и области до 23 с плюсом. Ночью 11-13. Прохладно. Ну вот на лавочке не заночуешь, как говорится, да? Но вот на этой неделе осадки в регионе будут идти почти ежедневно, а в столице может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Ведущая метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала нам подробнее.
2: Температура пока очень комфортная, и мы ждем, что первая неделя, по крайней мере, будет вот на таком температурном фоне, а во второй половине, да, ждем повышения постепенной температуры, и в конце рабочей недели, в выходные, температура на пару градусов превысит норму. При этом погода будет неустойчивая, ее будет определять высокий, обширный, малоподвижный циклон, который распространяется до больших высот, и он как раз нам и обеспечивает вот такую неустойчивую погоду с дождями, ну, кратковременного характера. Будет и солнышко в дневные часы. Ну, честно говоря, в основном они будут идти днем, но местами ночью тоже могут быть, потому что атмосферные фронты, у нас волны на них могут быть, теплые участки, и они обостряются как раз в ночное время. Но дожди нам прогнозируют преимущественно умеренной интенсивности, при этом не исключаются сильные дожди, это лето, это ливневой характер дождей, то есть в этом плане все нормально. Напомню, что июль у нас в годовом ходе самый влажный месяц. Но вот данная ситуация, она действительно отличается тем, что это не отдельные какие-то внутримассовые грозы, а, в общем-то, многие районы задевают эти дожди. Центр Европейской России, ну, а центр циклона приземного, он находится чаще над северо-западом, то есть это северо-западный федеральный округ и северо-запад центрального федерального округа, Тверская область и Новгородская, Псковская, это уже западный федеральный округ, Ленинградская область. И до Арктического подбережья, да, здесь будут дожди, на севере еще и ветер будет фоновый, не только порывистый. И

0: лето – это комплекс вот таких конвективных явлений. Это ливни, грозы, местами град и порывы ветра. До, ну, по крайней мере, вот сейчас у нас в прогнозах 15 метров звучит, 15-17. И в отдельных районах дожди могут иметь такие пики по своей интенсивности. То есть это могут быть ливни. Ливни, когда там за час выпадает 15 миллиметров. Но в большом городе, конечно, все это чревато подтоплениями, потому что город у нас на разных высотах находится. Ну и где-то асфальта очень много, в пониженных участках вода скапливается, то есть это следствие дождей. А такие местами сильные дожди могут быть вот в северо-западном федеральном округе, в центральном они будут иметь локальный характер, то есть поле умеренных дождей будет немножко больше, но локально они могут достигать интенсивности сильных. Но и смотрите, даже в Москве, если дождь пройдет над Ботаническим садом или Баласинным островом, то мы больших последствий не заметим. Если это пройдет в центре города, где-то в пониженном участке, где все заасфальтировано, то да, воды будет побольше, будут локальные подтопления. Они быстро возникают, но также быстро вода сходит.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде.
1: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
7: Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 36. Сергей Собянин сообщил о еще нескольких уничтоженных дронах, летевших на столицу. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего со вчерашнего дня и до 6 утра вторника в направлении московского региона летело больше 430 беспилотников. Большая часть из них уничтожена. Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию. Временные ограничения введены и в Жуковском, сообщили в Росавиации. В Курске беспилотник влетел в многоквартирный дом. Над городом сбили несколько украинских дронов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Один из них врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, уточнил глава региона. По его данным, никто не пострадал. Также были повреждены несколько частных домов в разных районах города. На месте падения беспилотников работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
1: О происшествии.
7: Пятерых пропавших туристов, сплавлявшихся по реке Армань, нашли живыми в Магаданской области, сообщили в МЧС. Их лодка перевернулась вместе со спутниковым телефоном, поэтому группа не могла подать сигнал бедствия. Путешественников обнаружили с воздуха примерно в 30 километрах от места окончания маршрута. Их уже доставили на вертолете в Магадан. Здоровью людей ничего не угрожает.
1: О медицине.
7: В России генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Он напомнил, что возможность проведения ЭКО за счет средств полиса появилась в 2013-м. Для получения услуги необходимо пройти медобследование, получить направление врача и предоставить документы в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. В случае неудачной первой попытки ЭКО пациентам может быть предоставлена повторная возможность.
1: О спорте.
7: Сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1-4. Матч проходил в Сиэтле. В четвертьфинале Бельгия встретится с Испанией. Чемпионат мира по футболу проходит в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Он продлится до 19 июля.
1: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Иван Панкин в студии. Трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». Ну и, конечно, на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сразу предупреждаю, тема у нас с вами будет пикантная, поэтому 16+, 18+, 21+, на всякий случай, это возрастное ограничение, детей уберите подальше от радиоприемников. Говорить мы будем с вами сегодня про этот, как его, кекс, секс. И это не я придумал, это аналитический центр ВЦИОМ выкатил результат соответствующего опроса. Я вам рассказываю. Россияне стали чаще отмечать удовлетворение от своей сексуальной жизни, о том, какую роль секс и любовь играют в жизни граждан и как меняются эти представления со временем, как раз и рассказывается в новом исследовании ВЦИОМ. Значимость любви и секса за последние 20 лет практически не изменилась. Сегодня оценивается на уровне 5,4 балла, ну, то есть 5,4 балла из 7 против 5,3 в 2005 году, то есть осталось практически прежней. Оказалось, что мужчины чаще связывают секс с удовольствием и физиологической потребностью, тогда как женщины воспринимают его через призму любви и эмоциональной близости. Но вопрос о том, что в основном приносит сексуальная жизнь, 53% респондентов выбрали вариант удовлетворения, 18% счастье, 5% сообщили о неудовлетворенности. Еще 24% затруднились с ответом, при этом слово «несчастье» никто не назвал. Мужчины чаще говорят об удовлетворении, тогда как женщины чаще не дают однозначного ответа на вопрос о возможности длительного воздержания. 45% заявили, что смогут легко обойтись без секса, 36%, что смогут, но с трудом, а 6% признались, что не смогут. Вот таковы результаты опроса. Кстати, вот еще нюанс. Женщины в два раза чаще выбирают вариант «легко смогу обойтись», тогда как мужчины чаще отмечают, что воздержание будет для них сложным. Но смогут обойтись без сексуальной жизни 11% мужчин и 3% женщин. Таковы вот результаты этого самого опроса от, напомню еще раз, аналитического центра ВЦИОМ. Давайте об этом, друзья, поговорим поподробнее. Делает ли секс вас счастливее? Так стоит вопрос в рамках нашего сегодняшнего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ну и вообще, что вы глобально думаете про секс? Главное ли это в жизни или нет? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
9: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Вань Дмитриенко на радио «Комсомольская правда». С этой песней начинаем наш, друзья, разговор. Я напомню, что мы отталкиваемся от свежего, от результатов свежего опроса аналитического центра ВЦИОМ. А он, значит, у людей интересовался про секс. Ну и, собственно, россияне стали получать больше удовольствия от секса. И это если обобщить эти самые результаты, хотя там много тонкостей. Тонкости эти я озвучил до песни. Так что давайте начинать разговор. Делает ли вас секс счастливее? И вообще секс это важно или не особенно важно? Можно без него спокойно обходиться. И вообще его заладили. Секс, секс, секс, секс. Как будто кроме него других удовольствий и проблем нет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, возрастные ограничения. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, 16+, 18+, 21+, чем старше, тем лучше. В общем, детей подальше от радиоприемников убирайте, таков закон. Не любит наше государство, когда мы тут, значит, разговариваем про секс. Ну или надо напоминать, что про секс разговорчики только для взрослых. Это на всякий случай. 8 800 200 ровно 9702, Владимир, Кировская область, пожалуйста.
1: Доброе утро, радио. Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Я подписан на опросы ВЦИОМ. Такого опроса не приходило. Ну, либо я уже слишком старый для такого опроса.
0: Наверное, да. Вот 6 июля 26 год, я на сайте ВЦИОМ прямо сейчас. Секс в нашей жизни. Лучше меньше, да лучше. Вот, пожалуйста, свежий опрос аналитического центра.
1: Мне такой не приходил.
0: Ну, можете прямо сейчас зайти на сайт ВЦИОМ и проверить.
1: Да, я думаю, что смысла нет заходить. А так, ну, на эту тему я считаю, чем меньше говоришь, тем лучше. И не на всю страну. Мое мнение такое, Иван.
0: Это что значит? Пожалуйста, расшифруйте. И понятное дело, что про секс с женой лучше никому не рассказывать. Да, чтобы никто не начал вас, значит, поправлять, что вы что-то не так делаете.
1: Ну, это примерно... Есть такое выражение. На площади чем очень удобно заниматься?
0: Ну, да, этих...
1: Советчиков
0: много, да.
1: Советчиков очень много. Вот, поэтому... Без комментариев.
0: Советов давать не хотите. Оно разумно, на самом деле. Спасибо.
1: Никаких. Разумно. Есть хорошее выражение. Счастье любит тишину.
0: Да, и секс, судя по всему, тоже. И абсолютную темноту. Темнота, друг молодежи, в темноте. Далее, рифмовать не будем. Далее. Роман из Перми, прошу.
2: Да, доброе утро.
0: Здрасте.
2: Ну, я не считаю, что это какая-то тема закрытая, и ее нельзя обсуждать публично. Это абсолютно.
0: Вы знаете, а вот наши государственные органы считают иначе. Ну, вы продолжайте.
2: Ну, это нормально, да, что мнения разные, поэтому, ну, вот мнение мое именно такое. А вообще, как бы, я бы так сравнивал, наверное, с просто употреблением пищи, с питанием, да, то есть можно сидеть на гречке постоянно и скучать по этому поводу.
0: Давайте я не буду фантазировать на заданную тему, с чем вы сравниваете поедание гречки тогда. С простыми действиями, да?
2: Это такая очень общая метафора. Гречка имеется в виду, что простой, скучный рацион. Вот что я имею в виду здесь исключительно. Вот. А можно вкусно готовить, да, можно смотреть новые рецепты и так далее.
0: Вряд целая книга есть на этот счет, и не одна. Да, как можно готовить.
2: Или, к сожалению, я пока их не читал, но вот считаю, что об этом говорить можно и нужно, особенно со своими детьми. Ну и, конечно, как-то разнообразить супружескую жизнь, это тоже абсолютно нормально в пределах разумного.
0: Угу. А насчет детей, вот раз уж сами заговорили, в каком возрасте надо начинать рассказывать, так чтобы они и не послали, и послушали?
2: Я думаю, что лет с 13 это уже можно вполне делать. Другое дело, правильно вы сказали, что родители, скорее всего, не послушают, поэтому тут нужно просто подготовить какие-то... материалы, это могут быть книги, это могут быть какие-то видео, предварительно просмотренные родителями, где четко, понятно, хладнокровно, наверное, безэмоционально объясняются основные моменты, связанные с безопасностью и так далее. Поэтому, наверное, с этого лучше начинать. А потом уже, когда ребенок психологически немножко готов, лет 14, уже можно, наверное, это уже дискутировать с родителями.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Александр из Москвы, слушаем вас. Прошу.
3: Да, доброе утро всем.
0: Здрасте.
3: Я считаю, секс важен, нужен, это отличная разрядка, удовольствие. Но вообще это здорово. И я не понимаю, почему многие мужчины звонят какие-то унылые, грустные, кошмары.
0: Да, ужас, не говорите, да.
3: А так...
0: Стесняются чего-то, да?
3: Сила. надо к сексу относиться просто как, ну, попроще. Все слишком много надумывают, думают. Это же здоровская штука.
0: Абсолютно.
3: И я прекрасно сейчас понимаю, потому что мне вот там 50 с копейками, почему многие мужчины находят себе молодых жен. Ну, потому что женщины, конечно, они что-то к сексу относятся реально как-то не очень. Вот. А мужчины...
0: Обобщать не надо, а то сейчас девочки позвонят и вам такое расскажут.
3: Пусть звонят. Если есть девочки, ну, только рад. Отлично, я считаю, это здорово. Вот.
0: Девочки, звоните. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Далее. Павел из города Владимира, прошу.
4: Доброе утро, Иван. Ну, доброе утро, слушатели. Ну, мне тоже 50 с копейками.
0: Только вот, погромче считаю, говорите, что... пожалуйста, вы что, сегодня тихо?
4: Все, давай, сегодня тихо, да в очереди за бензином стою, вот, как раз перерыв на заправке, вот. Вот можно было бы чем заняться, только вот что-то смотрю, водители подходящие.
0: А видите, запретили же эти окна тонировать-то сейчас, только задние, поэтому ничего у вас не получится, к сожалению. Хотя, в принципе, в пробке за бензином можно и на задние перебраться, в общем, немного потеряете за это время.
4: Да, сейчас все равно перерыв. Ну, в общем, это... Фильм был в моей молодости, все меня остановили. «Основной инстинкт». Его не просто так назвали. Вообще секс — это ради вообще чего человек живет. Это вот мое мнение.
0: Прямо, есть, ну, прямо я... вот это вот самое главное, вы считаете, да?
4: А конечно, так размножиться, наверное, самое главное.
0: Так нет, размножиться и секс — это не всегда одно и то же. Это просто средство.
4: Ну, скажем, ну да.
0: Вы же не во время каждого, простите, акта полового размножаетесь, да?
4: Иван, да, согласен. Размножиться – это всегда секс. А секс – это не всегда размножится.
0: Вот-вот. Да-да-да.
4: Да. Ну, в общем, это тема такая, то есть, ну, что в любом возрасте, вот. И вот насчет девочек там предыдущий говорил, что, ну, что значит они это? Как вот говорят грузины, это как хорошее выдержанное вино, между прочим. То есть, когда, ну, со взрослой женщиной, и все.
0: Да-да,
4: это...
0: я понял. Спасибо. Перерыв у нас, друзья. 8-800-200-97-02, звоните.
5: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Комсомольская правда.
7: Читайте сегодня. Правила оформления пенсии изменятся с 7 июля. Мать троих детей, певица Валерия, рассказала, как ей удается сохранять стройность. Москву ждут огуречные ночи и смородиновые дожди. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько о том, возможно ли провести выборы на Украине.
10: Сейчас вполне возможно, что это просто дымовая завеса. Ну, ничего же нет. На самом деле, я вообще не понимаю, как можно проводить выборы в сентябре, если сейчас уже начало июля. То есть фактически осталось 2 с чем-то месяца. По регламенту, по закону, там требуется начинать подготовку за полгода. Там должна начинаться агитация и регистрация кандидатов за несколько месяцев. Там должны рассматриваться разного рода подписи. Ну, я как-то не понимаю, как это за 2,5 месяца можно все это успеть сделать. Поэтому, скорее всего, если выборы реально и будут проводиться, то явно не в сентябре, гораздо позже. Ну, и здесь вариант такой. На самом деле, вот мне кажется, что Запад пока все в Зеленском устраивает. То есть он продолжает выполнять свои задачи.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Напоминаю, аналитический центр ВЦИОМ устроил опрос, и вот на сайте ВЦИОМ этот опрос есть, касающийся секса. В общем, и мы тоже устроили соответствующий опрос, делает ли секс вас счастливее, и вообще, что вы думаете про это самое.
5: Реклама.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
17: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Для того, чтобы вот тут вот граждане говорили про воспроизводство человечества, так вот, производим человечество мы, женщины.
0: Ну, вообще, да, лучшее, что с нами случилось, это вы. Еще что-нибудь добавите?
18: Да нет, я все, думаю, что
0: спасибо.
18: Моя мысль как бы...
0: Да, про мир я понял, да, что действительно число мужчин в мире больше, но, видите, России это не касается. Число женщин в России заметно больше, и не только в результате специальной военной операции, еще задолго до этого число женщин, как мы знаем, было значительно больше, чем мужчин, именно что значительно. Далее, кто у нас? Борис из Волгограда, говорите, пожалуйста. Так, Борис, подальше от радиоприемника отойдите, но в самом деле.
19: Хорошо, хорошо. Я,
0: пожалуйста, говорите.
19: На связи, да?
0: Да, на связи.
19: Смотрите, да. Как я понимаю, это физиология, потребность. Мужчина испытывает напряжение, он охотник по природе, вот мужчина. А женщина, да, ну ей это бывает надо, бывает не надо. Там приятно, неприятно, да. Но ежели мужчина на подсознании, ну, он так испытывает, не получил разрядку, как положено, да, он тогда начинает вести себя неадекватно, агрессивно. Вот. А когда его любят, мужчину, и получил он секс, именно такой ценный, настоящий, то тогда мужчина становится более мужчиной. Он чувствует себя мужчина, добытчиком. Понимаете, это сложно объяснить, да? Но женщины, они говорят, зачем мне это надо? Ну, мне это, я устала, голова болит, да? Ну, как в том анекдоте в зоопарке, когда пришли, а гиббон там это, его раз, женщину схватил, и она говорит, муж, помоги, помоги, тебя меня изнасилуют. А он говорит, объясни ему теперь, что у тебя голова болит, что у тебя трудные дни, что ты устала. Вот. И, знаете, это очень трудно достичь взаимопонимания между мужчиной и женщиной. Потому что женщина всегда в заботе, на ногах, дети, ну, бегать в школу, уроки делать, да? А мужчина всегда добытчик, всегда он занят тяжелым трудом. А обстоятельства такие у мужчины, что он приходит, ему нужно создать уют, именно понять его, да? И это все приходит в секс, в разрядку, когда именно слияние души происходит, когда мужчина и женщина.
0: Спасибо. Далее. Сергей из Волгограда, прошу вас.
20: Добрый день.
0: Здравствуйте.
20: Вы знаете, меня немножко вот эта женщина Эльмира, по-моему, перед мужчиной была, так, развеселила. Насчет пуза, насчет тета.
0: Так.
20: Ну, как мне сказали, вот было... Она себя немножко, надо женщинам в зеркало посмотреть. Вы понимаете? Вы посмотрите.
0: У нас разговор про что? Скажите, пожалуйста.
20: Про секс.
0: Про секс. Ну, а что вы тогда?
20: Секс это нормально.
0: Ну, слава богу.
20: Я просто хочу сказать.
0: Ну, девочек не надо обижать в нашем эфире.
20: Ну, мужчин тоже не надо.
0: А мужчин можно. Переживут как-нибудь.
20: Мужчина переживет.
0: Да, конечно.
20: Это все нормально. И
0: вы понимаете, мужчина к критике относится проще, чем женщина. Поэтому давайте исходить из
20: этого. Ну, наверное, да. К сексу я тоже нормально отношусь.
0: Слава богу.
20: Да, что? Извините, что не хватит там женщинам, мужчинам. У нас в России, вы правильно отметили, что мужчин намного меньше.
0: Да.
20: И, честно говоря, мужчине, ну, всегда в этой жизни устроиться проще, чем женщине.
0: Согласен.
20: Женщин, потому что больше, вы поймите. Да. Многие идут вот на раз, вот там опять же секса. На чем они думают? Поймите. Мужчина всегда устроит.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, звоните. Тему только помните, да, делает ли секс вас счастливее. И вообще, ну, можно, конечно, в общем, глобализировать, что вы думаете про секс. Важна ли эта тема для разговора. Вот видите, целый аналитический центр в ЦИОМ, по сути, главный социологический центр, решил вдруг сделать, устроить опрос на эту тему. Я уж не знаю, спроста ли или неспроста, и мы, в общем, кто мы такие, да, чтобы в эфире не устроить аналогичный опрос, чтобы пройти мимо. Кажется, что тема скорее вечерняя, а не утренняя, а я вот подумал, вспомнил, знаете, что есть такая штука. Мне не светит утренний секс, потому что я встаю сильно рано. И какой там утренний секс еще? Ага. Так вот, так что у нас как утренний секс, так же у нас и утренний эфир, дорогие друзья. Вот такие темки тоже иногда случаются. В принципе, постоянные слушатели знают, что мы иногда любим похулиганить. Только единственное, еще раз напоминаем про то, что там 16+, 18+, 21+. А детишек-то, пожалуйста, от радиоприемчиков-то уберите. Есть звонок, алло. Анастасия из Тулы, здрасте. Анастасия, алло. Говорите, утро. Здравствуйте, здрасте.
14: Алло, да, слышно говорите. Меня?
0: Прекрасно слышно.
14: Доброе утро. Я считаю, что главное, чтобы у партнеров сходился темперамент. То есть асексуал никогда с сексоголиком, ну, мне кажется, счастлив не будет. А если всех все устраивает, то и семья будет счастлива, и брак гармоничный, и все будут удовлетворены.
0: Но давайте не в общем, а в частности. Все-таки вопрос стоит, секс делает вас счастливее? Представьте, что мы из аналитического центра в ЦИОМ звоним и задаем вам эти вопросики. Не очень приятные, может быть, неудобные.
14: От меня муж иногда убегает.
0: Я надеюсь, не к другой, а наоборот, да? Потому что вы слишком активны.
14: На кухню.
0: А, на кухню. Видимо, там дверь хорошая.
14: На 3 года. Хоть моложе на 3 года.
0: Все понятно. Спасибо. В общем-то, в этом зашит весь ответ. Вот в этом на кухне убегает муж. Потрясающая, конечно, личная жизнь у некоторых людей. Можно позавидовать. Как вы помните в известном анекдоте? Что будем делать? Что будем? Завидовать будем. Так, да, друзья, еще раз напоминаю номер телефона, как будто все его забыли. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира стеснительный. Нынче слушатели пошли. Даже не знаю, с чем это связано. Раньше только вот какой-нибудь разговор про что-нибудь эдакое, пикантное, затеем, так сразу шквал звонков. И сегодня что-то такой активности нет. Интересно, почему? Чего это вы стесняться стали? Друзья, пожалуйста, все-таки не просто так, не с бухты-барахты. Еще раз говорю, в ЦИОМ, видите, людей опрашивают на этот счет. И вот по пятницам же общаюсь с господином Федоровым, ко мне приходит Валерий Валерьевич, да, глава аналитического центра в ЦИОМ, и вот в эту пятницу обязательно задам ему вопрос. Вы что это вдруг про секс решили у людей поспрашивать? С чего это? Тему закончили, что ли? Ничего важнее нет? А кто у нас на линии? Наталья из Воронежа, пожалуйста.
21: Здравствуйте.
0: Здрасте.
21: Сегодня тема про секс.
0: Да.
21: Хотела поговорить на эту тему.
0: Давайте.
21: Я, говорите. Например, с мужем уже в этом году 50 лет живу.
0: Вообще или
21: золотая
0: с мужем?
21: Свадьба.
0: Уточнить. А,
21: нет,
0: золотая свадьба.
21: Нет, вообще с мужем.
0: Все. Ага, все
21: золотая
0: понял.
21: Свадьба.
0: Да. Извините, ага,
21: мы
0: продолжайте.
21: Мы поженились очень молоды. В то время говорили, по телевидению был телемост, говорили, секса в России нет.
0: Ну, там подрезали немножко, поэтому получилось
21: ну,
0: так.
21: Ну, да, но я не об этом.
0: Ага.
21: А он был всегда. Мы, например, с мужем поженились, когда совсем молоды, не было таких знаний, познавания про секс, это сексуальная жизнь и семейная тоже. Что хотела сказать? Да, он очень нужен, секс в семейной жизни. Но он не совсем стопроцентный. Все равно какие-то недовольствия есть. Мы вот прожили 50 лет в любви, в счастье и в хорошем сексе. Секс, он дает радость. Радость души. Понимание должно быть утренний, вечерний. Желание должно быть двоих людей в этом плане. И у нас все сложилось, слава Богу. Хотела сказать то, что с возрастом и с прожитыми годами, конечно, это все притупляется. Но если мудрая жена, желающий жену муж, он сделает секс более новее с годами, более интересней.
0: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Делает ли секс вас счастливее? Звоните. Перерыв.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Режиссер-сценарист Алексей Олешковский о проблемах в российском кинематографе.
22: Кино у нас сегодня находится в застое. Это не секрет. Вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев. Это и есть смыслы, которые демонстрирует кино. И с этим у нас большая беда, потому что кино – это, если угодно, инструмент культурной мобилизации и вообще гражданского самосознания в широком смысле. И это не о пропаганде совсем, а это о системе ценностей. Потому что у нас, например, в законах, в государственных документах ценностная система прописана весьма хорошо и подробно. Тут ничего не скажешь. Но проблема с ее реализацией, если угодно. Потому что от того, что школьники выучат, допустим, наизусть как таблицу умножения 17 ценностей, ничего не произойдет вообще. Кино, драматургия – это система доказательств тех или иных ценностей. Причем абсолютно везде и всегда. Потому что в сущности любое произведение культуры, любой нарратив, скажем так, это всегда система доказательств какой-то ценности, так или иначе. Даже если от противного. И вот это тот момент, который мы упускаем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Для семей с детьми будут переоборудованы социальные учреждения, а также автобусы, такси и другие виды транспорта. В автобусах появятся детские сиденья, на вокзалах создадут игровые зоны и многое другое. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Минтранс уже прорабатывает методические рекомендации для переоборудования учреждений и транспорта. 5 июля в Великих Луках в торговом центре «Апельсин» состоялся третий фестиваль семейного творчества «Семья – основа, семья – опора». В приветственном слове секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев подчеркнул, что семья – это фундамент общества и нравственный ориентир для человека. Одним из центральных событий стало выступление детского хора Воскресной школы духовно-просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления. Фестиваль украсил и хор мамочек-воспитанников Воскресной школы. Гости могли не только насладиться концертной программы, но и принять участие в мастер-классах. Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Абдулмалик Мугединов одержал победу на турнире RCC-25. Соревнования прошли 4 июля в Екатеринбурге. В финале Гран-при Мугединов встретился с Хабибом Булачевым. Поединок завершился победой студента Великолукской академии, который завоевал титул чемпиона RCC в полулегком весе.
1: О валютах.
24: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
1: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
7: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Возрастное ограничение на этот эфир 16+, 18+, 21+, извините за иронию. Да, высокие возрастные ограничения. Говорим, потому что мы про секс, который делает вас счастливее. Тут знак вопроса, да или нет. Пожалуйста, да и вообще, что думаете про секс? 8 800 200 ровно 9702. Детей только подальше от приемников. Убираем. Нынче у нас все за традиционные ценности борются. А секс почему-то как-то мимо традиционных ценностей проходит. Я уж не знаю, по какой загадочной причине. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Михаил из Тюмени, пожалуйста.
25: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
25: А у меня уже 13 лет нет секса по утрам.
0: Если только по утрам, то это еще ничего.
25: Я просто в 4 утра ухожу на работу.
0: Я тоже где-то в это время.
25: Мы с вами пролетаем, получается?
0: Да, получается. Тут дело даже не в этом. Главное, чтобы он был в другое время, хотя бы вечернее.
25: А вечернее тоже поздно прихожу, я же на автобусе работаю.
0: Так.
25: Прихожу, жена спит. Ухожу, жена спит, прихожу, жена спит.
0: Так. Тут должен быть какой-то вывод от вас.
25: Только мы выходной только встречаемся.
0: Да, даже иронизировать не хочется, если честно. Как вы живете вообще? Да.
25: Хорошо,
0: вот и голос у вас грустный тогда. Почему? Вы как-нибудь тогда уж наладьте-то супружескую жизнь. Спасибо за звонок. Там со связью уже проблемы начались. Далее. Максим из Кемерово. Слушаем вас.
26: Здравствуйте.
0: Здрасте.
26: Расскажу одну историю.
0: Давайте.
26: Когда таксовал, поздним вечером садится ко мне женщина с ребенком, девочке лет 10 примерно, дело не в девочке, просто садится, поддатая, видно, что с гостей. Вот она садится, все такая веселая, мы едем. И она мне рассказывает, говорит такие вещи, что алкоголь – это единственная радость жизни. Что это единственное, чем можно расслабиться и все остальное. Что она много работает, и только алкоголь ей... подарок. Меня еще и смущает, тут еще ребенок, и она вот такие вещи про алкоголь. Пример. Сама женщина такая, в принципе, не страшная, так скажем. Нормальная, средних лет. И я ей говорю, почему именно алкоголь-то? Есть же другие радости в жизни. И она с таким этим, какие еще радости вы не можете назвать?
0: Так, и какие вы ее назвали?
26: Я культурно сначала думал, как же по культурне это ответить.
0: При ребенке-то, да? Какие по культурне?
26: Да, еще при ребенке. Я просто сказал такую фразу. Вы знаете, я впервые почувствовал радость от алкоголя только после того, когда расстался со своей девушкой.
0: Интересно. Так.
26: И она, эта женщина... сказала, я вас поняла, отвернулась к окошку и больше со мной не разговаривала.
0: Так, ну, должен быть какой-то вывод у этой истории. Мораль
5: вывод?
0: В чем? Мораль, да.
5: Мораль. Мораль-то в том, что... Ну, это действительно очень важно. Ну, и, видать, алкоголь, он очень часто именно заменяет людям то, что об этом они говорят. Они предпочитают говорить об алкоголе, о том, что выпить лучше. Вот, ну...
0: Вот ну, к тому же выпил, да, ну и затем, возможно,
5: нет, есть,
0: при некоторых обстоятельствах сложится и этот, как его,
5: это, секс. Это еще сколько выпить, поэтому тут...
0: Все зависит от того, кто напротив вас, да, насколько ну, он да. прекрасен. Спасибо, алкоголь зло, на всякий случай проговариваем и это, пить вредно. Далее кто? Богдан из Сочи, прошу.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Меня зовут Богдан, 26 лет, вот я из Сочи, тоже вот похожая проблема вот с человеком, который вот был до меня.
0: А какая у вас проблема?
8: У которого...
0: В 26 лет, скажите, пожалуйста.
8: Сексуальными, вот как сказать, вот, моментами, скажем так. Вот. Вот как у человека, который был до меня, у которого, говорит, что 13 лет у него не было, мне 26 лет.
0: Он меня, принципе... работает в автобусе с утра и до вечера. Вы что, водитель автобуса?
8: Нет, я не водитель автобуса. Вот. У меня как бы вообще не было секса 26 лет вот вообще. То есть вот просто не было. Никогда вообще.
0: Можете рассказать, почему так сложилось? Как вы думаете?
8: Как-то вот не залаживалось, скажем так, отношения вот с девушками. В принципе, вообще за жизнь. То есть я даже, в принципе, вот не понимаю, как это вообще происходит. То есть как вот люди там, допустим, ну, встречаются... там, какие-то отношения, женщины. То есть для меня это что-то вообще непонятное. Не знаю, как квантовая физика. То есть что-то из параллельной реальности. Я, честно, вообще это не понимаю даже. Как бы я просто думал, что, может быть, во внешности там какие-то проблемы или как-то... ну, или вот какие-то, может быть, с общением как-то не так. Ну, вроде бы...
0: Да, вроде бы все нормально, что... да. А скажите, да, пожалуйста, да, вы сами по себе человек асексуальный или наоборот все у вас с этим нормально? То есть вы хотите предположительно секса, но не складывается?
8: Да, не складывается, знаешь. Угу. То есть отношения вообще никак не идет. Я даже к специалистам вот обращался вот, и читал в интернете. Есть такой вот термин, ну я не знаю, можно говорить, нет. Пока это, насколько я знаю, есть такой термин, как бы с американского интернета. Людей, которые не могут, вот, скажем так, вступить в отношения. Это, ну, инцелы, может, вы слышали, нет?
0: Да, да, да, да, да.
8: То есть это, если это с английского как бы переводить на русский полностью слово, это значит как бы инцелибат, то есть недобровольное как бы...
0: Воздержание.
8: Инцелибат, да, да, то есть инцелибат – это недобровольное, да. И как бы, собственно, я не знаю, в России вот тоже как-то с этим у нас говорят, вот повышать демографию. Ну, тогда, может быть, как-то этим людям, может быть, надо помочь, там, да, как-то, может, государство может там...
0: Вы говорили, помочь, да, обращались к специалистам, к сексологам вы,
8: да,
0: обращались?
8: Да. Угу. Да, да, да, ну, я обращался и, как бы, к неврологу, да, может, думал, со здоровьем, что-то к психологу обращался. Ну, мне наладили, как бы, мне сделалось лучше, вот, от специалистов, мне помогли, да, но вот каких-то продвижений, вот, в отношениях, то есть, вот, ноль.
0: На сайте знакомств, давайте по порядку, на сайте знакомств зарегистрированы, общаетесь или нет?
8: Общался, пытался, где-то было вот за эти года, наверное, может быть, 100 попыток. Ну, я насчитал так, вот десятки были.
0: Ну, то есть встречаетесь с девушкой, вот общение есть в интернете, встречаетесь в реале, как там это называется.
8: В реале.
0: И потом что-то идет не так.
8: Да, ну то есть вот я, допустим, один раз, например, в лучшем случае, то есть один раз я с ней погулял, например, вроде как бы все нормально-нормально, потом он говорит, я ищу только общение, то есть и потом все сливается, и в игнор уходит, и как будто и не было, ну, ни меня, ни ее, то есть вот как-то так.
0: Да, такая проблема, к сожалению, и существует, но... Будем надеяться, что у вас все сложится в ближайшее время. Желаем вам удачи. Вообще, есть такая народная примета, кто дозванивается на радио «Комсомольская правда», у тех жизнь налаживается во всех смыслах. Будем надеяться, и ваша сексуальная жизнь тоже наладится в ближайшее время. Я просто не могу назвать причины, я не специалист, тем более не профильный. Но, возможно, какая-то психологическая есть причина. Вообще, такой ситуации, в таком случае обычно говорят, мужчине надо быть решительнее во всех смыслах этого слова, без иронии, без какой-то. Может быть, где-то понастойчивее, без перегибов, конечно. Потому что нет, значит нет, как мы помним. Да, есть случаи харассмента некоторые. Правда, пока что там, за океаном, но скоро и к нам может перейти. Евгений из Хабаровска, теперь слушаем вас, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Мне 50 лет, сразу скажу, дважды женат. Секс очень люблю, и также любит моя супруга его. И мы вместе всегда стараемся заниматься сексом, потому что это определенная радость, счастье, удовольствие. А вот этот, наверное, товарищ, который до меня звонил, это, наверное, какой-то родственник Вассермана, дальний, просто он не в курсе.
0: Давайте не будем обижать
10: поэтому
0: людей.
10: Не,
0: что-то
10: поэтому
0: проблема, не вы иронизируете. Что, в чем, вот в чем прикол, скажите, вот вы над чем смеетесь
10: проблема,
0: сейчас?
10: А проблема да. В нем самом, если он
0: и
10: нормальный
0: что?
10: Парень.
0: Ну, проблема в нем, да, есть проблема. Мне, чтобы посочувствовать как-то, вы смеетесь. Что-то смешного, скажите.
10: А то, что я посочувствую, ему лучше не станет, вот поверьте мне.
0: И что, значит, надо посмеяться, вы считаете?
10: Да, можно посмеяться, да. Но над этим не грех посмеяться.
0: Ну, конечно. По мне, так вы идиот просто, вот и все. Всего хорошего. Далее. Елена из Екатеринбурга, прошу вас.
11: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
11: Мы говорим здесь в этой передаче о сексе вообще или о сексе, дозволенном законами Российской Федерации?
0: Давайте следующего, пожалуйста. Спасибо. Александр из Челябинска, прошу вас. Александр. Тогда Алексей из Иркутска, прошу вас.
12: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
12: Я коротенько, просто говорите, что-то никто не звонит, решил позвонить.
0: Да уже там вон линия ломится, проснулись. Давайте, минута у нас до перерыва, давайте.
12: Хорошо, я уложусь, вы не переживайте. Значит, секс – это классно, секс – это счастье, секс – это еще и самое важное – здоровье. Вот все, что хотел сказать. Поэтому любите друг друга, вот, и занимайтесь сексом, рожайте детей. Все будет прекрасно и хорошо. И у вас будет работать нормальный организм, память там, я не знаю, и все остальное. Поэтому это важно, это нужно, и это классно.
0: Спасибо. Делает ли секс вас счастливее? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сейчас у нас небольшой перерыв. Новости, реклама и анонсы. Все как всегда. После этого мы вернемся и продолжим. Так что не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Ну и прошу вас, друзья, в эфире есть определенные нормы поведения. Смеяться, оскорблять других людей ни в коем случае не приветствуется. На всякий случай напоминаю. Все, перерыв.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
15: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
16: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
27: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку.
28: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: Что будет?
28: «Честный взгляд» на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Был сейчас звонок, мне передают, женщина звонила и ругалась на соседей, которые слишком поздно любят заниматься этим самым делом и мешают ей спать. Так что, дорогие друзья, ну или потише как-то, ну или, да, после 23-х, ни-ни, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, секс делает вас счастливее или нет. Наталья из Москвы, прошу вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, секс – это всегда здорово и замечательно. Мы познакомились с мужем не так давно, к сожалению, в таком состоянии, что у него онкология, рак предстательной железы. Но это не повод отказываться от секса. Я считаю, что два взрослых человека, любящих друг друга, и это самое главное в сексе, что люди любят друг друга, всегда доставят удовольствие и радость общения, и наслаждение, и всего, вот все, что ты только захочешь. Вот, поэтому хочу сказать мальчику 26-летнему, который вот вступал в эфир, чтобы он не отчаялся, где-то ходит его любовь, а это самое главное. Когда будут чувства, тогда и будет и секс, и все остальное.
0: Спасибо, спасибо большое, ну и мужу вашему здоровье, конечно. Далее. Николай из Москвы, прошу вас.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, прошу.
2: Ну, я тоже считаю, что секс, тем более семейной жизни, он очень главный и хороший. Помимо этого, он еще является, я думаю, лекарством. И звено, таким связующим звеном, когда молодая особенно поссорится, то он становится еще страстнее. А для молодого человека, хотел сказать, которому 26 лет еще не было в нем секса, мне кажется, хоть это... как бы, может быть, и нельзя, но есть девушки легкого поведения. Пускай он один, хотя бы один раз ходит, она ему поможет.
0: В терапевтических целях вы имеете в виду?
2: И в любых. Uh-huh. И расскажет, и покажет, и даст попробовать, и он поймет. Я думаю, что он станет гораздо храбрее, и это ему поможет.
0: Да, но только, да.
2: Вот, я думаю, что так.
0: Есть элитные девушки легкого поведения, есть не очень, нет, лучше к элитным, конечно.
2: Там деньги другие там, и все остальное есть. Ну, я не знаю, надо поискать, может быть, через интернет, потому что я знаю, я где-то читал, что еще богатые люди в древности, если растет молодой человек, они даже сами искали, чтобы он не знал такую девушку легкого поведения, чтобы она его как бы показала, научила.
0: Тренировала.
2: Да, первые как бы вот эти шаги, которые, как правило, делаются, боятся. То, что он что-то не так сделает, обиды какие-то будут, еще что-то. Здесь это будет пройдено, и уже будет что-то знать. И это все-таки какая-то наука. А им нужно всегда заниматься. Это природа, продолжение рода. И это здорово.
0: Спасибо.
2: Вот так.
0: Спасибо большое. Алексей из Омска, здрасте, пожалуйста.
14: Иван, приветствую, слышно?
0: Здрасте. Да, слышно, говорите.
14: Да, я хотел бы поделиться, да. Здоровая семья – это здоровые отношения. Даже у нас Иисус Христос в свое время говорил, что муж и жена – это одно целое.
0: Одна и сатана, муж и жена.
14: Это уже наша, да, придумка. Тем не менее, гармония в семье достигается, так сказать, обоюдно.

0: Без химии, да, не химик, и все натурально. А к чему клоню, да, у нас общество состоит из семьи, да, и годом семьи объявлен текущий год, если не ошибаюсь. Соответственно, гармония должна проистекать от обоих половинок. То есть стараются в отношениях оба человека, то есть и мужчина, и женщина. Ну и, собственно говоря, если с учетом того, что проговорили за сегодняшний эфир, есть много нюансов и, ну, объективных обстоятельств, когда не хватает физически времени, да, все равно где-то выкраивается минутка там и в утренние часы, там и в 4 утра, и в 5 утра, по-всякому бывает. Даже вот связано там с разъездным характером работы, то есть человек приезжает там до 5 утра, там до 4 утра по местному времени. Как-то это все случается, ну, по обоюдному согласию, несмотря на то, что нужно рано вставать. И
1: два раза в день, 7 дней в неделю. Я правильно понимаю?
0: Да.
1: Вот этого мужик, да? Потрясающе. Ладно, спасибо. Спасибо, что позвонили. Круто. Всем другим пример, всем другим наука, друзья. Далее. Борис из Екатеринбурга. Здрасте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте, пожалуйста.
2: Я ваш постоянный слушатель. Вы всегда в эфире. Вы дома хоть бываете?
1: Так, иногда.
2: Ну ладно, это не к нему. Вот. Секс – это, можно выразить по-другому, это совокупление души и тела. И посредством секса мы передаем друг другу счастье, осчастливляем друг друга. И это здорово, когда получается у обоих без всяких, скажем, отклонений, то мы чувствуем, что мы счастливы, мы любимы, мы любим. Вот, без секса жизни нет, так скажем.
1: О, вот, без секса жизни нет. Да, это вы хорошо сказали.
2: Мне уже вот седьмой десяток изменял давно уже. Вот, я без секса не представляю свою жизнь.
1: Вот это вы мужик, да, потрясающе.
2: У меня вот женщина, она, правда, с женой развелись, но женщина у меня помоложе меня, и мы всегда с ней занимаемся, и мы счастливы.
1: Потрясающе. И это круто.
2: Так что...
1: Ну, я понял, и всем другим что... советуйте. Давайте, спасибо большое, еще послушаем, потому что звонков-то... И под конец эфира все проснулись вдруг внезапно. Далее. Константин из Саратова, говорите.
3: Иван, приветствую вас.
1: Здрасте.
3: Ну, то, что касается непосредственного вопроса, лично меня счастливым делает. Вот. А как он может не делать? Это же, ну, базовая потребность. Это как вода, еда, безопасность. Ну, от этого никуда не деться.
1: Ну, вы смотрите, результаты опроса-то не 7 из 7, правда ведь? А 5,4 балла всего лишь. То есть, как мы видим, эта базовая потребность не для всех базовая. Ну, ладно, продолжайте.
3: Можно небольшое отвлечение? Я про деда. Это касается непосредственно секса. Я про деда. Вот, про моего. Дед три войны. Там Первая мировая, гражданская, финская. Все, дальше он остался без ног, на это не попал. И я тут семейный архив перебирал. Смотрю, фотография. Стоит дедушка, маленький такой. Я не гигант, там 1,70 м. А он еще на голову ниже меня. И его окружает 5 моих теток. Вот люди были железные. И секс был железный. Ну, судя по результатам. У отца в семье такая же история. Ну, жили они бедно, и фотоаппарата, видать, не было. Не осталось фотографий. Вот. И, собственно говоря, люди немножко подзабыли, для чего секс предназначен. Вот там удовольствие, вот там счастье передать. А дети где? 2-3 ребенка и привет семье.
1: 2-3. Какая роскошь в наше время. 1. И то, дай бог. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Спасибо всем за откровенность, друзья. Сейчас у нас большой перерыв, а после этого мы вернемся уже в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете. Ну и вы это и так знаете.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: Об атаках.
6: В Калужской области после атаки дрона загорелось промышленное предприятие. Беспилотники перехвачены над тремя муниципальными округами – Боровским, Дзержинским и Сухиническим, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предприятие расположено в Дзержинском округе. Других подробностей он не привел. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и МЧС.
3: О конфликтах.
6: В США заявили о нанесении Ираном ударов по торговым судам в Ормузском проливе. Со стороны Исламской Республики выпущено не меньше 2 ракет, пишет Axios со ссылкой на 2 американских чиновников. По их словам, суда получили значительные повреждения, пострадавших нет. Действия Тегерана могут нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный меньше 3 недель назад. Согласно ему, иранские власти согласились прекратить атаки в Ормузском проливе.
3: О визитах.
6: Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиции стран ООН. Его ключевой темой станет глобальное сотрудничество в сфере безопасности и правопорядка. У главы МВД запланировано несколько двусторонних встреч, сообщили в ведомстве. Мероприятие пройдет с 7 по 8 июля в штаб-квартире Всемирной организации.
3: О происшествии.
6: Стало известно об исчезновении еще одного ребенка в Туве. В Кызыле полиция разыскивает 15-летнюю школьницу, которая 4 июля ушла из дома и не вернулась. В МВД республики уточнили, что инцидент никак не связан с поисками 2 других девочек, пропавших ранее. Для их розыска накануне был создан координационный штаб. Девочки ушли из дома 2 июля. Вечером и не вернулись. Позже их личные вещи и телефоны были обнаружены в районе реки Енисей, что значительно расширило зону поисков. В операции задействованы спасатели, правоохранители и волонтеры.
3: Обо всем.
6: Россия и Монголия обсуждают возобновление железнодорожного маршрута Москва-Улан-Батор-Пекин. Регулярное пассажирское сообщение по этому направлению было прекращено в 2020-м из-за пандемии коронавируса, сообщили в Минтрансе. Ранее РЖД уже запустили в тестовый рейс состав из 12 вагонов повышенной комфортности, включая купе и СВ. Стороны также договариваются об увеличении числа прямых авиарейсов между Россией и Монголией.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
8: Всем доброе, бодрое утро. Это «Утро с той ноги». Сегодня в эфире с вами целый час будет Антон Киф и Ксения Фадеева. Всем привет.
9: Всем большой привет, дорогие радиослушатели.
8: А я надеюсь, подключился тот, кто должен был подключиться. Антон очень сильно переживал, во сколько на старт эфира, 8.03 или 8.04. Надеюсь, тот, кто так торопился успеть к нам, подключился. Ну а для тех, кто забыл, прямой телефон нашей студии 8 811 78 117.
9: Ты думаешь, я не просто так спросил?
8: Конечно, Антон, ты просто так ничего не спрашиваешь.
9: Угу. Такой я интриган.
8: Да. Ну что, поехали. Сегодня интересный день, день Ивана Купала. Казалось бы, это купальная лихорадка нас накрывало в эти выходные. Очень многие базы отдыха праздновали Иван Купала. Но это был всего лишь маркетинговый ход. А на самом деле по календарю тот самый день, день летнего солнцестояния, наступил именно сегодня.
9: Фильм «Солнцестояние» такой есть, кстати. Это фильм ужасов, который длится 3 часа, и он как раз-таки про типа Ивана Купала, но на Западе.
8: Да. Сегодня считается, что настал тот самый день, день самого пышного и буйного расцвета природы. После этого лето, к сожалению, пойдет уже на спад.
9: Но оно уже идет на спад.
8: Вроде бы, казалось бы, вот еще экватор, да, можно так сказать, а оказывается, уже нет. Именно с сегодняшнего дня считается, что можно купаться во всех водоемах. Ну, то есть, типа купальный сезон открылся.
9: Ну, а по ощущениям, как будто 1 сентября уже все идут в школу на линейку. Такая вот атмосфера такая прохладная.
8: Да. Сегодня очень резко похолодало. А за окном всего лишь плюс 13 градусов, идет дождь, прям так серо-серо.
9: Да, хочется обновить библиотеку и что-нибудь новое почитать.
8: Согласна с тобой, но мы будем ждать потепления. Хотя вот вчера буквально я читала новости наших коллег. Тала Нещадимова, главный метеоролог Псковской области, говорила о том, что в этом году не будет жаркого июля, не будет жаркого лета. Будет такая средняя жара, там чуть выше 20 градусов, когда-то дожди, когда-то солнце. То есть ровное, спокойное.
9: Хотя интересно, что я слышал, будет невероятное пекло, и какие-то прогнозы были совершенно рекордные.
8: Ну вот видишь, рекорда не случилось, и надеюсь, наверное, уже и не случится.
9: Потому что сколько можно жариться.
8: Ну да. Угу. Ну что, сегодня действительно интересный день. День, да, летнего солнцестояния. Это когда день равен ночи. Еще именно сегодня считается, что главные христианские праздники выпадают. Это тот самый Петров день и день Рождества Иоанна Причети. Вот как-то так.
9: Так, Иван Купала, в итоге, как ты относишься к такому языческому празднику? Когда мать отмечала, участвовала в обрядах?
8: Ну, конечно, в детстве, в юношестве. Этот праздник, мне кажется, более широко в нашем детстве. В юношестве отмечался, и жгли всевозможные костры в эту ночь, и через них прыгали, и искали тот самый папоротник, цветущий папоротник, под которым должен был спрятан клад. Сжигание старых вещей в этот день производили. Ну, много. Я участвовала, потому что наш Переслегинский дом культуры проводил ночь Ивана Купала на карьере, скажем так, вот там, в Переслегине. Ну, а сейчас, конечно, я могу тебе сказать, как правило, наверное, купальный сезон в Псковской области летом я не открываю. Я уже не помню, когда купалась в озерах Псковщины. Почему-то вот, когда жарко, ты обычно находишься в офисе, на работе, и вот, вот не совпадает, скажем так.
9: А где ты обычно открываешь купальный сезон? В бассейнах каких-нибудь?
8: Не эфирно. Сейчас, знаешь, потом...
9: Но не Псковской области,
8: не Псковской области, нет, к сожалению. А так, конечно, в бассейн я хожу круглогодично, поэтому можно сказать, что я купальный сезон не закрываю. Я очень люблю бассейн в нашем Айсберге, и туда часто хожу.
9: У меня самое яркое впечатление — Иван Купала. Это 2012 год. Мы ездили с друзьями в Витебск снимать видеоконтент уже тогда. И это был не совсем Иван Купала, это была вечеринка, что-то вроде 18+. Потому что там сам Иван Купала, вот эти обряды, они были очень косвенно представлены. То есть там был огромный костер, я бы сказал, чуть ли там не пожарище на пустыре, потому что там нельзя было даже за километр приближаться к нему. Там были русалки. А там была какая-то буйная такая вечеринка,
8: ну,
9: которая
8: вот
9: не останавливалась.
8: Почему? Это как раз-таки про Ивана Купала.
9: А это был аэрогрим на голом теле. Такого рода вечеринка.
8: Русалки 18+, понятно.
9: Да, и мощная дискотека на протяжении всей ночи. То есть все это отображалось визуально, но касательно обрядов очень отдаленно, потому что там не было пресловутых венков на голове.
8: Да, это одно из главных отличительных черт этого праздника, это венки, да, плетение венков. Сначала они у тебя на голове, вы там танцуете, пляшете, а потом вы их отпускаете в речку. Ну, конечно же, это языческий праздник, и со временем, да, с глобализацией нашего мира все это отходит уже на второй план и становится просто какой-то модой, да, если даже посмотреть в календарь тех самых праздников, как этот праздник называется, да, то он пишется по-английски, да, Купала Найт, поэтому, ну, что, о чем говоришь, что это просто мода.
9: Забавно,
8: просто,
9: впервые слышу, чтобы по-английски его написали.
8: Да, вот я прямо сейчас вижу, что это всего лишь мода, и, как ты правильно сказал, за эфиром маркетинговый ход.
9: Конечно, коммерция.
8: Да, ну, так, кстати говоря, вот база отдыха Волынь широко отмечала, я видела, такой руссконародный у них там стиль был, много льна, красивые венки, русская музыка, база отдыха Нептун, да, тоже.
9: Вот
8: там...
9: я вот у них видел фоторепортаж.
8: Да, поэтому, ну, все равно это здорово, что так или иначе традиции чтут, да, для наших детей. Иван Купала не будет просто, да, каким-то названием, а что все-таки все равно обряд этого праздника, он сохраняется так или иначе.
9: Ну а чтобы появились дети, соответственно, там же есть обряд, когда ищут суженого-ряженого на будущее, да?
8: Да, это тоже там есть. Но вообще, если говорить про Купала, да, где купаются в Псковской области, а именно в Великих Луках, то, наверное, одно из самых больших и притягивающих к себе озер, это является озеро Сорита.
9: Конечно, самое мейнстримовое.
8: Да, и там есть оборудованный пляж, раздевалки. Я вот в этом году там не была.
9: Я тоже.
8: Но говорят, там очень людно.
9: А я встречаю чаще всего какие-то вот груды мусора о том, что «Ой, опять не убрались». Вот это вот.
8: Да, меня всегда впечатляют эти посты. Будто бы, знаешь, пришельцы прилетели на берег озера и высыпали этот мусор.
9: Инопланетный мусор, да.
8: Инопланетный мусор. Они сами мы его породили, да. Ну вот как бы для меня, например, не стрёмно убрать за кем-то. Ну вот, и, да, если мы отдыхаем на природе, убрать свой мусор и тот мусор, который оставили. Если так будет делать каждый, то в геометрической прогрессии этот мусор расти не будет.
9: Да.
8: Кстати, еще мне кажется, в этом году очень сильно популярен наш городской пляж. Я там недалеко живу, да, и часто гуляю, и я вижу, что насколько это место стало любимым местом горожан. Он благоустроен, да, вот еще был в прошлом году, там появилась большая песчаная зона, очень хорошая игровая площадка, скамейки всевозможные, даже беседки. И там каждый день прям сотни людей.
9: Появляться там не стыдно теперь?
8: Не стыдно, нет, не стыдно. Несмотря на то, что в реке, да, не соответствует вода там нормам, ну, потому что дожди, да, и все таки это городская река. Все равно люди купаются, да, очень много людей, очень много детей играют в пляжный волейбол. Ну, здорово, что есть вот такой оазис и у нас.
9: Но я там рядом ходил мимо спортивных площадок, потому что мы чуть-чуть играли в одну игру, 33 называется, тебе как-то рассказывал, вот я больше по тем активностям. Но здорово, что эта зона вообще как-то действует, эта опция есть для великолучан, можно не только покупаться, но и заняться спортом каким-то правильным.
8: Да, сейчас реку Ловоть спустили, да, у всех это какой-то вызвал ажиотаж, на самом деле ее просто благоустраивают берега, ну, скашивают тростник, но я вот вчера гуляла по набережной с собакой, и замечала, как люди прям стоят и наблюдают над этим интересным явлением, что Ловоть спущена и стала, ну, маленькой такой речушкой.
9: Это собака, которая тебя здорово взбудоражила?
8: Да. Еще одно место для купания наших великолучан — это озеро в деревне Фотево, не так далеко от города, да, там есть ТОС Фотево, и они тоже маленькое озерцо, на котором прошло мое детство в деревне, там у меня дача. Очень здорово, я бы сказала, возродили. Там и детская площадка, и тоже место для загорания. Ну, это здорово, я считаю.
9: А как же озеро Ордосна?
8: А я не знаю такое озеро.
9: Правда?
8: Да.
9: Это озеро в деревне Григоркино. Мы туда ездили купаться несколько раз. Это деревня, в которой выросла моя бабушка.
8: Mm-hmm.
9: Поэтому мы туда ездили много раз. Это такое, знаешь, как принято сейчас говорить, нишевое место, потому что мало кто, вот, например, ты об этом знает. Потому что это тоже Псковская область.
8: А, ну вот, например, еще одно популярное место. Я именно говорю около города Великие Луки, да, то есть для нас Великолучан. Это озеро Сапожок. Mm-hmm. В детстве меня всегда удивляло это название. Я спрашивала, ну почему, почему? Неужели оно в форме сапога? Вот любопытно посмотреть на него сверху, действительно ли оно в форме сапога? Почему сапожок?
9: Но чем-то напоминает, наверное. Может быть, там кто-то потерял сапожок и так назвал, до сих пор там какой-то сапог валяется.
8: Я думаю, что все-таки форма озера напоминает обувь.
9: Это как остров Сицилия.
8: Еще одно популярное место, конечно, для нас великолучан — это Опухлики.
9: О, да.
8: Кто не был в Опухликах, мне кажется, каждый первый был великолучанин в этой деревне.
9: Ну, это имя нарицательное, наверное, потому что я помню, когда еще в детстве отпрашивался в Опухлике, не помню зачем, у преподавателя по фортепиано, кстати, и он еще тогда пошутил, ты что, едешь туда опухать? Вот еще тогда была вот эта шутка в начале нулевых.
8: Да, ну там действительно у нас сосредоточен на юге Псковской области, да, большой массив лесов и, конечно же, чистейших озер. Там есть и озеро, да, которое уникальное, такого зеленого, яркого, изумрудного цвета, и с кристально чистой прозрачной водой, и с песчаными бережками. Там здорово.
9: Я тоже так считаю.
8: Да. Ну, а мы сейчас отправляемся на рекламу, чтобы дальше продолжить.
0: Реклама.
3: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» — это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей.
3: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
9: Всем приветики, это «Утро с той ноги», и здесь Антон Киев и, соответственно, Ксения Фадеева. Подальше гаджеты уберу, не знаю, что, почему так произошло.
8: Антон как на уроке балуется с телефоном.
9: Я такой, да, как на Камчатке сижу. Самый отъявленный двоечник. Так, мы сегодня много тем, кстати, разворачиваем перед нашими слушателями. Это Иван Купала, и это известные озера Псковской области. И ты еще одну тему интересную подняла. Не знаю, сейчас ли мы ее коснемся или чуть позже, по поводу опроса в ЦИОМ.
8: Да, опрос ЦИОМ провел среди наших россиян, сограждан, о том, на что вы тратите деньги летом. И опрос показал, что как раз-таки летом наши россияне... делают бессмысленные траты. Вот. И, собственно говоря, сейчас мы с Антоном хотим тоже на эту тему поговорить, узнать все-таки, на что тратят деньги летом наши радиослушатели. Звоните, делитесь с нами в прямом эфире 8 811 53 78 117. Ну, а мы, конечно, с Антоном поговорим о своих тратах. Антон, вообще, летом у тебя большие траты?
9: Но они как будто бы чуть больше, но они не сопоставятся с тратами на новогодние праздники. Может быть, даже какое-то второе или третье место по сезонности. Но это не бессмысленные траты точно. Во-первых, это когда едешь в другой город, поездки, они случаются чаще. Конечно, ты больше тратишь на скинуться на бензин, на еду, какую-то вкусную еду, на еду на заправке. Хот-доги, кофе и так далее. Еще, я, кстати, списочек составил, пока да. мы сидели, да. Тусовки с друзьями. Почему именно там больше денег? Вот. Потому что именно летом, например, в Великие Луки приезжает больше каких-то друзей из других городов. Естественно, хочется встретиться. И встретиться не просто в формате там посидеть часик, а с продолжением там...
8: Куршавель.
9: Да, на всю ночь там, да, затусить где-то. И, соответственно, ты потом утром просыпаешься и смотришь, что у тебя баланс значительно похудел. После определенных танцев. Обновление летнего гардероба. Следующий пункт. То есть наступает июнь или там, может быть, пораньше. Тебе надо новые футболки, новые шорты, новые кеды, новые кроссовки, новые головные уборы и так далее и тому подобное. И много-много-много всего такого подобного. Плюс качественное мороженое. Оно стоит довольно дорого. Там вот, например, одно мое мороженое любимое на букву М. Оно стоит больше 100 рублей уже сейчас, кажется. Понимаешь,
8: ну,
9: да,
8: конечно, Антон, это просто непосильная трата. Мороженое больше 100 рублей.
9: А суп, подожди, ну, это не считается одной из самых дорогих.
8: Ну, я не знаю, я вот, которую я люблю мороженое, оно тоже стоит больше 100 рублей.
9: Да, это тоже на букву М?
8: Нет, я думаю, что это не твое мороженое.
9: Ты ведерками ешь?
8: Нет, я не ведерки, не ведерками ем, я ем полезное мороженое, которое без сахара.
9: На букву Ч?
8: Нет.
9: Ну ладно.
8: И не на букву Ч.
9: Плюс еще вентиляторы и кондиционеры, если у кого-то вдруг сломался, либо у кого-то апгрейд в плане, там, выходит новинка какая-то, вентилятора с, не знаю, который еще массаж тебе делает, тоже покупают. У меня вентилятор стоит. 2019 года.
8: Ты знаешь, я соглашусь с нашими согражданами, что летом все-таки траты гораздо выше, чем в любой другой сезон, и даже, возможно, выше, чем в новогодние праздники, потому что в новогодние праздники мы там тратим за неделю, да, а тут 3 месяца. Во-первых, мне кажется, летом хочется больше жить интересней, поэтому траты сами по себе больше. Ну, например, у тебя есть дача, да, либо там загородный дом, и ты хочешь его сразу к летнему сезону как-то обновить. Там кто-то покупает бассейн, кто-то сажает цветы, покупает новые вазочки и так далее и тому подобное. Это все, ну, плюс к бюджету. Так, да? В обычной жизни мы явно на это не тратим. Ну, в смысле, в обычной жизни в другие сезоны, я имею в виду. Плюс, я соглашусь с тобой, трата на какие-то вечеринки, пикники, да? Это выезд за город, опять же, да? Это сезон барбекю. А все, что касается сезона барбекю, мясо, рыба, это, ну, гораздо выше, да, стоит, чем обычная там, твоя привычная еда, ну, по моему мнению. Плюс, я с тобой соглашусь, вот на этих выходных у меня была в гостях моя подружка, и мы с ней тоже посещали наши заведения городские, да, гуляли по городу, и как бы за выходные я потратила, ну, наверное, приличную сумму, да, ее можно за неделю было потратить. В этом с тобой я тоже согласна. Согласна с пунктом обновления гардероба. Для меня, наверное, это самая большая статья расхода, потому что каждый раз себе говорю, что у меня уже некуда просто вешать эти вещи, да, и все равно я что-то до себе покупаю новое.
9: Причем это был разговор у нас с тобой года 2 назад еще. То есть
8: да.
9: До сих пор ты куда-то еще вешаешь?
8: Куда-то еще вешаю. Я стараюсь это как-то обновлять, менять, раздавать и заполнять вновь эти полки.
9: Ну, то есть по всем пунктам ты согласна? Тебе, наверное, что-то еще есть свое добавить?
8: Ну, это, естественно, трат на отпуск, да. Как правило, ты все лето либо работаешь, чтобы потратить потом крупную сумму на отпуск, либо ты работаешь весь год, и летом ты тратишь деньги на отпуск, либо на какие-то поездки, потому что даже если у тебя летом нет какого-то дальнего путешествия, да, там, к берегам морским, то у тебя есть какие-то мини-путешествия, о чем ты тоже говорил, это тоже стоит денег, безусловно. Но у тех, у кого есть дети, тут, конечно, колоссально возрастают траты, да, летние, это лагеря детские, это все равно каждый день какие-то карманные расходы, ребенка нужно чем-то занимать, да не только своего ребенка, да, вот у меня тоже есть мои дети, крестные, предвестники. Я тоже понимаю, что там летом я гораздо больше на них трачу, чем в другой сезон, потому что походы в парк, походы там, я не знаю, в цирк, ну, больше каких-то развлечений и активностей.
9: А у тебя крестников два?
8: Да.
9: Угу. Я просто фотку видел, я так и подумал, что они твои крестники.
8: Крестница.
9: Больно уж на тебя похоже.
8: Да. А, ну, я с тобой согласна. А потом, мне кажется, летом хочется всякие девайсы приобрести, но это не про историю, как ты сказал, там, вентиляторы и кондиционеры, а вот, ну, какие-то вот мелкие, даже вот, не знаю, вот у меня сейчас я в руках держу кулончик на своем мобильном телефоне, это тоже летний аксессуар. Я не знаю, я даже собаке своей на это лето купила летний аксессуар в виде шляпки. Ну и такие по мелочам, кажется, там новый чехол на мобильный телефон. Ну, хочется обновления. Во-первых, ты больше открыт, ты больше гуляешь, и хочется каких-то вот преображений.
9: А что за шляпка такая, расскажи?
8: Ну, у собаки есть шляпка.
9: Да, прикольно. Да. Типа как у детектива такая?
8: Нет, летняя панамка.
9: А, хорошо.
8: А, но сейчас, наверное, актуальна еще одна трасса. Это траты на бензин, да, как бы это смешно ни звучало, но тот ажиотаж, который есть, он, естественно, тоже ударил по карману, потому что раньше люди заправлялись там на 1000 рублей и ехали дальше, то теперь стоят в очередях, чтобы потратить гораздо больше, да, заправить тех самых 30 литров, которые тебе дают. Ну, время диктует, нынешнее время диктует какие-то еще свои траты.
9: Кстати, я проверял, ближе к Москве быстрее очереди идут.
8: Ну, ты знаешь, сегодня утром уже наблюдается спад, то, что...
9: Да, ну, ажиотаж спадает.
8: Спадает, угу. Да, потому что сегодня я ехала на работу, уже нет километровых очередей, они гораздо меньше, и слава богу, что здравый смысл победил.
9: Ну, это хорошо, да, потому что сколько можно.
8: И да.
9: Я так боялся, что этот такой тренд будет длящийся, а он продлился сколько? Ну, неделю, может быть, да?
8: Да, неделю, может, чуть побольше. Угу. А, ну, мне кажется, мужчины летом тоже больше тратятся. Надо там чаще приглашать своих барышень на свидание. Потому что если зимой вы можете фильм полежать, посмотреть, да, то, конечно, в летний сезон ты фильмом уже не отделаешься.
9: Там уже целый комплекс нужен.
8: Да, нужна кофе, как говорят.
9: Катамараны. Там,
8: моя подруга. Да, катамараны, прогулки, опять же, мороженое, цветы и так далее, и тому подобное. Опять же, летом много всяких праздников, да, День города, если брать про Великие Луки, воздухоплавание, это тоже же траты, да?
9: Да, Дни города в других городах еще.
8: Дни города в других городах, открытие сезонов фонтанов в Петергофе. Ну, поводов для трат гораздо больше.
9: А поэтому... выпускные помнишь? Вот если родители...
8: конечно, да, мне кажется, здесь действительно мы с тобой упустили этот пункт, что летом... Есть большая трата у тех, у кого выпускники. Это, да, да, угу. Естественно.
9: Костюмы, платья.
8: Да. А опять же, многие там летом делают ремонты. Это тоже, мне кажется, трата денег большая. Да? Вот, ну, зимой же не хочется, правда, всем этим заниматься. А в летний сезон многие делают в своих квартирах какие-то перестановки, покраски, поклейки. Это тоже трата денег.
9: Ну, а если еще свой дом, то это еще больше денег?
8: Да, но это мы говорим про дачный сезон, а это я вот говорю именно про ремонт в прямом смысле. Опять же, у кого есть автомобиль, а летом там тоже стараются его подшаманить, скажем так, или вообще я знаю людей, которые именно летом покупают новые автомобили, ну, то есть смену автомобилей происходит именно в летний период, скажем так, чтобы насладиться поездкой на новом авто.
9: Я думаю, очень можно быстро потратить деньги, на самом деле, летом, вот,
8: да,
9: даже первые дни.
8: Да, согласна с тобой, потому что, опять же, хочется выйти, да, за пределы своей квартиры, потому что зимой, осенью, ну, в силу погодных обстоятельств тебя так не тянет за пределы своего уютного гнездышка, а в летний период, конечно, ты куда-то выходишь, а если ты выходишь, то на твоем пути встречаются соблазны, скажем так, магазины, кафе, какие-то вот мелкие траты.
9: Конечно. Мне кажется, многие радиослушатели ждут, какие лайфхаки мы можем предоставить, чтобы избежать таких трат.
8: Вот это, конечно, очень несложно, мне кажется, какие-то тут... Ну, во-первых, нужно планировать, да, вот я не умею планировать свой бюджет, хотя это правильно, планировать расходы, доходы, ставить себе какой-то лимит, да, даже вот теперь в онлайн-банке это можно сделать в приложениях, там, лимит на трату в этот месяц.
9: Ну, ты, конечно, там... не поставила этот лимит.
8: Конечно, нет.
9: Я тоже нет, и не умею.
8: Ну, он есть, я знаю, что ты можешь поставить вот ограничение, что в этом месяце ты там с карты можешь снять, я не знаю, там 10 тысяч рублей, не больше.
9: Так, а по сути, ты можешь потом зайти и снять это ограничение.
8: Конечно, да.
9: А смысл тогда?
8: Ну как, смысл все равно есть, когда у тебя есть какой-то стопор, да, то есть вот у тебя карта показывает, что ты больше, ну, ты снял уже там лимит, да, какой-то, у тебя в голове начинает выстраиваться схема, что ты вроде бы как потратил больше, чем планировал.
9: Ну, это больше психологическая такая уловка.
8: Ну, конечно, конечно, так все в нашей жизни так или иначе строится на психологии.
9: В общем, что мы можем посоветовать? Поставьте себе лимиты, ограничения. Да. Отдайте деньги родственникам на сохранение.
8: Ну, не знаю, заведите себе копилку летнюю, да, что вот летом стоит задача не потратить, наоборот, накопить. Накопить на осенний отдых, например, вот как в большей степени у меня отдых, он происходит осенью, а не летом. Поэтому лето, наоборот, время, да, на подкопить на что-то.
9: Да, можно еще позаботиться о том, чтобы весной много поработать, чтобы летом меньше работать и больше отдыхать.
8: Да, можно так. Можно, я не знаю, себе в кошелечек положить какой-то план-график, что в этом году, в этом месяце на летнем ты там 1000 рублей потратишь на то, 10 тысяч рублей на это. Ну, тоже распланировать как-то свои траты.
9: Конечно. Ну, мне кажется, очень адекватные советы мы даем.
8: Да, и ну и, естественно, стараться себя ограничить в том плане, что задавать вопросы, надо ли это мне. Если ты решил купить еще одну пару кроссовок летних.
9: Или пятые шорты.
8: Или пятые шорты, а на календаре уже там 7 июля, а подумай, а надо ли тебе, да? Будем говорить честно, что уже там числа 15 августа, это не будет летняя погода, уже дело будет близиться к осени, да, и, грубо говоря, тут остается месяц. Нужны ли еще летние вещи? Я думаю, что, наверное, нет, чем да.
9: А есть еще другой соблазн. Я часто встречаю распродажу, например, очень крутых пальто или курток на осень. И эта распродажа происходит только летом, там, в июне или в июле. А наступает время, когда тебе надо обновляться, и те же самые пальто и куртки уже по тем же ценам предыдущим, не по распродажным.
8: Слушай, да, тоже вижу эти уловки, что там летом продают зимние шубы якобы по меньшей цене. На самом деле цена такая же, как и будет зимой, но многие на это пытаются пойматься.
9: В том числе.
8: Да. Да. Ну а мы уйдем на паузу, скоро вернемся.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Для семей с детьми будут переоборудованы социальные учреждения, а также автобусы, такси и другие виды транспорта. В автобусах появятся детские сиденья, на вокзалах создадут игровые зоны и многое другое. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Минтранс уже прорабатывает методические рекомендации для переоборудования учреждений и транспорта. 5 июля в Великих Луках в торговом центре «Апельсин» состоялся третий фестиваль семейного творчества «Семья – основа, семья – опора». В приветственном слове секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев подчеркнул, что семья – это фундамент общества и нравственный ориентир для человека. Одним из центральных событий стало выступление детского хора Воскресной школы духовно-просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления. Фестиваль украсил и хор мамочек-воспитанников Воскресной школы. Гости могли не только насладиться концертной программы, но и принять участие в мастер-классах. Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Абдулмалик Мугединов одержал победу на турнире RCC-25. Соревнования прошли 4 июля в Екатеринбурге. В финале гран-при Мугединов встретился с Хабибом Булачевым. Поединок завершился победой студента Великолукской академии, который завоевал титул чемпиона RCC в полулегком весе.
12: О валютах.
13: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
12: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
9: Заряжаемся и просыпаемся. Это «Утро с той ноги». Мы продолжаем говорить про разные темы. Здесь Ксения и Антон. Давай пройдемся еще по праздникам.
8: А, да, давай пройдемся по праздникам. Действительно, сегодня необычный калейдоскоп их, да, от серьезных до не очень. Например, сегодня день подсчета камешков на мостовой. А, вообще, считал ли ты камушки когда-нибудь? Ну, не на мостовой, а в принципе, да.
9: Нет.
8: Тебя не завораживает вот эта вот вода, камушки, нет?
9: Вода завораживает, но я иногда запускал камешек по воде. Вот это было, да.
8: А я вот, когда там на побережье каменистом, да, вот, ну, отдыхала, я очень любила и люблю, почему я говорю в прошедшем времени, не знаю, собирать камушки, выстраивать их в форме пирамидки. Меня это как-то немножко успокаивает.
9: Но у каждого свои методы успокоения.
8: Да. А в детстве, в юношестве, я любила привозить камушки с разных мест. У меня даже на полке была целая коллекция. Там камушек у меня был от Изборской крепости, например, из такого, да, там камушек с побережья Черного моря.
9: Да, подписано у тебя где-то?
8: Нет, не были просто подписаны, просто я вот их привозила, был такой у меня фетиш. Ну, когда ты подросток, всегда же у тебя есть вот эта вот мания коллекционирования, да, там кто-то коллекционировал фишки, кто-то вкладыши из жвачки Лафыс. Я вот из всех поездок привозила камушки. Потом, естественно, моя коллекция безнадежно пропала, но вот такое было.
9: Как она могла пропасть, если они у тебя разложены были где-то?
8: Были. Ну, просто что в какой-то момент я выросла, и камушки мне эти стали не нужны. И в очередном апгрейде своей комнаты, там при каком-то ремонте, я это все выкинула.
9: Они стали камнями бесконечности.
8: Да, камнями бесконечности. Возможно, кстати говоря, не выкинула, а сложила в какую-нибудь коробку сокровищ, так называемых, и она где-то сейчас стоит на антресоле, но вот тем не менее.
9: День шоколада еще отмечается сегодня.
8: Да, кстати говоря, в «Сладком небе» у наших партнеров в семейно-досуговом центре «Атмосфера» целая неделя шоколада. У них будет, возможно, шоколадный десерт и так далее и тому подобное.
9: Это связано с этим праздником? Или
8: я не думаю, это думаю, что совпадение. А вообще, ты любишь шоколад?
9: Люблю, но не в больших дозах.
8: Я тоже люблю и в больших дозах, но, конечно же, я себя ограничиваю. Очень люблю шоколад, очень люблю горький шоколад. Так нетипично, для, наверное, для девушки. Именно такой черный, насыщенный, там, процентов 90, чтобы он аж вязал во рту. Вот сейчас говорю, аж даже слюнки потекли, я такое люблю.
9: А если там что-то с шоколадом, например, шоколадное мороженое, нравится тебе?
8: Нет, я не люблю шоколадное мороженое, я люблю а-ля натурель мороженое, то есть чтобы это был пломбир обычный белый, либо фисташка. Вот. А с шоколадом, ну вот я люблю шоколад такой, какой он есть. Я вот не люблю шоколад там с шоколадом или там, я не знаю, какие-нибудь фрукты в шоколаде, да. А вот то самое модное фондю, да, которое там любят подавать сейчас на праздниках, да, это когда вот фонтан из шоколада, и в него ты макаешь всякие фрукты, я такое не люблю. Я не люблю молочный шоколад. В детстве очень любила белый шоколад. Сейчас вообще не могу его ни в каких видах терпеть.
9: А шоколадные батончики?
8: Нет.
9: Нет? Mm-mm. Я фанат.
8: Я в юношеские годы очень любила Баунти. Это прям было, ну, просто.
9: Потому что райское наслаждение.
8: Райское наслаждение, да. Сейчас я очень спокойно отношусь. Возможно, потому что я себя ограничиваю диетами, да. И так или иначе, ну, это не есть правильно и полезно. Но, кстати, с утра я себе периодически позволяю съесть шоколадную конфетку, чтобы настроение поднять, чтобы проснуться, да, чтобы мозг начал работать. Это себе я позволяю.
9: У меня с детства и по сей день самый любимый любимый — это Марс, потому что я не знаю, как они это делают, но испокон веков они не меняют ни вкус, ни дизайн своей упаковки, и по-прежнему мне хорошо от этого.
8: Ну, также можно сказать про Twix, да, которые тоже не меняют ни состав, ни дизайн. Баунти, Twix, Марс и Пикник. Та самая четверка, которая всегда есть в ассортименте в наших магазинах и являются любимцами.
9: Конечно.
8: Но вот, кстати говоря, зимой я очень иногда хочу именно в мороз горячий шоколад. Вот в кружке.
9: Больше
8: в
9: для атмосферы, наверное.
8: Да, для атмосферы, для вот согревания себя изнутри. Это вкусно.
9: Я тоже так считаю. Тоже зимой.
8: Интересно, что сегодня и день макарон. Шоколад и макароны стоят в одной плоскости. Конечно, мне кажется, любители макарон и шоколада примерно одинакового количества. Это самые топовые распространенные продукты. Вот любишь ли ты, Антон, макароны?
9: С детства люблю, обожаю.
8: Все любят макароны. Даже я люблю макароны. Вот как бы я ни пыталась там говорить о том, что да нет, я за правильное питание, я тоже люблю макароны.
9: А ты чаще говоришь паста или все-таки макароны?
8: По-разному. Если это относится к длинным макаронам, то я говорю, что это паста. Если это макароны какой-то, ну вот, формы, то макароны.
9: Я долго не мог привыкнуть, потому что паста для нас — это паста. Но не связано никак с продолговатым каким-то продуктом.
8: Ну, кстати говоря, я вот как раз-таки макароны люблю именно паста, да, паста, например...
9: Итальянская, да?
8: Да, итальянская паста, например, там, с морепродуктами, сырная паста. Или вообще самое мое любимое блюдо, самое простое, это соусом песто. Соус песто, вяленые томаты, паста, вот тебе вполне себе завтрак или обед. Ну, конечно, лучше отдавать это на завтрак, потому что это калорийная история, да, потому что соус песто — это же на основе масла, то есть там калорий много. Но это очень вкусно, попробуйте. И очень просто даже для такой недохозяйки, как я, это блюдо посильно.
9: Мне часто бабушка готовила омлет по-итальянски. Это было невероятное блюдо, которое я помню
8: с
9: до сих пор.
8: С макаронами?
9: Да, омлет по-итальянски — это омлет плюс макароны, там еще томаты.
8: А мне кажется, это блюдо придумали мы, русские, просто чтобы...
9: Так назвали просто?
8: Так назвать, да. Ну, потому что я себе мало представляю, чтобы в Италии сочетали эти продукты. Все-таки у них макароны, паста — это отдельное блюдо, и никак оно не может быть в яичнице или в омлете.
9: А мы это загуглим, посмотрим.
8: Да, загугли, посмотри. Ну, конечно, поклонники макарон — это дети. Дети любят, мне кажется, макароны безграничной любовью. И все известные производители макарон тоже любят детей, да, сейчас можно увидеть все различные формы, цвета. Вот в нашем детстве были просто макароны, макароны-ракушки, макароны-гребешки, да. Бабушка тебе в лучшем случае делала их с сыром, да, или с обычной сосиской, и вот тебе на. А сейчас, конечно, у детей там большое разнообразие, и цветные, и в форме мультиков, и звездочек, и чего только.
9: У меня есть информация.
8: Давай.
9: Традиционный итальянский омлет называется фриттата. Считается, что историческая родина этого блюда, которое на протяжении веков являлось основой крестьянской кухни...
8: Так фриттата не готовится без макарон, там большое количество овощей.
9: Является регион вокруг Неаполя.
8: Вот. Ну, правильно.
9: Это яичный ответ.
8: Это яичный ответ. Фриттата — это блюдо без макарон, это яйца и большое количество овощей и сыра. Это называется фриттата.
9: Принципиальное отличие фриттаты от других видов омлетов в том, что ее готовят на медленном огне, обжаривая с начинками.
8: Да.
9: Но я даже вижу картинку.
8: Короче, Антон, я тебе серьезно говорю, твоя бабушка просто тебе так сказала, что это итальянское блюдо. На самом деле, это разработка русской бабушки.
9: Это знаешь что? Это
8: что?
9: Где-то в каких-то рецептах было написано явно.
8: Mm-hmm.
9: Либо по телевизору так сказали.
8: Mm.
9: Вот.
8: Ну, вообще, мне кажется, без макарон жизнь уже наша не представляется возможным.
9: Да, конечно. Я думаю про это каждый день, например.
8: Да. Опять же, маркетинговый ход идет впереди прогресса. Всевозможные кафе, рестораны готовят собственную пасту своего приготовления по собственному рецепту, очень натуральную, да, очень правильную, которая хранится там даже несколько суток, да, есть такая та самая живая паста, которая вот из живой муки там готовится с яйцами, она хранится очень мало.
9: Поэтому вот такой сегодня день. Мы всем советуем сходить в какой-нибудь приятный ресторан, либо самому приготовить и съесть макароны.
8: Да, вот, кстати говоря, мы с Антоном за эфиром, раз мы начали говорить об общепитии, вообще, да, летом это такая тема актуальная, что у нас сейчас новая эпоха в городе, да, о том, что ресторан Один из ресторанов дает новую моду, новый культ, да, это гастроужины или тематические ужины. Действительно, раньше такого в Великих Луках не было, вот в нашем областном центре Пскове. Это достаточно распространенная история, да, у них даже есть театральные теперь ужины, да, или музыкальные. То в Великих Луках это что-то такое новое. Это культура, это новая культура, культура правильно сочетать блюда, напитки. Это здорово, да, вот новый гастробар 1166, да, или 1166, год рождения нашего города, предлагает такие гастровечеринки. Интересно, необычно. И, опять же, говорю, это для повышения собственного культурного уровня.
9: Ну, расскажи, как тебе? Ты же была.
8: Да, я была, причем я была дважды. Ну, я просто была и в областном центре, да, поэтому, наверное, спрашивать у меня это не совсем правильно, потому что я начну сравнивать, и, естественно, люди, которые, мы можем сказать, этим занимаются профессионально, а Псков действительно этим занимаются профессионально, они там делают гораздо качественнее. Но я считаю, что Великие Луки на правильном пути, потому что есть живая музыка, там играл вот наш пианист.
9: Сергей Шишков.
8: Да, Сергей Шишков, естественно. Там работал сомелье, который рассказывал об истории, да, напитков 18+, плюс о регионе его создания, послевкусие и так далее и тому подобное, это круто. Круто, что рассказывалось тем, как правильно сочетать тот или иной цветной напиток с тем блюдом, которым подают. Ну, это, да, это интересно, это образовательно. Возможно, где-то не хватило динамики, возможно, просто у меня было такое настроение, но тем не менее.
9: Надо сходить почекать.
8: Да,
9: обязательно.
8: Обязательно сходите, почекайте, как говорит Антон, да, подпишитесь на группу семейного центра «Атмосфера», они там выкладывают анонсы своих мероприятий. Я еще раз повторюсь, это в любом случае новая мода, новая эра в общепите города Великие Луки. Я надеюсь, что к этой традиции подключатся другие наши кафе, и тоже действительно будут какие-то тематические ужины, хотя бы с живой музыкой, потому что вот я считаю, что в нашем городе это проблема, что очень мало живой музыки в наших ресторанах и кафе. Был какой-то момент, когда, наверное, мне лет 20 было, тебе тоже, когда это было модно, что пели в наших ресторанах, да, либо играл саксофон живой, вот теперь, наверное, на десятилетие это все прекратилось, и сейчас, вот видишь, возрождается.
9: И это хорошо.
8: Это круто, это действительно ты уже смотришь на город другими глазами.
9: Да, а у нас есть еще один праздник, и мы, наверное, пару минут про него точно успеем поговорить. Это День киберспорта.
8: О, я, да, действительно, эта тема очень актуальна. Я знаю, что это модно, но это очень далеко от меня. Я человек, который находится вне киберспорта, вне компьютерных игр. Наверное, единственная компьютерная игра, в которую я играла в своей жизни, это был Кузя, домовенок, приключения домовенка Кузи и Симпсоны. Все. Больше в моей жизни не было никаких компьютерных игр.
9: Но это, кстати, касается только некоторых игр, типа там шутеры, стрелялки, вот такое.
8: Ну, а мы продолжим эту тему сразу после рекламы.
18: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
19: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
23: А знаете ли вы что?
1: Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
9: А такие у нас сегодня выходы, достаточно вальяжные, чему способствует погода в Великих Луках. Здесь Ксения и Антон, и мы совсем скоро закрываем вторничный эфир гороскопом. Но перед этим мы закроем еще одну не менее интересную тему.
8: Киберспорт, да, как анонсировал Антон, модное явление среди нашей молодежи не только. Я вот далека от этого, но в нашем городе есть кибердвижение всевозможное. Володя Владимиров, наш коллега, его очень сильно развивает и поддерживает. В Великих Луках проходит, наверное, самый массовый этот кубок Деда Мороза, да, когда играет в компьютерные игры, там, FIFA, Counter-Strike, танки, и тут же параллельно после компьютерной игры выходят играть в реальные игры, в тот же футбол, и либо в единоборство, да, сражаются. Играешь ли ты вообще, насколько киберспорт близок к тебе?
9: Насколько он гипер в моей области? Нет, я вообще не играю именно в киберспорт. Это точно могу сказать. Никогда не было этого в моей жизни. В моей жизни были просто компьютерные игры, не в сети. Максимум мы играли с папой, потому что он до сих пор фанат компьютерных игр, он следит за новинками.
8: То есть он как раз тебе, у тебя киберспортсмен.
9: Да, но видишь, для меня киберспорт это все-таки какая-то онлайн-история, а он больше играет с сюжетную историю проходит. У него Sony PlayStation 4, он хочет купить уже пятую PlayStation, и он до сих пор в этой теме варится. Ему круто, интересно. А у меня интерес пропал где-то вот на второй Соньке, это мы когда еще в средней школе учились, наверное. Почему-то как-то все меньше и меньше. Меньше, больше в сторону, наверное, книг, собственного творчества и литературы, наверное, куда-то туда больше понесло, в созидание больше.
8: Вот у меня даже на телефоне нет игр, да, там мои подружки, девчонки что-то там собирают, делают, у меня вообще нет такого.
9: Пазлы, да, какие-то?
8: Ну, какие-то там шарики, фонарики, я вообще от этого далека, у меня нет зависимости от игр каких-либо, я всегда... Когда на эту тему мы разговариваем с подружками, с друзьями, я всегда говорю, наверное, моя жизнь до такой степени реальная и интересная, что мне в нереальной вообще грустно и скучно. У меня нет вот этого желания посоревноваться с компьютером, да, потому что тут есть свои соревнования, да, у меня нет желания там разложить что-то, пострелять в кого-то, ну, наверное, потому что вот реальной жизни интереснее жить.
9: А сколько фильмов и сериалов на эту тему? Там «Черное зеркало» хотя бы взять.
8: Да, да, да, действительно. Но, тем не менее, если это движение так набирает, да, обороты, то почему бы нет? У нас даже в Великих Луках на улице Зверева открылась целая киберарена.
9: Я там был.
8: Ты был там?
9: Да, мы там даже видео снимали небольшое.
8: А, и что, там много людей играет за компьютером? Вообще, что это такое? Вот как оно из себя выглядит, это помещение? Но мне вечером, просто любопытно.
9: Вечером в будний день там почти никого не было, там 3-4 человека, хотя там есть какая-то отдельная VIP-комната, где сидит человек 7,
8: они там играют. Но они там играют, да, все?
9: Да, они там играют. Ты заходишь в здание, справа почта, слева киберарена. Да. Достаточно уютное место для тех, кто любит приглушенные тона, потому что там очень темно и горит такой
8: неоновый
9: слегка
8: свет.
9: Да, он неоновый, действительно. И там просто была атмосфера в плане того, что мы снимали мини-фантастический ролик про супергероев. И там было как раз очень круто снять злодея, который что-то печатает на компьютере, чтобы захватить вселенную. Вот. И мы как супергерои туда врываемся в костюмах и начинаем его побеждать лазерами. Вот это был такой... Я не знаю, видела ты это или нет, но, вот, видимо, не так часто следишь за моими соцсетями. Но вообще могу сказать, что минус в том, что как раз-таки многие молодые люди, они не выходят из онлайн и продолжают сутками жить в этом.
8: Да, ну вот я так понимаю, это киберарена, это аналог тех самых компьютерных залов, да, которые были у нас, компьютерных кафе, да, вот
9: были
8: знаменитый
9: раньше,
8: «Глобус»
9: да.
8: У нас был на улице Некрасова, помнишь компьютерное кафе?
9: Конечно, я там никогда не был, но я в детстве ходил в разные компьютерные клубы, где
8: компьютерный
9: там,
8: клуб,
9: да, за 30 рублей можно было полчаса поиграть в Tekken, потому что там были в основном разные приставки, там Sega, Sony и персональный компьютер.
8: То есть, в принципе, все возвращается на круги свои, только это немножко более современно, да. Да, чем было у нас. Но, опять же, повторюсь, если это нашей молодежи интересно, наверное, это лучше, нежели это пагубная привычка, да, хотя киберзависимость — это такой термин,

0: тоже это немножечко мешало. Опять же, я считаю, что все должно быть в меру, да, у каждого должны быть свои интересы, но эти интересы не должны мешать общим интересам. Поэтому, конечно, все-таки нужно не отрываться от реальности и не забывать о том, что есть реальный мир. И даже не знаю, какие сейчас игры популярные, там когда-то были эти танчики популярные, да, там целая культура этих танчиков была, что сейчас популярно, вот, не могу сказать, те же танчики Counter-Strike, либо там что-то другое получилось.
1: Ну, Counter-Strike это всегда актуально, мне кажется, популярно. Есть такая игра еще Stand-Off, в нее больше подростки играют, и это тоже шутер. Плюс всякие стратегии, RPG, где нужно создавать некий мир, бороться с орками, всякими гоблинами, и в подземелье спускаться, искать всякие пурпурные плащи и так далее.
0: А, какая жуть.
1: Кошмар.
0: А, какая интересная жуть. Да, давай мы обратимся тоже к не совсем реальному миру, но, наверное, более обстоятельному. Это к миру звезд. Все-таки расскажем нашим радиослушателям, что же сегодня их ждет. Напомню, для тех, кто только проснулся и еще не успел осознать, что на календаре 7 июля и сегодня вторник. И общая рекомендация такая, что день пройдет успешно, если сосредоточиться и действовать целенаправленно. Надо избегать лишней жестокости и помнить про чувства окружающих.
1: Ну что, поехали, овны, поставьте личную цель на этот день и двигайтесь к ее реализации.
0: Тельцы, вам стоит замедлиться и спокойно оценить прошедший период.
1: Близнецы, этот день подходит для того, чтобы вы скорректировали свои планы. Будь здоровы.
0: Раки, у вас возможен конфликт с руководством, но это позволит грамотно выстроить новую линию общения.
1: Львы, не придавайте значения, если вы услышите от кого-то резкое мнение о важных вещах.
0: Девы, сегодня не стоит рассчитывать на удачу, только труд, терпение и расчет сделают свое дело.
1: Весы, в общении с партнерами не делайте ставку на понимание, оперируйте фактами.
0: Скорпионы. Вы сможете получить прекрасный результат, если к делу подойдете с новой стороны.
1: Стрельцы, вероятно, в общении с детьми сегодня будет нужно прочертить границы и сказать «нет».
0: Козероги. Помните, для теплых отношений порой стоит прощать людям их недостатки.
1: Водолеи, закладывайте больше времени на дорогу, поскольку сегодня вероятны задержки.
0: Слушай, ну с топливным кризисом это само собой. Да. Рыбки. При составлении финансового плана не торопитесь, учитывайте детали, которые помогут ускользать от вашего внимания.
1: Угу. Такой вот гороскоп сегодня, ненавязчивый.
0: Ненавязчивый, да, про время, деньги и, наверное, какой-то такой релакс.
1: Закладывание ресурсов еще,
0: да,
1: временных.
0: Кстати говоря, о топливном кризисе. Мы вот с Антоном состоим в чатах и наблюдаем, что сегодня действительно спад идет. И вот многие говорят о том, что небольшие уже очереди, и многие заправки работают в привычном фактически для нас режиме.
1: Да, действительно, какой был ажиотаж. Я чаще всего, знаешь, летом начал встречать фотографии не с чего-то отдыха, а фотографии, кто-то делает снимки, какое количество машин стоит возле заправок. Да.
0: Да, в интересное время мы живем, мой друг, да, как говорится в одной книжке. Действительно, это лето этим запомнится. Чем же оно еще запомнится? Еще есть целый месяц.
1: Надеюсь, чем-то
0: больше.
1: Хорошим.
0: Да, естественно. Ну, например, то, что уже понятно, когда юбилей города, 22 августа, уже Комитет культуры это озвучил, это будет суббота, а Великие Луки отметят красивую дату, 860 лет.
1: А известно, кто из артистов будет выступать? Это как человек,
0: пока
1: знающий.
0: Неизвестно, пока идет, скажем так, идут переговоры.
1: То есть, либо Ксения Фадеева, либо Денис Клявер.
0: Ну, я думаю, что Денис Клявер-то уже бывал в Великих Луках, думаю, достаточно. Уже фактически готова программа. Я думаю, что совсем скоро мы ее тоже озвучим и будем вместе с вами готовиться к этому событию. Могу сказать, что уже скоро на крепости появятся новые цифры. 850 превратится в 860. Но это здорово. Почему? У нас лето такое в Великих Луках, да, июнь и август очень насыщенные. Июнь — это воздухоплавание, август — это вот день города.
1: Да, насыщенный зеленью, красивой погодой и туристами.
0: Да, кстати, туристов гораздо больше, чем, мне кажется, в предыдущие годы. Я прям в эти выходные, когда гуляла с подругой по городу, да, это ее город детства, мы с ней проходили по тем улицам, когда-то гуляли в юношестве, и мы прям видели несколько туристических групп, которые приехали в Великие Луки, и ты понимаешь, что город живет. Ну, а мы отправляемся в нашу рабочую рутину. С вами были Антон Киф и Ксения Фадеева. Всем пока, хорошего
1: Всё.
0: Дня.
1: Всем до свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Совет обороны там, или еще что-то. Может быть, у нас функции такого выполняет там, Совбез, например, или где-то. Сложно сказать. Но более того, представьте себе, вы большой руководитель. Вы говорите, слушайте, а давайте частникам дадим производить ракеты. А будут сидеть чиновники, говорят, а зачем? Минпромторг там и все остальное, кто у нас за оборонную промышленность надирает. Он говорит, скажешь, зачем? Вот мы вот сейчас нарастим возможности, у нас уже там 10 цехов на подходе, на таких-то заводах мы это все сделаем. Мы быстрее сделаем у себя, чем мы будем там частника вовлекать. И тоже, наверное, они будут правы. Я видел, как огромный цех, где собирают головные части для ракет комплексу, значит, ну, большие ракеты, не буду
2: 30
1: называть.
2: 30 секунд.
1: Ну вот, и видел, как целлофаном отклеили, там новые сотни рабочих мест прям параллельно начинают создавать.
2: Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич, подписывайтесь. Благодарим за выход. Впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен, пообщаемся сейчас во время перерыва. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Реклама, новости, анонсы пройдут очень быстро. Не забывайте, что трансляции на YouTube-канале Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канала группа Радио Комсомольская правда.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О безопасности.
4: Число нейтрализованных на подлете к Москве беспилотников достигло 39. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о еще 3 дронах, сбитых на подлете к городу. Он отметил, что со вчерашнего вечера и до 6 утра сегодняшнего дня в направлении московского региона летело больше 430 беспилотников. Большинство из них уничтожены на подступах к столице.
3: О спецоперации.
4: За последние 12 дней вооруженные силы России уничтожили почти 40 автозаправочных станций, которые использовались в интересах ВСУ, по данным Министерства обороны, с 25 июня. И по 7 июля высокоточными ударами было ликвидировано как минимум 37 АЗС. Для ударов российские военные использовали беспилотные летательные аппараты, включая «Герань-2», «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер». Регулярное поражение топливных хранилищ, АЗС и ключевых железнодорожных узлов – позволяет эффективно парализовать транспортную логистику украинских войск.
3: О происшествии.
4: Пятерых пропавших туристов, сплавлявшихся по реке Армань, нашли живыми в Магаданской области, сообщили в МЧС. Их лодка перевернулась вместе со спутниковым телефоном, поэтому группа не могла подать сигнал бедствия. Путешественников обнаружили с воздуха примерно в 30 километрах от места окончания маршрута. Их уже доставили на вертолете в Магадан. Здоровью людей ничего не угрожает.
3: О землетрясениях.
4: На западе Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,3. Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром. Они ощущались в двух населенных пунктах Углегорского района, сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинская. Информации о разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.
3: Об образовании.
4: Минпросвещение отменило домашнее задание для первоклассников. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В документе отмечается, что из нормативов исключен ранее допустимый объем домашней работы для учеников первых классов до 1 часа в день по всем предметам. Таким образом, с нового учебного года школьники, начинающие обучение, не будут получать задания для выполнения дома.
3: О валютах.
4: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юаня 11 рублей 46 копеек.
3: О погоде.
4: Сейчас в столице плюс 16, пасмурно, возможен дождь. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Трансляции на YouTube, канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа Радио Комсомольская Правда. Чаты работают. Пишите, пожалуйста, через полчаса снова пообщаемся. Микрофон будет включен во время большого перерыва. К нам присоединяется Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Мухин, телеграм-канал. Подписывайтесь. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
5: Здравствуйте.
2: Так, вот возобновившиеся, можно сказать, контакты американской и российской стороны, они вдруг внезапно с чего и к чему, как вы считаете? Это ввиду того, что, ну, вроде как с Ираном закончили, с Кубой собираются, я так понимаю, получится или нет, надеюсь, что нет. У нас есть проблема с Крымом, они продолжают, в том числе вот есть два атакованных танкера, которые везли нефть на полуостров, и я так понимаю, что блокада полуострова – это их основная задача, и тут Трамп вдруг появляется из ниоткуда, как черт из табакерки, и это все к чему. А, ну и сейчас он летит в Анкару, если еще не долетел, летит в Анкару, чтобы там пообщаться с другими политиками в рамках саммита НАТО. Это все что и к чему? И мир будет вообще в этом году или нет?
5: Я вам скажу больше. Технические переговоры не прерывались ни с украинской стороной, ни с американской. Рабочие группы – это же не только Кушнер, Уитков, Дмитриев и так далее. Это довольно разветвленная целая экосистема переговорных групп, технических групп, которые поддерживают политическую линию. Но вот да, в последнее время политическая линия просто, ну, как-то так, поток информационных сообщений резко обмелел. Хотя вы, наверное, обратили внимание, что гуманитарная составляющая, она продолжала работать. Обмен пленными, обмен телами продолжался.
2: Ну вот этих погибших, которые, скажем так, пали в Константиновке своих, они не забирают.
5: И они не забирают по нескольким причинам. Они, как правило, носят не гуманитарный, не гуманный характер. Потому что они хотят выплачивать за подтвержденную смерть деньги, а там, честно говоря, уже накопились смешные суммы, смешные в смысле огромные, которые они должны своим собственным гражданам. Вот. Потом они стараются нанести хоть какой-то, причинить хоть какое-то неудобство победителям Константиновки. Ну, вы понимаете, да, что когда на улицах в жару находится какое-то количество органики, то все это очень дискомфортно. Вот. Поэтому тут очень много разных причин, почему они это не делают. И основные причины вот эти. Деньги и неудобства. Ну да ладно, бог с ними. Моральный облик представителей ВСУ, честно говоря, обсуждать это себе настроение портить на весь день. Вот. А почему Трамп сейчас оживился? Дело в том, что на саммите предполагается, согласно конфиденциальной информации, предполагается несколько громких заявлений. От заявлений о том, что давайте все-таки договариваться, необходимо настоящим образом железнодорожные карты предъявлять, но это маловероятное заявление. Более вероятное заявление о том, что давайте надавим на Россию все вместе, и США готовы к тому, чтобы это сделать. Это более вероятное заявление, к сожалению, и в некоторых кругах в России оно ожидается. Это что, о чем это говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, пресловутый дух Анкориджа, он испарился, его больше не существует. Ну и хорошо, потому что у российской страны оказываются развязаны руки в этой связи. Раньше у Верховного были какие-то моральные обязательства перед Дональдом Трампом, потому что наш все-таки человек слова, и если он его дал, он его держит, даже если другая сторона его не держит. И здесь, честно говоря, уже чувствуется на линии фронта, насколько я анализирую высказывания, реплики, которые бросают участники событий, на линии фронта очень хорошо восприняли ужесточение формата специальной военной операции, который объявил президент и который сейчас реализует Генштаб. Очень хорошо. Прямо, совсем хорошо. И это, честно говоря, вдохновляет. Это говорит о том, что военнослужащие на линии соприкосновения, они получили заряд бодрости, который просто необходим для того, чтобы сделать определенные вещи. Если вы понимаете, о чем я.
2: Если вы их расшифруете, то будет хорошо. Может, я и понимаю, а вот другие могут не понять. Но это вам на усмотрение.
5: Дело в том, что мы не можем с вами оперировать определенными тактическими вещами для того, чтобы не давать противнику необходимую ему информацию. Я только скажу то, что вот это «ж», которое мы сейчас наблюдаем в виде массированных системных ударов по разным украинским объектам, преимущественно военным все-таки, я настаиваю на этом, потому что действительно смотрю сводки, там объекты военные и энергетические. Энергетические понятно почему. Каждый автолюбитель меня сейчас поймет. Мне кажется, что тот формат, который сейчас выбран вооруженными силами Российской Федерации, он еще и используется как форма давления на сторону противоположную. Помните, с нами собирались говорить с позиции силы. Вот теперь, на самом деле, с позиции силы говорим мы. Посмотрим, чем это закончится.
2: В пробках-то с бензином постояли уже?
5: Вы знаете, я не знаю. Мой лайфхак. Я не стою в длинных очередях, но и не довожу до того, что бак сухой. Где-то на половинке я уже начинаю искать заправку и закидываю 20 литров, положенных, что называется, сейчас в Москве. И, честно говоря, 10... Максимум 15 минут я стоял. Уже три раза. Так что вот так.
2: Хорошо. Смотрите, тут дал интервью Буданов, террорист-экстремист, а вообще глава офиса украинского, скажем так, лидера. Короче, глава офиса Зеленского, если корректно, который ведет переговоры. Мы знаем, он с Нарышкиным встречался, там в Абу-Даби было дело, да, и где только не встречался. Короче, вот есть Буданов, который сделал ряд любопытных, скажем так, заявлений. Значит, я читаю не все, а вот выборочно. Сейчас цель – снижение эффективности российской логистики. Нам также нужно перерезать логистику в Крым. Мы вошли в стадию эскалации. Чтобы выйти из нее, ее нужно усилить. Это частично связано с выборами в США. Все хотят использовать окно возможностей. Далее. Территориальных компромиссов не будет, все решается на поле боя и в кабинетах. Ну и есть шансы, что активная фаза войны завершится уже в этом году. Мирный процесс не прекращен, он лишь замедлился. Но там есть еще одни, которые, собственно, я думаю, что пока не будем цитировать, они касаются других стадий конфликта. А мы вот конкретно про переговоры и про Крым. Ну, в принципе, понятно, что останавливаться украинская сторона не хочет. Я лично так понимаю, сказано этим самым Будановым.
5: А что неуважаемый мною лично Буданов сказал нового? Да ничего, фактически повторил то, что мы сейчас с вами обсуждали. И совершенно очевидно, что ему по должности не положено правду говорить. Ему по должности положено воспроизводить то, что мыслит себе украинская сторона как переговорную позицию. Он, собственно, ее озвучил. В этой связи, конечно, к этим словам необходимо относиться серьезно, но ситуация с не тактикой, а стратегией, она для Украины проигрышная. Это уже понятно даже Зеленскому, который, на мой взгляд, давно и активно, уже продолжительное время активно ищет возможности выйти из этой позиции, в которую он себя поставил, и, получив личные гарантии безопасности, вы обратите внимание, как часто и подробно он встречается и с королем Карлом III, и пытается встретиться с Владимиром Путиным, и настаивает на встречах с Трампом и так далее. Эти встречи, они носят исключительно личный характер, личной выгоды для него. Он ищет личные гарантии безопасности для того, чтобы подороже продать свое неучастие в грядущих украинских выборах и то, что он спокойно будет доживать свой век где-нибудь в Лондоне. Этого не произойдет, я сразу говорю. Этого не произойдет, но он пытается это сделать. Поэтому заявление его главы офиса, они, по сути, сейчас в этой канве. Украина уже проиграла. Просто сейчас идет попытка оформить это красиво для нее со стороны коалиции желающих, естественно, самой Украины. И попытка все-таки добиться справедливости для Российской Федерации. Это очевидно. Это просто содержание всех вот этих переговоров, всех этих разговоров, которые ведутся. Поэтому самое главное условие, на котором мы споткнулись сейчас, на мой взгляд, это то, что западные страны пытаются сделать так, чтобы они выглядели победителями. Вот и все. Остальное все шелуха и не имеющее отношения к реальности бред.
2: Меня, знаете, что смущает и даже немножечко пугает? Вот они пытаются перерезать логистику в Крым. В какой-то момент они вдруг поняли, что могут это сделать. Идет блокада Кубы, да, и причем вчера проходила новость, что там сейчас полный блокаут как раз на Кубе-то. И тут появляется Трамп. И как будто бы, вот вы поняли, да, не хочется думать о плохом, но как будто бы все это не просто так. И вот что, 30 секунд.
5: А что значит, он появляется? Он что, я не знаю...
2: Да, ну, до этого как-то проходили новости, новости, что ему уже безразлично.
5: То, что он в информационном плане всегда присутствует. Просто он теперь, о боже мой, Трамп обратил внимание на Украину. Счастье, счастье, счастье. У кого счастье? У нас нет. У нас Константиновка. У Зеленского, да, потому что Зеленский почувствовал, что есть шанс договориться непосредственно с Трампом. У коалиции желающих, они на самом деле немножечко на него подзабили, они общаются с американскими компаниями сейчас больше.
2: Давайте перерыв сделаем, после этого вернемся. Алексей Мухин на связи, директор Центра политической информации, телеграм-канал Мухин, пока подпишитесь.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
8: Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь», а в 1940-м «Унесенные ветром».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. В телеграме Мухин найдите, подпишитесь. Алексей Алексеевич, и все-таки я переживаю за Крым. Как-то, может быть, политико-дипломатическим способом можно выйти из этой ситуации, каким-то образом надавить на Украину или нельзя? Придется военным путем решать этот вопрос.
5: Политика дипломатическим способом не получится, потому что с террористами вести переговоры, вы знаете их специфику.
2: Но мы как-то ведем. Да, мы, с одной стороны, говорим, что не ведем, но ведем, понимаете?
5: Нет, нет. Мы ведем технические переговоры. Технические переговоры даже с террористами ведутся между нами. Да, освобождение заложников и так далее. Но политически договариваться с ними никто не собирается. Почему? По одной простой причине. Целью террористических атак Украины и той безответственности, которой она пользуется на мировой арене, обязана этим западным странам, является как раз выведение нас на активную фазу борьбы, когда мы применим ядерное оружие. Вот это единственная цель, которую ставит перед собой Украина. И вы, наверное, обратили внимание, что в некоторых пабликах люди, которые, ну, как бы имеют отношение к некой конфиденциальной информации, они проговариваются на этот счет. Они ждут, когда Россия ответит ядеркой. Для чего это необходимо? Это необходимо для попытки глобальной, тотальной изоляции Российской Федерации, как страны, применившей ядерное оружие. Это необходимо для того, чтобы опять мобилизовать, как они считают, весь мир против России и так далее. Именно это они сейчас и добиваются. Более того, наверное, обратили внимание, Алексей Лихачев, глава Росатома, я уже Гросси даже не вспоминаю просто в этой связи.
2: Гросси, который глава МАГАТЭ.
5: Глава МАГАТЭ, да. Заявил о том, что Украина пристреливается к уже Курской АЭС. Не к Запорожской АЭС, а к Курской АЭС. И это, кстати, очень тревожный симптом, говорящий о том, что Украина переходит в фазу ядерного шантажа. Я так понимаю, что для них их собственные АЭС являются тем самым ядерным оружием, которым они периодически угрожают Российской Федерации. То есть они готовы подорвать собственный АЭС для того, чтобы обвинить в этом Россию. И, ну, в любом случае обвинить Россию. Там, является она причиной, либо якобы непосредственный участник этих подрывов и так далее. Но это то, что они будут использовать дальше, как оружие судного дня. Если они, очевидно, будут проигрывать, они это угрожают сделать. И здесь, кстати, Россия, ну, ничего не может сделать. Здесь могут сделать только те, кто кукловодит Зеленским. И вот этими ребятами, которые всем этим занимаются. Есть серьезная проблема, что в какой-то момент, и эта практика, к сожалению, она является распространенной, террористы, которые взращены там западными спецслужбами, они регулярно выходят из-под контроля. Характерный пример – Усама бен Ладен. Он был воспитан, взращен, как управляемый террорист. А затем просто вышел из-под контроля. И его ликвидировали. Вот это то, что ждет Зеленского на самом деле. Потому что, судя по всему, он уже начинает выходить из-под контроля.
2: Ликвидируют кто? Они, та сторона?
5: Конечно. А потом пытаются повесить это на нас. Но если не получится ничего, и так сойдет. Вот Зеленского надо просто это принимать во внимание. Поэтому, возможно, он это понимает, кстати. Поэтому мечется, пытаясь взять себе какие-то личные гарантии.
2: Зачем же тогда он отдал приказ СБУ устроить теракт в Монако, скажите, пожалуйста?
5: Значит, с чего вы взяли, что он там один отдает приказы? Я думаю, на самом деле, что теракт в Монако действительно имел место для того, чтобы заткнуть одного человека, который хотел дать показания на всю эту команду. Может быть, Зеленский уже не главная цель. Может быть, корректирующие вот эти вот действия, они как раз и носят характер того, что Зеленского пытаются сейчас сделать так, чтобы он не говорил вообще. А он, судя по всему, понимает, о чем идет речь. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, как антикоррупционные дела на Украине полностью поутихли.
2: Ну и число беспилотников, летящих в сторону России, после этого увеличилось.
5: Западных беспилотников, я обращу внимание, западных. Hornets — это беспилотники из Соединенных Штатов. Palantir — это американская компания. Да? Вы понимаете, к чему я. Поэтому я очень жду, что скажет Трамп, и, возможно, это очень хорошо прочистит многим мозги.
2: Ну, хорошо, и все-таки расшифруйте, как вы думаете, что же будет на этом самом саммите НАТО, вот, который сейчас начнется совсем скоро. По итогам, что ждет всех нас? Какие новости?
5: Причем здесь нас? Ждет формат НАТО. У них серьезные проблемы финансового свойства. Они будут пытаться понять, как им закрутить финансовые потоки так, чтобы и Украину не обидеть. Обратили внимание, да, что сначала ей обещали чуть ли там 180 миллиардов евро, долларов, неважно, в ближайшие три года. Потом все это сместилось в сторону там, пары десятков миллиардов на ближайшее время, на ближайший год. Это очень интересно. Почему? Потому что физически денег нет. А дальше отнимать их у социальных разных групп – это уже не дело. Потому что очевидно, что просаживаются рейтинги, и те люди, которые принимали решение, они говорят: слушайте, нас просто сместят, мы не сможем вам ничем помочь в ближайшее время. В 27-м году, я напомню, в Европе повсеместные выборы просто. И приходят к власти люди совсем другого плана. Это раз. Второе. США нужно решать проблему с базами на Ближнем Востоке. Куда их перемещать? Это очень дорого. Вот. Хотелось бы спросить, да, вернее, так, там просто пункт в повестке — открытие новых военных баз. Хочется иронично спросить, а куда старые делись? Иран, на самом деле, очень хорошо показал, что американские базы можно бомбить, не включая статью 5 устава НАТО. И здесь мы немножечко оживились и посмотрели в сторону западных границ, на которых расположены, границ западных стран, входящих в НАТО, на которых расположены производства и логистические хабы оружия, которые поступают на Украину. Вы понимаете, о чем я. Вот. Вот это, возможно, будут обсуждать. Я не знаю, свечку держать не буду, я там не буду, вот, но полагаю, что именно это они будут обсуждать, что дальше делать. Куба — это хорошо, Крым — это печально, да, это, но, к сожалению, это неизбежно при том потенциале, который сейчас, военном потенциале, который Украина располагает. Но этот вопрос решаемый, и он, судя по всему, решается.
2: А тогда блокада Калининграда тоже получается, вероятно?
5: Да, это один из тоже непосредственных угроз, который обсуждается не на саммите НАТО, а в среди штабов стран-членов НАТО. Он обсуждает, и внимательно следим за развитием событий. А как эта блокада может иметь фатальные последствия для стран-членов блока НАТО. Если они сделают эту ошибку, ну что ж, так тому и быть.
2: Но и вы, по-моему, сказали, если я правильно вас понял, мы все-таки на провокации не поддаемся, как известно, да? И ядерку применять не будем, даже если.
5: Прозвучало очень иронично. Потому дело что в том, что у нас в доктринальных документах прописан протокол. Этот протокол хорошо известен и западным странам. Решение принимается, политические решения принимаются неожиданно для стран. Мы сейчас можем говорить с вами все, что угодно. Применят, не применят. Это не имеет отношения к реальности. Решение принимается, исходя из многих вводных. Эти вводные известны Верховному и постоянному составу членов Совбеза Российской Федерации, а также Генштабу. Давайте не будем просто фантазировать.
2: Давайте, но я напомню, что из-под Курска была возможность за счет, ну, неких пожарных вариантов, есть такой термин просто, да, пожарных отрядов, ликвидировать угрозу. Мы так и поступили, отправив туда группы спецназа, которые начали постепенно вытеснять противника с территории Курской области. В случае с, ну, с Крымом там все получше, чем в Калининграде. А вот если будет попытка заблокировать Калининград, то как будем выкручиваться? У меня вот, честно говоря, кроме ядерки даже ничего больше не напрашивается, если честно. Не приходит на ум. Ну, может быть, в силу скудоумия, конечно.
5: Вы сейчас хотите, чтобы я поработал на ВСУ, что ли? рассказав вам все.
2: При чем тут?
5: Это как не хочется. Ну, если я расскажу, как мы будем действовать, как, какой это будет иметь смысл тогда?
2: Подозреваю, что и вы не знаете.
5: А меня примут за разглашение чего-нибудь там. Ну, перестаньте. Да, ну, давайте не будем
2: Алексей
5: это
2: Алексеевич, просто давайте, давайте так скажем. Нечего разглашать, потому что нет этих знаний. Просто их нет. Они где-то в очень далеких от нас с вами коридорах, и мы понятия не имеем, какие тут варианты. Правда ведь?
5: Может быть, слава богу?
2: Слава богу. Тут чисто, знаете, политтехнологические ходы, я вот про что. Политтехнологические ходы, насколько я понимаю, ну, во всяком случае, просчитывать здесь публично все-таки можно пока еще.
5: Иван, здесь нет политтехнологических ходов, это чисто военные вещи сейчас мы с вами пытаемся обсуждать. С умным видом, не являясь военными экспертами. Я читаю некоторые документы, мне достаточно этих знаний, больше я не хочу знать.
2: Хорошо, тогда, ну, к простым вещам, сложное обсуждать мы не любим, а простая вещь заключается в том, что тот же Буданов, террорист-экстремист, напомним еще раз, заявил, что дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, пик точно будет впереди, здесь нет большого секрета, у нас немножко меньше недели до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Ну, вроде бы как союзников надо беречь, Украина, правда, ни за кого не держится, за поляков тоже. Минута, пожалуйста.
5: Иван, мы любим обсуждать сложные вещи, просто мы не любим играть в игры, которые навязываются в прямом эфире с целью поставить меня в неудобное положение. Это раз. Второе, то, что Буданов сейчас имеет определенные претензии к Польше, это понятно. Вот это как раз вещица политическая чисто. Потому что ребята совершили ошибку с этими героизацией УПА, запрещенной в России организации, и сейчас просто не знают, как выйти из этого положения, не потрафив нацикам своим посконным и не потеряв, как им кажется, лицо перед коалицией желающих. Потому что Украина сейчас, украинское руководство, думает, что ему можно все. Оказалось, что не все. Вот эта экзистенциальная истина, она просто сейчас не умещается в их бошечке. И они пытаются выйти из этого положения за счет польской стороны. А польская сторона встала в позу и сказала: нет, этого не будет. До свидания.
2: Вот. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, телеграм-канал Мухин. Подписывайтесь. Благодарим за выход.
3: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Для семей с детьми будут переоборудованы социальные учреждения, а также автобусы, такси и другие виды транспорта. В автобусах появятся детские сиденья, на вокзалах создадут игровые зоны и многое другое. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Минтранс уже прорабатывает методические рекомендации для переоборудования учреждений и транспорта. 5 июля в Великих Луках в торговом центре «Апельсин» состоялся третий фестиваль семейного творчества «Семья – основа, семья – опора». В приветственном слове секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев подчеркнул, что семья – это фундамент общества и нравственный ориентир для человека. Одним из центральных событий стало выступление детского хора Воскресной школы духовно-просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления. Фестиваль украсил и хор мамочек-воспитанников Воскресной школы. Гости могли не только насладиться концертной программой, но и принять участие в мастер-классах. Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Абдулмалик Мугединов одержал победу на турнире RCC-25. Соревнования прошли 4 июля в Екатеринбурге. В финале Гран-при Мугединов встретился с Хабибом Булачевым. Поединок завершился победой студента Великолукской академии, который завоевал титул чемпиона RCC в полулегком весе.
10: О валютах.
9: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
14: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
15: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. К нам присоединяется Виктор Сагомоян, доктор политических наук, профессор МГИМО. Здравствуйте, Виктор Эрнестович.
16: Здравствуйте.
2: Я уж не знаю, как оценивать внезапно после всего того, что было, визит в Екатеринбург Никола Пашиняна. Тут неожиданно, он прилетает, хлебом солью встречаем. Казалось бы, дело идет, к осторожному. Я бы не назвал это разрывом, конечно, но есть похолодание в отношениях. И тут, как снег на голову, он приезжает с Мишустиным, встречается там. И вроде как ни в чем не бывало. Так у нас в какой стадии отношения-то сейчас находятся? Надо отметить, что встречали его далеко не первые лица, помощник третьего советника. Но, тем не менее, все равно, так или иначе, надо дать оценку этому событию. Пожалуйста.
16: Знаете, я немного не соглашусь, что встречали его с хлебом солью, если не понимать все буквально. Как минимум, вы знаете, что Пашинян всегда пытался контактировать с Москвой на уровне президента, утверждая, что он глава государства, а по армянским законам и конституции он действительно является функциональным главой государства. И вот сейчас мы имеем дело, первый пункт, имеем дело с тем, что он встречается не на том ранге, на котором обычно он пытался это делать. Во-вторых, если вы заметили, на встрече с Пашиняном так и не прозвучало вожделенное поздравление в его адрес с тем, что он победил на выборах и что сформировал новую власть. То есть этого не случилось. А это, в принципе, был центральный смысл визита Пашиняна с протокольной стороны. Это второе. И, наконец, третье. Если я правильно понимаю, через информационные потоки, у меня инсайдов нет, но если через потоки правильно понимаю, то уже другой центральный вопрос, который такой сутевой, по поводу ограничений, которые сейчас действуют по отношению к армянским товарам. Вот это ограничение, оно как бы не снято, и вот эти вопросы по поводу экономических проблем, они не решились. Если я еще раз говорю, если я все понимаю через информационные потоки. То есть, да, визит состоялся. Я должен сказать, что сложно представить, а как тут можно было бы отказывать вот в этом визите, потому что все-таки он действующий глава государства. Хотим мы того или нет, нравится это кому-то или нет, но как бы власть у него в руках. Понятно, что выборы сфальсифицированы, понятно, что у него есть огромная доля нелегитимности, но тем не менее он продолжает сидеть в этом кресле. Можно это называть по-разному, узурпацией, фальсификацией, манипуляцией. Но вот это существует. И с Арменией надо как-то работать, поэтому вот такие форматы, максимум такие холодные и безрезультатные, но они как бы вот существуют и, скорее всего, будут существовать и на других уровнях.
2: А уточните, пожалуйста, да, я слышал эти разговоры по поводу того, что некоторые считают эти выборы нелегитимными, но тут мнения расходятся. Почему вы говорите про то, что, ну, просто сформулируйте, чтобы было понятно, почему они являются нелегитимными. Вроде как, действительно, я слышал, что поддержка Пашиняна все-таки в Армении велика.
16: Ну, вы знаете, на самом деле, обычно, когда говорят о нелегитимности или фальсификациях, приходится кого-то убеждать, как бы. То, что произошло в Армении, было настолько вопиющим, что, ну, любой такой неподготовленный человек, который просто начнет смотреть материалы, все поймет. Во-первых, значит, руководитель главной оппозиционной силы, бизнесмен Самвел Карапетян, был арестован за 9 месяцев до выборов и не имел возможности потом уже во время предвыборной кампании выезжать к своим избирателям и фактически был под домашним арестом. Были арестованы более 700 представителей оппозиционных партий, были заведены уголовные дела на всех. Значит, в процессе предвыборной кампании премьер угрожал физической расправой лидером оппозиции, это тоже все документально как бы зафиксировано. В наш цифровой век есть видео разные и так далее и тому подобное. Кроме того, значит, осуществлялись массовые фальсификации на избирательных участках, чего только стоит случай, когда через 2 часа после голосования, то есть во всем процессе вот этих 2 часов привозились на участки солдаты из разных воинских частей, которые продолжали там голосовать. В общем, этот список можно бесконечно продолжать. И это вот чисто внутренняя вещь, как бы, это как фальсифицировалось на местах. Было беспрецедентное вмешательство коллективного Запада, назовем его так, то есть проходил в Армении саммит европейского политического сообщества. Трамп писал в своей соцсети про то, что вот мы поддерживаем этого кандидата. Прилетал Джей Ди Венс, прилетал Марко Рубио. То есть это для Армении это вообще беспрецедентные события, которые, конечно же, повлияли на выборы. Ну и в конце как бы просто власть приписала себе часть голосов от партии «Процветающая Армения». Конституционный суд это все закомпостировал. Ну а вот вчера председателя этой пророссийской партии «Процветающая Армения», вчера его арестовали, закрыли 70 его предприятий, и Пашинян фактически перешел к той стадии выполнения своего обещания, как он сам говорил, его раскулачить и превратить в бомжа. Вот что происходит в Армении. То есть это массовые политические репрессии, абсолютное беззаконие. Ну, просто, значит, Пашинян там с экранов приказывает кого-то арестовать. Через час появляется дело, еще через там 2 часа или через сутки человека арестовывают. То есть вот в этой ситуации говорить, что это были выборы, свободные выборы, не приходится. Но что самое интересное, даже вот все, что я вам перечислил, это вот такие крупные мазки, большие. То, что вам перечислят, даже в этих условиях Пашиняну не удалось набрать 50%. Так что Судите сами, есть у него народная поддержка или нет.
2: Я так понял, что он приехал обсудить, ну, некоторый запрет, который у нас тут вводился на поставки сельхозтоваров из Армении. И самое главное, ключевое для него, несмотря на все, это, конечно, газовый вопрос, но вопрос энергоресурсов. Мы навстречу-то пойдем, как вы думаете, по этим вопросам теперь? Ну, в смысле, осознал, приехал, поклонился там. А ведь было дело, приезжал, с Путиным ругался, да? Ну, по крайней мере, спорил. Что уж там.
16: Ну, вы знаете, сказать, что... Ну, вот смотрите, вот цепочка событий, вот небольшая. Вот несколько дней назад было объявлено о начале преследования пророссийской партии в Армении, очередной, да, вот процветающей Армении. Потом в защиту председателя этой партии, у которой коммюнике о сотрудничестве с «Единой Россией» выступил Дмитрий Медведев, притом напрямую он сказал, что вот там идут репрессии против дружественной нам партии, что недопустимо. Пашинян прилетает на переговоры, и пока он в воздухе, вот разносят вот эту партию. То есть арестовывают, как я рассказывал, закрывают предприятия и так далее. Ну вот вы думаете, что он осознал? Я думаю, наоборот. Это такое достаточно вызывающее поведение, что вот я буду делать все, что хочу, а вы должны со мной договориться. У меня ощущение такое, потому что если ты летишь договариваться со стороной, которая, ну, скажем так, мягко, дипломатично, да, попросила человека не трогать, потому что это партнер, друг и так далее, а ты прям перед вылетом его вот сносишь. Ну вот как это назвать, я не знаю на самом деле.
2: То есть, я правильно понимаю, его ко всем этим решениям, получается, они же вряд ли самостоятельные, подталкивают те самые люди, которых вы уже называли, я имею в виду, с той западной стороны. Правильно?
16: Ну, я в этом не сомневаюсь. Вот смотрите, там прям как по кальке, там это все идет, как было в Молдавии, вот по той же сельхозке, вот приехала Урсула фон дер Ляйен в Ереван, она туда зачастила. Приехала, объявила, что вот мы купим всю вашу сельхозку, отныне европейцы будут кушать армянские фрукты и овощи. Пообещала там, что 80% пойдет в Европу. Все это под аплодисменты, но мало кто спросил, что, извините, но вот сертификация лаборатории, которая будет утверждать качество армянских фруктов для Европы, только сертификация длится 1-1.5 года. А дальше же никто не будет звонить фермерам или там компаниям в Европе из Еврокомиссии и приказывать покупать армянские фрукты. Это надо еще рынок осваивать. То есть это долгие годы, чтобы вот как бы вот все это переменить. Но все равно власть идет по проторенному пути, то есть это отчасти украинский путь, отчасти молдавский путь. К сожалению, Армения тоже оказалась вот в этой очень неприятной кампании.
2: Что касается все-таки энергоресурсов, я так понимаю, они совершенно справедливо, надо отдать им должное, указывают на договор. Мы тут в некотором смысле думали про пересмотр. Они говорят, что такие вещи не пересматриваются вообще-то. Но после того, как действие контракта закончится, пересмотрим отношения с Арменией. Как думаете, несмотря на ЕАЭС, из которого они пока еще не вышли? 30 секунд, короткий комментарий.
16: Вы знаете, там на самом деле не только вопрос пересмотра цены. Там же еще действует вот эта акцизная надбавка. То есть она существует, но не действует для Армении в качестве льготы. Вот эта льгота ни в каком договоре не прописана, если я все правильно знаю. И просто от этой льготы российской стороне отказаться, ну, просто ничего не стоит. Так что я думаю, что если вот все это инструменты политики, то вот этот инструмент тоже может быть задействован.
2: Спасибо. Виктор Сагомонян, доктор политических наук, профессор МГИМО. Благодарим за выход. Перерыв.
15: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
17: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
21: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Андрей Корбов-Латынцев, кандидат философских наук, офицер Вооруженных сил России, философ. Здравствуйте, Андрей.
22: Здравствуйте, Иван.
2: Давайте пофилософствуем. Вот вы у себя в телеграм-канале написали: «Не прекращайте следить за всеми методичками по СВО, которые у нас выходят». Для меня открытие, что у нас выходят методички по СВО. Сейчас расскажете об этом. И какую из них почитать. Пример вы ставите несколько. Одну написал один иноагент, имя не будем называть. Далее, даже без авторства есть какая-то методичка, брошюры вы ее называете. Вообще, к слову, методичка, как вы знаете, у нас особое отношение. У меня никаких методичек, тем более по СВО, сроду не было. Вы нам расскажите, что такое методичка, тем более по СВО. И нужна ли она вообще, методичка по СВО, если они, ну, скажем так, не становятся бестселлерами, то есть издательства не прилагают усилия к тому, чтобы, ну, каким-то образом их действительно распространять. Я ни рекламы не видел никогда методичек по СВО ни в интернете, ни на рекламных проспектах. Ну, пожалуйста, вам слово.
22: Спасибо за вопрос, Иван. Ну, конечно, методичка – это очень условное обозначение. Выпускаются с начала 22-го года множество разных брошюр, которые посвящены раскрытию геополитического, духовного, исторического значения нашей специальной военной операции, ее исторического контекста, идеологического контекста и так далее. Методичка, конечно, очень условное название, повторюсь. Я это взял для того, чтобы это слово, этот термин взял для того, чтобы объединить достаточно большой круг всех изданий, которые выпускаются вот с этой целью – раскрыть смысл назначения специальной военной операции. Честно говоря, у меня в начале СВО, как вы верно сказали, тоже не было никакой методички отдельной, изданной. Наверное, роль этой методички выполняла в целом русская философская мысль, русская культура, которая мне помогла смысл СВО раскрыть. Что касается конкретных брошюр, которые выпускаются об специальной военной операции, ну, это вполне понятно и логично. Война, особенно такая непростая, как сейчас идет, она требует какого-то осмысления. Как сказал один известный военный корреспондент, каждый пришел на СВО со своей идеологией. Каждый пришел на СВО со своей идеологией, и при помощи вот того набора идей, концепций, которые он с собой взял, он осмыслял СВО. Что это, куда мы идем, что нам необходимо. На самом деле, с 22 года есть несколько таких неплохих изданий, посвященных вот этой проблематике. Как правило, эти издания анонимные, они без авторов. То есть редко когда указывается там какая-нибудь общественная организация либо конкретный автор, который эту методичку опубликовал. Вот вы уже вспомнили там методичку одного из иноагентов, который, впрочем, тогда иноагентом не был. Называлась методичка с кем и за что сражаются русские люди.
2: К какому выводу она пришел издана... автор?
22: Сейчас я закончу мысль. Она издана была огромным просто тиражом. И я помню, что ее даже вот по подразделениям раздавали. И на самом деле методичка – это ну, брошюра ли, как бы ее ни назвать, достаточно сомнительная по своему качеству, очень достаточно такая объемная для среднестатистического рядового военнослужащего. Она нечитабельна для, разве что для замполита, для заместителя командира подразделения по военно-политической работе. Там был достаточно простой месседж о том, что вот есть Украина, украинство, придумал ее Ленин. Ну, это там повторяется как мантра от страницы к странице. Ну и, соответственно, надо с этой Украиной поскорее закончить, все украинское отменить и баста. Так, сим победиши. Ну, конечно, с таким подходом примитивным войны не выигрываются. То есть смысл этих брошюр, методичек, как я их назвал, ПСВО, заключается в том, чтобы понять врага, понять себя самого, и что мы хотим в этой войне добиться, то есть каков будет образ победы. А над этим, конечно же, должны трудиться не только те, кто отвечает там, за официальную пропаганду, потому что официальная пропаганда, она, в свою очередь, опирается на определенную интеллектуальную

0: когда рассуждают о войнах, их упрощают, редуцируют измерение войны к такому измерению политическому, экономическому. Но ведь война, любая война, она имеет гораздо больше измерений. Есть историческое, идеологическое измерение, есть антропология войны, историософия войны, метафизика, в конце концов, войны. И в всякой войне есть идеологическое измерение. Или если мы, там, если кому-то не нравится слово «идеология», давайте возьмем слово «идейное измерение». В войне сталкиваются идеи. Это очень важно. Есть такая онтология войны. Почему войны есть? Мы сейчас вот вошли в эпоху войн. Мы это прекрасно себе понимаем. Вот война становится тотальной, во всех смыслах тотальной. Она идет в политике, в идеологии, в военном измерении, в экономике, в экологии. Уже возникают домены войны, которые мы представить еще не могли там, лет 10-20 назад. Вот сегодня она тотальна. И упрощать войну вот в условиях такой ее тотальности, на самом деле, ну, просто преступно, если мы тем более занимаемся мыслью, философией. Поэтому нужно воспринимать войну во всей ее сложности. Но потом нам необходимо эти, ну, смыслы, которые мы за войной обнаружили, их же необходимо каким-то образом упаковать, их необходимо адаптировать, чтобы донести их обыкновенным бойцам, рядовым, военнослужащим, добровольцам. В этом сущность военно-политической работы. Это было и в Первую мировую войну, как с нашей стороны, так и со стороны наших противников. Там бойцы Германии, там у них в рюкзаках были там томики с цитатами из Ницше, допустим, или еще из кого-то. Нашим военным тоже предоставляли разные гуманитарные организации, разные там валетословы, приложения к катехизису о войне, да, митрополит Филарета Московского. В Великую Отечественную войну, ну, тут это было вообще замечательно налажено, эта работа военно-политическая, потому что у нас была целостная идеология, которая отвечала, да, за смысл войны, за образ мира после войны. Вот это самое важное. Цель любой методички, на самом деле, любой брошюры, которая стремится объяснить, за что мы воюем и с кем мы воюем, состоит в том, чтобы дать военнослужащему образ будущего мира, образ послевоенного мира. То есть они должны объяснить, почему возникает война. К войне привел старый мир. Значит, этот старый мир перестал работать, всех перестал удовлетворять. Что-то с ним не так, с этим старым миром. Уже просто не так, потому что он привел к войне. И стало быть, нам нужно как бы придумать образ нового мира, которого мы добиваемся. В этом суть любой философии войны. Как бы она для начала фиксирует этот принципиальный корневой парадокс, что война, оказывается, ведется ради мира. И к войне тоже приводит мир. Но у нас есть два мира. Довоенный, который, ну, был, видимо, плохим. Он вот никого не удовлетворял, не устраивал. Поэтому начинается война. И теперь эта война идет за новый мир. И в войне всегда сталкиваются два разных образа мира. Два разных образа мира. Наш и образ мира врага. Два таких проекта. То есть, по сути дела, любая война, это мы сейчас хорошо видим, это война понятий, война идей. И вот мы сегодня тоже сражаемся за определенное свое понятие. Понятие о человеке, о мире, о государстве и так далее. Да, о свободе, о справедливости. И вот, собственно говоря, любая брошюра, она должна эти моменты освещать. Ну, в противном случае, как бы толку от нее не будет. И часто очень эти ответы, они, ну, профанируются. Заменяются очень простыми, достаточно эмоциональными формулировками. Все, значит, есть как бы украинцы, значит, надо все это украинское смести, отменить. Вот такая как бы наш собственный вариант Culture Council, и на том как бы закончить. А на самом деле на том невозможно закончить, потому что война гораздо больше, и контекст ее гораздо глобальнее, чем Украина. И, собственно, современный большой мировой конфликт, который развертывается на наших глазах, он тоже не исчерпывается Украиной. И мы это сейчас прекрасно видим, если посмотрим на то, что происходит в мире. В мире идет больше 30 вооруженных конфликтов, и все они так или иначе являются фронтами одного большого мирового конфликта.
1: У нас минута остается. Вот коротко представим себе у российского военнослужащего, обычного, совершенно рядового, какой-то иностранной СМИ, иностранные СМИ берет небольшое интервью, спрашивает как раз

0: вы почему здесь, за что вы воюете? Вот вы что бы вложили ему в уста, как философ? 40 секунд, коротко. Что ему нужно ответить, чтобы это было правильно?
1: Еще раз поясню вопрос. Журналисту ответить, да?
0: Да, что ответить иностранному журналисту, чтобы они поняли, вот что русский солдат должен сказать грамотно и четко? Хорошо. 30 секунд, коротко.
1: 40 секунд, принял, поехали. Сегодняшняя западная цивилизация выстраивает проект античеловечества.
0: И завис.
1: Человечество или постчеловечество.
2: В лице русской армии она...
0: Смазанный, ладно.
1: Отстаивает человека как такового.
0: Спасибо, Андрей Корбов-Латынцев, философ, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен.
3: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
5: Российские военные с помощью беспилотников поразили 4 катера ВСУ в Херсонской области. В ходе воздушной разведки на правом берегу Днепра были обнаружены замаскированные суда противника. По выявленным объектам операторы дронов нанесли удары с применением осколочно-фугасных снарядов. Техника выведена из строя, сообщили в Минобороны.
3: Об Украине.
5: В Киеве назвали огромной проблемой удары вооруженных сил России по АЗС в прифронтовых районах. Украинские СМИ сообщали, что за 2 месяца сгорели больше 150 автозаправочных комплексов. Интенсивность российских ударов признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. Он согласился с тем, что у нашей страны гораздо больше ресурсов, нежели у Украины. При этом, по его словам, Киеву нельзя потерять западную поддержку. Буданов добавил, что не все в Европе готовы годами поддерживать способность Украины вести боевые действия.
3: Об авиации.
5: В международном аэропорту Краснодара задерживаются 36 рейсов. 17 из них на вылет, 19 на прилет. Среди направлений Москва, Петербург, Новосибирск, Стамбул, Анталья, Тбилиси и другие города следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов контролирует Южная транспортная прокуратура. Для них организованы мобильные приемные. Ранее Росавиация временно ограничивала прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. Ограничения также вводились в Сочи и Геленджике.
3: Про визы.
5: Словакия временно прекратила выдачу шенгенских туристических виз гражданам России. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, сейчас оформить въездные документы в это европейское государство могут только спортсмены. Записи россиян, ранее зарегистрировавшихся на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями, будут аннулированы. Визовый центр обещает вернуть заявителям уплаченный сбор.
3: О запретах.
5: С сегодняшнего дня владельцы российских сайтов и мобильных приложений обязаны полностью отказаться от использования иностранных систем авторизации. За невыполнение требований вводятся крупные штрафы. Максимальный размер взыскания может достигать 700 тысяч рублей. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на пользователей.
3: О погоде.
5: Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Деньги, деньги, дребеденьги, позабыв покой и лень. Помните, Центробанк поменял методику расчета средней стоимости запчастей для справочников по ОСАГО? Там было про то, что они больше не будут учитывать самые дешманские предложения, то, что более чем на 70% дешевле оригинала. И мы тогда радовались по поводу того, что после вступления в силу вот этих новых справочников выплаты вырастут в среднем на 10% и станут чуть более справедливыми.
7: Справочник начнет применяться 19 сентября, с 19 сентября этого года.
6: Так вот, откуда страховые компании возьмут деньги на этот рост выплат на 10%?
7: Из нашего кошелька. То есть как бы...
6: Как же все это предсказуемо, а?
7: Ну, все циклично, знаешь ли.
6: Здравствуйте всем, я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с нами Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт. Игорь, доброе утро.
7: Доброе.
8: Доброе утро.
3: «Форсаж дня».
7: Средняя стоимость полиса ОСАГО с сентября этого года может увеличиться на 8,9%.
6: При этом в Москве и в Петербурге рост может достигнуть 10%.
7: Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на главу Российского союза страховщиков Евгения Уфимцева.
6: И маленькое уточни. В регионах с преобладанием отечественных автомобилей рост будет менее заметным.
7: А в Москве и в Петербурге, где больше иномарок, соответственно, рост может составить 10%.
6: И господин Уфимцев напрямую связывает вот этот грядущий рост, потенциальный рост с новыми справочниками, с новой методикой расчета, которую Центробанк внедрил.
7: Игорь, непобедимо, непобедимо.
8: Что непобедимо?
7: Ну, непобедимо – это тенденция, когда, понимаешь, вот все хорошее происходит исключительно
6: за наш счет.
7: И все плохое тоже.
8: Ну, естественно, это закон жизни. Ну, а что касается подорожания полиса ОСАГО, это неминуемо, как крах капитализма, как говорил Владимир Ильич. Ребят, ну, смотрите, у нас из списка всех компонентов теперь будут вырезать, выбрасывать все, что дешевле оригинального, более чем на 70%. То есть будут все это выбрасывать, понимая, что вот то, что совсем дешево, не может быть качественным. Соответственно, средняя стоимость ремонта повысится, как говорят, на 10%. Соответственно, повысятся выплаты. Насколько я помню, память у меня пока хорошая, средняя выплата по ОСАГО составляет порядка 120 тысяч рублей по последним данным. Соответственно, будет средняя выплата 130-135 тысяч. Страховщики говорят, что в большинстве регионов, уже более 50% регионов, убыточная стала система ОСАГО, потому что выплаты превышают сборы. И говорят о том, что осторожно, так говорят, что, наверное, придется повышать стоимость. Ну, а теперь заявили о точной цифре 8,9%, хотя странно, по-моему, высчитать с такой точностью сложно, но, понимаете, это есть магия неточных цифр, вот таких цифр с запятой, когда тебе говорят, что а вот там подорожание составит 3,62%, ты в это веришь, а когда тебе говорят, подорожание составит 4%, говоришь, не, ну больше. А вот 3,62 кто-то посчитал. Сидел, значит, с калькулятором, мучился, формулы какие-то применял. Поэтому подорожание, безусловно, будет. Другое дело, я так понимаю, при нынешней системе оно будет достаточно размазанное. В каких-то регионах больше, в каких-то меньше. Для каких-то водителей менее заметно, ну, у которых бонус-малус хороший, коэффициент безаварийной езды. Для тех, у кого бонус-коэффициент плохой, соответственно, для них будет больше. То есть я помню еще сейчас среднюю стоимость полиса ОСАГО на 7,5 примерно тысяч рублей. Ну, добавьте 10%, получается 8,2 250. Ну, как-нибудь я переживу, допустим. Хотя для большинства наших автомобилистов обидно. И даже некоторые попытаются тут же отказаться от полиса ОСАГО, но против лома появляется прием под названием фото-видеофиксация наличия отсутствия полиса ОСАГО, который нам обещают с октября месяца. Правда, обещают уже больше 10 лет, но надеюсь, что все-таки после того, что даже президент вмешался, эту фото-видеофиксацию ведут.
6: Два обстоятельства в связи с этим. После того, как введут фото-видеофиксацию на отсутствие полиса ОСАГО, сборы страховых компаний должны увеличиться как минимум на 10%. У нас же официально Российский союз автостраховщиков говорит, что каждый десятый в потоке это без полиса.
7: Магия цифр. 10%.
6: Ну.
8: Я вот сегодня, например, увидел цифры, что в некоторых регионах и 50%.
7: Это там... В среднем по России имеется в виду, если усреднить.
8: Да-да-да, в среднем 10%.
6: Да, 50% каждый второй в потоке это в Ингушетии. Значит, в Северной Осетии 3-4%, в Карачаево-Черкесии 29% ездит без полисов ОСАГО, Тыва 27,5%, Дагестан 24%. Это, в общем, список регионов, в которых больше всего водителей ездят без полисов ОСАГО. И, по идее, после того, как камеры включат, вот все эти люди, все эти 10% в среднем по стране, они, по идее, должны побежать в страховые компании с криками «Возьмите наши деньги!». И сборы у страховых компаний, они в связи с этим вырастут. Денег станет больше у страховых компаний. А они говорят, прямо сейчас не хватает, поэтому мы прямо сейчас вам повысим стоимость. И второй вопрос, собственно, второе недоумение. А каким образом они будут повышать эту стоимость? Ну, то есть коридор тарифный им не расширят, коэффициенты им не пересмотрят. То есть они в индивидуальном порядке, как я понимаю, они будут просто предлагать вместо нижнего предела вот этого тарифного коридора, они будут предлагать людям покупать полисы чуть-чуть подороже. То есть нижний предел они поднимут внутри в рамках своей системы.
8: Это как... Видимо, так оно и будет.
6: Грусть, печаль, тоска.
7: А вообще кто-то должен... Ну, Центробанк, скорее всего, следит за всеми расходами и доходами страховых компаний от продажи полиса ОСАГО.
6: Да, естественно.
7: И есть какие-то нормативы, по которым можно утверждать, что наши доходы не соответствуют необходимым. Правильно?
6: Российский союз автостраховщиков в начале лета, в конце весны начал бить в колокола по поводу того, что убыточность расти. Вот Игорь говорил, в половине регионов рынок ОСАГО убыточен. Убытки приносят страховым компаниям.
7: Ну так не продавайте.
6: Это социальная функция государства.
7: Нет, это не
6: государство. Это социальная нагрузка страхового бизнеса.
7: Ну, то есть ты хочешь сказать, что страховая компания не может отказаться от продажи полиса?
6: Ну, в таком случае ей придется отказаться во всех регионах.
8: Нет, она не может отказаться. Это ее она с таким условием подписала договор с государством. Угу. Так что не имеет права отказать людям, иначе она может лишиться лицензии вообще.
6: Угу. И насчет каталогов. Телеграм-канал Шот на прошлой неделе написал, что ключевая проблема с отсутствием полисов ОСАГО у значительной части автовладельцев заключается в все еще в несправедливости. И несправедливость это связана вот не с банальным желанием получить побольше денег в том случае, если человек попал в ДТП. А владельцы китайских машин считают страховку бесполезной, но просто потому, что в каталоге передний бампер для Джолиона стоит 5600 рублей. Пойди найди тот передний бампер для Джолиона за эти самые 5600 рублей. На рынке он стоит 30. Бампер для Амоды C5 стоит 29 тысяч рублей, а в каталоге он стоит 6.
8: Я надеюсь, что новые справочники по новой формуле составлены каким-то образом все-таки ликвидируют этот чудовищный разрыв и сделают его, как минимум, человеческим. Это какая-то ерунда, когда в 5 раз дешевле указывают цену, чем есть в реальной жизни. Для этого, я так понимаю, новые справочники и новые формулы и придуманы.
7: Ты их видел, Дим?
6: Кого? Бамперы или каталоги?
7: Справочники.
6: Нет, я не держал в руках такую штуку.
8: Невозможно держать в руках. Его нету в бумажном виде, это в электронном виде только такой справочник. И там, я так понимаю, миллионы запчастей указаны.
6: Ага.
8: Поэтому в бумажном виде это было собрание сочинений дедушки Ленина за все годы советской власти выпущено.
6: Ага. Причем все экземпляры.
7: Я спросил, видели ли вы это, а не держали ли вы это в руках. Это, собственно, Дима перефразировал.
6: Ладно, хорошо. Еще одна деталь, самая последняя. Значит, у нас же парламентские каникулы скоро. Вот. И перед тем, как депутаты наши уйдут на каникулы, они собираются прописать окончательно в российских законах потолок в 400 тысяч рублей по ОСАГО. У нас же тот, кто, то ли Конституционный, то ли Верховный суд.
9: Конституционный, да.
6: Да, значит, обратил внимание на судебную практику, по которой получается, что с помощью автоюристов можно выбить из страховой компании больше, чем 400 тысяч рублей. Вот они эту лазейку собираются прикрыть на уровне закона. 400 тысяч и все. И ни копейкой больше.
8: Слушайте, ну это нормально. Там в законе же стоит цифра 400 тысяч. Просто есть лазейка. Они корректируют закон. Они не изменяют они. А просто лазейку закрывают и все. А так по закону 400 тысяч по ОСАГО получи, пожалуйста, распишись. И если ты не хочешь получать больше, покупай полис КАСКО. Ну тут варианты такие. Потому что ОСАГО это, конечно, защита по минимуму. Но она какая-то есть. Раньше же ее не было. И сейчас там жалуются, вот не хватает денег полностью на ремонт по ОСАГО. Ну, конечно. А раньше вообще ничего не давали.
9: Угу. И типа радуйтесь этому? Ну, как-то странно.
8: Ну, тоже. не радуйтесь. Думайте дальше. Страховать как бы можно и по КАСКО, пожалуйста, пойди сейчас. Тем более, есть разные варианты КАСКО. Я там страхую, например, по КАСКО 7-летнюю машину, чего раньше никогда не делал, с франшизой. И, в общем, считаю, что это нормально. И по частям выплачиваю, кстати, не сразу всю сумму, а по частям и тоже нормально считаю. В прошлом году у меня был мелкий ремонт, его полностью покрыли по КАСКО.
6: Ну, дай-то бог. Ладно. Короче, мы вас предупредили. С сентября, в связи с тем, что вступает в силу новая методика расчета стоимости запчастей для каталогов по ОСАГО, с сентября у нас запросто может повыситься еще и стоимость полисов. Тихо, без объявления войны, Российский союз автостраховщиков просто будет применять не нижний порог, как это называется?
8: Тарифного коридора.
6: Да. А чуть-чуть повыше. Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
9: Пока-пока.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
6: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим искусственную замшу. Можно ли протирать машину этими желтыми тряпочками?
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что? Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Жил-был ежик, и была у него тряпочка. Тряпочка у него была одна, поэтому каждый день он мыл ее и вешал на сосну сушиться.
7: Тряпочка желтая? Или бог ее знает?
6: Судя по всему, уже серая.
7: Понятно.
6: Ну, это же классика. Ну, чего вы, это мультик, сказка про ежика и вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тряпочки для протирки машины обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжо.
6: Вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Юр, доброе утро.
7: Привет, Юра.
17: Доброе утро, друзья.
16: Автомастер.
6: Значит так, у меня в машине лежит микрофибра. Вот. И еще рулон вот этих одноразовых тряпок из супермаркета.
7: Слушай, у меня штук 5 этих микрофибр. И да, у меня есть эта самая искусственная замша.
6: Божечки-кошечки. Юра, где Кирилл ошибся?
17: Слушай, ну я могу сказать, что в принципе нигде. Но есть у него тряпочки, и хорошо. Микрофибра всегда хорошо в машине. Она должна быть. Правда, ее иногда хотя бы надо менять.
7: Я их стираю постоянно.
6: Ты как тот ежик.
7: Да.
17: Ну, кстати, можно и стирать. Нет, нормально. Просто, ну, смотря для чего использовать. Просто самое главное, вот особенно влажную, когда микрофибру, мы же делаем как? Что-то протерли, а потом ее сразу... Сразу же, ага. Ну, в дверную карту положили в кармашек, и она там как раз лежит, и ты, когда приезжаешь потом в ремонт, садится механик в машину, не понимаешь, что за запах. Такие мокрые тряпки.
7: Нет, это не про меня, поэтому у меня их 5 штук.
17: Вот, ну прекрасно. Нет, тут вопрос-то в том, что именно касается вот этой вот замши желтенькой, которую раньше все, в принципе, и покупали, другой не было. Ну как, просто вытирать обычным полотенцем вафельным, это очень долго было машин после мойки. То есть она вот в машине, вот эта тряпочка, потом, когда она появилась, такая желтая, с маленькой перфорацией.
7: Она впитывает очень хорошо влагу.
17: Вот, она впитывает совершенно точно. Но знаете, какая проблема у нее?
7: Да.
17: То, что вот как только она свеженькая, она еще такая влажная, ну, знаешь, ну, как бы влажная в тубусе лежит, вот ее достаешь, ее обязательно надо промыть, эту тряпочку, под водой. То, что многие не делают, и оставляют потом такие разводы на кузове, которые очень сложно убрать. Вот, ее промываешь, она начинает работать. То есть дальше вы влажную тряпочку обратно кладете в тубус. Но этот тубус имеет обыкновение ломаться и теряться.
7: Иначе она будет засыхать.
17: Вот это прям вот такая вот история. То есть она должна храниться все время влажная в этом тубусе. Причем ее надо...
7: Юр, я тебя удивлю. Я и ее стираю.
17: Правильно. Причем периодически ее надо вытаскивать оттуда и мочить, ну, промывать и обратно отжимать и класть, чтобы она, ну, обновлялась водичка там и ничего там не загнивало.
7: Ты бы видел физиономию Димы в этот момент.
6: Господи, сборище перфекционистов.
17: Ну, правильно. Молодец. Она тоже, да, она в себя впитывает всякую гадость и, соответственно, еще микропесчинки впитывает.
6: Скажите мне, пожалуйста, вот чем засохшая вот эта замша искусственная, чем засохшая замша, ну, как бы так плоха? Чего в ней такого? Ну, валяется и валяется.
17: Она неплоха. Она прекрасна до определенного момента, пока вы ей не начинаете протирать лакокрашенное покрытие. Смотрите, то есть она высохла. То есть вот этот слой, который верхний на ней, он пересыхает и начинает немножко трескаться. Вот дальше, когда вы ее опять намочили, она вроде как стала мягонькой, но она не стала полностью мягонькая. Вот эти вот чешуйки, которые на ней остались, они так и остаются жесткими. И вот за них начинает цепляться песочек, микропесочек. Не камни, конечно, ну камни, как я говорю, камни. Песчинки. А микропесочек, он туда начинает попадать, там прилипает и остается. И вот потом, когда она заново опять высыхает, это уже получается такая прикольная, классная наждачная бумага. С микропесчинками. Потому что, например, для полировки машины используется бумага наждачная зернистостью, ну, 1500, 2000, 2500, 3000. Понимаете, что это такое? Это на вид фактически гладкая бумажка. То вот здесь такая же у вас получается микрофибра. И дальше вы ее продолжаете пользоваться и царапать свое лакокрашенное покрытие.
6: Так здорово же, ты же говоришь, что полировка Нет?
17: Нет, вот, нет, совершенно верно. Если вы потом будете действительно полировать. Вот, но вы же полировать не будете, поэтому просто через некоторое время машина становится матовой.
6: Кто-то платит гигантские деньги для того, чтобы машина стала матовой.
17: Ну, нет, есть и такие люди. Да, а кто-то потом платит гигантские деньги, чтобы ее заполировали. Ну, у нас есть полировка. Пожалуйста, приезжайте, мы всегда будем только очень рады. Вот. Вот. Но я поэтому рассказываю, чтобы вы все-таки сэкономили деньги, не ездили на полировку, а всего лишь купили себе нормальную тряпочку, тем более сейчас есть хорошие тряпочки для того, чтобы протирать воду, которая как раз нормально стирается, и это практически микрофибра. Она, ну, она немножко отличается, это такая, знаешь, она размером, во-первых, где-то метр на полметра. Вот, она ворсистая, с одной стороны, с другой стороны гладкая. Прекрасно простирывается, очень хорошо впитывает. Это, ну, не нового образца какая-то, не какая-то находка новая. Это старая, уже давным-давно она есть, и прекрасно она работает и ничего не царапает. Она не оставляет никаких разводов. Вот очень важный момент, потому что вот замша, она все-таки оставляет разводы. Вы никогда не обращали внимания? Вот, кстати, кто будет мыть в следующий раз машину, просто когда вы замшей пройдете, потом обратите на внимание на лакокрасочное покрытие, когда оно высохнет. Оно у вас будет в таких...
7: Будут разводы. Да.
17: Да, оно у вас будет в мелких разводах. Причем это самое страшное, если вы еще помыли какой-нибудь водой, которая, например, там, ну, с металлами или с кальцием. Вот это все начинает потом разъедать сам лак. И получается, вот эти вот полосочки, они так тоже остаются. То есть лакокрасочное покрытие, конечно, оно портится прям моментом. Вот. И, соответственно, для того, чтобы не портить это, ну, все спокойно можно делать, и все. И, кстати, вот я, например, рекомендую, если кто-то пользуется водосгоном, знаешь, что такое водосгон?
6: Резиновая такая штуковина, этот, скребок.
7: А, ну да. Угу.
17: Да, скребок. Вот. Очень хорошая штука, когда надо протереть стекло. Естественно, если она качественная, потому что если водосгон, как у меня, у одного клиента, у него эта резинка, она стала как пластик. Вот.
7: Скребет просто.
17: Ну, она, да, она реально, она уже скребок практически стала. И вот он ей там, ну, снимает воду, сгоняет со стекол, это нормально, все хорошо. Но я видел, как люди еще этим водосгоном гоняют воду с кузова машины. То есть там, я почему-то так вздохнул, потому что, когда это происходит, я прям, у меня аж сердце кровью обливается. Вот это вот раз и царапается.
7: Ну, подожди, но если она хорошая резиновая, почему нельзя?
6: Она затвердевает со временем, эта резина. Она каменеет.
17: Ну, конечно.
7: Ну, значит, нужно менять чаще.
17: Правильно, совершенно верно. То есть она должна быть либо новая, но все равно это для окон, водосгон для окон. Для всего остального у вас должна быть другая история. И плюс нельзя ни в коем случае не протирать, не пользоваться, если машина запылилась. Вот знаете, как часто делают ошибку? Проехал человек, у него была машина вроде как чистая. Он поездил летом, она припылилась. Дальше пошел дождь. Ну и что? Ну вроде.
7: Да, и там остались такие разводы грязные после этого, когда он высохнет, этот дождь.
17: Вот, и что мы делаем? Мы берем, мочим замшу и вот так протираем ей машинку. Вроде как чисто. Но только это не чисто. Это мало того, что будут царапины, плюс еще чистоты вы никакой не получите, вы получите еще больше развода после этого. Так что надо ко всему относиться аккуратнее, да.
6: Так, ага. В общем и целом, замша может быть в багажнике машины. Вот это.
7: Но за ней нужно ухаживать.
6: Это во-первых. Во-вторых, лучше не использовать ее для чистового протирания лакокрасочного покрытия. Кузов машины вытирать воду насухо.
7: Воду собрать просто.
6: Ага.
7: А потом чистой фиброй. Микрофиброй.
17: Ну, специальные микрофибры. Давайте так, есть полотенце из фибры, оно называется.
7: Uh-huh.
17: Оно ничего не оставляет, и все нормально будет. Причем, я, честно говоря, уже давным-давно отказался от замши, которая синтетическая, не синтетическая. У меня даже была тогда такая замша настоящая, будем так говорить. Она скукожилась сразу же практически, через какое-то время. Мне ее подарили, сказали, это супер вещь, который ты будешь протирать, это было лет 15 назад. Вот, прям это вечная штука. Я не знаю, что с ней произошло. Она даже у меня в этом тубусе вся скукожилась. И я просто вынимал потом, я ее сломал.
6: Да, есть такое.
17: Понимаешь, она просто сломалась. Вот, это была настоящая замша такой, кусочек специальный. Ну, может, я просто как не так пользовался. Вполне может быть, потому что я тогда к мойке имел очень такое, ну, далекое отношение. То есть у меня и машина была соответствующая, которую, ничего, я сам красил, поэтому ничего страшного нет. В крайнем случае, заполировал бы. Это потом появились разные вещи. Детейлинг появился. Вот, начал читать интересные штуки. И ты знаешь, и начал понимать, что можно-то было по-другому. Вот. И оказывается, это полотенце из фибры, оказывается, иногда стоит столько же, сколько это замша. Понимаешь? И вот это вот, вот начинаешь смотреть и понимаешь, что почему нет. Поэтому вот открывай секреты для наших, как говорится, радиослушателей. Ребят, посмотрите. Если кому интересно будет конкретную модель, там, марку, можете мне написать в мои соцсети, Юрий Сидоренко, просто про авто. Я вам напишу, что вам лучше всего купить. Вот и все.
6: Ёжик просыпался, когда уже выпадала роса. Поужинав, он брал тряпочку в одну лапу, веник в другую, и потихонечку с сучка на сучок поднимался на самую верхушку сосны. И здесь начиналось самое главное. Сначала звезды нужно было обстукать веником, но так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. А потом веник переложить в левую лапу, тряпочку в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, на нее уходила вся ночь. А как же иначе, ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто протрет звезды?
7: Ох уж эти сказочники.
6: Ох уж эти сказочки.
7: Юр, спасибо.
6: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
7: Пока-пока.
17: Большое спасибо, всем удачи.
6: Ну, мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о черных дырах на дорогах. Машины собираются красить черной краской, которая поглощает практически весь видимый свет.
3: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
5: Московской области принято временное решение о переходе части АЗС на режим работы с 7 утра. Это должно помочь сделать так, чтобы топливо доставалось всем жителям. При этом в адрес властей поступали жалобы на то, что часть заправок прекращает работу в ночные часы. Губернатор Михаил Ведерников пояснил, что у этого есть объективная причина. Ночью, особенно в районах, фиксировалась активность перекупщиков или людей, которые поддались панике. По словам главы региона, власти внимательно анализируют все поступающие сообщения и совместно с топливными компаниями точечно решают наиболее острые вопросы. Уровень воды в реке Ловоть временно понижен. Это связано с тем, что открыта плотина, поскольку вдоль городской набережной ведется покос травы. Для проведения работ необходимо освободить береговые склоны от воды. После завершения покоса уровень воды будет возвращен к прежнему состоянию. В администрации города Великие Луки наградили участников весеннего месячника по благоустройству. За значительный вклад в наведение порядка на территории города благодарностью главы администрации города были награждены городская дума, местное отделение партии «Единая Россия», муниципальные предприятия «Водоканал», тепловые сети ДСУ, Зеленхоз и спецавтохозяйство, заводы «Алюр», «Реостат», «Магма», «Микрон», ООО «Стеллаж Плюс», ЗАО «Зета», ООО «Кран ВЛ», управляющие организации города, управление образования, комитет по физической культуре и спорту, администрации города, Единый расчетно-кассовый центр, Сельскохозяйственная академия, Академия физической культуры и спорта, Политехнический и механико-технологический колледж, филиал Псковского государственного университета и Великолукский лесотехнический колледж.
3: О валютах.
5: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
22: Черной-черной ночью по черной-черной улице ехала черная-черная, абсолютно черная машина, которая вообще не отражает свет.
23: Из карбона?
22: Нет, не из карбона. Просто она покрашена новым лаком, который придумали. А кто только не придумывал.
23: Который что, как черная дыра поглощает свет?
22: Да. Поглощается на 99,9%.
23: А зачем?
22: А вот это
23: чтобы ее никто не видел?
22: Обсудим, но чуть-чуть попозже, потому что начнем мы с других современных технологий. Обсуждаем мы их вместе с Федором Буцкофей. Доброе утро.
23: Федь, привет.
24: Привет.
3: Дорожные истории.
22: Начнем с технологии автомобильных фар.
24: С технологии автомобильных фар. Да, действительно, такая длинная история. Собственно, свет всегда нужен был, да, и всегда использовался даже.
23: Всем нужен свет.
24: Конечно, даже в каком-то древнем Риме, когда несли патриция в паланкине, значит, спереди должен кто-то был идти, и, значит, со светильником. Это нормально.
22: Перед первыми автомобилями бежали специально обученные люди с факелами, с фонарями, для того, чтобы освещать дорогу. Машины тогда передвигались с такой скоростью, что хорошего бегуна не обогнать было.
24: Конечно, тем более, что, ну, а когда уже машины чуть-чуть подразогнались, а бегуны, видимо, уже обленились, то появились масляные фонари, потом керосиновые фонари, и в 1900-м появилась лампа накаливания. Но это не значит, что она с 1900 года на всех автомобилях планеты появилась, конечно. Но, тем не менее, появилась. Уже автомобильная индустрия стала в ту сторону смотреть. Потом галогены. Галогеновые фары, я тут посмотрел перед эфиром, они с 1950 года. Мне казалось, что сильно позже. А нет.
23: Галоген, ну, а с 50-го?
22: Угу. А я думал раньше.
24: Ксенон с 70-го.
23: Да ладно.
24: Представляешь? Ксенон 1970 год. Как бы. Ну, тут к вопросу о том, сколько времени занимает изобретение технологии.
23: До того, как оно дошло до простых потребителей, как мы.
24: На корабле, там, условно, да, и до того момента, когда она на автомобиль переехала. Да, время проходит. Ну, а потом уже вот этот галоген и светодиоды, и сейчас такая самая модная тема, это OLED, то, что называется, фары, ну, то есть светодиодные, но при этом на органических вот этих самых светоизлучающих диодах. Ну, удобная система, и действительно она сложная, внутри много вот этих осветительных элементов, очень тоненьких, у них толщина там по миллиметру, и, собственно, именно это вот то, что они такие маленькие, да, из них можно создавать картины, да, любую форму им придавать, силуэты им придавать разные и так далее. А, собственно, вот эта игра света, которую мы сейчас видим, ну, уже не сейчас, последние 30 лет, наверное, как Audi в эти игры начал играть, да, и начал делать своим моделям, которые были все на одно лицо, просто как будто масштабированные, да, как это самое. Вот маленькая Audi, чуть побольше Audi, еще побольше Audi, повыше Audi, потолще Audi, ну, в принципе, ну, вот все такое Audi. И они, чтобы они, машины различались, они стали светодиодными украшать их такими разными росчерками. То есть в фарах дневные ходовые огни имели такой причудливый росчерк. Сейчас никого не удивишь, сейчас уже это на УАЗ Патриот внедрено, это, ну, в смысле, вы
22: сейчас... Не удивишь, прости, Федь, мы тут удивились на прошлой неделе, когда смотрели на новый BMW X5.
23: Это ужас.
22: Ты же видел? Ну, ладно, бог с ними, с ноздрями.
23: Вот. Да, это просто вот некое животное из свинарника вылезло.
24: Страх и ненависть.
22: У этого свинарника, значит, дневные ходовые огни выполнены в виде крестов. Ну, типа X, да? Выглядит так, словно какую-то мультяшную зверюшку прибили насмерть. Она померла.
24: Да-да-да. Чего только не сделает BMW, чтобы понравиться китайским покупателям, да, ведь это же
23: а
24: не из Европы машина.
23: А ты думаешь, это
24: понравится? Ну, это не я думаю, это баварский моторный завод.
23: Да, извини,
24: думаю,
23: пожалуйста, извини. Да.
24: Нет, не греши, я тут руку не прикладываю.
23: Не буду.
22: Так, и что? Значит, светодиодные матричные фары – это штука, которая позволяет рисовать вообще любую картинку, вплоть до того, что транслировать... Кирилл, не надо мне показывать эти картинки. Вот эти картинки мне не надо показывать. Ладно, значит, матричные фары позволяют даже круто же транслировать кино на стену,
24: да,
22: как проектор.
24: Ну, это пока, конечно, вот то, что уже обещают завтра появится, значит, во всех лучших автомобилях Китайской Народной Республики, марки BYD. Но это, конечно, перспективная, так сказать, технология, но она возможна. И на практике, знаешь, кино нам, конечно, не каждый из нас захочет заплатить за встроенный в автомобиль кинотеатр. Да? У меня нет стены, на которую транслировать, потому что я буду по району ездить, искать, чтобы кто-нибудь...
23: Что, не найдешь, что ли, пару стенок?
24: У меня нет. Конечно, не каждый из нас согласится доплатить за кинотеатр, который установлен в вашем автомобиле. Мне, например, его, может быть, и использовать негде. У меня таких стенок в районе нет. Но в практическом применении такие системы позволяют, например, очень удобно использовать систему автоматического переключения ближнего и дальнего света. Вы едете по дороге, и, допустим, темно, она для вас не столь знакома, и она там петляет, вот в лес зашла, на поле вышла, ну или иное шоссе. То есть вам важно для того, чтобы ехать быстро и безопасно, ну, чтобы у вас был хороший свет. Ну, чтобы ехать 90 и при этом значит, ехать смело и уверенно и безопасно. Вам хорошо бы иметь хороший свет, который либо вы переключаете руками туда-сюда, да, либо даже он в автомате включился-выключился, когда у вас встречный транспорт идет. А тут система, которая позволяет освещать... Вот ты едешь, и только встречный транспорт у тебя таким черным квадратиком. Туда у тебя фары не светят, а вокруг него все светит. И это, ну, действительно очень сильно разгружает водителя, вот если ну, в напряженных таких условиях, когда едешь, особенно там, вечер, устал, конец дня, стемнело, там, не знаю, незнакомая дорога, непогода и так далее. То есть, ну, эти фары, конечно, очень хороши. Лучше не знать, сколько они стоят, но, в смысле, если они есть уже в машине, вы там когда-то их заплатили за них, хорошо, конечно, чтобы они у вас служили долго, да, без аварий, потому что они сами по себе долговечные, и в целом, ну, при исправном автомобиле, при исправной системе, они, ну, достаточно долго будут работать. Ну, и 10 лет могут работать, и 15 лет могут работать. Но дальше уже, ну, вот как повезет. Главное, не воткнуться куда-нибудь с этими фарами.
22: Ладно. Коли уж мы помянули темную дорогу, по которой рано или поздно мы будем передвигаться, давай вернемся к самому началу этой четверти часа. Значит, лак, который поглощает свет на 99,9%. Я помню, несколько лет назад компания BMW показывала такую же штуковину, называлась она Vanta Black, но до серийного использования на машинах.
23: А цель какова, Федь?
24: Слушай, ну вот BMW эту цель как бы ну, дальше не увидел. То есть они показали... Ну,
23: что или, мы можем они, такое сделать.
24: Даже не то, что BMW показал, ведь не они же сами эту краску делают, даже если они там участвуют в каком-то проекте финансово или инженерно там, или еще каким-то образом. Все-таки ну, не они варят краски, там, не они создают новые вот эти технологии. А, они дали свой этот самый X6, который выглядел очень странно. Дело в том, что мы, когда представляем себе краска черная, ну супер черная, ну что значит супер черная?
22: Там блики ну, там... есть. Там блики, да, которые вот. Рисуют форму.
24: Да, вот-вот-вот, Дима совершенно правильно это объясняет. А тут ты смотришь, а нет этих контуров. То есть, правда, вот как дыра какая-то, как будто провал, как будто вот ты смотришь, и вырезан кусок, вот вырезан, его как будто ты смотришь на фотографию, в которой замаран кусок,
23: подожди,
24: его
23: а, нету. Прости, я не видел эти картинки, а ну, стекла-то есть на этом автомобиле? Они же не покрашены в черный.
24: Слушай, ты не, это не реальный автомобиль, который... Ну, это просто была выставка,
23: а, причем
24: не, даже не, не автосалон, а такая вторая немецкая выставка. Из тех времен еще, когда выставки бывали, да, это вот как раз ковид еще не разгорелся, последние немецкие выставки, вот эти нормальные франкфуртские. А, они, ну, дали эту машину, вот, ну, хорошо, на чем-то надо показывать, ну, какую машину ты бы выбрал, чтобы покрасить? Ну, X6, да. Зачем? Ну, это очень большой вопрос, зачем? То есть, опять же, ну, когда в этот цвет красить, там, ну, какую-то военную технику. Военные, наверное, знают, зачем они это делают. Зачем это сделано в Шанхайском исследовательском центре, которые добились вот еще более высокого результата. То есть уже были там 90%, 99% было. Но достижение вот китайцев в том, что они сделали не только 99,9% поглощения видимого света, а они говорят, наш лак можно использовать на автотранспорте.
22: Ага, то есть вопросики по устойчивости. По устойчивости, по реакции на реальные дорожные условия, вот китайский лак, он получше, чем немецкий, получается.
24: Да, ну, он новый, он новее, и вот он, значит, собственно, там отражает 0,08% света. Ну, наверное, китайцы догонят потом еще, будет, знаешь, не 99,9, а будет 99,99, например. Ну, пройдет какое-то время, надо же будет о чем-то рассказать. Для чего это? Но это очень большой вопрос, на который я лично, к сожалению, не могу дать ответ.
22: Черная дыра на дороге.
23: Ну, реально это черная дыра. То есть, фактически, подожди секунду, а если такой автомобиль двигается ночью, и ты его освещаешь собственными фарами, фарами собственного автомобиля?
22: Только по световым приборам, то есть по наличию фонарей.
23: То есть он не отражает свет фар.
24: Да, если фонарей не будет, то, может быть, единственный твой шанс увидеть, что, ну, как бы тень, которая, условно говоря...
23: Ну, понятно, слушай, но это какие-то военные технологии фактически.
24: Ну, вот такие технологии. Ну, понятно, что все новые крутые технологии всегда есть военные, которые посмотрят и оценят,
23: нам понадобится.
24: Нужно это или не нужно. Да, может быть, это надо нам, если ставят вопрос, так сказать, от Министерства обороны, или, как в случае с некоторыми странами, Министерства войны, вот, то, конечно, технологии идут в ход.
22: Ладно, вынужден прерваться на этом. Федор Буцко был у нас на связи, обсуждали новейшие технологии. Я заинтригован.
23: Федь, спасибо.
22: Давай, хорошего дня.
24: Всего вам доброго.
22: А мы вернемся буквально через пару минут.
23: В следующей части программы Олег Осипов обсудим позитивные сигналы. Российский автомобильный рынок все еще растет, несмотря ни на что.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Новости.
8: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что?
12: В Сочи установлен памятник гамбузии, небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
26: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
22: Так, а здесь у нас несколько поводов для радости, наверное.
23: Дим, да ты уже смени подводку. У тебя несколько поводов для грусти, несколько поводов для радости.
22: Я консерватор.
23: Я понял тебя. Ладно, давай.
22: Ретроград.
23: Делись,
22: как тот самый Меркурий.
23: Делись своей радостью со всей страной.
22: Значит, авторынок вырос в России на 12% по сравнению с прошлым годом. Это данные Министерства промышленности и торговли. Значит, в некоторых средствах массовой информации этот рост называют рекордом. Ну, здорово же. А еще у нас выросла доля отечественных машин, и у нас растут продажи АвтоВАЗа. Вообще все зашибись у нас. Нет?
23: Мы с тобой эти разговоры уже устали вести. Честное слово, язык в кровь.
22: Язык в кровь у Кирилла Манжулы.
23: А Делинский Дима не устает об этом нам напоминать.
22: А еще у нас Олег Осипов на связи. Олег, доброе утро.
27: Доброе утро. И я не устал об этом говорить.
28: Пробуксовка дня.
22: Так, цифирь. В январе-июне 26 года в России было продано 679 821 новый автомобиль до трех лет. Что на 12% больше, чем показатели январь-июнь прошлого года.
23: Подожди. Новый автомобиль или автомобили до трех лет?
22: Они, статистика Минпромторга так замысловато устроена, что они считают новыми автомобили до трех лет.
27: Нет, это нормальная мировая практика, но у нас это всегда считалось отдельно. Если завтра мы скажем, что новое до 5, у нас еще больше улучшится ситуация на рынке.
23: Нет, давай уж лучше до 8.
27: Нет, но до 8 это зачем?
23: Действительно.
22: Оно уже не на гарантии.
27: До 3 хорошо.
23: До 5.
22: Короче говоря, я подозреваю, что они учитывают в том числе машины, ввезенные из-за границы. Ну, вот тут...
27: Ну, конечно.
22: Японцы, корейцы, вот это все.
27: Каким образом?
22: Ну, да. Короче, 679 1821 новый автомобиль, это на 12% больше, чем в прошлом году за это же время. И «Лада» у нас, «АвтоВАЗ» растет на 14%, то есть быстрее рынка. Доля отечественных машин у нас сколько? 60 с каким-то, ну, короче говоря,
23: хвостиком.
22: Много.
27: Да, вот к нашему вчерашнему разговору, между прочим, увеличилась одновременно и продажа, и регистрация электромобилей и гибридов.
23: Ну, вот о чем я говорил, да.
27: Да, я помню, что Кирилл упоминал такое, это на самом деле так, я говорил об этом. И эта доля будет расти, тем более, если мы особенно... Может, мы вернемся к каким-то преференциям для владельцев?
23: Реальным преференциям. То есть, те преференции,
27: да,
23: которые,
27: конечно,
23: можно ощутить
27: реальным
23: кошельком.
27: Для людей, которые... Вот, чтобы там транспортный налог хотя бы... Хотя, по сравнению с другими затратами, транспортный налог – это уже ерунда, так сказать, фикция. Но, тем не менее... Чтобы его отменить хотя бы для владельцев, для тех, кто покупает
23: налоги, снижать налоги на эти автомобили.
27: Ну да, для владельцев. Вот конкретно.
23: Безусловно, соответственно, это будет влиять на стоимость. Но это же для государства полезно.
27: Но самое интересное, знаете, что меня здесь зацепило? Что объем продаж транспортных средств, произведенных на территории Российской Федерации, вырос почти на 29,3%, угу, до 431 тысячи единиц. Но при этом, вот самое удивительное, средняя стоимость, так сказать, автомобиля нового на рынке увеличилась на 3% за тот же период.
23: А вы знаете, получите, насколько увеличилась, вот если... Олег, насколько увеличилась стоимость автомобиля за последние 10 лет?
22: В два раза.
23: 107%.
27: Да, но 10 лет мы понимаем, почему, по каким причинам, да?
22: За 10 лет. Вот. Сколько кризисов мы пережили, сколько падений...
23: 107% за 10 лет, Дима. Горизонт планирования у нас какой? Вот у тебя.
27: Да мы перманентно переживаем эту всю ситуацию.
22: Я не знаю, чем я буду заниматься в следующие выходные.
23: А, ну понятно. Ну, о крупных покупках ты мечтаешь?
27: Нет, я хочу вам сказать о том, что вот Дима ратует за то, чтобы тут производители приходили, инвестировали, оставались, производили и так далее, да? Но тогда автомобили должны дешеветь, черт возьми. Чего они дорожают?
23: Ну, так на 100 тысяч, вот Дима любит у нас говорить каждый раз, когда запускают производство очередного китайца перелицованного, он говорит, о, смотри, на 200 тысяч дешевле, чем тот самый китаец, который перелицовали.
22: Сравните цены на Волжары и на Манжары.
23: 200 тысяч разница. То есть ты считаешь, в пределах 4 миллионов это как бы, ну, вот, серьезная скидка?
22: Объясни мне тогда, пожалуйста, на какие преференции от государства ты рассчитываешь в случае покупки электромобиля? Ну вот они снизят налоги или отменят налоги. Сколько денег у тебя останется в кармане в результате?
23: В смысле? Ты к чему клонишь?
22: Это к тому, что
23: электричка... Если сейчас электричка стоит 3 миллиона, она будет стоить за 2 миллиона. Ее ломанутся покупать. Логично?
27: Да, абсолютно. И
23: точка,
27: в особенности
23: точка. За 3 миллиона, когда ты смотришь и понимаешь, какие тебе нужно привыкнуть, тебе нужно перестроить свое автомобильное прошлое, да, тебе нужно привыкнуть к новым реальностям, что ты сейчас не привязан не к заправке, а к розетке, что тебе нужно... Ты не готов за эти деньги идти на такие проблемы. А за 2 миллиона готов, почему нет?
27: Да, Олег. И кроме всего прочего, кстати, электроэнергия тоже не совсем дешевая.
22: 22 рубля киловатт-час.
23: Там, кстати,

0: ну, в интернете, в местном, да, на сайте, они все заняты, причем до следующего дня. Так что пробиться к этой зарядке невозможно.
1: Понятно, понятно. Очереди с автозаправочных станций переместились к пунктам зарядки электромобилей.
0: Конечно. Слушайте, но это все обычный, так сказать, процесс, который должен развиваться. И преференции, мне кажется, для владельцев экологически более нормальных, безвредных транспортных средств, они должны существовать. Вот и все. Тем более сейчас, когда бензина не слишком много.
1: Понятно. Тем временем Олег Осипов мечтает о V8 под капотом. Корвет? Ты присматриваешься к новому корвету?
0: Корвет Stingray. Мне вообще корвет – это моя давняя любовь. Я ездил на многих поколениях корвета. И, кстати говоря, не только там в Штатах, а именно и здесь тоже ездил, в России. И на Moscow Raceway мы его гоняли, чтобы покататься. Это моя любимая машина. Одна из тех... Ну, я, правда, хуже знаком, наверное, даже с Porsche, хотя он вроде ближе. А корвет – прямой его конкурент. Но меня поразила цена этого нового. Да, там цена 74 тысячи долларов. Это для такого автомобиля в 4 раза дешевле Porsche 911 Turbo S.
1: Я понимаю.
0: Прямого конкурента.
1: Да, цена...
0: Это всегда было так, кстати.
1: В переводе на рубли это 5 миллионов 700 тысяч рублей. Но, извините, это еще без доставки, растаможки, утильсбора и бла-бла-бла. Но, Олег, смотри, на 911-м ты с высокой степенью вероятности не убьешься в повороте.
2: Да ну тебя! Да ладно
0: вот,
2: тебе!
0: Вот, Дима,
1: на современном 911-м.
2: Олег не убьется.
1: Вот, а на корвете...
0: Нет, дело не в этом, дело не в том. Конечно, надо привыкать к корвету. Корвет – это особенная машина.
1: Не умеющая поворачивать.
0: Она умеет поворачивать. Ну, зачем? Ну, слушай, она умеет. Я же тебе говорю, я и по, собственно, формульной трассе ездил. Она умеет поворачивать. К этому надо привыкнуть, к этому надо быть готовым. Что касается Porsche, так, чтобы было понятно, да, это автомобиль, который может лучше поворачивать, лучше заходить в поворот, он больше позволяет. Но если он завертится, ты его не поймаешь никогда. Вот тогда гарантированно будет ДТП. А корвет ловить можно в любой ситуации. Потому что там среднемоторная компоновка, а у корвета нет. Вот и все.
1: Ну, далеко не все.
0: Нет, но я имею в виду вот один из аспектов, да. Но просто, я не знаю, мне традиционно этот автомобиль доставляет большую радость. Я на нем разгонялся, но, правда, на специальной трассе, разумеется, не на дорогах общего пользования, до 300 км в час. Испытал массу приятных эмоций. Так что я бы не сказал, что он уж там совсем неповоротливый. Это смотря на какой скорости и какие повороты. Ну, вот и все. Тут надо рассчитывать, так сказать. Но, еще раз, все-таки 2,8 секунды до сотни – это считается. И максималка в 322 км в час – это тоже, будь здоров, это 200 миль.
1: Угу. Да. Так, под капотом у этой штуки 6,7 литра, V8 со степенью сжатия 13:1. Это вот прям новая машина, черт подери. То есть американцы, как это?
0: Но не экономичная.
1: Да, fuck the fuel economy.
0: Ну да, именно так. Ну ладно, если это возможно.
2: Это эфир? Почему нет?
1: И еще раз повторю, 73,5 тысячи долларов на североамериканском рынке. С учетом того, сколько будет стоить утиль, эта штука легко и непринужденно перевалит за 20 лямов у нас здесь.
0: Вот. Ну, да нет, потому, что не за 20 все же.
1: Она мощная. Ну,
2: каким образом за 20
1: там
2: миллионов?
1: Там 542 лошадиные силы, вы что?
0: Подожди, а, ты... ну да, там же еще плюс они сейчас от мощности, да. Ну, да. То есть, ну где-то так, да.
2: Подожди, секундочку. То есть, получается, 6 миллионов превращаются в 20.
1: Угу. Двигатель, ну, двигатель очень мощный.
0: При этом сколько 911 стоит?
1: Фу, те же 20, может быть, даже больше.
0: Ну вот... Тут и оно.
1: Облизнулись?
0: Облизнулись.
1: Движемся дальше. Олег Осипов был вместе с нами.
2: Олег, спасибо. Пока-пока.
1: Давай,
2: пока.
1: Хорошего дня.
0: Всем удачи на дорогах. Аккуратнее. Пока.
3: Программа «Мой автомобиль».

0: Малаева, задержанный действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший силовик. Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, под Киевом нашли и тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Теракт против него был тщательно спланирован. На это указывают сложность взрывного устройства и способ его применения. Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская, 87-го года рождения. Она объявлена в международный розыск. Известно, что после того, как женщина подбросила сумку со взрывчаткой к дому, куда входил Ермолаев, она уехала в коммуну Бассалей, откуда сбежала в Италию и позднее перебралась в Германию. 29 июня в подъезде дома в Монако произошел взрыв. Пострадали 3 человека. По данным французских СМИ, один из них – Вадим Ермолаев, который вышел из гражданства Украины в 2019.
1: О происшествии.
0: Взрывы прогремели недалеко от отеля в Дамаске, где должен был остановиться президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишут Рейтер и Аль-Джазира со ссылкой на источники. Дороги в районе сейчас перекрыты, других подробностей нет. Макрон стал первым крупным лидером из стран Евросоюза, посетившим Дамаск после падения режима Башара Асада.
1: О лекарствах.
0: В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени, затем начнется поиск промышленного партнера, который обеспечит выпуск препарата, сообщил директор научно-исследовательского института системной биологии и медицины ведомства Вадим Говорун. Он добавил, что после этого планируется приступить к клиническим исследованиям вакцины. Это будет новое поколение препарата, который представляет собой неоантигены, гибридные молекулы, в которых сочетается несколько антигенных структур.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юаня 11 рублей 46 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 18, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Белгороде и Белгородском округе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в РИО губернатора Шуаев. НАТО сталкивается со сложностями в процессе производства и поставок систем ПВО для Украины. А по делу о покушении в Монако задержан действующий офицер ГУР Украины. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Ну а начнем с того, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в РИО губернатор Шуваев. По предварительным данным, 3 мирных жителя пострадали, а атака привела к перебоям в подаче электроэнергии и воды. Подробности у собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Белгороде Виталия Сачкана.
3: Да, как бы ни звучало парадоксально, но полностью мирный Белгород снова оказался на передовой. И эта ночь выдалась по-настоящему огненной. Враг дважды за несколько часов пытался буквально разорвать город, устроив массированный ракетный налет и атаки беспилотниками. Первые сирены завыли за 5 минут до 11 вечера, а в районе часа ночи пошла вторая волна. Били целенаправленно по жизнеобеспечению, как сообщил в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем официальном канале. Атака была нацелена на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Под удар попал крупный объект газотранспортной системы и ключевые электростанции. Пожарные расчеты тушили полыхающие здания прямо под угрозой повторных прилетов. За сутки регион был атакован 66 раз. Противник использовал артиллерию, РСЗО, а силами ПВО и РЭП было уничтожено и подавлено 134 беспилотника. За последние сутки, к великому сожалению, погибли 2 мирных жителя, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших 3 детей. В селе Беловское сегодняшний ночной прилет унес жизнь мужчины. Ну а накануне вражеский дрон «Камикадзе» прицельно атаковал рейсовый автобус с людьми. Там также зафиксированы ранения у мирных граждан. Пострадало 6 человек, среди них есть дети. Из-за точечных ударов по подстанциям Белгород и окрестности посреди ночи погрузились в темноту, остановились насосы водоканала. К утру воду в жилые дома вернули, но энергетики до сих пор работают на резервных схемах.
2: Между тем, в Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварии, вызванных ударами вражеских беспилотников, сообщила пресс-служба энергоснабжающей организации Республики ГУП «Крымэнерго». Ну и у нас на связи заместитель редактора по интернет-версии в Крыму Ирина Герц. Ирина, я приветствую вас. Расскажите, что известно к данной минуте.
4: Добрый день. Да, у нас действительно полностью или частично обесточены 20 городов и районов, включая столицу республики Симферополь. Такая же ситуация у нас была и вчера, и несколько дней назад. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить, работать в круглосуточном режиме, но, конечно, жители испытывают небольшие трудности. Могу рассказать, как я вчера, допустим, работала.
2: Да,
4: вчера
2: давайте, конечно.
4: У нас... Я живу в Бахчисарайском районе. К счастью, сегодня у нас есть свет, но вчера не было его практически сутки. Работать приходилось, конечно, спасибо, что есть мобильный интернет, приходилось все заряжать, работать можно было и на улице, конечно. Я вот, например, на заправке находилась в тот момент, когда работала, потому что стояла в очереди за топливом. Но жители, конечно, с юмором относятся в том числе, потому что без юмора сейчас никуда.
2: Скажите, пожалуйста, Ирина, а что происходит сейчас с погодой? Насколько жарко, тепло, прохладно в Крыму?
4: Да, у нас очень хорошая погода, было очень тепло, и сейчас тепло, около 28 где-то градусов, поэтому...
2: Но без электричества в такую погоду довольно сложно, это не то, что кондиционеры, вентиляторы нет, холодильники справляются как... Что с продуктами?
4: Да нет, знаете, для Крыма это не сильно жаркая погода, все-таки мы привыкли к такой погоде, поэтому можно и без кондиционера, в принципе. Холодильники, да, конечно, продукты портятся, поэтому мы сейчас стараемся не покупать те продукты, которые могут испортиться буквально за пару часов.
2: Известно ли вам, что происходит в больницах, где без энергоснабжения тоже довольно проблематично? Там работают наверняка дизель-генераторы или туда осуществляется поставка электроэнергии?
4: Больницы и прочие экстренные службы у нас, конечно, запитаны, у нас там всегда есть электричество, и в том числе и генераторы, и электричество туда подается в первую очередь, поэтому с этим у нас проблем нет. Также у нас администрация организовывает помощь гражданам. Например, я сама лично вчера ходила в районную администрацию, чтобы зарядить телефон и пауэрбанк. Там организовали точки с генераторами, где можно подзарядиться.
2: Да, спасибо большое, Ирина, за этот рассказ в эфире радио «Комсомольская правда». На прямой связи с нами была заместитель редактора по интернет-версии в Крыму. Что известно к этой минуте? Без электричества после атаки БПЛА, вот есть список обесточенных районов Крыма на данную минуту в разных регионах республики. Об этом сообщает «Крымэнерго». Официально аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго» и Россети работают круглосуточно. Список могу озвучить. Что касается Северного Крыма, то я вижу, что обесточены Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район, Джанкой и Джанкойский район. В Центральном Крыму Симферополь, Красногвардейский и Белогорский районы. В Западном Крыму Саки и Сакский район, Евпатория, Черноморский, Раздольнинский и Первомайский районы. Ну, а в Восточном Крыму Керчь полностью обесточена, как сообщается, это данные администрации, частично Феодосия, а также Советский, Нижегородский, Кировский и Ленинские районы. Мы следим за развитием событий. Еще одна тема. НАТО сталкивается со сложностями в процессе производства и поставок систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. И добавил, что страны-участницы альянса прилагают максимальные усилия для поддержки Киева. В частности, это осуществляется в рамках так называемой программы ПУРУ, которая предполагает закупку американского вооружения за счет средств европейских стран. Эту тему с подробностями в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели нашего радио «Комсомольская правда» уже знают, что сегодня в Анкаре открывается очередной саммит НАТО. Ну, в переводе на русский язык это совещание. Вчера главарь НАТО Рютте выступил на пресс-конференции и обозначил повестку дня. Она рутинная, банальная, она демагогическая. Главное – сосредоточить все усилия НАТО в борьбе против России. Любопытное признание он сделал, тем не менее, что европейский оборонный комплекс, оборонка, не поспевает за теми масштабами производства вооружений для Украины, которые необходимы. Он так и сказал, что у европейской оборонки большие проблемы, и надо, естественно, наращивать усилия. А вот что касается Трампа, его участия в этом саммите, то есть здесь немало интересных моментов. Трамп уже кое-что сказал по поводу того, зачем он едет в Анкару и что он хочет делать. Но самый главный смысл саммита, связанный с Трампом, заключается в том, что его участники хотят перевербовать Трампа, стать более лояльным в отношении к НАТО. И в чем же это заключается? А заключается в том, что Трамп уже несколько раз заявил, что может вывести свою страну из состава НАТО. Это случилось после того, как союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО отказались оказывать ему помощь в войне против Ирана. Трамп заточил зуб на своих европейских союзников. А среди них оказались и Великобритания, и Германия, и Франция. И вот участники этого саммита ждут, а что сейчас скажет Трамп? И они его вербуют. Они его хотят сделать более лояльным в отношении с Евронато. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки, тот же Трамп, уже начал некоторые телодвижения, которые насторожили НАТО. Ну, например, вывод войск из Европы. Там, в общем-то, немного, по-моему, 2000 он собрался убирать с Европы, а потом резко передумал и, в общем-то, решил, что некоторые из этих контингентов можно разместить, например, в Прибалтике. Ну, а что в основном можно ждать от этого саммита? Ритуальную, демагогическую, старую песню. Россия – главная угроза. Разве мы этого не слышали с вами уже на протяжении многих десятилетий? Ну что, главный смысл, пожалуй, НАТО, саммита НАТО или совещания по-русски, скажем, заключается в том, чтобы выработать концепцию дальнейшей помощи Украины в борьбе против России. И здесь, безусловно, будет главное слово принадлежать Соединенным Штатам Америки. Потому что Европа честно признается, что без участия Соединенных Штатов Америки в войне против России, в общем-то, ни на какие серьезные подвижки не следует рассчитывать. Ну, вот такие вести поступают сегодня из Анкары о том, что там задумали главари НАТО. Ничего нового, но некоторые моменты, возможно, еще появятся. И мы о них вам расскажем. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: По делу о покушении в Монако задержаны действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник украинских силовых органов. Подробнее через 2 минуты.
1: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
6: Новая реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал Норт. И теперь она представляется как Норт-Уэст, то есть Северо-Запад. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема, еще одна новость по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В Монако задержаны действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник украинских силовых органов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. И по их данным, кроме того, под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушение на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева как раз. Ну а накануне газета «Ницца Матин» заявила, что Ермолаев, он госпитализирован в больницу Марселя после покушения со взрывом в Монако, вышел из комы, и его состояние улучшилось. Для разъяснений и для того, чтобы узнать мнение по этим новостям, мы связались с политиком, экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым. Олег Анатольевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Олег Анатольевич, как вы можете прокомментировать все вот эти новости? Что, на ваш взгляд, происходит и как это выглядит в ваших глазах?
11: Я изначально говорил о причастности украинских спецслужб, о том, что Ермолаев был не просто бизнесмен, это бизнесмен, который финансировал Залужного, причем не просто финансировал Залужный, а он был организатором сбора денег под Залужного. Он был кошельком Залужного. Он вел переговоры, он формировал пул тех людей, которые сейчас наполняют его черную избирательную кассу, а потом в случае победы бы распоряжались бы там какими-то активами на Украине и возможностями будущего президента, если победит, конечно. Ну, так всегда происходит. Всегда под каждого кандидата в президенты собирается какой-то пул спонсоров, да, которые рассчитывают потом получить дивиденд. И когда начали искать исполнительницу, было удивительно, что ее не могут найти. Ведь подключили спецслужбы Европейского Союза на все границы, стояли пограничники, описания, паспортные данные известны. Но очевидно, что простой человек был бы задержан. А первым за КПП, первым за милиционером, не говоря про то, что он бы переходил границу, и просто в момент перехода границы его бы задержали. Выдвигалась версия, что Украина использовала дипломатические машины для того, чтобы вывести подозреваемую из Европейского Союза. Поэтому то, что подозреваемую нашли на Украине, в этом нет ничего удивительного. Есть некие моменты, да, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, задержан действующий сотрудник разведки. Это говорит о том, что к этому делу причастны спецслужбы. Ну, это и так было понятно. Интересно то, что до сих пор нет официального заявления. Все зиждется на сообщениях из «Украинской правды». Но почему-то кажется, что это сообщение имеет под собой фактаж. Очень часто силовики сбрасывают информацию в СМИ, ради того, чтобы потом ее нельзя было спрятать и закатить под ковер, да, уничтожить улики и закрыть уголовное дело административными рычагами. Так написали в СМИ, к этому делу привлечено внимание, уже его просто так закрыть невозможно. Такая защита тех, кто сейчас ведет уголовное дело против убийц. Убийц вот этой подозреваемой. То есть мы видим войну спецслужб, то есть не спецслужб, а силовиков. Мы не знаем, какое ведомство задержало вот этого бывшего сотрудника полиции и действующего офицера разведки. Можно предположить, что либо полиция, либо СБУ вряд ли бы стали свои же задерживать своих. А может, антикоррупционные органы? Может быть. Да. Поэтому вот такая ситуация, да.
2: Ну, Олег Анатольевич, у меня все-таки возникает один главный вопрос. Почему тогда все-таки нашли тех предполагаемых людей, которые готовили это покушение, этот взрыв? Могли бы вообще никого не найти? То есть это сами делают спецслужбы для того, чтобы таким хитрым образом замести следы и чтобы отвести от себя подозрения?
11: Да как же отвести, если нашли тело, есть задержанное, не буду давать показания.
2: Ну, то есть началась предвыборная грызня на территории Украины, заметание следов и потрошение кошельков чужих, которые готовятся для предвыборной кампании?
11: Это можно объяснить только войной силовиков между собой. Это обычное явление, когда ГУР воюет с СБУ. Там, смотрите, вспомните, действующего сотрудника ГУР, а сотрудники СБУ в первые дни СВО просто расстреляли в центре Киева. Положили на землю и выстрелили в голову. Обыски, которые пытались проводить сотрудники СБУ с поддержкой Альфа в здании ГУР, когда расследовали дело по поставкам оружия. И была война между ГУР и СБУ, и у ГУР забирали контроль и фирму, которая занимается поставками оружия за рубежом и закупкой оружия. Это были чудовищные деньги, и занимался этим Буданов, поэтому у него это направление забирали со стрельбой. Поэтому это обычное явление, да. А когда антикоррупционные органы выдвигают обвинения СБУшникам, а СБУшники задерживают антикоррупционеров и помещают их в тюрьму, причем в жуткие условия, там задерживают их родственников, прессуют в камере. Это все войны спецслужб. Силовиков, прошу прощения.
2: А почему и как, на ваш взгляд, Европа должна реагировать на то, что этот теракт произошел на территории Европы? Все-таки это не внутриукраинские разборки, получается, уже. Тут уже по касательной спецслужбы других стран должны быть задействованы, в частности, Франции.
11: Естественно. Именно поэтому, несмотря на то, что в Монако сразу заявили о том, что главная версия – это причастность украинских спецслужб. Тем не менее, они квалифицировали это уголовное дело, как обычное уголовное дело, покушение на убийство, а не теракт. Потому что если это расценивать как теракт, то целый протокол они должны были выполнить. Они должны были пригласить антитеррористические органы прямо в расследование с Европейского Союза, сразу же подключить антитеррористические органы, чтобы они занимались. Сообщить в Интерпол информацию. Они должны были, и даже в НАТО, это террористический акт против страны НАТО. 5-я статья устава НАТО. Все это должно было быть задействовано. И самое главное, должно было быть сказано о том, что Украина напала на Монако. То есть это должно быть политическое обвинение. А поэтому они от этого ушли.
2: Ну, ведь пострадал все-таки гражданин Украины, а не гражданин Монако. Вот если бы это был теракт против кого-то из представителей Европы, возможно, тогда уже было бы не отвертеться. А тут вроде как внутриукраинские разборки, которые, ну, так получилось, что вышли за пределы, собственно, Украины, за ее границы, но это лишь потому, что огромное количество беженцев с Украины по всей Европе, да по всему миру разбрелось.
11: Я вас поправлю. Вадим Ермолаев отказался от украинского гражданства, и он гражданин Кипра, это гражданин Европейского Союза.
2: Это правда, это так, но бывший гражданин Украины в любом случае, не бывший гражданин Британии, скажем, да, там, Португалии или Испании, Украина же все-таки.
11: Слушайте, он гражданин Европейского Союза. У него другого паспорта на сегодняшний момент нет. О чем мы сейчас говорим, о чем спорим?
2: Ну, то есть, если бы он отказался от украинского гражданства за день до этого теракта, это все равно был бы уже тогда теракт против гражданина, ну, скажем, европейской страны.
11: Ну да, ну не важно, важно по факту, он гражданин Европейского Союза.
2: А означает ли, да, означает ли это, Олег Анатольевич, что это не последний вот такой теракт, и теперь Украина сама находится в ловушке, которую своими руками и создала, и украинский терроризм теперь и по Европе будет шагать?
11: Украина давно превратилась в такую черную дыру, которая затягивает все остальные страны. Вот оттуда и... Смотрите, тот же Ермолаев занимался колл-центрами. Да, на первом этапе были основная жертва – это граждане Российской Федерации. Но потом Европейский Союз, Соединенные Штаты. Ну, потому что там люди богаче и доверчивее. И основной поток денег уже давали западные страны. Остался Симпром, который занимается колл-центрами, но основной профиль – это синтетические наркотики. Куда они их продают? Ну да, они продают их в Украине, но основной рынок сбыта – это Европа. Куда они продают?
2: Олег Анатольевич,
11: оружие.
2: Спасибо. Да, спасибо большое за ваши разъяснения и за ваши ответы в нашем эфире. Это Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной Рады, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Скоро мы продолжим обсуждение главных тем.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
12: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
1: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
8: Но
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области принято временное решение о переходе части АЗС на режим работы с 7 утра. Это должно помочь сделать так, чтобы топливо доставалось всем жителям. При этом в адрес властей поступали жалобы на то, что часть заправок прекращает работу в ночные часы. Губернатор Михаил Ведерников пояснил, что у этого есть объективная причина. Ночью, особенно в районах, фиксировалась активность перекупщиков или людей, которые поддались панике. По словам главы региона, власти внимательно анализируют все поступающие сообщения и совместно с топливными компаниями точечно решают наиболее острые вопросы. Уровень воды в реке Ловоть временно понижен. Это связано с тем, что открыта плотина, поскольку вдоль городской набережной ведется покос травы. Для проведения работ необходимо освободить береговые склоны от воды. После завершения покоса уровень воды будет возвращен к прежнему состоянию. В администрации города Великие Луки наградили участников весеннего месячника по благоустройству. За значительный вклад в наведение порядка на территории города благодарностью главы администрации города были награждены городская дума, местное отделение партии «Единая Россия», муниципальные предприятия «Водоканал», тепловые сети ДСУ, Зеленхоз и спецавтохозяйство, заводы «Алюр», «Реостат», «Магма», «Микрон», ООО «Стеллаж Плюс», ЗАО «Зета», ООО «Кран ВЛ», управляющие организации города, управление образования, комитет по физической культуре и спорту, администрации города, Единый расчетно-кассовый центр, Сельскохозяйственная академия, Академия физической культуры и спорта, Политехнический и механико-технологический колледж, филиал Псковского государственного университета и Великолукский лесотехнический колледж.
10: О валютах.
13: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
10: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. У микрофона Сергей Григорьев. Почему США и Израиль не смогли победить, как Иран прощался со своим верховным лидером? Обсудим материал «Комсомолки». Чемпионат Европы по стрельбе перенесли из Эстонии после отказа страны допустить российских спортсменов. И Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз российским туристам. Начнем с материала на сайте kp.ru. Похороны Хаминии показали, почему США и Израиль не смогли победить, как Иран прощался со своим верховным лидером. И автор этой работы Григорий Кубатьян, это специальный корреспондент «Комсомольской правды», который был в Тегеране и в Иране, и сейчас с нами на прямой связи находится. Григорий, я вас приветствую. Расскажите, что вы увидели, что отражено в вашем материале, что вам запомнилось больше всего?
16: Здравствуйте. Ну, это грандиозное событие, без преувеличения, потому что, во-первых, сама личность лидера, аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, погибший в результате ракетного удара Израиля, был одним из самых уважаемых лидеров вообще Ближнего Востока, Востока. И на его похороны, на прощание с ним собралось огромное количество людей, не только со всего Ирана, но это миллионы людей. Вот ожидалось, что до 20 миллионов человек приедет, так об этом официально говорили. Сколько на самом деле, я точно не знаю, может быть, точные цифры официальные будут позже, но по ощущениям это просто лавина людей, миллионы людей, которые собираются одновременно. И было несколько, 3 дня прощания, первый день официальной делегации. Приходили в Масалу, это религиозные учреждения, ну, вроде гигантской мечети, которая рассчитана на миллион человек одновременно. Ну, так говорят. Ну, это действительно просто какое-то невероятное количество людей. Они прилегали на прилегающих территориях, улицах, все одновременно. Вот во второй и третий день, когда пустили всех желающих, все одновременно совершали намаз, ну, наверное, один из самых грандиозных в истории человечества. Возможно, он просто подняло людей. Ну, а самое главное, все это организовано, это одновременно по иранской традиции, это и поминки, но это все равно у людей приподнятое такое настроение, объединение, ну и такого, такое религиозно-патриотическое чувство, желание защитить свою страну, дать отпор агрессорам, количество флагов, транспарантов, угрозы непосредственно Трампу, который устроил всю войну. Ну и готовность при необходимости продолжать бороться за свою страну. И об этом говорят все. Ну, это вот буквально там в этом участвуют и старики, и женщины, и дети, иногда несут грудных детей. И надо просто представить, что это такое, когда идет ну, многомиллионная процессия, и там женщины идут с колясками, с грудными младенцами по жаре. Как это вообще возможно? Невероятно, но этих младенцев там делают вот какие-то веера, чтобы они как-то их обдувать воздухом, на них брызгают водой, и друг на друга брызгают водой, и даже участвуют эти пожарные команды, поливают процессию водой, чтобы людей чуть-чуть охладить на этой иранской жаре. Сейчас, например, лето, 40 градусов – это абсолютно нормальная температура для Ирана в это время. Когда ты идешь долго, а идешь долго, потому что правда, здесь длинная, под солнцем, это очень тяжело, то есть это такой полный отдых еще для них. И вот они специально собрались, чтобы продемонстрировать свою готовность, ну, защищать страну и дать отпор своим врагам. И все прошли. То есть, вот, но было организовано, конечно, очень много скорых, почему вообще все службы в этом участвовали. Я даже увидел полицейский броневик, который предназначен для разгона демонстрации вот, с водометами. Даже вот эти броневики использовали для того, чтобы помочь людям собравшимся. То есть они из своих разбойтов распыляли воду тоже на людьми, чтобы немножко их охладить. Вот так это происходило.
2: Григорий, а подскажите, а безопасность каким образом была организована? То, что с человеческой точки зрения, с точки зрения воды, ну, медицинской помощи, я понимаю, да, а вот полицейские обеспечивали какую-то безопасность? Были ли, ну, я не знаю, может быть, какие-то конфликты, угрозы каких-то терактов или что-то еще, что-то известно вам об этом?
16: Ну, конечно, за безопасность ну, вообще все силы, которые можно было использовать, все полицейские, армейские, все присутствовали, так или иначе бежали на перекресток, старались разбивать потоки людей, следили за тем, кто чего несет, там, чтобы пройти в Масалу, для того, чтобы увидеть гробы. А напомню, что там не один гроб, он был убит вместе со своей семьей, вместе со своими родными, там его годовала внучка погибла, дочь погибла, то есть целая семья была у детей. Чтобы зайти просто в комплекс, в гигантский комплекс, там надо было проходить через досмотр. Вертолеты летали, которые следили за тем, что в городе происходит. Ну, разумеется, максимально какие возможны были меры безопасности, их приняли. Но надо сказать, что сами люди в Иране очень организованные, что меня удивило. Я думаю, что это в какой-то другой стране в принципе, могло бы быть и невозможно таким количеством людей. Не было, ну, по крайней мере, вот я не видел случаев какого-то хулиганства, воровства, там, еще чего-то. Ну, каких-то вот эксцессов таких, которые часто бывают, когда собираются ну, при большом скоплении людей. И даже вот какой-то давки такой тоже не увидел. Вот меня это поразило, что да, плотность колоссальная, но при этом иранцы каким-то образом умудряются сохранять вот этот вот порядок, несмотря на то, что их слишком много, чтобы вообще вот осознать такое количество людей. стараются не натирать на женщин, стараются беречь стариков, как и друг другу помогать. Ну, что это, конечно, удивило. И потом, когда приходит время намаза, вдруг то, что кажется вообще неуправляемой стихией, там, гигантская масса людей, вдруг они раз, быстро распределяются, каждый знает, как каким образом свое место, каждый знает, где кому встать, и все это моментально упорядочивается. И вот интересный разговор у меня был с одним из иранцев. Он говорит, мы вот так устроим наше общество, что нам не нужны непосредственные инструкции, кому что делать. Если даже уничтожить наше руководство, как и случилось, мы все равно, каждый из нас знает свою роль, свое место, ну, то есть как муравьи, как муравейник устроены. У каждого есть свои задачи, он их будет выполнять, даже если королева муравейника не будет отдавать никаких команд. Как вот сравнение. Ну и действительно, вот, как устроено раньше это общество, это отдельная загадка, это очень интересно. Я думаю, что ураган западным, которые пытались Иран уничтожить, следовало бы еще раз подумать, что они делают, потому что в итоге они сделали его сильнее, схватили людей, делали их агрессивнее. Хотя, вообще говоря, иранское общество само по себе, светское общество, оно было достаточно благожелательно, ну и относилось, и относится к Западу, к западной культуре, и даже хотело каким-то образом жить с Западом. Немного про это говорили, и сейчас еще встречаются. У нас, в общем-то, нет таких согласий, можно было все. Но вот просто вот сам факт агрессии, чудовищный, несправедливый, подлый с точки зрения иранцев, он очень сильно настроил иранское общество против США, против Израиля. То есть вот эти антиамериканские, резко усилились.
2: Угу. Да.
16: И да, Иран готов бороться с конца.
2: Спасибо большое. Это Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы обсудили его поездку в Тегеран и материал на портале kp.ru, который посвящен похоронам Хомейни. Чемпионат Европы по стрельбе перенесли из Эстонии. После отказа страны допустить российских спортсменов, Европейская конфедерация стрелкового спорта перенесла чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27-го года из Сталина в испанскую Гранаду. Об этом сообщает телерадиокомпания ЭРР со ссылкой на эстонский стрелковый союз. Ну а о других новостях спорта расскажет мой коллега Василий Воронин.
17: Новости спорта.
18: Российский тяжелоатлет Евгений Бутузов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Колумбии. В весовой категории до 60 кг Бутузов взял вес 111 кг в рывке и 138 в толчке, набрав в сумме двоеборья 249 кг. Золотым медалистом стал мексиканец Виктор Мендес. Серебро завоевал представитель Туркмении Атабек Азаматов. Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4-1 в пользу бельгийцев. С чемпионата мира вылетели все хозяева. Ранее на этой же стадии турнир покинули канадцы и мексиканцы. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу. Накануне сборная Португалии проиграла команде Испании 0-1 в 1/8 финала мирового первенства. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры 41-летний португалец был замечен со слезами на глазах. С вами был Василий Воронин.
17: Новости спорта.
2: Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз российским туристам, а в настоящий момент они доступны только спортсменам. Подробнее через 2 минуты.
17: Реклама.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз российским туристам. В настоящий момент они доступны только спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе этого года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью спорт, на национальные визы по любым целям, говорится в сообщении. При этом всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу виз, запись аннулируют, и визовые центры обещают вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме, и деньги вернутся на банковскую карту там, в течение 1-2 недель. Давайте обсудим, что это значит, к чему может привести. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мушегович Мкрчан с нами на прямой связи. Александр Мушегович, приветствую вас, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Сергей.
2: Вот несколько вопросов. Что происходит, почему это случилось именно в тот момент сезона отпусков? С чем это связано, на ваш взгляд?
23: Ну, тут же надо смотреть не сезон отпусков или нет, а на партию господина Фицо, да? Угу. Она сейчас, позиция ее ослабевает в Словакии, а понятно, что это личная заслуга господина Фицо, вот при всем уважении к нему, то, что Словакия давала визы россиянам. Например, соседняя Чехия, а вы знаете, там условная граница между Словакией и Чехией, визы не дают уже 4 года, да? И то, что Словакия давала, это было чудо. Сейчас позиция партии Фицо ослабевает. Кстати, забегая вперед, нас то же самое ждет и в Венгрии, да? Вот сегодня мы по Словакии говорим, угу. То же самое один в один нас ждет в Венгрии. Позиции господина Орбана уже ослабели, да, и Орбан уже перестал быть руководителем государства. И сейчас мы уже видим потихоньку охлаждение между Венгрией и Россией. Естественно, это все упрется через какое-то время в невыдачу виз россиянам венгерских.
2: Александр Мушегович, с одной стороны, это понятно. С другой стороны, я много раз слышал, что страны Евросоюза, отказавшись от российских туристов, не очень недовольны тем и своим решением, потому что это все-таки деньги, которые туристы приносят, и они идут в казну того или иного государства. Или это настолько небольшие деньги, что гораздо приятнее им вот таким образом плюнуть в сторону граждан России?
23: Смотрите. Сергей, для кого как? Для Дании, да, это абсолютно небольшие, там, или Люксембурга, там были кроссы россиян, то есть, или Мальта, то есть они не сильно проиграли. Для Чехии, а это главная страна, которая потеряла, вот Польша на втором месте, и дальше уже Прибалтика, да, вы помните, что жители Петербурга ездили в Эстонию как себе домой, да, или в Финляндию, вот, вот эти страны потеряли. А какие-то страны, ну, слушайте, не холодно, не жарко, например, Дания, от того, что россияне едут. Зато мы видим те страны, которые реально хотят россиян, а это вот Франция, Италия, Испания, Греция. Эти страны охотно дают визы. В прошлом году было дано 625 тысяч, в этом году уже поток превышает 600 тысяч. То есть в этом году у нас хороший рост по Шенгену. Англия, кстати, как ни странно, Англия, да, Англия это не Шенген, не Евросоюз, но по Англии у нас там процент отказов меньше 3%. Англия дает всем и трехлетние, и пятилетние многократные визы. Вот как бы это странным не показалось, да, обычно у нас Великобритания плохо относится к России, может быть, но визы дают хорошо.
2: Александр Мушагевич, а подскажите, пожалуйста, вообще много ли людей хотели ездить в Словакию, или они туда ездили по тому, что у них там, ну, я не знаю, может быть, недвижимость какая-то, может быть, они там учатся, может быть, родственники?
23: Слушайте, туристический поток небольшой, там хороший курорт в Низких Татрах, горнолыжный, россиянам он нравился. Ну, есть хорошие замены этого курорта, да, этих курортов в той же Италии, во Франции, вот, поэтому сказать, что прям Словакия, это там манна небесная, и россияне рвались туда. Россияне ехали в Чехию, вот давайте так, вот туда ехали массово. Да. Ну, примерно, чтобы было понятно, на 20 человек в Чехию приходился один в Словакию, вот чтобы была понятна разница, 1 к 20.
2: Ну и многие говорили еще там лет 10 примерно назад, что Чехия это больше похоже на дачу для определенного контингента.
23: Конечно. Особенно Карловы Вары, да, помните, Карловы Вары, только ленивый, по-моему, там не лечился, да, все россияне туда ехали вместо Кисловодска, я помню, да, это лет 20 назад, 15.
2: Да, примерно так оно и было, но получается, что теперь есть какие-то альтернативные направления, которые вы можете, кстати, сейчас в нашем эфире и озвучить. Ну, хотя бы штук 5.
23: А это Азия. Это Азия, Сергей. В первую очередь Китай. Номер один. В Китае есть все. Горы, чтобы кататься на лыжах. Санатории, чтобы лечить. Что, все, что хотите. Китайская медицина, не буду ее рекламировать в эфире. Вот. Uh-huh. То есть все, что хотите. Пляжи, остров Хайнань. Да. Есть экскурсионка потрясающая. Да, там терракотовая армия в Сиане. И горы эти из Аватара. Да что угодно. Китай, Великая Китайская стена. Бесконечно. Это можно на целый час говорить о Китае и всего не рассказать. Потом, естественно, Таиланд, Вьетнам, это тоже туда россияне массово поехали. Ну, Мальдивы, это дорогое направление, но тоже, кстати, удивлю вас, едут массово. Даже вот всерьез задумались о рейсах из Новосибирска. Впервые в истории прямой рейс Новосибирск-Мальдивы. Да, то есть не только из Москвы. Вот, поэтому вот эти страны, ну, понятно, Турция, Египет, и вот сейчас, вы знаете, разрешили ехать в Эмираты. В Эмиратах успокоилось все после конфликта Иран-Израиль. Вот, и сейчас в Эмираты тоже пошел массовый поток.
2: Угу. А, ну, и, Александр Мушагевич, этим летом цены, и разброс их, что выглядит наиболее привлекательным по соотношению цена-качество, на ваш взгляд, по вашему опыту?
23: Ну, Эмираты, Эмираты, потому что сейчас там жарковато, давайте честно, июль-август. Ну, да. И недавно был конфликт, и ательеры пошли, ну, военный конфликт, и ательеры пошли на беспрецедентное снижение. Ну, давайте ваши ручки удивлю. Пятизвездочный отель на берегу моря по системе

0: Да, Кемпинский будет чуть подороже, да, Ладжман, это местечко называется.
1: Да.
0: Вот, а так, как бы, вот Рассельхайма, это еще дальше Ладжмана, там вот такие цены есть, 15-18 тысяч в сутки. Египет еще можно найти за те же 15-18 тысяч, 5 звезд, ультра все включено, Египет еще. И, кстати, Египет у нас сейчас рост где-то плюс 15% после с прошлым годом.
1: Прекрасно. Александр Мушегович, я вас благодарю за столь подробный рассказ. Спасибо. И за ваши советы. Это Александр Мокротычан, вице-президент Альянса турагентств России, был с нами на прямой связи. Обсудили мы новости о том, что Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз российским туристам. А в настоящий момент они доступны только спортсменам, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров. Ну и всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу виз, запись аннулируют. И, кстати, визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги вернутся на банковскую карту в течение одной или двух недель. Таким образом, Словакия стала 9-й страной Евросоюза, которая полностью прекратила выдачу туристических виз гражданам России. Въезд для обычных путешественников закрыт как раз на пик сезона. Это июль и август. Но я напомню, что ранее Еврокомиссия реанимировала идею полностью заблокировать туристический шенген для россиян на уровне всего Евросоюза. Брюссель сейчас пытается продавить введение визового режима для российской, для Федерации в Боснии и Герцеговине, но там инициатива встретила пока жесткий отпор, потому что председатель ведущей партии Республики Сербской Милорад Додик сказал, что сербы не допустят ни отмен безвиза, ни введения санкций против России. А вот Словакию долго убеждать, как мы видим, не пришлось. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. А еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Это следует из последнего исследования. Рассказывает подробности Юрий Кораблев.
2: Каждый пятый россиянин даже на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом. Это выяснили аналитики HeadHunter. Чаще всего на связи в отпуске остаются представители автомобильного бизнеса, работники искусства и медиа. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор НС «Консалтинг» Дмитрий Кафанов.
3: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
2: Половина опрошенных относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый 10-й. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, отметил Дмитрий Кафанов.
3: По-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
2: С конфликтами из-за графиков отпусков сейчас сталкивается четверть россиян, выяснили аналитики Superjob. Многие прибегают к помощи руководства. Разногласия чаще возникают у мужчин. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел

0: 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О русофобии.
1: Власти стран Балтии ведут открытую подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей. С таким заявлением выступил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского МИДа Григорий Лукьянцев. По его мнению, таким способом прибалтийские республики рассчитывают окончательно решить русский вопрос на своих территориях.
0: О важном.
1: Генсек НАТО объявил о запуске производства в Европе танков «Абрамс». Альянс также сможет обслуживать ключевые американские вооружения, такие как ракеты «Атакамс», «Барракуда» и «Стингер», отметил Марк Рютте. На оборонно-промышленном форуме в Анкаре он пояснил, что США и несколько ведущих американских оборонных компаний договорились об инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. По его словам, новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО.
0: О происшествии.
1: Взрывы в Дамаске прогремели во время подготовки к разминированию бомб. Полиция обнаружила взрывные устройства до их активации, но саперы не успели их разминировать, сообщили в Министерстве внутренних дел Сирии. Пострадали не меньше 18 человек, в том числе четверо полицейских. Уточняется, что у президента Франции Эммануэля Макрона в отеле, где он остановился в ходе своего визита, не было. Макрон прибыл в Дамаск накануне вечером. Это первый визит президента Франции после падения режима Башара Асада. В Москве началось прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Церемония проходит в театре «Ромэн». Актриса скончалась 4 июля в возрасте 82 лет из-за тромбоэмболии. Екатерина Жемчужная стала известна благодаря роли в «Вечном зове», но настоящим триумфом для нее стала цыганка Карма в фильме «Карнавал». Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
0: О запретах.
1: С сегодняшнего дня владельцы российских сайтов и мобильных приложений обязаны полностью отказаться от использования иностранных систем авторизации. За невыполнение требования вводятся крупные штрафы. Максимальный размер взыскания может достигать 700 тысяч рублей. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юр или физические лица, а не на пользователей.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 18, пасмурно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Первые итоги саммита НАТО. Создана служба одного окна под названием «Парадная дверь НАТО» для решения всех вопросов военных закупок. А в Европе будут производить американское оружие, в том числе танки «Абрамс» и ракеты «Атакмс» и «Стингер». Ну а курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 75 рублей. Еще вчера он был 80. Начнем с того, что НАТО открывает парадную дверь для военных закупок. Организация Североатлантического договора объявила о создании службы одного окна под названием «Парадная дверь НАТО» для решения всех вопросов военных закупок. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на форуме оборонной промышленности как раз на полях саммита НАТО. Он проходит в Анкаре. И вот, собственно, все это упростит взаимодействие военной промышленности с Альянсом. Все вопросы, теперь связанные с военными закупками, можно будет им решать через некий единый сервис. Такие НАТО-услуги. У нас на связи военный консультант Антон Труц. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Антон Андреевич, ну вот много чего назаявлял Рют. Хотелось бы с вами все это в нашем эфире сейчас обсудить. Начнем как раз с вот этой службы одного окна. Ну, я не знаю. На мой взгляд, это само собой разумеющаяся вещь, и так должно было быть сделано достаточно давно. Заявлять об этом на саммите НАТО в Анкаре, о том, что вот мы в 2026 году, серьезно, у нас госуслуги примерно тем же самым занимаются, это служба одного электронного окна, и все это есть в гражданском подчинении. А мы-то с вами привыкли к тому, что сначала военные что-то изобретают, потом это в народ уходит.
3: Ну, во-первых, здравствуйте. Во-первых, дело в том, что военные, как это, то, что военные изобретают, потом это в народ уходит, это не совсем правильно. Зачастую направление движения инноваций вовсе даже обратное. Во-вторых, самое главное другое. Здесь речь идет не столько об организации, сколько о политике. Дело в том, что над НАТО длительное время, практически со всего его времени, с времени его основания, давлело США. То есть именно Соединенные Штаты Америки, они определяли политику НАТО, они во многом контролировали его организационные структуры, и предпринимать какие-то меры в обход, скажем так, США было даже не столько... Было, короче, не очень удобно и занимало много времени, согласно внутренним протоколам, внутренним протоколам НАТО. Соответственно, поскольку европейские страны НАТО, они хотят поднять свой вес и быть относительно самостоятельными в своих решениях, им, очевидно, потребовались какие-то новые структуры, новые способы делопроизводства, не уверен, что здесь подходит это слово, ну, пусть будет, которые бы могли осуществлять соответствующие операции, которые они считают необходимыми, быстро, без задействования структур, связанных с США. Даже не в том смысле, чтобы делать какие-то вещи, которые противоречат США, хотя это, конечно, тоже, я думаю, имеет, ну, как бы, взгляд в будущее, сколько чтобы не встревать в какие-то организационные вещи. Я думаю, любой из нас сталкивался с ситуацией, когда, что называется, нужно получить чью-то подпись, а у человека просто либо нет, либо он там как-то внимания не обращает, недостаточно внимания уделяет вопросу. Вот если посмотрим, то мы увидим, что США, у них свой взгляд на мировую политику и свой взгляд, самое главное, на то, насколько важны те или иные вещи в мировой политике, например, на Иран, на Украину, на что угодно. А у европейцев свой. Эти взгляды не совпадают. И европейцы хотят получить возможность вести свою политику без того, чтобы, значит, не в рамках вот важности, которую задают американцы. Вот, я сформулировал.
2: Да, Антон Андреевич, а вот то, что по заявлению Рютте НАТО теперь будет производить в Европе американское оружие, там танки «Абрамс», ракеты «Атакмс», «Стингеры», да, финансирование программы там почти 3 миллиарда долларов, а европейское оружие в Европе кто будет производить?
3: Нет, европейское оружие в Европе уже производится, но поскольку поскольку немалая часть у американского оружия, она не имеет не имеет достаточных аналогов, ну, то есть на вооружении европейских стран НАТО, несмотря на то, что европейская военная промышленность очень мощная, состоит значительное количество американского вооружения. Разумеется, они хотят это вооружение для начала ремонтировать и производить. Тоже без прямой зависимости полной от американских партнеров. Потому что лучше, если, понятное дело, если вы производите какой-то танк или ракету у себя, пусть и по лицензии, нежели чем если вы вынуждены каждый раз идти на поклон к заокеанскому дядюшке с просьбой купить еще какого-то оружия. А в него выясняется, что у него нету, например. Да, потому что потратил все на Иран только что. И не продают.
2: То есть 3 миллиарда долларов – это вот как раз на постройку заводов или на их переориентацию на вот как раз на Абрамсы, Атакамсы и Стингеры. Правильно я понимаю?
3: Это на переориентацию. Имеющегося производств, разумеется, потому что строить с нуля это достаточно тяжело, проще расширять имеющиеся, но на самом деле 3 миллиарда это пока это не так много, но это первая ласточка.
2: Ага. А то, что Марк Рютте сообщил о том, что новая программа будет введена, и тут уже побольше денег, 40 миллиардов долларов, которые, вот, в общем, будут потрачены на борьбу с беспилотниками. Там подготовленные специалисты необходимы, страны-союзники тоже обязуются к концу следующего года увеличить число операторов-беспилотников в своих вооруженных силах в 5 раз. То есть они будут обучать, я не знаю, возможно, студентов, кого-то там выберут еще каких-то охранников, которых будут активно обучать управлению беспилотными средствами?
3: Нет, речь идет все-таки, мне кажется, по другое, потому что сказано увеличить количество операторов в вооруженных силах. То есть эти новые операторы будут военнослужащими в первую очередь. Тут надо смотреть на соответствующие постановления об увеличении численности вооруженных сил. Я честно скажу, они мне не попадались, но, возможно, они были. То есть, скорее всего, речь идет не о том, чтобы новых набрать операторов, речь о том, чтобы переориентировать текущих военнослужащих, их переквалифицировать в операторы беспилотников и операторы средств борьбы с беспилотниками, а также, естественно, всех тех, кто обеспечивает и то, и другое. Потому что вы понимаете, одним оператором дело не ограничивается. Нужны те, кто ремонтирует, те, кто их снаряжает боеприпасами и так далее.
2: Ну да, и командные центры, безусловно, тоже нужны, да. Это тоже достаточно серьезные деньги.
3: Да.
2: Помимо этого, я еще обратил внимание на то, что Рютте на саммите в НАТО в Анкаре заявил, что будет закуплено там до десятка самолетов ДРЛО у Сааба, это шведский производитель, да, потому что устаревшие американские самолеты этой системы И-3, в общем, уже больше не нужны, к тому же там еще какая-то напряженность между Штатами и НАТО, и закупка 6 самолетов Boeing И-7 нового поколения была отменена. И теперь как бы шведы получат деньги на то, чтобы производить вот такие самолеты, потому что их хотят купить.
3: Да. Все-таки надо учитывать, что шведские Саабы версии ДРЛО и Е-3 Сентри – это самолет совсем разного класса. Е-3 Сентри – он очень большой самолет с очень мощным радаром. Даже несмотря на то, что это самолет не новый, все-таки размер того, что вы можете поднять в воздух, в данном случае имеет значение. Но вы совершенно правы, что вот у нас есть именно пример, когда небольшие разногласия между США и Европой. Ну, я говорю небольшие, потому что, как говорится, НАТО не развалилось, от того, что эта закупка не состоялась. Вот, они привели к тому, что НАТО не смогло получить, европейские страны НАТО не смогли получить образец вооружения, который они хотели. Ну, естественно, приняли решение закупать их у отечественного производителя, благо он есть. Самое главное то, что мы видим, что европейские страны НАТО, они активно вооружаются. То, что Америка реформирует свои вооруженные силы, мы к этому как бы уже привыкли. Оно все время так было. Американцы много внимания уделяют именно чисто военной стороне своей мощи. А то, что европейские страны НАТО начали активно вооружаться, это относительно такая новость, которая произошла только в последние годы. Ну, вооружаются они, естественно, против кого? Против нас, потому что вряд ли у них есть другой противник.
2: Ну да, по крайней мере, придумать его в кратчайшие сроки они сейчас не смогут. Антон Андреевич, а вот что по поводу участия Зеленского и неучастия одновременно вот в этом саммите, потому что на ужине он будет, ужин лидеров НАТО в Анкаре, да, но на заседаниях саммита НАТО не участвует и участвовать не будет. И его выступление также было отменено, об этом пишет CNN. На ваш взгляд, о чем это говорит?
3: скажем так, я считаю, что это не говорит ни о чем принципиально. Понятное дело, что у них регулярно возникают разногласия, причем по внутриполитическим соображениям, ну, как недавний скандал, когда поляки потребовали от Украины не поддерживать, ну, демонстративно не поклоняться бандеровцам. Скандал, это у Зеленского, как это, Зеленский посылает обратно орден Белого Орла, поляки ругаются, это понятно. Но это ведь почему происходит? Это потому что в Польше бандеровцев, очевидно, не любят, им, очень мягко выражаясь, есть за что их не любить, и поэтому польские политики не могут не реагировать на подобные выходки Зеленского и украинских политиков. Но магистральный курс на поддержку Украины, на то, чтобы именно военную поддержку Украины в конфликте с нами, он, извините, никаких тенденций к изменению не проявляет.
2: Угу. Да, спасибо большое за ваше мнение, Антон Андреевич, благодарю вас, прощаюсь до следующего раза. Антон Труц, военный консультант, был с нами на прямой связи. Мы обсудили первые итоги саммита НАТО и заявление генсека Альянса Марка Рютте. Скоро вернемся и продолжим. Курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 75 рублей. Вчера он торговался на отметке 80. Что это значит, через пару минут обсудим.
0: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. Курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 75 рублей, а вчера он торговался на отметке 80 рублей. В былые годы это было бы большому количеству слушателей радио «Комсомольская правда» интересно, и, естественно, они бы считали, сколько их накопления там убавили-прибавили. Ну вот, данные торгов об этом сообщают, и мы решили обсудить эту тему с экономистом, с Лазарем Бадаловым. Лазарь Ашханович, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Вот тут ранее еще стало известно, что Минфин сократит закупки валюты в рамках бюджетного правила. В июле будет покупать валюту и золото на 5,5 почти миллиардов рублей в день, это следует из сообщений ведомства. И это почти в 2 раза меньше, чем месяцем ранее. В июне министерство приобретало валюту там чуть менее чем на 10 миллиардов рублей в день. А что происходит с долларом или с рублем что-то происходит?
8: Ну, вы знаете, да, здесь, наверное, правильно говорить о том, как меняется курс рубля, потому что, в общем-то, вот эта тенденция, там, допустим, укрепления рубля, она наблюдается не только в отношении доллара США, но и в отношении евро, юаня и других валют. Вот, соответственно, что, собственно говоря, такого фундаментального, да, сейчас происходит с нашим курсом. Это, в общем-то, что меня недавно, кстати, порадовало, и в Банке России наконец признали, потому что до этого все-таки, например, представители Банка России все-таки настаивали на том, что там, ключевая ставка определяющая для курса рубля. Но вот, на мой взгляд, потоки экспорта и импорта сейчас действительно в большей степени определяют тенденцию на валютном рынке. И сейчас я имею в виду не конкретную ситуацию в текущий момент, в этом году, а вообще начиная с 2022 года, когда начали действовать такие вот основные санкции, когда с нашего рынка ушли нерезиденты, когда, вот вы правильно отметили, наше население до этого внимательно следило за курсом, в том числе и доллара США, и евро, потому что использовались эти валюты как инструмент бережений, как средство платежа при поездках за рубеж и так далее. Сейчас все эти направления, назовем их так, они, в общем-то, не актуальны. Нерезиденты на нашем рынке не присутствуют из-за санкций. Население не рассматривает валюту как инструмент сбережений, потому что безналичные платежи, по сути, нам остались на уровне населения тоже недоступны. С наличной валютой есть проблемы, в том числе связанные с новыми старыми банкнотами и так далее. Поэтому вот ключевой такой фактор, влияющий на курс рубля, это потоки экспорта и импорта. И опять же, как вы еще правильно отметили, это бюджетное правило. Но в рамках бюджетного правила нужно понимать, что за последнее время, вот опять же, это уже касается текущего года, бюджетное правило стояло на паузе в силу там цен на энергоресурсы. С прошлого месяца оно работает, бюджетное правило, но те суммы, которые объявляет Минфин в рамках покупки валют, их нужно еще, скажем так, рассматривать в контексте так называемых операций зеркалирования со стороны Центрального банка. То есть какие чистые покупки, продажи, в общем-то, осуществляются на рынке. Минфин заявляет там одну сумму, а за счет вот этого зеркалирования, то есть обратных сделок со стороны Банка России, чистая, например, покупка, она намного меньше. Вот, поэтому потоки экспорта и импорта сейчас такие основные факторы, влияющие на курс рубля ежедневно.
2: Угу. А многие уже давно не рассматривают доллар как инструмент вложения и заработка, но еще такие люди, по-моему, сохраняются. Так вот, покупать или не покупать пока дешевый доллар? 75 рублей все-таки.
8: Мы не даем, да, инвестиционные рекомендации.
2: Это точно, да.
8: Действительно, сохраняется, скажем так, категория людей, которые привыкла еще со времен 90-х хранить свои сбережения в наличной иностранной валюте. Это право каждого человека. Мы не будем ни отговаривать, ни советовать. Да, нужно только лишь понимать, что все-таки вот этот рынок, да, этот инструмент, который был раньше нам привычным в 90-е, в нулевые, купить там наличные доллары и хранить их дома, это сейчас не очень актуально, опять же, в силу того, что сегодня вы покупаете банкноту, завтра вы приходите эти доллары сдать обратно в банк, а в банке вам объявляют, что это уже банкнота старого образца или она не совсем новая, соответственно, возникнут трудности с обратной продажей, или будет дисконт при продаже. Ну, то есть такой инструмент для хранения далеко не удобный.
2: Угу. Да, спасибо.
8: Соответственно, Да.
2: Да, спасибо, Лазарь Ашханович, за эти не финансовые и не инвестиционные, но все-таки советы и рекомендации, и ваши объяснения и ответы на ваши вопросы, мои вопросы вернее. Это был Лазарь Абадалов, экономист. Мы обсудили, что курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 75 рублей. Про финансы разговор в нашем эфире продолжим прямо сейчас.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о периоде охлаждения. Что это такое, на какие финансовые продукты он распространяется и как работает. Простой и понятный многим пример. Вы купили джинсы, но дома поняли, что они вам не подходят. Решается эта проблема просто. Берем чек и относим их обратно в магазин. Товар, если он без дефектов, примут, а деньги вернут в течение нескольких дней. Главное – оформить возврат в течение 2 недель. Точно так же можно отказаться от некоторых страховок и кредитов. Тот срок, за который клиент может передумать, и называется «периодом охлаждения». Наверное, потому что за это время человек сможет с холодной головой принять взвешенное решение. Или потому, что такая возможность вернуть свои деньги назад должна была охладить пыл слишком рьяных продавцов или агентов, которые активно навязывали полисы и кредиты. Начнем со страховых продуктов. В большинстве случаев вы вправе отказаться от полиса в течение 14 дней после его покупки и вернуть назад деньги. А вот для страховок, которые оформляются вместе с кредитом или займом, период охлаждения сделали больше – 30 дней. Точно такой же срок действует и по полисам накопительного страхования жизни. Правила возврата следующие. Если страховка еще не начала действовать, вам вернут ее полную стоимость. Если страховая защита уже включилась, но страховой случай не наступил, и сумма возврата могут вычесть часть денег за те дни, когда страховка работала. Условия возврата каждая компания обязана указать в договоре или правилах страхования. При этом за добровольную страховку, которая влияет на условия кредитного договора, вам вернут уплаченные деньги полностью. Подать заявление можно как лично, так и онлайн. Правда, есть важный нюанс. Правила действуют только для договоров добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например, ОСАГО, период охлаждения не распространяется. Теперь про кредиты. По ним тоже можно передумать. Период охлаждения в банке – это обязательная по закону пауза между подписанием кредитного договора и зачислением денег на счет. Она действует на потребительские займы. С сентября прошлого года получить деньги в банке мгновенно можно, но только на сумму до 50 тысяч рублей. Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей, то средства поступят на счет не раньше, чем через 4 часа. А если сумма выше 200 тысяч рублей, период охлаждения составит минимум 48 часов. Эту меру ввели для противодействия телефонным мошенникам, которые убеждают жертв оформить кредиты на свое имя и отправить деньги якобы на безопасный счет, а на самом деле аферистам. За 2 суток потенциальная жертва может опомниться, пообщаться с близкими, прийти в себя, понять, что ее обманывают, и отказаться от ненужного ей займа. Кроме того, период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. При этом, как поясняют в ПСБ, на некоторые виды кредитов период охлаждения не действует. Это залоговые и целевые займы. Например, ипотека и автокредит, когда имущество заемщика выступает залогом по кредитам, а также образовательные кредиты и на покупку бытовой техники, если деньги напрямую перечисляются продавцу. Самое главное, клиент может отказаться от кредита после подписания договора, но до получения денег. Правда, и во втором случае больших проблем не будет. По российским законам заемщики могут в любой момент погасить все долги досрочно, без уплаты каких-либо пени и штрафов. Единственное, в некоторых случаях придется заплатить проценты за те несколько дней, что деньги лежали на счете. Но это в любом случае будет немного. И, наконец, очень важный нюанс. Как поясняют в бюро кредитных историй, отказы человека от кредита в период охлаждения не приводят к ухудшению его кредитного рейтинга. Его, как мы знаем, нужно беречь, чтобы получать наиболее выгодные предложения от банков. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Коммунальные службы устраняют замечания, выявленные в ходе партийного рейда «Единой России» на городской пляж в Великих Луках. Одним из вопросов, на которые обратили внимание участники рейда, было состояние спортивной площадки. Специалисты приступили к ее ремонту и приведению в надлежащее состояние. Именно такой формат взаимодействия позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы и добиваться их решения. Все замечания, озвученные жителями и зафиксированные в ходе рейда, останутся на контроле до их полного устранения. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля в 17:00 в Доме культуры Ленинского комсомола состоится День правовой помощи. Центр социального обслуживания приглашает семьи с детьми и семьи участников СВО. За июнь тысячи гостей провели время в Луки-парке, а некоторые аттракционы стали настоящими фаворитами. Среди самых популярных аттракционов июня – колесо обозрения. Его посетили более 7 тысяч человек. На ракушке и летающей тарелке покатались более 3 500 посетителей. Теперь в конце каждого месяца Луки-парк планирует делиться рейтингом самых популярных аттракционов.
0: О валютах.
4: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11.46.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около +17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Продолжаем обсуждение главных тем дня. О погоде поговорим. Москву накроют грозы и мощные ветра, сообщает Гидрометцентр российский. Сегодня ожидается облачная погода. В столичном регионе кратковременные дожди. Ну а на этой неделе осадки в регионе будут идти почти ежедневно. И в Москве может выпасть до 80% месячной нормы дождей. Ну и в регионах России на ближайшую неделю погоду также рассмотрим. В эфире радио «Комсомольская правда». Об этом рассказала ведущая метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
8: Температура пока очень комфортная, и мы ждем, что первая неделя, по крайней мере, будет вот на таком температурном фоне, а во второй половине, да, ждем повышения постепенной температуры, и в конце рабочей недели, в выходные, температура на пару градусов превысит норму. При этом погода будет неустойчивая, ее будет определять высокий, обширный, малоподвижный циклон, который распространяется до больших высот, и он как раз нам и обеспечивает вот такую неустойчивую погоду с дождями, ну, кратковременного характера. Будет и солнышко в дневные часы. Ну, честно говоря, в основном они будут идти днем, но местами ночью тоже могут быть, потому что атмосферные фронты, у нас волны на них могут быть, теплые участки, и они обостряются как раз в ночное время. Но дожди нам прогнозируют преимущественно умеренной интенсивности, при этом не исключаются сильные дожди, это лето, это ливневой характер дождей, то есть в этом плане все нормально. Напомню, что июль у нас в годовом ходе самый влажный месяц. Но вот данная ситуация, она действительно, ну, отличается тем, что это не отдельные какие-то внутримассовые грозы. А, в общем-то, многие районы задевают эти дожди. Центр европейской России, ну, а центр циклона приземного, он находится чаще над северо-западом, то есть это северо-западный федеральный округ и северо-запад центрального федерального округа, Тверская область и Новгородская, Псковская, тоже западный федеральный округ, Ленинградская область. И до арктического подбережья, да, здесь будут дожди, на севере еще и ветер будет фоновый, не только порывистый. И лето – это комплекс вот таких конвективных явлений, это ливни, грозы, местами град и порывы ветра. До, ну, по крайней мере, вот сейчас у нас в прогнозах 15 метров звучит, 15-17. И в отдельных районах дожди могут, ну, иметь такие пики по своей интенсивности. То есть это могут быть ливни. Ливни, когда там за час выпадает 15 миллиметров. Но в большом городе, конечно, все это чревато подтоплениями, потому что город у нас на разных высотах находится. Ну и где-то асфальта очень много, в пониженных участках вода скапливается, то есть это следствие дождей. А такие местами сильные дожди могут быть вот в северо-западном федеральном округе, в центральном, они будут иметь локальный характер, то есть поле умеренных дождей будет немножко больше, но локально они могут достигать интенсивности сильных. Но и смотрите, даже в Москве, если дождь пройдет над Ботаническим садом или Волосиным островом, то мы больших последствий не заметим. Если это пройдет в центре города, где-то в пониженном участке, где все заасфальтировано, то да, воды будет побольше, будут локальные подтопления. Они быстро возникают, но также быстро вода сходит.
7: Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 90%. Что вообще сейчас происходит на рынке электрокаров, подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
9: Спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями резко подскочил. Это видно по свежим данным, которые обнародовало агентство «Автостат». За последнюю неделю июня на учет в ГАИ поставили 1750 гибридных авто. Больше на треть, чем недели ранее, когда было 1300 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями прошлого года для подключаемых гибридов, то рост составил почти половину. Обычно продавалось около 1200 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались Evolute iSpace, Geely и MI, Voya Free и Exit Atlantix. Сегмент чистых электричек тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар Эволют iJoy почти исчез из дилерских центров. Его попросту смели с полок. Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, говорят в агентстве «Автостат». Бюджетные варианты с пробегом просто закончились. Половина спроса на электрокары – это был Эволют iJoy. Его сейчас нет в наличии ни у кого. Компания Эволют, которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Моторинвест», подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили, что в связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели «Воя». На них тоже начался настоящий бум. Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом Радио КП рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами – ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Повышенный интерес к электрокарам временный, заявил Олег Масеев.
10: Сейчас, конечно, интерес к данным автомобилям возрос, ну, на фоне очередей на заправках. Я сам езжу мимо заправок и думаю, какой я молодец, что купил электричку и не стою в этих очередях. Но надо понимать, что там все равно есть ограничения, потому что для дальних поездок, ну, гибриды еще подходят, но, опять же, в тех же очередях стоят электрички для дальних поездок, ну, все те же там остановки по 40 минут на зарядку, это если свободная зарядка. Поэтому тут ограничения есть в любом случае. Да, сейчас, ну, как бы определенный всплеск интереса есть. Когда решится этот вопрос, спрос сократится, но все равно потихоньку мы будем двигаться там к 10% доли рынка от гибридов и электричек.
9: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также не видит устойчивого тренда на электрификацию российского автопарка. По его словам, электрокары, как и гибриды, как правило, машины дорогие.
11: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис, но кого-то этот подвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прямо рынок поменяется, конечно, нет.
9: Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном. Ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. В стране примерно 17 тысяч электрозаправочных станций, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев электричек покупают их осознанно. У них есть своя розетка, загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
7: Не будем оставлять автомобильную тему и продолжим ее в нашем эфире с традиционной рубрикой «Под капотом».
12: Рекламно-информационная программа.
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
13: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Если у автомобиля внезапно появляются неровный холостой ход, рывки при разгоне, провалы тяги или проблемы с запуском, это всегда повод насторожиться. Чаще всего в таких случаях первым делом думают о свечах, форсунках, топливном фильтре или воздушной системе. И это логично, но иногда причина оказывается куда проще. В бак попал плохой бензин. Он может содержать воду, грязь, ржавчину и другие примеси. Все это нарушает нормальную работу двигателя, мешает правильному распылению топлива, забивает фильтры и форсунки и в итоге сказывается на сгорании. Иногда бензин даже не столько загрязнен, сколько просто испорчен временем, если он хранился неправильно или слишком долго стоял. Он теряет летучесть и перестает работать как должен. Симптомы плохого бензина очень похожи на признаки неисправности двигателя. Поэтому главный ориентир – время появления проблемы. Если все началось буквально сразу после заправки, особенно на незнакомой АЗС, это уже серьезный повод заподозрить топливо. Если после повторной заправки в другом месте поведение автомобиля заметно улучшилось, версия с плохим бензином становится еще более вероятной. Дополнительный сигнал, если жалобы появились у других водителей, заправившихся на той же АЗС. Важно понимать, что плохое топливо не всегда вызывает поломки моментально. Иногда оно действует медленно. Сначала появляются легкие подергивания, потом растет расход, затем двигатель начинает работать хуже. Именно поэтому многие водители до последнего не связывают странное поведение машины с качеством бензина. Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, полезно заправляться на проверенных станциях и не хранить топливо слишком долго, если речь идет о канистрах или редко используемой технике. А еще, чтобы минимизировать негативное влияние некачественного топлива и поддерживать топливную аппаратуру в исправном состоянии, надо пользоваться моющими присадками Супротек Апрохим СГА для бензина или СДА для дизеля. Присадка мягко очищает топливную аппаратуру, смазывает ее, защищает от коррозии, предотвращает образование отложений. Это восстанавливает рабочие характеристики топливных насосов, инжекторов или форсунок, защищает их от износа, продлевает срок службы. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
14: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
15: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
16: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
20: А знаете ли вы что?
21: Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможна. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
25: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
24: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
1: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах, ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России, а также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века», а вслед взяла и платину.
24: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
1: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей». Только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
24: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
1: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
24: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
1: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
24: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда».

0: борьбу с острой и ноющей болью. Надежда направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
1: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие «Надежды» направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777 4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
1: Жизнь без надежды невозможна. Особенно, когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США.
4: Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймере Марка Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специально инкрустированная фигура в команду Трампа. Но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уитков, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько о том, возможно ли провести выборы на Украине.
6: Сейчас вполне возможно, что это просто дымовая завеса.
4: Ну, ничего.

0: Уже нет, на самом деле я вообще не понимаю, как можно проводить выборы в сентябре, если сейчас уже начало июля. То есть фактически осталось 2 с чем-то месяца. По регламенту, по закону, там требуется начинать подготовку за полгода. Там должна начинаться агитация и регистрация кандидатов за несколько месяцев. Там должны рассматриваться разного рода подписи. Ну, я как-то не понимаю, как это за 2,5 месяца можно все это успеть сделать. Поэтому, скорее всего, если выборы реально и будут проводиться, то явно не в сентябре, гораздо позже. Ну и здесь вариант какой? На самом деле, вот мне кажется, что Запад пока все в Зеленском устраивает. То есть он продолжает выполнять свои задачи.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Кремль говорит.
2: Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев будет готов принять нужные решения. Это заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда украинские власти проявят добрую волю и готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты, так сказал Песков, отвечая журналистам. Он добавил, что постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения целей России, добавил Песков.
1: О вооружениях.
2: НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества, которые позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений непосредственно в Европе. Это заявил генсекретарь Альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре. Речь о танках «Эбрамс», ракетах «Атомкс», «Стингер» и других. Как пояснил генсек, особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. Также он добавил, что новые инициативы направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В последние годы страны Североатлантического альянса объявили о масштабном наращивании оборонного производства на фоне конфликта на Украине и заявлении США о необходимости увеличения европейского вклада в коллективную оборону НАТО.
1: О политике.
2: В Казахстане обнулили президентские сроки Касым-Жомарта Токаева. Новая конституция страны вступила в силу 1 июля. Она дает право президенту вновь баллотироваться на выборы главы государства сроком на 7 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза.
1: Про визы.
2: Решение визового центра Словакии ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России носит временный характер и связано с техническими вопросами. Об этом агентство ТАСС сообщили в словацком посольстве. Меры будут действовать до конца лета 2026 года. В июле и августе подать документы на визу можно будет только спортсменам. Записи заявителей, которые ранее зарегистрировались на подачу документов, визовый центр аннулирует. При этом остается доступной заявка на национальную визу. Это уточнили в Ассоциации туроператоров России. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня в эфире очередная передача «Загадки легенды Великолукской земли», которую веду я, историк-краевед Владимир Орлов. В августе мы торжественно отметим 860-летие нашего древнего, но вечно юного города. И поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем цикл передач, посвященных жизни и быту великолучан в прошлом, потому что это очень интересно узнать, как жили наши предки в более раннее время. Я долго думал, с чего же начать, и вот, проезжая по Новоселенинской улице, обратил внимание на работающую баню Каменка. А ведь ей более 100 лет. Поэтому работает, продолжает выполнять свои функции. И я решил, что первую нашу передачу мы посвятим баням. Баням Великих Луг в прошлом, далеком и не очень далеком. В энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона понятие «бани» формулируется следующим образом. Так называется помещение для омовения всего тела теплой водой. Играя не только гигиеническую, но и важную медицинскую роль в жизни людей, баня возникла еще глубокой-глубокой древности. Пользуясь популярностью она и у наших предков восточных славян. В их религиозных верованиях даже существовал специальный довольно вредный дух, который так и назывался банник, подобно домовому, постоянно проживавший рядом с людьми. А первое упоминание о банях на Руси зафиксировано в знаменитой повести временных лет. На протяжении столетий русские, начиная с царей и кончая крепостными крестьянами, еженедельно, обычно по субботам, шли в личные или общественные мыльни, чтобы снять с себя накопившуюся грязь и, попарившись, поправить свое здоровье. У большинства населения в России, в том числе и в Луках Великих, где-нибудь в углу двора или сада стояла паровая, или, как тогда ее называли во всем мире, русская баня. И если Западная Европа утопала в грязи, и даже короли мылись всего несколько раз в жизни, и королева, то у нас каждую субботу это был обязательно банный день. О том, как мылись в великолузских банях до революции, прекрасно описано в книге Андрея Павловича Лопырева «Город моего детства». Когда промокший весь день, хлюпавший по жидкой грязи в лаптях или до костей продрогший на морозе житель древних Великих Луг приходил к себе в баню, он начинал чувствовать, что в трудной, холодной, чаще всего полуголодной жизни все-таки существует рай. Пусть баня тех времен была маленькой избушкой для утепления, наполовину врытой в землю, пусть стены и потолок были черны от сажи, пусть не было темно и чуть только светил коптящий фитилек плошки с салом, но в ней было тепло, божественно тепло, особенно на верхней полке, да еще если поддать как следует пару. Березовый веник хлещет, как огненный, дух захватывает, пересыхает горло, сердце стучит, как молодое, кровь приливает к коже, она краснеет, течет ручьями пот, очищается от грязи, из тела выходят всяческие хворости. Натертый суровой рогожной мочалкой до красного коленя, обновленный, помолодевший, переполненный энергией, древний великолучанин выскакивал из бани на мороз и, испуская крики удалой радости, катался по снегу и снова нырял в парную духоту. Березовые или дубовые веники великолучане загодя покупали на рынке или заготавливали самостоятельно. Сначала в бане мыли младших детей, потом мылись старшие дети, которые уже умели мыться сами, а уже к вечеру мылись и родители. Кроме личных, во многих российских городах были общественные или торговые бани. До 18 столетия они были общими для мужчин и для женщин. И только при царице Екатерине II в общественных банях появляются мужские и женские отделения. Любопытно, что царица разрешала посещать женские отделения художникам и живописцам. Вначале такие бани являлись государственной собственностью, принося доход казне, а с 19 века перешли в частную собственность. Первые сведения о торговых банях в Великих Луках относятся во второй половине 19 века. Одну из них построил на своем участке на правой набережной, ныне территория предприятия тепловых сетей на набережной лейтенанта Шмидта, местный предприниматель Адольф Николаевич Барткевич. Баня была в должной мере благоустроена и охотно посещалась горожанами. Но в 1904 году она прекратила свое существование, так как Барткевич, не мудрствуя лукаво, отработанную воду сливал прямо в ловоть. Это безобразие вызвало крайнее возмущение городской думы, которая своим решением обязала владельца бани установить на ней фильтр системы инженера Гердвойна и провести вдоль набережной, чтобы отвести грязную воду ниже по течению реки. Барткевич обиделся на такие придирки и баню закрыл. Другую общественную баню содержала на Никольской улице, ныне проспект Ленина, великолучанка Юлия Николаевна Хританович. Использованная вода из ее бани попадала либо в Старореченское озеро, находилось на территории нынешнего радиозавода, либо в Червятовский ручей, пересекавший Никольскую улицу в районе нынешнего магазина товара для мужчин. Собственно, это сейчас другой магазин. Раньше был магазин товара для мужчин. Сейчас несуществующий. Претензий санитарной службы города к бане Хританович не было. Устройство общественных бань определялось специальным строительным уставом. Они должны были располагаться вблизи воды, отдельно от других строений, и обязательно иметь сень или коридор, раздевальню, мыльню, паровую комнату, водогрейню, теплое отхожее место. Пол двойной, сверху дощатый со щелями, снизу цементный или асфальтовый с канализационной трубой. Лавки деревянные, не крашеные, с прорезями для стока воды. Мужское, женское, семейное отделение должны были иметь отдельные входы и соответствующие надписи. Плата за помывку была небольшое, составлял от 5 до 40 копеек с одного человека. Дороже всего стоил семейный номер. В Великих Луках было распространено следующее явление, свидетельствующее о бедности части населения. Приходили женщины с малолетними детьми, покупали билет за пятачок и вели своих детей бесплатно, неся еще узел белья, чтобы постирать. Такое снисходительно допускалось. Особенно много народу бывало в банях по субботам, после трудовой недели выстраивались очереди. По норме более полутора часов мыться и париться запрещалось. Любители попариться поддавали жару горячей водой, а также квасом и пивом, чтобы был особенно мягкий, духовитый пар. За дополнительную плату можно было нанять банщика, который не только парил клиента, но затем делал ему некоторое подобие массажа. Бани находились под присмотром санитарного врача города, который следил, чтобы не было угара, соблюдалась чистота и регулярная просушка, и чтобы в банях не действовали всякие сомнительные доморощенные лекари, предлагавшие за плату поставить банки, пустить кровь, приложить пиявок и тому подобное. В начале 20 века за пределами тогдашней городской черты возникли еще две бани. Одна для рабочих главных железнодорожных мастерских в Новоселенине и другая для служащих железнодорожного узла возле депо. Горожан их не пускали. После революции общественные бани в Великих Луках закрылись, личные были разграблены, заводская железнодорожная обслуживали только своих рабочих красноармейцев, поэтому проблема помывки граждан в годы гражданской войны стояла в нашем городе крайне остро. Результатом это являлся и тот недобрый период массовшегося населения. И только в годы НЭПа ситуация начала улучшаться. В начале 1920-х годов предпринимателям Петровым и Кочеровым на углу Козобродской улицы ныне Льва Толстого и набережной лейтенанта Шмидта в двухэтажном старинном доме была открыта хорошая общественная баня, получившая название «Старый». Это название, это здание не сохранилось. Правее, в феврале 1938 года построили здание новой бани, выполнявшей свои функции до 1980-х годов. Сейчас в ней размещается предприятие тепловых сетей. Сохранились хорошие довоенные снимки этих двух бань. Ну, а что из себя представляла баня Каменка на Новоселенинской улице, мы узнаем после рекламы.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу передачу, посвященную великолукским баням. Баня Каменка, получившая свое название уже в 21 веке, была построена еще до революции для рабочих главных великолукских железнодорожных мастерских, позднее паровозо-вагоно-ремонтного завода. Мастерские, открытые 10 сентября 1901 года для ремонта подвижного состава Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги, являлись самым современным по тем временам предприятием. Они имели 7 цехов, собственную электростанцию, водопровод, канализацию, канализации, паровое отопление. Работало на них свыше 500 человек. А вот условия жизни рабочих начальство беспокоило мало. Понадобились события революции 1905-1907 годов и экономические стачки, чтобы в 1909 году была открыта заводская столовая, а чуть попозже и заводская баня. Первоначально она имела только мужское отделение, женщин на работу в мастерские не брали, и обслуживала заводских рабочих и военнослужащих, временно находившихся на железнодорожном узле после революции красноармейцев. С 1926 года, когда пристанционный поселок Новоселенино вошел в состав города Великие Луки, а может быть и раньше, в годы НЭПа, в бане появилось женское отделение, и у нее начали пускать всех желающих. Любопытно, что сразу появилось очень много граждан, хотевших помыться и попариться именно здесь, хотя две городских бани работали исправно. Для этого от центра города приходилось идти пешком, так как общественный транспорт появился в Великих Луках только в конце 1930-х годов. Что из себя представляла довоенная баня, мы можем узнать из рассказов великолукских старожилов, неоднократно в ней бывавших. В левой части бани находилась касса и буфет, где продавали кружечное пиво, лимонад в бутылках, конфеты, печенье и прочее. Затем женское отделение, куда матери могли водить своих сыновей до 5 лет бесплатно. Мужское отделение было справа. Обе они соединялись узким служебным коридором, где хозяйничали банщик и банщица. У них в случае необходимости можно было приобрести за плату мыло, мочалки и веники. В раздевалке стояли высокие пронумерованные шкафчики для одежды, перед ними длинные скамейки, на шкафчиках сверху лежали жестяные тазики-шайки. Вошедшие посетители передавали банщику билет и шли занимать свободный шкафчик. В моечном отделении были узкие длинные деревянные скамьи и краны с горячей холодной водой. Цементный пол имел канализационное отверстие, куда стекала вода. Баня нахален сливала использованную воду, приток речки Ситовки, которая из-за этого не замерзала даже зимой, поэтому получила название, сохранившееся до настоящего времени, теплая канава. В парилке имелась большая печь с лежащими на ней камнями для создания пара и деревянный полог со ступеньками, куда забирались любители попариться. Камни время от времени менялись, а использованные часто причудливые формы складывались во дворе бани и рассаскивались окрестными ребятишками для своих коллекций и игр. Топилась баня углем. Работала баня 6 дней в неделю. Поскольку у нее часто выстраивались длинные очереди, особенно по субботам, после трудовой недели, более полутора часов мыться и париться было запрещено. Во время войны баня, хотя и пострадала, но не очень, и в середине 40-х годов уже вновь начала действовать. Кроме великолучан, ее в это время один раз в 10 дней, поздно вечером, организованно посещали немецкие военнопленные, чей лагерь находился рядом на территории ПВРЗ. Любопытно, что когда я в конце 50-х, 60-х годах постоянно посещал эту баню, по привычке называемую заводской, много в ней сохранилось с довоенных времен. Билет в кассе стоил тогда 13 копеек. В середине 60-х годов рядом был построен дом быта, где имелось парикмахерское фотоателье, а возле входа всегда стояла бочка с квасом на колесах, где можно было купить маленькую кружку за 3 копейки или большую за 6 копеек. Это вот только одна баня, которая продолжает выполнять свою функцию. А есть еще очень интересная Лазаревская баня. Она не старинная, она была открыта в 1950-х годах, но имеет оригинальную форму и представляет интерес как архитектурное строение. Так что история бань Великих Лук в прошлом очень интересная. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу с легким паром. До следующих встреч.
11: Честное риэлторское.
12: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
13: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья, это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
12: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
14: «Честная риэлторская». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
16: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Ошибка большинства – просто терпеть. Терпеть, когда ночью постоянно встаешь по нужде, а тяжесть внизу живота не отпускает. Днем ходишь злой, раздраженный, срываешься на всех. Терпеть, когда в голове одна мысль – где туалет? Из-за этого замыкаешься в себе, на все вечная отговорка. Устал, никуда не хочу, побуду дома. Мир сужается до размеров квартиры. А причиной всему – предстательная железа. Верните себя настоящего. Попробуйте Солютем Про, созданный в Израиле для поддержания здоровья простаты. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Солютем Про содержит экстракты растений, которые являются важным питанием для простаты. Они участвуют в поддержании ее естественного размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы отговорка «устал, никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Солютем Про – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Кремль говорит.
2: Для России предпочтительно урегулирование военного конфликта на Украине политика дипломатическими средствами. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, продолжающиеся просьбы Киева о поставках вооружений не помешают продолжить СВО. Песков также уточнил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с Вашингтоном по украинскому конфликту и надеется, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития увенчаются успехом.
3: О политике.
2: В Анкаре сегодня открывается двухдневный саммит НАТО, на котором в том числе должны принять решение о предоставлении Украине военной помощи в размере 140 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Но эти деньги планируется потратить не на закупки вооружений, а на их производство, что потребует времени. Это означает, что НАТО не сможет удовлетворить немедленные военные потребности Украины. США в финансировании этого пакета помощи не участвуют.
3: О санкциях.
2: Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных антироссийских санкций. Под ограничительные меры попали 57 физлиц и 30 юрлиц. Большинство из них – граждане и резиденты России. В их числе компании, производящие оборудование для российского военно-промышленного комплекса, их руководители, а также военные блогеры. А еще в списках депутат Московской городской думы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.
3: О кредитах.
2: Российские банки в июне этого года заключили с физлицами почти 3 миллиона кредитных договоров на 1 триллион 160 миллиардов рублей. Это следует из статистики консалтинговой компании Frank RG. Это максимум с декабря прошлого года. Тогда было 1 триллион 330 миллиардов. А если исключить этот месяц как период сезонно высокого спроса, то последний раз сопоставимые выдачи розничных кредитов наблюдались в августе 24-го. 1 триллион 190 миллиардов. Тогда на рынок еще не успело сильно повлиять начало цикла повышения ставки Центробанка. Объем выдач по сравнению с маем увеличился на более чем 17%, а год к году в полтора раза. Рост относительно майских уровней показали все сегменты кредитования.
3: обо всем.
2: Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в киноискусство. Об этом сообщила Венецианская биеннале. Клуни, в свою очередь, признался, что получить награду для него огромная честь. Клуни сыграл более 80 ролей в кино. Он один из трех человек в истории «Оскара», получивших номинации сразу в 6 разных категориях. Лучший фильм, режиссура, главная и второстепенная роль, оригинальный и адаптированный сценарий. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Луки ФМ, передача «Комментируй это», и я, ее ведущая, Катя Пахомова. Здесь у нас новости в мире без политики и интересные комментарии к ним. Итак, 2 недели прошло, поэтому новостей накопилось целая куча, но давайте самых актуальных не будем сейчас начинать, оставим их на второй выход, а начнем с того, что я подсобрала для вас чуть ранее. Итак, шопоголики оказались самыми худшими сотрудниками, так показало исследование, и, как обычно, я не понимаю, кто вообще это все исследуют. Они тратят как минимум 30 минут в день на покупки в интернете прямо на работе, особенно перед праздниками. В месяц это выходит чуть больше, чем 10 часов. Можете себе представить. На самом деле, я себя тоже отношу к шопоголикам. И, соответственно, работодателям это приносит огромные убытки. Ну, не знаю, насколько это правильное исследование. Мне бы хотелось более полную статистику почитать, потому что, как правило, шопоголизм — это такой легкий дофамин. Когда человек счастлив, он работает лучше. Как будто бы в сумме по стране это десятки миллиардов рублей. Ну вот, не знаю, кто-то, может быть, теряет эти десятки миллионов рублей, а кто-то, наоборот, приобретает. Например, маркетплейс, на котором шопоголики эти сидят. Кстати говоря, если мы будем говорить про маркетплейс, 7 июля там будет повышение цен, насколько вы знаете, а может быть, не знаете, я вам расскажу. Вводятся дополнительные комиссии для сейлеров, то есть для продавцов, соответственно, товары будут дорожать. Поэтому если что-то в вашей корзине уже давным-давно залежалось и запылилось, самое время это заказать. Итак, еще одно исследование, из разряда которых я очень сильно люблю. Компьютерные игры улучшают ментальное здоровье. Выяснили ученые. Исследование показывает, что любители сюжетных и open world игр чаще чувствуют одиночество. На 36% меньше подвержены депрессии и лучше справляются со стрессом. Это все, наверное, на фоне выхода игры GTA 6, да, на которой уже начались предзаказы. Ну что ж, еще к одним очень хорошим новостям, которые, ну, не могут не радовать. 500 баллов на ЕГЭ. 500. Внимание, вслушайтесь в эту цифру. 500 баллов на ЕГЭ. Впервые за 25-летнюю историю экзамена. Боже мой, как страшно. Я же только начинала вроде бы. Давайте, была в первых рядах. За 25-летнюю историю экзамена набрала выпускница Московской школы номер 1409 Екатерина Малкова. Максимальный результат она получила по русскому языку, профессиональной математике, химии, физике и информатике. Ну, как по мне, это вундеркинд. Просто вундеркинд, потому что профильная математика, химия, физика и информатика — это для меня уже непосильный труд. Ну, еще одна история, которая для меня максимально странная, это то, что Черемша стала лицом агитационной кампании коммунистов. На предвыборных плакатах появился мем с призывом «Ставь галочку тихо, не спеша». На этом моменте, наверное, многим я должна пояснить, что такое Черемша. Я об этом узнала вообще совсем тоже недавно, так как работаю с детьми, это у них такой новый тренд. Вообще, как бы, ну, если мы будем обращаться к Википедии, черемша — это вообще-то дикое многолетнее растение. Но если мы обратимся к тренду, то черемша — это интернет-мем с изображением несуществующего животного, гибрида льва и зайца. Кстати, лев с зайчьими ушами выглядит довольно мило. У существа тело кролика, морда хищника, а под ним красуется подпись «Черемша». Мем стал вирусным в Рунете, вот, начиная с 25 года, и превратился в символ абсурда. Чаще всего черемшу можно увидеть сгенерированных видео с использованием искусственного интеллекта, и, как вы понимаете, это все у нас, ну, неправда, да? То есть это все у нас чисто новые технологии. Ну и, собственно, название мема связано с тем, что в роликах про Советский Союз часто звучали слова «спокойно», «тихо», «не спеша». И они, собственно, и сримфовались, да, так и правильное слово, с черемшой. Вот, а при этом, собственно, черемша, как я вам уже и сказала, это дикорастущий лук. Так что вот, друзья мои, надо быть в трендах. А что делать? Ничего не поделать. Итак, удаленка делает из россиян психов, предупреждают врачи. Ну, на самом деле, я вот вам по себе могу сказать и по многочисленным комментариям о том, что даже офисные сотрудники, когда находятся дома на удаленке, у нас это было очень активно, ярко выражено в пандемии, в частности, и многие компании перешли именно с того времени на удаленный формат работы. Почему? Потому что, как минимум, не нужно платить аренду за офис, да, и вы совершенно спокойно, как предприниматель, экономите всю эту историю. Но проблема в том, что мозг не разделяет в данном случае дом и работу. Получается, что мозг адаптируется к обстановке, и вы как бы не отдыхаете, потому что вы как будто бы дома, как на работе, да, и, соответственно, а мы же все с вами домой приходим для того, чтобы отдохнуть. По словам психиатров, длительное нахождение дома приводит к развитию хронической тревожности и паранойи, а также к проблемам с памятью и вниманием, плюс дефицит общения приводит к трудностям в построении социальных связей. Специалисты рекомендуют удаленщикам чаще выходить из дома и постоянно общаться с людьми. Но это на самом деле так. Вот вы сидите, даже если у вас, например, нет семьи, вы сидите дома в четырех стенах. Вот в комментариях тоже, кстати, эту историю хорошо обрисовывают о том, что многие айтишники забираются, скажем так, в своих комнатах, запираются, они с кем не общаются, и потом им действительно очень тяжело восстановить коммуникативные связи. Итак, следующая новость очень интересная и веселая. Огромный морской слон Нил терроризирует австралийский городок. Гигант вернулся после кормления в море, чтобы отдохнуть и полинять. Так как Нил еще подросток, ему нравится сеять хаос по всему городу. Он валяется прямо на проезжей части, устраивает бои с оградой и пристает к местным. Раньше зоозащитники просто увозили его на пляж, но за последний год Нил разжирел до тонны. Увести его практически невозможно, поэтому ему просто позволяют устраивать беспорядки. Собственно, вы знаете, пусть это будет в жизни каждого человека самый главный хаос. Так бы очень нам хотелось, чтобы у нас тоже вместо всего происходящего просто огромный морской салон ходил и устраивал беспорядки. Следующая история связана с маркетплейсами. Москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей из-за туфель на выпускной. Женщина заказала обувь для дочери, но при получении обнаружила в коробке туфли разного размера, 37 и 39. Товар она оставила в пункте выдачи, однако маркетплейс все равно выставил ей долг в 3000 рублей. Попытки оспорить задолженность результата не дали, после чего семья обратилась в суд. Суд пришел к выводу, что товар фактически не был получен покупателем, обязал отменить долг и взыскал с маркетплейса компенсацию в пользу женщины. Конечно, селлерам сейчас очень сложно с маркетплейсами. У нас из-за текущей ситуации с бензином нарушена логистика. У нас очень высокие цены сейчас на все подряд, и продавцы вынуждены, на какое-то сырье, например, да, и продавцы вынуждены ценник повышать. Но справедливости ради, в сторону покупателя тоже чаще всего продавцы принимают. У меня неоднократно были ситуации, когда товар приходил бракованный, и этот брак был абсолютно очевиден, и я точно так же возвращала товар. Но однажды у меня тоже была такая ситуация, когда мне отклоняли возврат. Я уже не помню, с чем это было, то ли с часами, то ли вот с какой-то такой техникой, где был такой абсолютно очевидный брак и не было следов использования этой техники. Так вот, главное слово, которое я написала и которое позволило мне договориться с продавцом, это обращение в Роспотребнадзор. Все. После этого мне одобрили возврат и вернули денежные средства. Еще хочется мне отметить, что мы с вами последний раз слышались в июне, и давайте посмотрим, что у нас изменилось в России с 1 июля. Россияне, достигшие 80 лет в июне, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она автоматически вырастет с 9584 рублей до 19169 рублей, копейки я не оговариваю. Товары подорожают из-за роста цен на топливо. Ну, а, собственно, рост цен на топливо связан с тем, что, собственно, его нигде нет. Банки начнут информировать родителей о тратах их детей в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение, когда ребенок вступил в брак или признан полностью дееспособным. Эта история абсолютно правильная, на мой взгляд. Я вот как мать тоже хотела бы знать, на что тратит деньги мой ребенок, особенно находящийся в пубертате. Больше не потребуется справиться справки для больничных и детских пособий. Данные будут собирать автоматически. Тоже новость, которая не может не порадовать. Оформлять сделки с недвижимостью можно будет онлайн по биометрии. Завышать доход в анкете для получения кредита не получится. Банки будут строже оценивать доходы неподтвержденных заемщиков. Но здесь у меня, конечно, с точки зрения бывшего банковского работника, существует два мнения. Во-первых, многие тогда кредит не получат вообще, потому что именно вот этот вот дополнительный заработок, который чаще всего был неофициальный, позволял людям получать кредит на их нужды. Но с другой стороны, я как потребитель могу вам сказать, а кто вообще берет кредиты за такие процентные ставки? Ну, объективно это, наверное, делается в таких очень острых нуждах, когда вот прям, скажем так, поджимает, нужны срочно деньги, но в целом сейчас взять кредит и ипотеку, это просто безумно сложно. И МФО запретят автоматически подключать платные дополнительные услуги наконец-то. Также в Госдуме предложили россиян считать молодыми до 37 лет, и тут, я надеюсь, они этот закон примут. По мнению главы комитета по защите семьи Нины Останиной, это позволит большему числу людей воспользоваться льготами и программами господдержки, в том числе для покупки жилья и создания семьи. Ну а мы с вами прерываемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки ФМ.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
6: Всем добрый день, на волнах Луки ФМ, Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Рассказываю вам новости в мире без политики, интересные, немного странные, ну а также различные исследования и подсчеты. Вот, например, ребята посчитали, сколько стоит отдых на Мальдивах и в Сочи, и оказалось, что на Мальдивах отдых стоит почти в два раза дешевле. Также оказалось, что вместо поездки на Камчатку можно два раза слетать в Японию, а вместо Байкала несколько раз в Италию. Понятно, дело, что цены достаточно такие локальные, ориентированные на определенные места, отели выбранные по классу люкс или 5 звезд, но тем не менее. На фоне проблем с бензином россияне начали активно скупать велосипеды. В июне спрос на зарубежные модели вырос в 2,3 раза, а выручка от их продаж увеличилась почти в 5 раз. Эксперты отмечают, что велосипед все чаще рассматривают не только как спортивный инвентарь, но и как альтернативу автомобиля. И здесь у нас комментарии от людей, живущих в больших городах, которые говорят, что на велосипеде и электросамокате гораздо удобнее передвигаться, ну, естественно, в теплый период. В зимний и холодный ты, конечно же, уже сильно на велосипеде не покатаешься. Особенно отмечают эту историю петербуржцы, когда у них в сентябре уже начинаются такие дожди проливные. Поэтому, да, действительно, либо метро, люди массово перестраиваются, пересаживаются с автомобилей не только, наверное, из-за проблем с бензином, но и из-за бесконечных пробок, с которыми сталкиваются жители мегаполиса. Из-за проблем с бензином россияне массово переходят на газобаллонное оборудование. Тоже есть такая возможность поставить на свой автомобиль газобаллонное оборудование. Стоимость установки, правда, выросла почти в 10 раз и теперь составляет около, внимание, 200 тысяч рублей. Ну, от 50 до 200, понятное дело, что вот этот минимум 50, это уже, наверное, нигде не встретишь. В московских сервисах практически не осталось свободных мест. Если раньше ГБО, то есть газобаллонное оборудование, устанавливали в основном на такси и коммерческий транспорт, то теперь спрос заметно вырос среди обычных автовладельцев. Ну, вы знаете, ничего странного в этом нет. И в комментариях пишут, что действительно стоять в очереди по 4-6 часов за бензином, и это очень сложно. Кстати говоря, я сама лично столкнулась с такой ситуацией. Любопытно, что неделю назад мы заправились. Ну-ка, вот как-то ночью мы ехали из Новосокольников, встречали людей с поезда и, соответственно, заехали на заправку, заправились буквально за 15 минут. А вот на этой неделе, да, нам пришлось уже, точнее, на прошлой, да, в субботу, нам пришлось уже стоять в очереди 2 часа для того, чтобы заправить бак. Ну, такое себе. Интересная новость, которая дает нам шанс. Психолог бросила профессию и стала сантехником из-за развития искусственного интеллекта. По ее мнению, рабочие специальности еще долго будут оставаться востребованием офисных. Ну, на самом деле, с развитием искусственного интеллекта, действительно, мы можем даже с ним поговорить, побеседовать, он нас может поддержать и дать советы. Но, пожалуйста, не забывайте про человеческое комьюнити, не забывайте про то, что человеку нужен человек, а не искусственный интеллект. У нас сейчас, кстати, заполоняют, мне кажется, новости различные о том, что кто-то там женился на искусственном интеллекте, кто-то замуж вышел. Ну, это такое из разряда бредового всего, да, но тем не менее, даже учитывая тот факт, что мы его очень часто применяем, даже учитывая тот факт, что мы постоянно находимся в интернете, и он нам очень здорово помогает, надо не забывать про живое человеческое общение. Самозанятые получили право на оплачиваемый больничный с 1 июля, но выплаты будут доступны тем, кто не менее полугода добровольно уплачивает страховые взносы в Социальный фонд России. Это касается, я думаю, что таких, знаете, самозанятых на постоянке, которые работают в регулярном режиме, и, собственно, вот вы можете начать уплачивать страховые взносы и в случае необходимости даже получить больничный. До 35 лет россияне должны родить минимум 3 детей, создать семью и состояться в профессии, заявила Валентина Матвиенко. И вот здесь, конечно, шквал, просто шквал, более 1000 комментариев от пользователей сети интернет в сторону Валентины Матвиенко посыпалось. Особенно, конечно же, это касается женщин. Ну, как минимум, друзья мои, 3 детей уже так себе позволят состояться в профессии. Ну, давайте будем откровенны. Как минимум, даже работодатель не захочет принимать на работу женщину, у которой 3 детей. Особенно, если они плюс-минус погодки. Как вы знаете, мы сейчас страна, которая призывает рожать чуть ли не с 18 лет, 17, да, там комнаты предоставляют студентам и так далее. Сугубо мое личное мнение, уровень бреда у нас максимальный. Но вот, вы знаете, мне 35. И у меня один ребенок, и в профессии я, собственно, состоялась. И, вы знаете, справляться с одним ребенком и состояться в профессии — это уже сложно. Справляться с 2 детьми и состояться в профессии — это еще сложнее. 3 детей и, простите, пожалуйста, еще создать семью, ну, как бы такое себе. Зачитывать комментарии, которые оставили под этим постом, я не буду, потому что это не радиоэфирные слова, но я думаю, что вы поняли, что к чему. Люди с СДВГ, это синдром дефицита внимания, становятся бизнесменами в 3 раза чаще. С этим синдромом легче принимать быстрые решения, рисковать и генерировать идеи, заявили ученые. Гиперфокус помогает работать по 12 часов без отвлечений, а нестандартное мышление дает новые подходы. Слушайте, ну здесь я бы, наверное, поспорила, потому что за собой часто тоже замечаю СДВГшные наклонности, и становиться бизнесменом точно не моя стезя, но, возможно, это все зависит от характера. Работодатель должен отпустить сотрудников домой при температуре воздуха выше 32,5 градуса, напомнили в общественной палате. При этом, если в помещении работает кондиционер, сокращать рабочий день не требуется. Я знаю, что многие работодатели не ставят кондиционеры, и сотрудники вынуждены открывать окна, двери, подпирать чем-то, чтобы был воздух. Особенно на той неделе были такие жаркие денечки. На этой неделе вроде бы как они не предвидятся, но тем не менее. И, собственно, то, про что я вам еще пораньше говорила. Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля, пишет Коммерсант. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Из-за простоя фуры за день проезжают лишь около 500 километров вместо привычных 600-700. А стоимость перевозок уже выросла минимум на 10%. Особенно тяжелая ситуация на китайском направлении. Доставка одной фуры подорожала в среднем на $700, то есть это 50-70 тысяч рублей. А вскоре может прибавить еще до 200 тысяч рублей. Поэтому еще разочек вам повторю, если что-то было давно у вас в корзинке отложено, пожалуйста, заказывайте скорее. Итак, новость, которая сейчас огорчит всех сладкоежек, любителей Рафаэлла, Киндер, Буэна, Нутелла, Ферреро Роше и Тик-Так. Все. Пятерочка и Перекресток перестали закупать продукцию Ferrero Group из-за слишком высоких оптовых цен, а условия оплаты не сходятся со скоростью продаж. Остатков продукции хватит еще на месяц, а потом она исчезнет из магазинов. Конечно же, у нас есть другие сетевые магазины, но тем не менее, если такая тенденция уже началась у этих гигантов, то, скорее всего, из других она тоже исчезнет. Россияне в селах начали массово скупать лошадей из-за дефицита топлива, пишет Маш. По данным издания, за последний месяц некоторые продавцы продали или забронировали по 7-8 животных, хотя раньше одна лошадь могла искать хозяина по несколько месяцев. Причина? Содержать лошадь оказалось дешевле.

0: вопросам интересно. Вот я, например, не голосовала. Может, если я проголосовала, что я не нытик, то рейтинг был бы другой, правда? Россия оказалась на втором месте, а лидером рейтинга остаются Соединенные Штаты Америки. Ну и что, друзья, последняя новость, которая не может вас не порадовать, это то, что Минтруд оценил возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. В ведомстве подчеркнули, что такой формат возможен, если он устраивает сотрудников и работодателей и не нарушает баланс интересов работников и бизнеса. Будем надеяться, потому что это здорово улучшит жизнь тем, кто работает на пятидневке. А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на Луки FM. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
2: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае. Если у человека подтверждается иммунодефицит, он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
1: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
2: Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности с 6 утра на подлете к столице сбили 9 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы. А со вчерашнего вечера до раннего утра этого дня было уничтожено 430 беспилотников, летевших в сторону Москвы. По словам Собянина, большую часть из них уничтожили еще на дальних подступах. О пострадавших или разрушениях информации не было. Аэропорты Внуково и Домодедово в данный момент работают в ограниченном режиме.
1: О политике.
2: Самолет Дональда Трампа приземлился в Анкаре. Президент США прилетел в Турцию на саммит НАТО. Он стартует сегодня. Также в планах Трампа переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Они должны пройти сегодня в 15:00 по Москве. Также запланирована встреча Трампа с Владимиром Зеленским, президентом Сирии Ахмедом Ашара и другими лидерами.
1: Об Украине.
2: Сотрудник Главного управления разведки Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Это сообщил офис генпрокурора Украины. Ранее местные СМИ сообщали о задержании по этому делу работника Главного управления разведки Минобороны и бывшего сотрудника силовых органов. Сегодня стало известно, что 6 июля недалеко от Киева было найдено тело подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена в Монако. Он находился под санкциями Киева. 30 июня Ермолаев и еще два человека пострадали при детонации взрывного устройства.
1: О нововведениях.
2: Отели с 1 сентября будут обязаны заселять туристов без документов через МАКС. Это напомнил сегодня министр экономического развития Максим Решетников. Это станет возможно, даже если у гостя не будет с собой российского или загранпаспорта, водительского удостоверения. Решетников предупредил, что у участников рынка и региональных властей осталось не так много времени, чтобы подключить информационные системы. Системы по приему передачи данных, закупить и установить необходимое оборудование программы и, самое главное, обучить персонал.
1: О Евросоюзе.
2: Запуск онлайн-системы въезда в Евросоюз откладывается на 27-й год из-за сбоев на границах, пишет Financial Times. Система должна была заработать к концу этого года. Все это произошло под давлением авиакомпаний и аэропортов, столкнувшихся с хаосом из-за другой системы EES. Ее медленный запуск, требующий сканирования отпечатков пальцев и фотографий у путешественников, сопровождается значительными техническими проблемами.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Чалышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, давай проверим связь. Слышишь ли ты студию?
5: Прием, прием. Меня слышно?
4: Да, замечательно.
5: Я вас тоже слышу замечательно. Надеюсь, как и все радиослушатели «Комсомольской правды». Желаю вам всем хорошего самочувствия, бодрости, радости, несмотря ни на что. Пусть у вас все будет хорошо. Искренне желаю всем от всей души. Но если у вас есть вопросики к своему самочувствию, действительно устраивайтесь максимально удобно. Будем говорить о том, как это самочувствие поправить. Ко мне вот мой кот присоединяется. Будем вместе с ним сегодня вещать. Так что если услышите громкое мяу, не удивляйтесь. Так вот, устраивайтесь, включайте фантазию. Давайте, собственно, начинать. Представьте, вы делаете обычный вдох через канюлю. Канюля – это такая трубочка, которая в нос вставляется. Не больно. не больно, абсолютно ничего не чувствуете. Так вот, представьте, что вы делаете обычный вдох через канюлю, и в этот же момент внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. И в этой программе вы узнаете, как эта простая привычка может изменить ваше здоровье. И почему миллионы людей уже переходят на водород. И так помчали. Почему водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки. Через гематоэнцефалический барьер в мозг. Внутрь митохондрий наших клеточных электростанций. Итак, Оксфордский переворот 2007 года. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году. Японский ученый Шигея Ота доказал, молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который способен избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – это гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С или Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. Точечная работа, именно поэтому у него нет побочных эффектов. Поняли, да? Он работает точечно. То есть витамин С или Е, особенно если в большом количестве пить, он сам может превратиться во вредный радикал. Или же его работа не селективная, то есть не точечная. Он связывает всех подряд, и плохих, и хороших. Это не есть хорошо. А вот молекулярный водород связывает только плохих. Это очень важно. Запомните. Ну а теперь факт, которым мы все с вами, я уверена, гордимся. В России создан свой собственный аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России совместно с центром Келдыша. Он входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевании, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Вы вот только сейчас вдумайтесь в это. Я сейчас хочу процитировать Михаила Мурашко, его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. «Использование ингаляции водорода также оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. И если раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс, то сегодня, по сути дела, приоритет – продолжительность здорового, то есть здоровой жизни, замедление развития болезни и нивелирование этого фактора. И поэтому, если вы прямо сейчас начнете дышать водородом, вы займетесь профилактикой. Неважно, сколько вам лет, вообще не важно, младенец вы, юнец вы, подросток, студент, человек в возрасте, человек пенсионного возраста. Дышать водородом – это сегодня номер один в мировой медицине. Номер один. И ехать для этого куда-то, например, там научно-медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, чтобы подышать аппаратом, нет, вы можете дышать дома. Дома. Аквалайф – пионер на этом рынке. У нас есть специальный генератор водородной воды, при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить. Вы получаете водород пероральным путем. И при помощи этого же генератора, у него в комплекте идет канюля, вы дышите водородом, и получаете те самые эффекты, о которых вот официально говорит в том числе и наш министр здравоохранения. А совсем свежее исследование, то, что касается постковидного синдрома. От него, к сожалению, многие до сих пор не отошли. Самые актуальные данные. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В нем участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких побочных эффектов. Вывод автора. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. И знаете, что очень важно? Никаких побочных эффектов. Я знаю, что при ковиде назначают очень серьезный препарат, который дает в том числе и побочные эффекты. У меня у знакомой мама, ей назначили довольно-таки большое количество препаратов лекарственных, чтобы снять этот синдром, потому что ей очень тяжело ходилось, у нее была безумная одышка. В общем, тяжело жилось очень, с легкими там проблема. Ей назначили препараты, которые дали серьезное осложнение розации. Не просто там лицо покраснело и прыщички, а бесконечный зуд, огромное число серьезных таких гнойных воспалений по всему лицу, капилляры начали вылазить, да. А вот когда я посоветовала, говорю, ну, пожалуйста, попробуй, да, и вот водород, в принципе, он без каких-либо побочных эффектов, да. Я говорю, ну, подключите водородный эффект, водородные ингаляции, потому что данные, все врачи говорят, что снимает токсическую нагрузку на печень. Пить водородную воду и дышать водородом. И вот они это сделали. А пока она говорит, все, не прошло. Все вот эти побочные эффекты касательно розации. Но первое, что, говорит, ушел зуд уже через несколько дней. Несколько дней подряд делали ингаляции. Ну, они там еще подключили, конечно, и увлажнитель для лица и тела водородный. Но они делали ингаляции, пили водородную воду, говорят, зуд прошел очень быстро. Без каких-то мазей, без вот этих лекарств дополнительных, которые там начали назначать. Но они уже просто боялись вводить, потому что побочка серьезная идет. Она говорит, знаешь, и даже дышать стало чуть легче. Смотрим за результатом, наблюдаем. Я вам буду рассказывать обязательно. Но пока у нас с вами есть серьезные научные данные российских ученых. Серьезные научные данные российских ученых, которые говорят о том, что проходит одышка, проходит кашель, улучшается качество жизни и снимается вот этот побочный эффект от лекарственных препаратов. Подумайте об этом. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Сегодня супер предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Наш генератор водородной воды «Aqualife Premium», при помощи которого вы делаете ингаляции водородом и при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить, а с ним еще в комплекте генератор водородной воды Light, при помощи которого можно просто готовить водородную воду, чтобы пить. То есть в семье у вас будет два генератора, которые вы заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. Муж на одну работу с собой взял один генератор, вы на другую работу взяли с собой другой генератор. У вас в семье все обеспечены водой. Два генератора, и все это по одной цене сегодня. 29 тысяч рублей. Таких цен скоро не будет. У нас сейчас идет вот последние остатки старой партии, и новая партия будет уже, увы, дороже. Это факт, с которым мы сами пока пытаемся смириться. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы платите, когда получаете свой заказ. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Я уверена, у вас остались вопросы. Так вот, наши специалисты колл-центра очень грамотные. Они все сами используют эту продукцию и ответят на любой ваш вопрос. Звоните 8 800 505 08 55.
3: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Новости. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Раак, которая, как водится, готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
5: Будет очень здорово, если вы дозвонитесь, и мы сможем с вами пообщаться. Люблю, когда вы дозваниваетесь в прямой эфир, набирайте. Ну, а пока хочу напомнить об особом предложении для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня 2 генератора водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого вы готовите водородную воду в 2 режимах, а также готовите щелочную воду, а также делаете ингаляцию. В комплекте есть все, и зарядное устройство в том числе. То есть докупать к нему ничего не надо. Ну, а также генератор водородной воды «Лайт» – это комплект. 2 генератора сегодня для вас по одной цене – 29 000 рублей. Вы получаете в том числе и гарантийное обслуживание от нас, от производителя, и грамотную поддержку, консультации в любой момент. Пишите в наши соцсети, у нас есть канал «Макс», у нас есть телеграм-канал, у нас есть группа во ВКонтакте, у нас есть Дзен. В общем, в любом месте, в любой момент вы можете написать и задать свои вопросы. Мы всегда с вами на связи. Так вот, сегодня еще раз напоминаю, 2 генератора по одной цене, 29 000 рублей. Заказ можно оформить по номеру телефона 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. То есть, когда получите вашу посылку, тогда и оплатите. Никаких предоплат. Ну, а мы с вами давайте двигаться дальше и выясним еще, кому, когда могут помочь, точнее, помогают в настоящем времени, скажу, потому что сегодня это очень распространено во многих странах мира и в нашей стране в том числе. Если вы пойдете на просторы интернета искать, вы увидите, что сегодня уже большое число клиник предлагают прийти, прописывают ингаляции водорода. В Москве процедура начинается от 3 000 рублей за полчаса. А вы можете делать ингаляции дома, самостоятельно, лежа в своей любимой кровати. Я, кстати, прямо сейчас делаю ингаляцию. У меня рядом еще стоит водородный увлажнитель для лица, тоже периодически освежаюсь, чтобы мысли мои были ясными, речь складной, мозг не затуманенный. Водород, он прекрасно, прекрасно. Вы знаете, в чем преимущество, кстати, именно ингаляции? Водород сразу попадает в кровоток. Сразу. И сразу же начинает работать. И вот это сразу можно видеть очень хорошо на капилляроскопии. Капилляроскопия – это когда смотрят ложе ногтевое, которое является окном в наш организм. То есть потому что мы видим здесь на ногтевом ложе, мы можем оценить состояние капилляров всего организма. Так вот, делают капилляроскопию перед ингаляциями и после. Я это видела на очень многих разных людях. Я видела эффект, когда капилляры как обрубки какие-то, и кровь в них практически не шевелится. И как после ингаляции начинает шевелиться кровь в этих капиллярах, как появляются иногда новые капилляры. А также я очень много видела, и мой коллега Михаил Рудаков тоже лично это видел, как людям делают капилляроскопию, а у них прекрасные капилляры. Они вот все как шпилечки, их много, и кровь там бежит. И человек, который делает капилляроскопию, говорит: слушайте, какие у вас хорошие капилляры. Он говорит: а я пью воду Аквалайф. Вот честное слово, я это очень много раз слышала, видела, это факт. Это факт. И вот во многих местах, клиниках, где предлагают как раз-таки делать ингаляцию водородом, в том числе предоставляют эту услугу. Показывают капилляроскопию до и показывают после. И люди видят свою разницу и понимают, за что они заплатили деньги. А вы, еще раз подчеркиваю, можете дома делать ингаляции. Но давайте пойдем дальше. Еще одно исследование Токийского института гериатрии. Это ведущий центр по изучению долголетия. Они подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление – основа всех возрастных болезней, всех, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Чем раньше вы начнете делать ингаляции, но я имею в виду по возрасту, потому что ж многие думают: так, господи, мне 25 лет, что мне вот эти ваши ингаляции? Чем раньше вы вступите на эту тропу профилактики, тем качественнее жизнь свою вы проживете. Поверьте, я очень много общаюсь с врачами, и с биохакерами, и с нутрициологами. Я очень много читаю на эту тему, я очень понимаю, о чем говорю. Чем раньше начать следить за своим здоровьем и применять вот такие превентивные профилактические методы, тем ярче будет ваша жизнь. Поверьте. А дальше давайте вот как раз-таки про спортсменов поговорим и про тех, кто ведет активный образ жизни. Начнем, можно сказать, с неожиданного. Китайские ученые провели исследования с профессиональными регбистами. Результат. Ингаляции водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток. Плюс снижается воспаление и оксидативный стресс после нагрузок. То есть водород помогает восстановиться и тренироваться еще эффективнее. Вот кто сейчас активно ходит в спортзал, кто хочет нарастить себе мышечную массу, сделать свое тело мечты, или кто уже пришел к этому, например, там бодибилдеры, кто хочет это сохранять, поддерживать, относиться бережно к своему здоровью, не просто гору мышц накачивать, а бережно относиться к своему здоровью. Пожалуйста, попробуйте. Начните дышать водородом прямо сейчас. Я могу однозначно сказать, что у меня есть два состояния после тренировок, в смысле восстановления после тренировок. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо больше энергии и меньше вот этого застоя молочной кислоты в мышцах, болезненных ощущений, если я дышу водородом. Бывает такое, что я, конечно, забываю или просто ленюсь. Это же совсем другая история. Не очень хорошо и приятно. А вот когда дышишь водородом, то гораздо-гораздо легче. Поэтому я всем рекомендую попробовать. Тем более, что сегодня сразу два генератора по одной цене с прекраснейшей скидкой. Вы заберете себе два генератора и после каждой тренировки сможете делать ингаляции водородом. Я надеюсь, вы тренируетесь, независимо от того, сколько вам лет. Я, например, хожу на кардиобокс в клуб «Сварог». В этом же клубе проходят занятия московского долголетия, куда приходят люди пенсионного возраста. И не которые там только вчера вышли на пенсию, которые уже довольно-таки длительное время находятся на пенсии, и они тренируются. И я вижу, какие у них хорошие тренировки. Они тратят много сил и энергии. Я всем желаю от всей души находить в себе эти силы, ходить на тренировки. Если вы их будете делать регулярно, то сил будет однозначно много, и гормоны счастья будет тоже много. Так, пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель они получили такие результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это официальные данные. Пациенты после операции. Еще одно свежее исследование, 24-й год. Ингаляция водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Можно много лет подряд слушать программу «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда» и ничего не делать. Но я сталкивалась с огромным числом людей, которые говорили буквально, дословно следующее. Я жалею только об одном. Почему я не купил раньше? Вот такие слова они произносят. Поэтому не надо ждать. Позаботьтесь о себе сами прямо сейчас. Это забота о себе, это любовь к себе, это поддержка себя. И она важна в любом возрасте. А водород, еще раз подчеркну, не имеет никаких противопоказаний, никаких побочных эффектов. Есть исследование, которое доказало, что укрепляет иммунитет. Поэтому детям, маленьким тоже в том числе, это абсолютно безболезненно, это очень приятная процедура. Увидите, слышите точнее, я могу даже говорить в то время, как делаю ингаляцию. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Два генератора водородной воды, лайт и премиум по одной цене 29 тысяч рублей. Успевайте, пока они есть в наличии, их мало. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Если у вас есть вопросы, на них очень грамотно и подробно ответят по этому номеру телефона. 8 800 505 0855. Цена действует сегодня до 19.00. 8 800 505 0855.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Александр Насович о взаимоотношениях Польши и Украины.
14: Никогда Польша полного разрыва с Украиной не допустит. Наоборот, они там сейчас пытаются покрепче к себе Украину привязать, играя в хорошего и плохого полицейского. Плохой полицейский – это президент Польши. Он сейчас самый популярный человек в стране, рейтинги его взлетели, и все у него замечательно. И вообще, польские консерваторы – это злые полицейские, то есть люди, которые не забудут, не простят волынскую резню, которые не потерпят бандеровщину на Украине и так далее. Хорошие полицейские – это польские либералы, гражданская платформа во главе с премьер-министром Пуском, который там, за историческое примирение, за прогресс и тому подобные вещи. Вот они четыре руки очень умело с Киевом играют, добиваясь от него увеличения влияния Польши на украинские дела. При этом обе эти партии, Право и справедливость и гражданская платформа, они, в общем-то, вдвоем образуют правящую элиту Польши, ее политический класс, они в стратегических решениях всегда действуют сообща. Вот далеко идущие решения по тому, какой будет Польша, у них всегда общие, и всегда их базовый курс совпадает. И вот по отношению к Украине их базовый курс минимизировать риски по прямому вовлечению Польши в этот конфликт. Потому что до сих пор Польша играла в нем важную роль, но оставаясь при этом в относительной безопасности.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках, 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Коммунальные службы устраняют замечания, выявленные в ходе партийного рейда «Единой России» на городской пляж в Великих Луках. Одним из вопросов, на которые обратили внимание участники рейда, было состояние спортивной площадки. Специалисты приступили к ее ремонту и приведению в надлежащее состояние. Именно такой формат взаимодействия позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы и добиваться их решения. Все замечания, озвученные жителями и зафиксированные в ходе рейда, останутся на контроле до их полного устранения. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля в 17 часов в Доме культуры Ленинского комсомола состоится День правовой помощи. Центр социального обслуживания приглашает семьи с детьми и семьи участников СВО. За июнь тысячи гостей провели время в Луки-парке, а некоторые аттракционы стали настоящими фаворитами. Среди самых популярных аттракционов июня – колесо обозрения. Его посетили более 7 тысяч человек. На ракушке и летающей тарелке покатались более 3 500 посетителей. Теперь в конце каждого месяца Луки-парк планирует делиться рейтингом самых популярных аттракционов.
19: О валютах.
18: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11.46.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
21: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на все ваши вопросы и принимать ваши отзывы, если дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
5: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться. Ну, а я тут в перерыве решила в телеграм-канале открыть свое интервью, которое я писала с Инаиши Сан. Это на международной конференции мы с ним встретились и познакомились. Он основатель компании японской, которая выпускает приборы большие, профессиональные для ингаляции водородом. А запустил он эту компанию, потому что, как он рассказывает свою историю, будучи юным, он переболел ДНГ. Это очень трудно излечимая болезнь, лихорадка, острое вирусное заболевание. И очень трудно лечится. И он считает, что именно водород, ингаляции водородом и использование водородной воды помогли ему выздороветь. И поэтому, когда он поправился, он очень молодой, основатель уже крупнейшей в Японии компании, он запустил эту компанию, он связался с несколькими учеными и занимается сейчас продвижением по всему миру ингаляторов водорода и так далее, и так далее. Вот я записала с ним интервью, оно выложено в телеграм-канале ионизатора Aqualife 9 декабря прошлого года. Вы можете полностью его прочитать. Я сейчас вам чуть-чуть скажу о том, что если это его слова, я цитирую. Если говорить конкретно о водородной воде, то ключевые доказанные эффекты связаны с улучшением микробиоты кишечника. Например, есть данные. Внимание, это для вас сейчас лайфхак. Когда вы купите генератор, они у вас появятся, как надо делать. Полоскание рта водородной водой перед сном значительно снижает количество вредных бактерий к утру. Поэтому мы советуем не только пить такую воду, но и использовать ее для гигиены полости рта. «В чем принципиальная разница между питьем водородной воды и ингаляциями?» – спросила я и Наиша сам. Он говорит следующее, цитата. «Это два дополняющих метода. Ингаляция – газообразный водород через легкие напрямую попадает в кровоток, быстро распределяется по всему организму. Концентрация активного вещества, поступающего клетка, здесь в десятки раз выше». Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – главное преимущество. Простота и комплексность. Мы убиваем двух зайцев, насыщаем организм необходимой влагой и параллельно получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе во всем организме. Для ежедневной гидратации и поддержки кишечника это отличный выбор. То есть вы не просто пьете воду, вы пьете антиоксиданты. Понимаете, вы выходите на новый уровень. Вы становитесь биохакером, вы взламываете систему. Вы не идете к врачу, чтобы он вам прописал витамины, не берете рецепт, не идете в аптеку. Вы выходите из этого замкнутого круга, потому что все, даже витамин С, надо пить только под наблюдением врача, только по результатам, анализам и постоянным контролем. То есть это каждый раз походы, походы, походы, это каждый раз деньги, деньги, деньги. Вы взламываете эту систему, вы выходите из этой системы, потому что у водорода нет противопоказаний. Вы становитесь крутым биохакером. Вы выходите на новый уровень о заботе о своем здоровье и исправлении тех проблем, которые уже накопили. Дальше. Возвращаемся с вами в Россию. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием и, главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Вот и все. Поймите, как это легко, как это просто. Ингаляции можно делать в день сколько угодно. Я могу вот лежать и все время, пока я веду программу, дышать водородом. Мне это не мешает разговаривать. Мне это не мешает ходить. А если я хочу улучшить качество сна, там, понимаю, вижу по фитнес-браслету, что качество сна чуть подухудшилось почему-то, там глубокий сон недостаточно было. Я дышу на ночь водородом. И все это исправляется. Сон в эту уже ночь будет гораздо лучше. Гораздо, не просто лучше, а качественнее. Это ключевое – качественнее. Если какие-то проблемы с давлением, тоже берем, делаем ингаляцию, мы стабилизируем давление. Это вот работает вот так вот в моменте. Но я вам сейчас делюсь своим собственным опытом. Со мной это работает в моменте. Мне 3 подряд ингаляции, и у меня все прекрасно. Потому что иногда бывает, ну, такая чрезмерная слабость, мое давление пожизненное 90 на 60. А представьте, иногда оно может опуститься ниже. Вот Я стабилизирую. И здесь важно не повышенное, пониженное, а вопрос стабилизации. И еще раз особенно подчеркиваю, что можно всем, независимо от возраста. Никаких ощущений вы практически не испытываете. Водород, он самотеком попадает в легкие, каким-то особым образом дышать не надо. Поэтому дети тоже любят. Дети не любят болезненные процедуры, когда им больно. А здесь им интересно. В процессе, когда вырабатывается водород в наших генераторах водородной воды, вы видите сами пузырьки, как они вырабатываются. И генераторы, они имеют подсветку. Эта подсветка меняется. Поэтому, когда даешь ребенку делать ингаляцию, трубочки, они не глубоко вставляются. Это легко. Ребенку не больно, ребенку нормально. И он держит в руках этот генератор, смотрит, как там идут эти пузырьки, поднимаются, как меняется подсветка. Ингаляции делают на ура. А я еще раз напомню, детям это прекрасно позволяет укреплять иммунитет. И дети нормально, регулярно ходят в детский сад, а родители не берут постоянно больничные и не просят постоянно бабушек, дедушек, да посиди, посиди с ребенком. Нет, у ребенка хороший иммунитет. Но это самое главное, ключевое, конечно, здоровье ребенка. Да? И водород здесь тоже помогает. И пить водородную воду им тоже можно. Кстати, дети, опять же, про детей, если будем говорить. То есть есть про детей и про взрослых, но просто сегодня в наши дни очень много детей с аллергией. Полинозы, там всевозможные диатезы и прочее, и прочее. Вот ингаляции водородом в совокупности с пить водород дают потрясающий эффект. Просто потрясающий. Вы удивитесь. Вы забудете, что такое весенняя аллергия. Вы будете любить весну. Вы будете ее обожать. Именно так произошло со мной. И уже нескольким знакомым я это порекомендовала, и они подтверждают. Попробуйте и вы. Чего вы ждете? Чего? Дальше, могу вам честно сказать, можно дождаться только повышения цены. Потому что вот сейчас распродается старая партия. Поэтому мы можем предложить вам такую хорошую цену. 29 тысяч за два генератора. Но как только прилетит новая партия, она будет дороже, потому что поставщики уже сказали. Логистика подорожала и все остальное. Поставщики компонентов, с которых мы собираем генератор. Поэтому чего вы ждете? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более и с мобильного, и с городского. Для вас звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Оплачивать сейчас, опять же, ничего не надо. Вы...
4: Так, у нас, видимо... все, проблемы решены.
5: Когда получаете генератор. Не я здесь. Ты меня потерял, Антон, я здесь.
4: Ты несколько раз пропадала, да, ты несколько раз пропадала со связи, поэтому я решил на всякий случай включиться.
5: Так, но я надеюсь, что сейчас меня слышат хорошо.
4: Да, сейчас, да.
5: Номер телефона, по которому... Вот во время ингаляции ничего никуда не пропадает. Это только связь у нас сейчас страдает, к сожалению. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, если все операторы заняты, вам просто не ответят. Мы видим ваш входящий, мы вам перезвоним. Перезвоним мы с городского номера. Он начинается на 495 и заканчивается на 0808. То есть, если вы видите входящий звонок вам с цифрами 0808 в финале, то знаете, это вам звонит Аквалайф, чтобы принять ваш заказ или ответить на ваши вопросы. 8 800 505 0855. Два генератора, генератор премиум. Он готовит водородную воду в двух режимах. 10 минут и 2 минуты. У него в комплекте идет канюля, чтобы делать ингаляции водородом. У него в комплекте идут минералы, чтобы насыщать воду, поднимать pH до 9,2. Все в комплекте, и зарядное устройство. То есть вы генератор зарядили, как мобильный телефон, и носите всегда его с собой. И генератор Light. У него одна функция – приготовить водородную воду вам за 5 минут. Успевайте забрать их по цене прошлого года 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 5-5. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Всегда с вами на связи ваш Аквалайф. 8-800-505-0855. Пейте правильные напитки и будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Новости.
24: Реклама.
25: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
26: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
27: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
28: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
29: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
30: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые...
31: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И теперь новость о том, что первоклассников освободили от домашнего задания. С 1 сентября обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом, а у школьников останется больше времени на отдых и адаптацию. Ну а ранее в Рособорнадзоре заявили, что в российских школах необходимо изменить формат домашних заданий, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. В этой теме разбирался наш коллега Василий Воронин.
32: Первоклассники с началом нового учебного года в школах освобождаются от домашних заданий. Министерство просвещения Российской Федерации обновило методические рекомендации по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций. Согласно новым положениям, с 1 сентября текущего года ученикам первого класса всех российских школ будет запрещено давать домашние задания. Сейчас домашняя работа в первом классе допускается, но вводить ее нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, комментирует учитель года России 2022, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения России Дмитрий Лутовинов.
33: Как родители будущего первоклассника, у меня дочь в этом году пойдет в первый класс. На самом деле, наверное, это меня как-то психологически немножко радует, потому что, конечно, выполнение первоклассникам домашних заданий – это и на родителей тоже, да, ответственность. В первом классе, да, действительно, дети испытывают, ну, такой определенный стресс. Сразу погружать их в такую нагрузку и сразу большую работу, может быть, да, как бы не очень правильно. Сейчас, например, в первых классах, да, ну вот, по крайней мере, у нас нет оценок, да, чтобы дети, ну, не чувствовали какого-то вот этого давления, да. Я думаю, что все равно какая-то домашняя работа, так или иначе, ну, может быть, не в полной мере, она будет. Как минимум, я как родитель буду заниматься своим ребенком, если она что-то не понимает, или, ну, и просто мы это вообще как семейную привычку, да, держим. В целом, на самом деле, я думаю, этого бояться точно не стоит. Вот так скажу.
32: Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что в российских школах необходимо изменить

0: этом смысле понятия. Но удивительно, преподаватели, даже учителя, нередко под собой подтрунивают, потому что выявляют они это тоже с помощью искусственного интеллекта. И это кропотливая довольно работа. Это вызов очень большой к системе образования.
1: По данным Ассоциации школьного кластера, 2/3 российских школьников используют искусственный интеллект для учебы. 70% учеников ответили, что регулярно применяют нейросети для учебы. С помощью них делают домашние задания 20%. Столько же применяют нейросети для дизайна рефератов и презентаций. 17% практикуются в языках. Около 10% программируют. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Ну а синоптики нам сообщают, что Москву накроют грозы и мощные ветра. Гидрометцентр России сообщает об этом, и сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, дожди кратковременные, ну а на этой неделе осадки в регионе будут, увы, идти почти ежедневно. В столице даже может выпасть до 80% месячной нормы дождей. Подробнее о погоде в Москве и регионах России на ближайшую неделю в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
3: Температура пока очень комфортная, и мы ждем, что первая неделя, по крайней мере, будет вот на таком температурном фоне, а во второй половине, да, ждем повышения постепенной температуры, и в конце рабочей недели, в выходные, температура на пару градусов превысит норму. При этом погода будет неустойчивая, ее будет определять высокий, обширный, малоподвижный циклон, который распространяется до больших высот, и он как раз нам и обеспечивает вот такую неустойчивую погоду с дождями, ну, кратковременного характера. Будет и солнышко в дневные часы. Ну, честно говоря, в основном они будут идти днем, но местами ночью тоже могут быть, потому что атмосферные фронты, у нас волны на них могут быть, теплые участки, и они обостряются как раз в ночное время. Но дожди нам прогнозируют преимущественно умеренной интенсивности, при этом не исключаются сильные дожди, это лето, это ливневой характер дождей, то есть в этом плане все нормально. Напомню, что июль у нас в годовом ходе самый влажный месяц. Но вот данная ситуация, она действительно отличается тем, что это не отдельные какие-то внутримассовые грозы, а, в общем-то, многие районы задевают эти дожди. Центр Европейской России, ну, а центр циклона приземного, он находится чаще над северо-западом, то есть это северо-западный федеральный округ и северо-запад центрального федерального округа, Тверская область и Новгородская, Псковская, тоже западный федеральный округ, Ленинградская область. И до арктического подбережья, да, здесь будут дожди, на севере еще и ветер будет фоновый, не только порывистый. И лето – это комплекс вот таких конвективных явлений, это ливни, грозы, местами град и порывы ветра. До, ну, по крайней мере, вот сейчас у нас в прогнозах 15 метров звучит, 15-17. И в отдельных районах дожди могут иметь такие пики по своей интенсивности. То есть это могут быть ливни. Ливни, когда там за час выпадает 15 миллиметров. Но в большом городе, конечно, все это чревато подтоплениями, потому что город у нас на разных высотах находится. Ну и где-то асфальта очень много, в пониженных участках вода скапливается, то есть это следствие дождей. А такие местами сильные дожди могут быть вот в северо-западном федеральном округе, в центральном они будут иметь локальный характер, то есть поле умеренных дождей будет немножко больше, но локально они могут достигать интенсивности сильных. Но и смотрите, даже в Москве, если дождь пройдет над Ботаническим садом,

0: IT-бренд в российском фэшн-сегменте оказался убыточным. Данные топ-100 компаний за прошлый год проанализировала Fashion Consulting Group. Причем в премиальной нише показатели еще хуже. Доля убыточных ритейлеров достигла 40%. Для сравнения, в 2024 году аутсайдеров было почти вдвое меньше. Во многом это связано с переоценкой рынка после ухода западных брендов, отметили в Fashion Consulting Group. В 2025 году в сегменте одежды и обуви прокатилась волна сокрытий. Об уходе с рынка заявили 28 брендов, 23 из которых российские. Оставшиеся игроки стали сокращать площади на 10-15%. На их место приходит общепит и индустрия развлечений. Главная причина – переток покупательского спроса из торговых центров в онлайн, отметил в разговоре с радио «Комсомольская правда» сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
1: Самая сложная ситуация фэшн – это одежда, обувь. На втором месте идут такие форматы, как детство, потому что, в принципе, детей становится меньше. Выигрывают форматы фитнесов, оздоровительные, какие-то развлекательные форматы. Общепит, как ни странно, лучше себя чувствует, там больше трафик.
0: По оценке торгово-промышленной палаты, общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров за прошлый год сократился на 5%, до 4 триллионов рублей. Некоторые эксперты считают, что реальная ситуация еще хуже, поскольку часть ритейлеров не раскрывает финансовые показатели. Некоторым игрокам все же удается оставаться на рынке. Получается это делать за счет повышения эффективности бизнеса, заявила радио «Комсомольская правда» генеральный директор «Финфлэйр» Ксения Рясова.
2: За счет того, что 3 года шла кропотливая работа по перестройке бизнеса и на увеличение ее производительности в связи с ростом зарплат. 3 года мы этим занимались, сокращали процессы, закрывали магазины, где маленькая выручка, но много продавцов, и замещали какие-то истории. В общем, работали над производительностью, над эффективностью. Оставить в офисе самый минимум людей, маркетинг стараться делать как можно эффективнее и дешевле. 40% собственный интернет-магазин, 10% розница, тоже 40%, и 10% у нас франчайзинг, и мы производим различным партнерам мерч, одежду всевозможную.
0: В 2025 году число покупок одежды и обуви снизилось более чем на 10% год к году. Причем в офлайне показатель упал почти на 20%, а в онлайне, наоборот, вырос на 10%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. в Хабаровске 10 вечера.

0: Петропавловске-Камчатском «Полночь». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Кремль говорит.
1: Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев будет готов принять нужные решения. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда украинские власти проявят добрую волю и готовность принять важные решения, которые должны быть приняты, сказал Песков. По его словам, постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения целей России. Темпы уборки урожая опережают прошлогодние показатели. Это заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. По его словам, 16 российских регионов приступили к уборочной кампании. На данный момент намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых. Это значительно больше прошлогодних показателей. И сейчас важно подготовиться к массовой уборке урожая, сказал Патрушев. По его словам, ключевой вопрос – обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего топливом. В данный момент ситуация управляемая, добавил он. При необходимости принимаются дополнительные меры. 28 июня Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Президент признал дефицит бензина, но заверил, что НПЗ в стране работают на полную мощность и поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы.
0: Про визы.
1: Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России. Изменилось распределение сроков на подачу заявлений. Это сообщили в Словацком министерстве иностранных дел. Там добавили, что отдельные категории заявителей из России, включая студентов и спортсменов, получили приоритет на подачу виз в Словакию на время летних месяцев. Ранее сегодня в Словацком посольстве заявили, что решение визового центра страны ограничить выдачу Шенгена гражданам России носит временный характер и связан с техническими вопросами. Меры будут действовать до конца лета 26-го. В июле и августе подать документы на визу можно только спортсменам. Записи заявителей, которые ранее зарегистрировались на подачу документов, визовый центр аннулирует. При этом остается доступной заявка на национальную визу, заявляли в Ассоциации туроператоров России.
0: О спорте.
1: Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Мюнхене. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Саммит НАТО в Анкаре представляет большой интерес, в том числе и для России, заявил Дмитрий Песков. НАТО будет производить в Европе американское оружие, в том числе танки «Абрамс» и ракеты «Атакамс». Полиция Украины подтвердила задержание сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя по подозрению в убийстве Анастасии Березовской. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире обсудим в ближайшие минуты. Ну а пока начнем с того, что саммит НАТО в Анкаре, который проходит 7 и 8 июля, представляет большой интерес, в том числе и для России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
3: Но организация Североатлантического альянса, вернее, Североатлантического договора объявила о создании службы одного окна под названием «Парадная дверь НАТО» для решения всех вопросов военных закупок. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на форуме обороны и промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре. В общем, это создание вот такой службы одного окна упростит взаимодействие военной промышленности с альянсом. Все вопросы теперь связаны с военными закупками можно будет решать через некий единый сервис. Тут еще много чего Рюте наговорил, все это мы обсудим. У нас на связи директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствую вас, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Что вы можете сказать о том, что вот Североатлантический договор объявил о создании службы одного окна? Для чего им это нужно и почему только сейчас об этом задумались? Неужели раньше как-то все само работало?
5: Ну, процесс на самом деле объясняется достаточно просто. Очень большая нехватка вооружений, военной техники в натовских странах. И деньги здесь решают не все. То есть выделены дополнительные средства на закупку американских вооружений и военной техники. Но этого мало, потому что нужно создать соответствующие производства. И сейчас, в общем, заключается соглашение с американскими компаниями, по которым будут модернизированы существующие и созданы новые производства в Европе. В основном это компания, производящая высокоточное оружие наступательное и системы противовоздушной и противоракетной обороны, потому что именно таких систем, даже не просто систем, а точнее ракет к этим системам критически мало. Поэтому достать их негде. Многие системы были израсходованы в Ближневосточной войне. И сейчас даже в армейских частях таких ракет осталось очень-очень мало. Поэтому два типа вооружений. Высокоточное оружие, оперативно-тактическое, повышенной дальности, и будет создаваться на этих производствах. И система противовоздушной, противоракетной обороны. Повторяю еще раз, выделены какие-то средства, это немало средств, и принято принципиальное решение для повышения военных расходов в НАТО до 5%, хотя я сомневаюсь, что это будет быстро выполнено, скорее всего, это растянется как минимум на несколько лет, это на 5-7, но, тем не менее, деньги выделяются, производство будет создаваться, потому что этого производства нет, а сами по себе деньги мало что значат.
3: Вот, кстати, Алексей Иванович, чуть подробнее на словах Рют хочется остановиться, потому что он заявил, что НАТО теперь будет производить в Европе американское оружие, там танки «Абрамс», в том числе ракеты «Атакамс», «Стингеры», и финансирование составляет более 2,8 миллиарда долларов, ну, почти 3 миллиарда долларов. Слушайте, сумма, на мой взгляд, крайне невеликая. Где они собираются размещать производство «Абрамсов», «Атакамс» и «Стингеров», вместо чего, или это дополнительное производство, новые цеха будут построены или старые переоборудованы? Можете что-то по этому поводу сказать и прокомментировать?
5: Ну, я, честно сказать, не думаю, что будет новое производство «Абрамсом» сделано в масштабах достаточных, потому что те их произвели за последние 20 лет немало. Речь идет о модернизации, о последующей, об обслуживании, о ремонте «Абрамсом». Да, скорее всего, об этом. Хотя будет, конечно, какое-то производство на заводах, на немецких, причем пытаются под это использовать, особенно под беспилотники, автомобильные гиганты, хотя тоже здесь проблем немало. Как бы такого массового серийного производства, оно не нужно, беспилотников на таких заводах. Но, тем не менее, акцент делается на системах противовоздушно-противоракетной обороны, это главное, и на ракетах, высокоточных ракетах, оперативно-тактических и тактических ракетах для сухопутных сил.
3: Угу. Также Рюте сегодня сказал, что, вернее, даже объявил о новой программе и даже объявил ее стоимость 40 миллиардов долларов. Это программа по борьбе с беспилотниками. Для эксплуатации этих систем, сказал он, нужны подготовленные специалисты. Страны-союзники также обязуются к концу 2027 года увеличить число операторов беспилотников в своих вооруженных силах в 5 раз. А каким образом, за счет кого и за счет чего? 40 миллиардов долларов – это, конечно, хорошо и понятно, но а где взять людей и их обучить? То есть мы же понимаем, что жители Европы, как нам, по крайней мере, говорят, не очень сильно хотят идти в армию и вообще воевать.
5: Ну, вообще проблема, безусловно, есть, потому что требуется увеличить численность вооруженных сил и увеличение этой численности в большинстве европейских стран. Но не в таких масштабах, которые бы удовлетворили, как они считают, потребности их. Поэтому Да, будут набирать, будут учить. Вообще проблема беспилотников – это совершенно новая проблема. С ней столкнулись, во-первых, потому что, скажем, стремительно развивается этот вид вооружений. Там каждый месяц происходит модернизация тех или иных систем, появляются более эффективные средства противодействия. Конечно, все это стремительно растет. И они производятся в массовом порядке сейчас в Европе. Но хотят еще больше производить и систем, в том числе большими беспилотниками, потому что прекрасно понимают, что тот масштаб, который сейчас происходит в войне между Россией и Украиной, когда почти по 1000 беспилотников с той и с другой стороны в день используется, это совершенно другой уже уровень, который, конечно, который никто не ожидал. Вспомните, еще год назад говорили там о запуске 20-30 беспилотников, это казалось уже много. Против Ирана использовались несколько сотен, это казалось тоже много. А сейчас там по 1000 беспилотников запускается, причем достаточно большой дальности и высокоточных. Это требует совершенно новых средств противовоздушной обороны, которых, конечно, никто не создавал. И проблема совершенно другая качественно, потому что системы ПВО создавались как системы ПВО вооруженных сил для защиты вооруженных сил, то есть армейских подразделений. Никто никогда не создавал ПВО страны. Ни в одной стране мира это невозможно было сделать, потому что площади достаточно большие, и так устроена система противовоздушной обороны, которая может быть либо объектовой, либо войсковой. Вот объектовой практически невозможно было создать, потому что объектов много, скажем, в той же самой России их несколько, ну, первоочередных, там, по 10 тысяч таких объектов. Это значит, нужно создать 10 тысяч объектов противовоздушной обороны. Поэтому ни одна страна в мире такую сейчас задачу не способна решить. Ну, а войсковые системы ПВО создавались для именно вооруженных сил. Поэтому они не вполне подходят для защиты объектов, гражданских особенно объектов. Это новые задачи, которые будут пытаться решать сейчас.
3: Брюс еще объявил, что будет закуплено до 10 самолетов ДРЛО у Сааба, да, это шведское производство, для замены американских И-3, и все это после напряженности между США и как раз НАТО, потому что там закупка 6 самолетов Боинг И-7, более новых, была отменена. Это теперь деньги будут оставаться в Европе, и такие самолеты будут закупать все-таки у шведов.
5: Нет, ну практика такая, что американцы выполняют заказы на европейские деньги, да. В данном случае не все могут делать Соединенные Штаты. Они прекрасно понимают, что некоторые их программы не успевают. И хотя они пошли по пути, скажем, сокращения количества программ в угоду ускорения того, что они наиболее приоритетны, скажем, из 25 программ главных, которые у них было вооруженных сил, там до 11, да, но сделали их приоритетными, увеличивали их оперативность и масштабность. Вот примерно то же самое они хотели бы сделать, потому что самолеты ДРЛО – это ключевое звено в обеспечении действия вооруженных сил, и не только противовоздушной обороны, но и сухопутных сил. Это очень эффективное средство. Но понятно, что не справляется американская промышленность. Так она с другими вещами тоже не справляется, скажем, захотели произвести крупнокалиберные снаряды, там 1,5 миллиона штук, произвели половину в этом году. Это непростая задача наладить производство. Скажем, срок создания одной ракеты достаточно простой, скажем так, тактический или ПВОшный, примерно год. Угу. Там, ну, порядка 20 тысяч комплектующих. Для того, чтобы все это сделать, представьте себе, вам нужно получить деньги, найти партнеров, потому что вы все 20 тысяч деталей не произведете.
3: Да, Алексей Иванович, спасибо. У нас, к сожалению, время поджимает. Алексей Подберезкин был с нами на связи. Скоро мы обсудим о том новость, что полиция Украины подтвердила задержание сотрудника ГУР Украины.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И теперь обсудим новость о том, что полиция Украины подтверждает задержание сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя по подозрению в убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако и обнаружении ее тела с огнестрельными ранениями в голову. Сообщается, что сотрудник разведки уже признался в убийстве вместе с другим фигурантом, и досудебное расследование было начато 1 июля, в день прибытия Березовской на Украину. Ну а следствием установлено уже, что на Украине она общалась с семьей и двумя мужчинами, бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР, которые неоднократно отправляли ей деньги на банковскую карточку и криптокошелек. Сотрудник ГУР, признавшись в убийстве, заявил, что общался с Березовской, отправлял ей деньги по своей инициативе, не сообщая об этом руководству. Ну а в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, которое было похоже на комнату пыток. Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако. Что происходит, мы обсудили с политиком, экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым.
10: Я изначально говорил о причастности украинских спецслужб, о том, что Ермолаев был не просто бизнесмен, который финансировал Залужного, причем не просто финансировал Залужного, а он был организатором сбора денег под Залужного. Он был кошельком Залужного. Он вел переговоры, он формировал пул тех людей, которые сейчас наполняют его черную избирательную кассу, а потом в случае победы бы распоряжались бы какими-то активами на Украине и возможностями будущего президента, если победит. Ну, так всегда происходит. Всегда под каждого кандидата в президенты собирается какой-то пул спонсоров, да, которые рассчитывают потом получить дивиденд. Когда начали искать исполнительницу, было удивительно, что ее не могут найти. Ведь подключили спецслужбы Европейского Союза. На всех границах стояли пограничники, описания, все паспортные данные известны. Но очевидно, что простой человек был бы задержан. На первом же КПП, первым же милиционером, не говоря про то, что он бы переходил границу, и просто в момент перехода границы его бы задержали. Подвигалась версия, что Украина использовала дипломатические машины для того, чтобы вывести подозреваемую из Европейского Союза. Поэтому то, что подозреваемую нашли на Украине, в этом нет ничего удивительного. Есть некие моменты, да, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, задержан действующий сотрудник разведки. Это говорит о том, что к этому делу причастны спецслужбы. Но это и так было понятно. Интересно то, что до сих пор нет официального заявления. Все зиждется на сообщениях из «Украинской правды». Но почему-то кажется, что это сообщение имеет под собой фактаж. Очень часто силовики сбрасывают информацию в СМИ ради того, чтобы потом ее нельзя было спрятать и закатить под ковер, да, уничтожить улики и закрыть уголовное дело административными рычагами. Так написали в СМИ, к этому делу привлечено внимание, уже его просто так закрыть невозможно. Такая защита тех, кто сейчас ведет уголовное дело против убийц. Убийц вот этой подозреваемой. То есть мы видим войну спецслужб, то есть не спецслужб, а силовиков. Мы не знаем, какое ведомство задержало вот этого бывшего сотрудника полиции и действующего офицера разведки. Можно предположить, что либо полиция, либо СБУ вряд ли бы стали своих задерживать своих. А может, антикоррупционные органы? Может быть.
3: Также Олег Царев уверен, что все происходящее – это конфронтация украинских силовиков.
10: Это можно объяснить только войной силовиков между собой. Это обычное явление, когда ГУР воюет с СБУ. Там, смотрите, вспомните действующего сотрудника ГУР, сотрудники СБУ в первые дни СВО просто расстреляли в центре Киева. Положили на землю и выстрелили в голову. Обыски, которые пытались проводить сотрудники СБУ с поддержкой Альфа в здании ГУР, когда расследовали дело по поставкам оружия. И была война между ГУР и СБУ, и у ГУР забирали контроль и фирму, которая занимается поставками оружия за рубежом и закупкой оружия. Это были чудовищные деньги, и занимался этим Буданов, поэтому у него это направление забирали. Забирали со стрельбой. Поэтому это обычное явление. Да. А когда антикоррупционные органы выдвигают обвинения СБУшникам, а СБУшники задерживают антикоррупционеров и помещают их в тюрьму, причем в жуткие условия, там задерживают их родственников, прессуют в камере. Это все войны силовиков.
3: Еще одна тема касается рынка гибридов и электромобилей в России. По итогам первого полугодия вырос этот рынок на 90%, а продажи составили 54 тысячи штук. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 10% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Что сейчас происходит на рынке электрокаров, подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
11: Спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями резко подскочил. Это видно по свежим данным, которые обнародовало агентство «Автостат». За последнюю неделю июня на учет в ГАИ поставили 1750 гибридных авто. Больше на треть, чем недели ранее, когда было 1300 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями прошлого года для подключаемых гибридов, то рост составил почти половину. Обычно продавалось около 1200 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались «Эволют iSpace», «Джили» и «МАЙ», «Воя Фри» и «Эксид Экслантикс». Сегмент чистых электричек тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар «Эволют iJoy» почти исчез из дилерских центров. Его попросту смели с полок. Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, говорят в агентстве «Автостат». Бюджетные варианты с пробегом просто закончились. Половина спроса на электрокары – это был «Эволют iJoy». Его сейчас нет в наличии ни у кого. Компания «Эволют», которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Моторинвест», подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили, что в связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели «Воя». На них тоже начался настоящий бум. Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом Радио КП рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами – ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Повышенный интерес к электрокарам временный, заявил Олег Масеев.
12: Сейчас, конечно, интерес к к данным автомобилям возрос, ну, на фоне очередей на заправках. Я сам езжу мимо заправок и думаю, какой я молодец, что купил электричку и не стою в этих очередях. Но надо понимать, что там все равно есть ограничения, потому что для дальних поездок, ну, гибриды еще подходят, но, опять же, в тех же очередях стоят электрички для дальних поездок, ну, все те же там остановки по 40 минут на зарядку, это есть и свободная зарядка. Поэтому тут ограничения есть в любом случае. Да, сейчас, ну, как бы определенный всплеск интереса есть. Когда решится этот вопрос, спрос сократится, но все равно потихоньку мы будем двигаться там, к 10% доли рынка от гибридов и электричек.
11: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также не видит устойчивого тренда на электрификацию российского автопарка. По его словам, электрокары, как и гибриды, как правило, машины дорогие.
13: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис. Но кого-то это сподвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, а на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прямо рынок поменяется, конечно, нет.
11: Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном. Ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. В стране примерно 17 тысяч электрозаправочных станций, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев электричек покупают их осознанно. У них есть своя розетка, загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принял участие в съемках программы «Россия. Мои горизонты» в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Героями выпуска стали школьники и студенты из Великих Лук, чьи технологические проекты получили развитие при поддержке технопарка. Одну из историй рассказал преподаватель Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Николай Максимов. Несколько лет назад он предложил идею мини-генератора для зарядки мобильных устройств. Сегодня проект вырос в компанию «Термоэлген», резидента «Электрополиса» и участника инновационного центра Сколково. Другой проект, который представили в программе, приложение «Работенок» для поиска первой работы подростками и молодежью. Авторы идеи – школьники Ирина Селиверстова из школы номер 9 и Егор Алтухов из школы номер 12. Сейчас школьники продолжают совершенствовать свою идею в качестве участников 4-й смены летнего лагеря стартапов проекта технопарка «Электрополис». В июне в Великолукском филиале Псковского клинического перинатального центра родилось 76 детей, 38 мальчиков и 38 девочек. В 23 семьях уже имелись дети. В 11 из них появился третий малыш, в 5 – четвертый, в 4 – пятый. Также по одной семье встретили 6-го, 7-го и 8-го ребенка. Добавим, что в Псковском перинатальном центре рекордсменом стала семья, в которой родился 10-й ребенок. В российских вузах помогают мамам-студенткам. По инициативе партии «Единая Россия» в учебных заведениях уже сейчас работает более 350 комнат матери и ребенка по всей стране. Там можно спокойно переодеть малыша, приготовить ему смесь или разогреть детское питание. Воспользоваться комнатами могут студенты и преподаватели, воспитывающие малышей до 3 лет.
17: О валютах.
15: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11.46.
17: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, заявили в российском МИДе. В России складывается серьезный дефицит медработников. Поговорим о способах решения этой проблемы с экспертами. И продажи подержанных автомобилей по стране за первые полугодия выросли. Какие модели в топе, узнаем в ближайшие минуты. Ну, а начнем с того, что власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая, вероятно, окончательно решить таким образом русский вопрос. Об этом заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Лукьянцев. По мнению исполнительного директора Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, страны Прибалтики готовились к этому более 30 лет.
19: Власти Эстонии, Латвии и в несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонией, Латвией, Россией, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
3: По словам Межевича, прибалтийские страны будут готовы выслать даже своих русскоязычных граждан, лишив их этого статуса.
19: Вы знаете, людей с гражданством все-таки по закону придется сначала лишить гражданства Эстонии и Латвии. Но я думаю, что и это возможно, и это их не остановит. Если гражданство не наследованное, а получено, то его можно лишить, да. Я не ожидаю, на самом деле, очень большого количества людей, потому что в Европе еще есть институты и люди, которые могут это воспринять отрицательно. Поймите, в Эстонии, в Латвии все делается с учетом внешнего мнения. Вот, поэтому пока этого, может быть, и не произойдет, как массового, многотысячного явления. А вот если вы спросите, речь идет о первых сотнях, да, я думаю, депортации в размере 100, 200, 300, 500 тысяч человек вполне возможны.
3: К сожалению, по мнению эксперта, дипломатия в отношениях с прибалтийскими странами уже не работает.
19: Единственное, что они понимают, это гул БПЛА над военными базами и военными объектами своих стран.
3: В России тем временем складывается серьезный дефицит медицинских работников. Не хватает приблизительно 23 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала. Каковы способы решения этой проблемы, обсудил с экспертами Виталия Осипова.
20: Кадровый голод в российской медицине. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров. И хотя с начала года число резюме от медиков выросло на 20%, вакансий стало на 15% меньше. Причины? Большинство соискателей уже работают и просто присматривают место с большей зарплатой и лучшими условиями. Медики – лидеры по переработкам. Сверхурочные на основном месте занимают почти 40% от нормы рабочего времени. Дефицит кадров есть везде, но в Москве он выражен слабее. Больше всего вакансий в медицинской сфере к этому лету опубликовали в столице, также в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане. Сильно не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, врачей УЗИ-диагностики, процедурных медсестер и стоматологов. Нехватка медиков наблюдается уже давно, и не только в России, говорят эксперты. Население всего мира постепенно стареет, а ухудшающаяся экология только добавляет работы врачам. Поэтому в мире даже сформировался так называемый пылесос, когда страны с более высоким уровнем жизни набирают медицинских сотрудников из бедных стран, создавая таким образом еще больший дефицит. И нашу страну это тоже коснулось, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
21: Старение населения, и экология, и обстановка вообще, как бы, она не способствует оздоровлению, плюс привычки населения не слишком здоровые. Потребность в врачах будет расти, и нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире, и во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
20: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
22: Государству нужно выдерживать тот
1: уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. Я рад, что это понимают и на уровне Минздрава, и в регионах, потому что, по большому счету, вот если мы смотрим сейчас работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, дело производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, ну, в частности, врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
20: Чтобы исправить ситуацию, работодатели поднимают зарплаты. За год доходы терапевтов и акушеров выросли на 13%, санитаров – на 15%. При этом, как отмечают эксперты, зарплаты в медицине растут, но это не всегда компенсирует уровень нагрузки и ответственности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: А в первом полугодии в России наибольшей популярностью среди автомобилей с пробегом пользовались три модели «Лады» и две модели «Тойота». Продажи подержанных автомобилей по стране за первое полугодие в целом выросли. Все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
2: В первом полугодии россияне стали заметно чаще покупать автомобили с пробегом. По данным портала «Дром», продажи подержанных машин выросли больше, чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из главных причин такого роста аналитики называют высокие цены на новые автомобили. Для многих покупателей вторичный рынок остается более доступным вариантом, особенно если речь идет об иномарках и машинах с мощностью выше 160 лошадиных сил. После изменения ставок утилизационного сбора ввоз таких автомобилей сократился. На этом фоне интерес к уже ввезенным поддержанным машинам стал выше. Есть и другие причины роста продаж БУ машин, говорит автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин.
22: Люди начали понимать, что, ну, как минимум не вернутся западные бренды. Еще год назад это казалось кому-то вполне реальным и к делам довольно обозримой перспективы до ближайшего будущего. Потом, в общем-то, поняли мы, что не вернутся к нам западные марки. Соответственно, нет смысла ждать. А во-вторых, цены-то продолжают расти, ну, что подтверждает та же статистика. Значит, нет смысла и тянуть с покупкой, если такая возможность вдруг имеется. Есть какие-то активы, не знаю, депозиты лежат в банке. Кстати говоря, снижение ключевой ставки постепенной, которая бьет по доходности депозитов, тоже один из факторов роста спроса, потому что люди стали выводить эти деньги из банков и вкладывать их, ну, в том числе в машины.
2: Самый быстрый рост показали китайские автомобили с пробегом. Их продажи увеличились почти на 50%. Хотя доля таких машин на вторичном рынке пока остается небольшой и составляет около 3%. Чаще всего россияне выбирали Cherry Tiggo, Lifan X60 и Havel Julion. Спрос на немецкие поддержанные машины вырос на треть. Модели с пробегом американских и других европейских брендов выбирали на 27% чаще. Продажи корейских марок выросли на четверть, японских – на 20% за год. Отечественные машины также стали продаваться лучше. Их продажи выросли на 10%. Самыми популярными остаются «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Лада Самара». Самый заметный рост показали «Лада Нива Легенда» и «Лада Нива Тревел». Эксперты советуют не откладывать решение о покупке машины. Если автомобиль нужен, лучше покупать сейчас. Завтра он будет дороже, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Вот что он сказал радио КП.
23: В общем и целом, правило, оно, к сожалению, сохраняется прежнее. Сегодня дороже, чем вчера, завтра будет дороже, чем сегодня. А каждый человек уже делает вывод, исходя из своей жизни, исходя из своих реалий. Может быть, у кого-то деньги лежат на депозите под хороший процент, он все равно сегодня не пойдет покупать машину, особенно если она у него относительно свежая. Есть другие паттерны поведения, когда у людей заканчивается депозитный период, они считают, что дальше лежать деньги на депозите невыгодно, а своя машинка уже пожилая, например, пошел, сдал ее в трейд-ин, добавил денег и купил новую. Поэтому каждый действует, исходя из своей парадигмы, а в целом машины будут дорожать.
2: Ранее Минпромторг представил статистику первого полугодия 2026 года по продажам новых автомобилей в России. Они увеличились на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Крупнейшие российские банки перешли к повышению ставок по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ. Почему? Обсудим через 2 минуты.
0: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире «Радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. И вот какая новость. Крупнейшие российские банки перешли к повышению ставок по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ. За последние 10 дней о повышении ставок объявили сразу 6 кредитных организаций из 10 крупнейших. Это ПСБ, Совкомбанк, Банк Дом РФ, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Коррекция составила от символических 0,02 до 0,8%. Процентного пункта. Ну а к 3 июля средняя максимальная ставка по вкладам на 3 месяца в лучшей десятке крупнейших банков достигла 13,35% годовых. За неделю с 26 июня ставка выросла на 0,13% пункта. Средняя максимальная ставка по вкладам на 6 месяцев составила 12,94%, ну и прибавила 0,08% пункта за неделю. Давайте обсудим это с инвестиционным стратегом, представителем УК «Рекапитал» Сергей Суверов с нами на прямой связи. Сергей, вас приветствую, здравствуйте.
25: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: О чем говорит тот факт, что банки, пусть и не намного, но начали все-таки повышать ставки, на ваш взгляд?
25: Ну, я думаю, что есть две причины. Во-первых, Центральный банк в последний раз снизил ключевую ставку чисто символически на 25 базисных пунктов. Кроме того, Центральный банк не исключил повышение прогноза по средней ключевой ставке, и это, скорее всего, произойдет на опорном заседании в июле. Поэтому прогноз по средней ключевой ставке будет повышен. Это первая причина. Вторая причина – это рост доходности ОФЗ. Дело в том, что депозиты конкурируют с ОФЗ с точки зрения привлечения средств, да, потому что ОФЗ является альтернативой банковским вкладам. Вот доходности ОФЗ в последнее время растут, и по длинным бумагам сейчас составляют примерно 16,5%. То есть это выше, чем ключевая ставка, и это выше, чем доходность банковских вкладов. Поэтому в связи с ростом доходности ОФЗ, я думаю, что банки тоже, в общем-то, и пересматривают ставки по депозитам.
3: Вот, Сергей, означает ли это, что очень велика вероятность и приближается практически к 100, что готовится к повышению Центробанком ключевой ставки?
25: Ну, я думаю, что решение Центрального банка пока не определено, не предопределено. Наоборот, на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Петербурге сказала, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Кроме того, Герман Греф вот, на собрании акционеров Сбербанка говорил о том, что ставку необходимо даже более радикально снижать из-за рисков переохлаждения экономики. Поэтому я думаю, что решение о повышении ставки пока не предопределено, но действительно есть некоторые причины, почему регулятор может теоретически повысить ставку. Это, прежде всего, топливный кризис, который идет к росту цен на бензин, и далее по цепочке там может быть рост цен и на другие товары. Поэтому инфляционное давление может увеличиться, и это вынудит Центральный банк повысить ключевую ставку. Но решение, я еще раз подчеркну, оно пока не предопределено, будет зависеть от данных по инфляции, от данных по инфляционным ожиданиям. Поэтому есть еще время, и да, будем смотреть. Во всяком случае, финальное решение пока не предопределено.
3: Сергей, ну тогда еще вот несколько вопросов. Вклад, депозит на сегодня – это самый выгодный инвестиционный инструмент, на ваш взгляд?
25: Ну, я думаю, что банковский вклад – это выгодный инвестиционный инструмент, потому что он позволяет сберечь деньги от инфляции, во всяком случае, ставки депозита превышают инфляцию. Но вложения в ОФЗ тоже являются выгодным инструментом. Я уже сказал, что доходность по ОФЗ даже превышает доходность банковских вкладов. Поэтому вот даже вложения, может, не самые длинные, но в среднесрочном ОФЗ тоже являются интересной инвестиционной возможности. Ну и также я бы, может быть, увеличил вложение в иностранную валюту с учетом того, что падает цена российской нефти, и это может привести к ослаблению рубля вот во второй половине года, поэтому, может быть, немножко стоит увеличить вложение в валюту.
3: А как вы смотрите на такой инструмент, как недвижимость сейчас? Он ликвидный?
25: Недвижимость всегда отвечает более низкой ликвидность по сравнению с ценными бумагами. Вот вы сами понимаете, что это труднее продать. Срок продажи недвижимости может занимать несколько месяцев. Но в то же время спрос тоже есть, поэтому это относительно ликвидный инструмент, но все-таки он менее ликвидный, чем ценные бумаги.
3: Ну, а вот еще в этом списке, пожалуй, стоит выделить золото. Что вы об этом можете сказать?
25: Ну, цены на золото волатильные в последнее время. С максимума, который был в январе, цены его достаточно сильно упали. Но в долгосрочном плане, в качестве диверсификации капитала, наверное, это тоже, в общем-то, интересная возможность, потому что, во-первых, растет себестоимость добычи золота, во-вторых, центральные банки, особенно Народный банк Китая, покупают золото, поэтому вот после коррекции, возможно, оно сейчас выглядит достаточно интересно, но сказать стопроцентно, что цены на золото будут расти в ближайшие месяцы, тоже достаточно сложно, потому что они еще зависят от индекса доллара, а Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки, поэтому индекс доллара может усилиться, это может, в общем, быть негативным для золота, поэтому как долгосрочный инструмент, да, привлекательный, но вот перспективы ближайших нескольких месяцев я бы, может быть, пока повременил с вложениями в золото.
3: Если бы взять вот эти пять инструментов, как банковский депозит, валюта, недвижимость, золото и ОФЗ, что бы вы в первую тройку взяли?
25: Ну, я думаю, что депозиты, ОФЗ и валюту, наверное, вот это самое интересное.
3: Спасибо большое за ваши ответы. Это Сергей Суверов, УК «Рекапитал» и инвестиционный стратег был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что крупнейшие российские банки перешли к повышению ставок по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Да, может быть, не очень высоко взлетели эти ставки, но, тем не менее, за неделю с 26 июня ставка выросла на 0,13 пунктов. Средняя максимальная ставка по вкладам на 6 месяцев составила 12,94% и прибавила 0,08 пункта за неделю. Еще одна тема для обсуждения. Первоклассников освободили от домашнего задания. С 1 сентября этого года обучение в первом классе будет проходить без домашней нагрузки. А у школьников таким образом останется больше времени на отдых и адаптацию. Ранее в Рособорнадзоре заявили, что в российских школах необходимо изменить формат домашних заданий, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. В теме подробнее разбирался наш коллега Василий Воронин.
8: Первоклассники с началом нового учебного года в школах освобождаются от домашних заданий. Министерство просвещения Российской Федерации обновило методические рекомендации по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций. Согласно новым положениям, с 1 сентября текущего года ученикам первого класса всех российских школ будет запрещено давать домашние задания. Сейчас домашняя работа в первом классе допускается, но вводить ее нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, комментирует учитель года России 2022, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения России Дмитрий Лутовинов.
9: Как родители будущего первоклассника, у меня дочь в этом году пойдет в первый класс. На самом деле, наверное, это меня как-то психологически не...

0: родитель, буду заниматься со своим ребенком, если она что-то не понимает, или, ну, и просто мы это вообще как семейную привычку, да, держим. В целом, на самом деле, я думаю, этого бояться точно не стоит. Вот так скажу.
1: Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в российских школах необходимо изменить формат домашних заданий, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Глава регулятора назвал нейросети вызовом для школьного и высшего образования. По этой причине необходимо изменить формат, чтобы он смог заинтересовать ребенка, а также мотивировать на выполнение проекта, практической части задания или других целей. Использование искусственного интеллекта – вызов для системы образования. «Придется меняться», – заявила Радио КП профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Те типы домашних заданий, которые были, в которых надо даже было вроде бы это вполне творчески, не просто прорешать учебники, а подготовить эссе или сделать тот или другой обзор, или даже высказать какую-то свою позицию. Действительно, сегодня вот даже все эти типы работ можно выполнить с очень существенной опорой на нейросети. Преподаватели жалуются, что проверить достаточно сложно это и выявить, и вот обвинить или обличить в плагиате. А главное, даже зачем обличать в этом смысле плагиате. Но удивительно, преподаватели, даже учителя, нередко под собой подтрунивают, потому что выявляют они это тоже с помощью искусственного интеллекта. И это кропотливая довольно работа. Это вызов очень большой к системе образования.
1: По данным Ассоциации школьного кластера, 2/3 российских школьников используют искусственный интеллект для учебы. 70% учеников ответили, что регулярно применяют нейросети для учебы. С помощью них делают домашние задания 20%. Столько же применяют нейросети для дизайна рефератов и презентаций. 17% практикуются в языках. Около 10% программируют. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о милитаризации Турции.
5: В том, что касается ВПК, у Турции довольно серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или хотят, планируют в ближайшем времени выпускать практически весь спектр современных вооружений. Что-то получается лучше, что-то хуже. Тем не менее, практически вся линейка представлена. Там есть и универсальный десантный корабль «Анадолу». Там есть вполне себе действующий проект строительства уже полноценного авианосца «Мугэм». Там есть заявки, постоянные заявки на гиперзвуковые баллистические ракет. Это постоянные эксперименты с дронами, которые продолжаются и которые на самом деле успешны. Их постоянно испытывают в той же Африке. Идет разработка дрона с искусственным интеллектом. То есть в этом плане там огромные на это выделяются средства. Для многих в Европе это сегодня является вполне себе хорошей возможностью нарастить вот этот западный натовский совместный ВПК. Есть уже совместные проекты. И с Чехией есть, и с другими европейскими странами. Тем более, что важно, у турецкой армии большой боевой опыт, в отличие от многих европейских стран, которые либо имеют опыт исключительно экспедиционный, либо имеют опыт демонстрации флага тех или иных регионов. У турок все по-другому. Там постоянные операции против курдов, которые никогда не прекращались. И на их территории, и в соседнем Ираке. Опять же, Африка. То есть в этом плане недооценивать данный вектор, конечно, нельзя.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
4: Чехия не будет участвовать в инициативе НАТО по выделению Украине 70 миллиардов евро помощи в этом году и как минимум такой же суммы в следующем. Но и блокировать решение не будет. Об этом сообщил премьер страны Андрей Бабиш. По его словам, эти средства в первую очередь нужны Праге для выполнения требований о 2% от ВВП на оборонное.

0: расходы. В Анкаре сегодня открылся двухдневный саммит НАТО, на котором в том числе должны принять решение о предоставлении Украине военной помощи в размере 140 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Но эти деньги планируется потратить не на закупки вооружений, а на их производство, что потребует времени. Это означает, что НАТО не сможет удовлетворить немедленные военные потребности Украины. США в финансировании этого пакета помощи не участвуют.
1: О топливе.
0: Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Особое внимание будет уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. Новак отметил, что обсудит с правительством баланс производства и потребления на рынке, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельхозработы. Отели с 1 сентября будут обязаны заселять туристов без документов через МАКС. А это напомнил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, это станет возможно, даже если у гостя не будет с собой российского или загранпаспорта, водительского удостоверения. Он предупредил, что у участников рынка и региональных властей осталось не так много времени, чтобы подключить информационные системы по приему и передаче данных, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а главное – обучить персонал.
1: О Госдуме.
0: Депутаты Госдумы в этом году получат ежегодные премии досрочно, в начале сентября. Об этом заявила на пленарном заседании сегодня спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это пишет газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких парламентариев. Таким образом, депутаты получат деньги до окончания полномочий 8-го созыва и в разгар избирательной кампании. Выборы в Госдуму запланированы на 20 сентября. Обычно премии выплачиваются по итогам года, но в этот раз их выплатят досрочно, чтобы можно было использовать на выборах, сообщил Володин. Это стало возможным благодаря тому, что в бюджете Госдумы образовалась экономия 2 миллиарда рублей. В 2025 году экономия была 1,5 миллиарда, сказал Володин. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда», разумеется. В эфире военное ревью «Комсомольской правды». По традиции, в начале передачи я поглядываю на календарь. Сегодня 7 июля. Сегодня день воинской славы. В этот день, 7 июля 1770 года, эскадра под командованием адмирала Григория Спиридова в Эгейском море атаковала турецкий флот. И вот за 7 часов сражения российская эскадра, которая по количеству кораблей была в 2 раза меньше, чем турецкий флот, она уничтожила почти все это сборище турецких кораблей. Было уничтожено более 10 тысяч матросов, офицеров турецкого флота, 15 линкоров, штук 5, по-моему, фрегатов и огромное сонмище мелких суденышек. Все это случилось в бухте Чесма. Потому в историю нашего великого военно-морского флота это сражение так и вошло под этим именем Чесминское сражение. Это была громкая и мощная пощечина России Турцию. По этому радостному поводу Екатерина II даже выпустила такую праздничную медаль, на которую было всего лишь одно коротенькое слово «был». То есть был флот и нет его. Будем помнить об этом. Хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы во всех военных училищах, наших вузах, я уже не говорю про школах, чтобы об этом напоминали и курсантам, и офицерам. Этого забывать нельзя. Это часть нашей великой истории. Ну, а теперь я хочу вам рассказать о том, что происходит сегодня в Анкаре. В Анкаре сегодня совещание НАТО, которое почему-то у нас модно называть саммитом. Ну, учитывая антироссийский настрой этих участников этого совещания, их назвал бы это сходкой. Сходкой. Накануне главарь НАТО Рютте дал большое интервью и написал колонку для нелюбимой Трампом газеты «Вашингтон-Пост», в которой не скрывал смысл этого совещания. А он, это совещание, может повлиять и на нашу историю. Если кому-то скажется, что это где-то далеко, в Турции, в какой-то Анкаре, какой-то там трёп натовский, да нет. Потому что центровой вопрос, на котором обсуждают уже сейчас, вот эти минуты, когда я вам это рассказываю, натовские политики и генералы обсуждают вопрос, как победить Россию на украинском поле. Да и со своей тоже помощью. Ну, а теперь я хочу обратить ваше внимание на некоторые любопытные моменты, на которые, может быть, западная пресса, да и наша, не все обращают внимание, но меня интересуют некоторые вопросы. Ну, например, первый. А почему на этот раз в Анкаре? Это интересный вопрос, да? Ведь много же столиц натовских стран. А в Анкаре это делается для того, чтобы поставить Эрдогана на колени, и чтобы он поменьше фрондировал там, распускал перья перед Соединенными Штатами Америки. Потому что понятно, Турция – один из мощнейших членов НАТО. А почему же? А потому что вы знаете, что такое эрдогановская фронда, которая привела однажды к гигантскому скандалу в рядах НАТО. Это когда Эрдоган купил у России зенитно-ракетный комплекс С-400. Как ему не грозил Вашингтон, какой кулак не показывал, какими экономическими санкциями не страшил, нет, Эрдоган купил. Купил, ну тогда в отместку. Американцы сказали, что фиг ты получишь F-35. Ну, не в готовом виде, потому что в этом проекте F-35 военно-промышленный комплекс Турции тоже участвовал, но его прикрыли. Его прикрыли. А теперь решили купить Эрдогана. Знаете как? Слушай, Таиб, ты это F-35 продай кому-нибудь. Вернее, продай С-400. Продай тихонько. Да? А мы тебе будем включать проект F-35, и самолетики ты получишь. Вот такая, в общем-то, ловкая покупка. Я, кстати, хочу вам сказать, что Эрдоган тогда совершил некий такой национальный подвиг, потому что бросить вызов НАТО да и Вашингтону – это, в общем-то, очень рискованное дело. Но тем не менее, вот сейчас в Анкаре чешут репу натовской политики генералы и думают, что же делать с Украиной. Где-то ошивается на задворках этой сходки и пан Зеленский. Он даже просил дать ему отдельное выступление. Но мы сказали, парень, мы там крайним будем принимать лидера Сирии, да, временного, да, а ты там предпоследним зайдешь, поговорим с тобой. Ожидается разговор Трампа с Зеленским. О чем будет разговор тут? И к бабушке не надо ходить, бабла. О, денег, давай больше систем ПВО. О деньгах вы только что слышали. Ни много ни мало, там, по-моему, больше 140 миллиардов долларов требует пан Зеленский. А вот здесь ушлые американцы отодвинули в сторону тех европейцев, которые бьют копытом, давайте в складчину, давайте пану Зеленскому дадите. А Трамп сказал, вы как-то это сами там разбираетесь, это ваша заваруха и так далее. Короче говоря, один из главных смыслов вот этого сходки в Анкаре – это переманить Трампа на свою сторону. Ну, оторвать ему рукава, так положить на колено, переломить, чтобы он занял позицию Европы. А Европа страшно боится, что Трамп может ее бросить. Он жутко зол на Евронато после того, как он обращался во время своего нападения на Иран, правда, по науськиванию евреев, Израиля, да, а ему же фигу показали. И уж такая пристяжная баллонка, Как? Боже мой, Великобритания, когда он попросил, пришлите вы подлодочку, лодчоночку, подбрось в Старбор. А тот сказал, да нет, у меня есть другие задачи, где-то там в Северной Атлантике. Я уже не говорю, что Испания вообще запретила использовать свои аэродромы при перелете американских самолетов через Атлантику. Вот такие дела. И он не скрывал. Он не скрывал, что может, даже грозил, что выйдет из НАТО. Вот это очень интересно. Этого больше всего боятся. Сейчас идут торги. Кто будет выделять эти гигантские деньжищи для Украины? Это раз. Во-вторых, безусловно, будут обсуждаться и объемы не только финансовой помощи европейской, но и оружейной помощи. А Рютте вчера, выступая на пресс-конференции, к моему удивлению, открытым текстом признался, у нас с военно-промышленным комплексом в Европе большие проблемы. На те запросы, на которые претендует Украина, у нас нет возможности, потому надо работать и так далее. Ну и естественно, пан Зеленский просто копытцем своим бьет, чтобы на этой сходке решался вопрос о приеме в НАТО. А вот здесь братва разошлась. Нету того брехливого единства, о котором нам толдычит день и ночь господин Рютте. Нет единства. Есть страны, которые, например, прямо сказали, что пока Украина участвует в войне, никакого разговора о вступлении в НАТО не может быть. Ну, там, знаете, могут сделать такой хитрый статус кандидата в НАТО, да, там подготовительные какие-то курсы должна пройти Украина. Но к великому мраку Зеленского вопрос об этом решаться не будет. Чем для нас важен этот саммит или эта сходка? Потому что нам важны ее итоги. Когда Евронато собирается напасть на Россию. Они уже открытым текстом говорят, к этому надо готовиться. В этом самое важное значение вот этой сходки, что мы должны узнать, что они там думают, когда они собираются нападать. А то натовский генерал уже сказал чуть ли не в 35-м году и так далее. Этому не надо верить. Не надо. НАТО может послезавтра напасть. И к этому мы должны быть, дорогие друзья, готовы. В этом смысл, чтобы мы не прозевали. Ну, конечно, Зеленский опять будет вымаливать систему ПРО, особенно ракеты для Патриота. Дайте. А теперь ушлая Польша сама себя предала. Кто-то из ее политиков сказали, что пока НАТО решает, может ли Польша передать ракеты для Патриота, оказывается, польское правительство уже передало. И проболтался один из его политиков. Молодец, пан, хорошо сказал. Там сейчас буча, грызутся. Но главное, что мы узнали правду. На этом позвольте мне поставить точку. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы. И не обижайтесь, если я буду что-то уточнять. Такое бывает. Перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите знать подробную картину того, что происходит на поле боя в ходе СВО, заходите в чат. Наши прекрасные информационные волонтеры и бои Василий Шевченко каждый раз для вас, радиослушатели и слушатели военного ревю, готовят очень подробные отчеты. Вы сможете все это почитать, и у вас создастся объективное представление, что происходит на поле боя. Я, конечно, тоже кое-что добавлю во второй части, потому что я тоже наблюдаю за этим и обращаю внимание на некоторые вещи, которые стоят внимания. Ну, а теперь я жду вопросы. Поехали. Кто в эфире? Петербург у нас. Здравствуйте, Владимир.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос такой. Значит, когда было объявлено СВО, Запад начал помогать Украине. Но помогал касками, приборами ночного видения, то есть побаивались. Потом стали какие-то легкие вооружения поставлять. Дальше больше. Теперь у них разговор уже идет о дальнобойных ракетах. Уже видно, страх они потеряли. Вот скажите, почему они потеряли сейчас страх? Раньше боялись, сейчас не боятся.
2: Они не будут бояться, пока не получат по башке. Извините за этот мой моветон. Да, вы знаете, по большому счету, да пусть постигнет меня суровая кара, недовольных моими словами. Вы знаете, Запад наглел тем больше, чем больше мы трепались о том, что мы недовольны продвижением НАТО к нашим границам. Да? Ведь вы же посмотрите, 30 лет, недовольны, не надо, это угроза и так далее. А что изменилось? НАТО ползло от берлинских стен, пожирая наших союзников, и вон уже натовские офицеры в дальнобойные бинокли видят золотые купола Пскова там и так далее. Да? Я считаю, что во многом наша военно-политическая лояльность породила наглость Запада. И вы знаете, пока в лоб крепко не получит Запад, он будет и дальше наглеть. Нам нужно становиться нахальнее, нам надо более дерзко отвечать на это. Я думаю, что все к тому идет. Ведь Запад сам напрашивается. Ведь по сути... Вот это все, это проверка нашей линии обороны. Вот когда она треснет, да? Ага, Путин не отвечает, давайте надавим. Ага, не отвечает, только слова, давайте дальше надавим. И вот это, в общем-то, мы в итоге получили. Вы абсолютно правильно сформулировали проблему. Вы правильно там сказали и Джавелинов и так далее. И Германия в числе первой партии поставляла и унитазы. Чего стесняться? И полевые морги поставляла, и носочки, и рубашки, и трусики. Все же начиналось с этого, да. Да и Германия тоже. начиная с так называемого нелетального оружия, назывались, или нелетальных средств. Да. А сейчас действительно, действительно, там маракуют уже и насчет дальнобойных ракет. Но я бы хотел быть точным. Ведь, понимаете, ведь дальнобойные беспилотники уже есть. Вон как с большой радостью мне пишут в чате «Комсомольской правды», с большой радостью, чуть ли не аплодируют от того, что дальнобойные украинские ракеты прилетели на Омский МПЗ. Счастье всего. Мало того, он разместил на одном чате, этот счастливый человек, после этого и на другом чате разместил и так далее. Это вам о чем-то говорит, да. Дальнобойные ракеты есть. Но если даже поверить украинцам, что они бьют на дальность 3000 километров, то вы понимаете, что мы можем ждать ракеты и на 5000 километров и так далее. За этим, конечно, надо следить. И, конечно, конечно, надо уже следить и думать над тем, как мы будем бороться с этой напастью. Чтобы не получилось, как с беспилотниками. Потом стали чесать репу, стали там по 10 тысяч в день готовить этих беспилотников, а поездок-то ушел. Мы еле-еле сейчас вышли на рубеж, несмотря на то, что Европа закачивает там сотнями тысяч беспилотников, мы сейчас на каком-то определенном балансе. Я не сказал на каком, на определенном. Потому что я не могу сегодня вам сказать честно, положа руку на перо, у нас беспилотников больше. Не могу этого сказать, хотя внимательно наблюдаю за этим. Но вижу, в каких количествах поставляет Запад беспилотник, ударный беспилотник. А теперь посмотрите, реактивные беспилотники. Куда достают? Я думаю, что Урал для них это не проблема. Кто следующий в эфире? Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот тут недавно в Иркутской области 22 упал. Вот какие причины стали известны или нет?
2: Известны. Технические причины. Полковник Баранец ответ закончил. Техническая причина. Вот это все, что я могу вам сказать. Следующий, кто в эфире? Сергей, Москва. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. И да прибудет наши силы. Вот как недавно было обращение через вашу передачу к верховному главнокомандующему, если помните. Ну и что из этого получилось? Я
2: уточни, внимание, внимание, давайте побеседуем, Минганю. Сейчас же у нас тысячи, может быть, десятки. Да. Было недавно обращение, но я же обязан у вас спросить, кто именно обращался? Да. Напомните народу.
10: Вот именно я обращался и говорил, что по нашим морям сейчас, по Азовскому, по Черному, нежелательно бы поставлять нефтепродукты. И что происходит? В Азовском море два танкера опять дымятся, тонут, или что там происходит? Опять море все засрато будет.
2: Как хорошо быть? Да. Умно поступать. И может даже слушать вас.
10: Что в это вот время... Вот я тоже такое, про это да, говорю.
2: Да, да,
10: вот
2: да.
10: Про это говорю. Да. Советчики должны из народа быть.
2: Ну, правильно. Правильно вы говорите. Как пишут в чате, мужик прав. Вот теперь я понимаю, что вы действительно правы. Но другой вопрос. Другой вопрос, дорогой мой человек. Не уходите. Скажите, когда нам... Хорошо. А когда нам надо поставлять, допустим, бензин в Ставрополь, извините, в Севастополь. Внимание, вы умный человек, вы уже даете советы Путину. Вот Путин у вас спрашивает, скажи, дорогой мой гений, а как мне поставлять горючку в Севастополь? Я слушаю внимательно, давайте, я записываю. Песков, запиши адресок, орден.
10: Говори,
2: как поставлять.
10: Малыми пробегами, бензовозами. По железной дороге можно один состав запустить мулярный,
2: уважаемый,
10: а потом с топливом.
2: Начинаем. Уважаемый.
10: Ну, разные тактические
2: приемы. Дорогой мой человек, шли бензовозы, их жгли диверсанты. И сверху добивали беспилотник. Какой ты умный, а?
10: Ну, Виктор Николаевич,
2: что, Виктор Николаевич?
10: На море сложнее охранять. Сейчас моря атакуются активно, вы сами же видите.
2: А вы знаете, что...
10: Крым.
2: А вы знаете, что наши научились уже достаточно успешно бэки уничтожать? Рекорд 14 бэков в день. Как вам это? Нормально?
10: Нормально. Ну, по факту-то, видите, поехали, и опять проблемы. Вот что такое? Вот надо не торопиться.
2: Война? Да потому что война, блин. Ну, проблемы, ё-моё, люди. Ну, проблемы, ну, бензина не хватает, блин. Ну, почему не хватает? Дяденька, война идет. Вам же Песков сказал. Забудьте уже это специально.
10: Ну, это
2: если все понятно,
10: путь,
2: то в чем разговор, уважаемый? Понятно.
10: Это
2: вы считаете, что это опасно?
10: Расстрел вблизи опасно. Понятно. Очень. По морю сейчас.
2: Да, да. Надо использовать все способы, уважаемые. И по воздуху, может быть, составлять, и по дороге. Дорогой мой человек, извините, пожалуйста. Ведь кто-то сейчас думает...
10: Маленькая ремарка. А вот если придумать, вот промышленность придумала бы подводную доставку, может быть, что-то типа огромной подводной лодки с топливом. Она хоть по дну пройдет, не так заметно, а потом всплывет, сольет и дальше поплыла. Да. Вот, может быть, что подумать.
2: Один очень умный человек, примерно как вы, уже давал тоже советы, что надо срочно прокладывать нефтепровод.
10: Да, слышал.
2: Подземный, да. Слышал. Ну, вот молодец. Видите, мы сейчас все над этим думаем. Но среди нас нет гения, который бы придумал идеальный вариант. Враг будет вредить любому способу поставки горючки в тот же Крым. Любому. Все, что я могу сказать. Но вы, как говорится, мужик прав. Надо здесь выбирать наиболее безопасный способ. А вот какие... Вас ждут ваших гениальных идей. Кто в эфире? Минута осталась. Будьте добры. Евгений Ярославль у нас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот английская эскадра в 1854 году подошла к Соловкам. Два раза пыталась это захватить. Там высаживали десант. Но это все найдут, конечно, в этом. И еще день рождения Павла Александровича. Анатолиевича Судоплатова в 7-м году вот был день рождения. Ну, отмечаем 119-летие рождения. И вот вопрос такой, Виктор Николаевич. Вот сейчас это посиделки вот эти, рютовские вот начались. А вот они, наверное, все-таки, я думаю, будут... Вопрос поднимут о
2: распределении средств. Я не знаю, что вы думаете, но вы не успели задать вопрос. А я ухожу от вас.
1: Военная ревю.
2: Будьте короче.
1: Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 16.30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принял участие в съемках программы «Россия. Мои горизонты» в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Героями выпуска стали школьники и студенты из Великих Лук, чьи технологические проекты получили развитие при поддержке технопарка. Одну из историй рассказал преподаватель Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Николай Максимов. Несколько лет назад он предложил идею мини-генератора для зарядки мобильных устройств. Сегодня проект вырос в компанию «Термоэлген», резидента «Электрополиса» и участника инновационного центра Сколково. Другой проект, который представили в программе, приложение «Работенок» для поиска первой работы подростками и молодежью. Авторы идеи – школьники Ирина Селиверстова из школы номер 9 и Егор Алтухов из школы номер 12. Сейчас школьники продолжают совершенствовать свою идею в качестве участников 4-й смены летнего лагеря стартапов проекта технопарка «Электрополис». В июне в Великолукском филиале Псковского клинического перинатального центра родилось 76 детей, 38 мальчиков и 38 девочек. В 23 семьях уже имелись дети. В 11 из них появился третий малыш, в 5 – четвертый, в 4 – пятый. Также по одной семье встретили 6-го, 7-го и 8-го ребенка. Добавим, что в Псковском перинатальном центре рекордсменом стала семья, в которой родился 10-й ребенок. В российских вузах помогают мамам-студенткам. По инициативе партии «Единая Россия» в учебных заведениях уже сейчас работает более 350 комнат матери и ребенка по всей стране. Там можно спокойно переодеть малыша, приготовить ему смесь или разогреть детское питание. Воспользоваться комнатами могут студенты и преподаватели, воспитывающие малышей до 3 лет.
1: О валютах.
4: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11.46.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Мы только что слышали, что Трамп снимает санкции с Турции после инцидента с покупкой в России С-400. Мои источники, только никому не говорите, в ЦРУ, у меня это уже есть, так сообщают, что Эрдоган вроде бы собрался продать С-400 в Южную Корею, да? А тут же возникает вопрос. Русские торговцы же не дураки, потому что в контракте было сказано, что никому нельзя передавать. Это часто делается, это норма. Даже если мы покупаем какое-то оружие, обязательно пункт. Без соизволения продавца никому ничего передавать. Эрдоган, по-моему, тут... Ну, это вообще человек, который умеет одной попой сидеть не на двух, а на 6 стульях. Ну, и я вам обещал сказать кое-что любопытненькое о специальной военной операции. Меня радует информация, что, например, на территориях Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, не забывайте, да, которая находится под контролем вооруженных сил Украины, уже нет ни одной работающей автозаправки. Бурные аплодисменты. Можем тоже. Ну, а теперь, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что до сих пор муссируется вопрос. Ведь Москва же предложила Киеву после взятия российскими войсками Константиновку заберите тела своих погибших. Ну, вот вам вопрос. Благороднейший жест. Перестаньте стрелять, мы тоже перестанем. Уберите же своих солдат и офицеров. До сих пор этого нет. А потому что если... Ну, во-первых, эта информация невыгодная для Зеленского, который уже там готовится выступать перед натовцами. Ну, может быть, где-нибудь в туалете ему дадут возможность выступить, да? А почему? Да это невыгодно, потому что, вы понимаете, это же будет показано. Не дай бог, какой-нибудь западный корреспондент покажет, сколько там российские, русские Иваны намолотили в Константиновке василей украинских, да? Это же, в общем-то, не очень хорошенько будет подсвечивать визит Зеленского в Анкару, где он собирается трепаться о неком переломе, о том, что инициативу перехватила украинская армия, и вообще российская армия застряла в окопах. А тут на тебе тысячи и тысячи украинских солдат и офицеров, которые сейчас лежат там под руинами и гниют. Ну, казалось бы, знаете, я, конечно, много читал о войне, но, знаете, бывали случаи даже с фашистами, когда наши командиры обращались после жаркой битвы, заберите трупы, пришлите похоронную команду. Кстати, и немцы тоже разрешали работать нашим похоронным командам и не убивали их. А тут, пожалуйста, пан Зеленский не хочет забирать своих солдат. А знаете ведь почему? Если он заберет, то семьям же придется выплачивать, да? А там же не только украинские солдаты, там же и наемники. А бабла семьям придется платить знатно. Я вот по своим источникам в украинской разведке тоже, я шучу, конечно, узнал, а сколько положено платить семье погибшего украинского солдата или офицера. Накладываю вам свеженькую цифру. 15 миллионов гривен. А переводя на русские рубли, это 26 миллионов по сегодняшнему. Но не хочет. Потому лучше эти трупы зачастую же зарывали, как собак. Даже крестика из деревяшки не вставили. Большую экономику. Большая экономика у пана Зеленского. Это к вопросу война, экономика и совесть. Кто в эфире? Будьте добры. Тула у нас. Здравствуйте, Тула.
13: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, почему никто не накажет вот этих людей, которые так задрали цены в Крыму на горючее? Я понимаю, что они частники, но они же живут в России, они должны как-то понять, почему такая разница в цене. Наказали, блин, одного, второго, я думаю, дошло бы до них, что не то время сейчас. Не деньги.
2: Уважаемый. Внимательно слушая вас, я подозреваю вас огромные запасы крепкой советской совести.
13: Я советский.
2: Потому, да, безусловно. Да, так может рассуждать только человек с совестью. А тут капитализм. Граб гражданина. Весь капитализм. Вы же посмотрите. Люди, с которыми мы в одну школу ходили, в институтах и так далее, куда ни придешь, что-то там покупают, грабят, да, цену загибают. Ну, что хочешь? Ты же мой человек, мы с тобой на одной парте сидели, да. Капитализм, батенька, капитализм. А теперь же там, вы посмотрите, там же фас шевелит фастом, да. В Госдуме там говорят, уже наказывают, уже возбуждают уголовные дела. Хренушки. Его Величество бабло... Оно
13: душа болит. Берет,
2: вы думаете, что это же уже зараза. Вы видите, в таком в буйстве, каком расцветает в Крыму. Но там же вроде бы уже, вроде бы указик где-то там на сносях, на мази о том, что об упорядоченной ценовой политике в сфере продажи горючки. Да, быстрее его. Ну и, конечно... Конечно, надо очень крепко брать за задницу вот этих спекулянтов, которые своих же граждан, блин, ставят в такое положение. Это очень... Да.
13: Еще, Секундочку. Я сейчас общался, ну, неважно, там, в Крыму, и мне сказали, это, Петр Иванович, закрывается на продажу две заправки, и туда войдет Роснефть, и пускай лучше туда заходят нормальные, как говорится, это самое, наши, вот это, Роснефть, пускай, и цены, я думаю, упадут.
2: Только... Там, это вы думаете.
13: Мне сказали, что там сказали,
2: я
13: что...
2: не думаю, что бизнес вот так вот раз и возьмет вам 95-й и начнут по 50 рублей продавать. Уважаемый.
13: Виктор Николаевич, государством никто не поспорит при желании. Согласитесь, и сказал бы там...
2: Это теория вопроса, уважаемый. Это теория. А эта компания, она государственная, да? Она государственная. Просветите меня, я в этой области не очень силен, а?
13: Ну, при желании можно все сделать.
2: А это уже трёп, извините.
13: Ну все,
2: это...
13: Виктор Николаевич, ну я просто...
2: Не-не, подождите, пожалуйста. Да-да, подождите, пожалуйста. Ну да. Вот почему я сегодня тут по семейным делам поехал заправляться. Да, и не где-нибудь. Я провел главную артерию. Рублевка, буржуазия вся живет здесь, вот, да? Заезжаю на заправку. 95-го нет. Внимание! Есть только 92-й. По 82 рубля. А позавчера он был рублей, приезжайте, наверное... Да.
13: Виктор Николаевич, приезжайте в Тулу.
2: Да, и из Тулы звонят. Бензина нет в Туле. Бензина
13: вранье,
2: нет,
13: Виктор Николаевич,
2: да.
13: Я вас перебью, вранье. Я только что ездил по Туле. На Роснефти упали очереди, спасибо. Горючее есть все. Чушь собачья.
2: Спасибо. Спасибо, брат, спасибо. Спасибо. Теперь я буду знать, какой человек слушает меня или нас в Туле. Спасибо, брат. Поговорили. Едем дальше. Кто в эфире? Волгоград у нас. Виктор, здравствуйте.
14: Добрый вечер, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, для чего мы бомбим украинские аэродромы, хотя мы знаем, что большинство самолетов базируются за границей украинских?
2: Вы не правы абсолютно. Вот в данном случае, был бы я прежним Баранцом, сейчас сказал, какой же ты... Ну ладно, буду говорить. Уважаемые, мы пустые аэродромы не бомбим. А, возможно, и там бомбим некоторые, где, по данным разведки, возможно, прыгнут туда F-16, там, МиГ-29 и так далее. Вы знаете, взрыхлить взлетно-посадочную полосу никогда не помешает. Пусть они роются. Но вы что мне скажете? Мы по Полтавскому аэродрому не били, где там горели куча самолетов. Мы в Хмельницкой области разве не били по этому аэродрому, где одной сразу, одним ударом, по-моему, там два сгорели прямо при нас, да. Извините, а вот сейчас, вот, когда самый массированный удар на днях, вот этот, которым все вопиют, да, все говорят, ведь там же среди стратегических целей были и наши аэродромы, уважаемые. Почему же вы запрещаете нашему командованию долбить аэродромы, где сидят вражеские супостаты? Нет. Вот если вы скажете, почему так мало, ну, тут я вам, пожалуй, хотелось бы больше. Вот хотелось бы больше, тут я с вами полностью солидарен. Давайте, одна минута осталась, еще пример. Искандер, Татарстан у нас. Здравствуйте.
15: Хорошо сказано сейчас было. Добрый день, Виктор Николаевич. По поводу взаимопонимания с народом, что прислушиваться надо. На 27-м году жизни наконец проснулись. Стрелков Гиркин вот сидит в тюрьме почему-то как-то. А Виктор Николаевич как объяснял? Потому что про власть плохо говорил. А как про нее хорошо говорить?
2: Так,
15: что
2: внимание, внимание. Я не говорил, что он про власть. Он делал экстремистское заявление. Это две разные вещи. Вы, пожалуйста, не перевирайте мои слова. Он делал антиправительство, экстремистское заявление, направленное на свержение власти. Не надо здесь...
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости. Реклама.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
23: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и ближайшие 10 минут мы проведем с вами вместе. За это время я постараюсь рассказать вам о том, почему же мировое научное сообщество сегодня считает молекулярный водород самым эффективным антиоксидантом и почему он нужен всем без исключения. Давайте начнем с нашей страны. Минздрав подтверждает, что Минздрав Российской Федерации подтверждает, что ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Также было опубликовано исследование в России в этом году, буквально в журнале «Терапевтический архив». В исследовании приняло участие 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода и оксида азота привела к регрессу одышки и кашля, то есть нет одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов прост. Водород эффективен, безопасен и максимально прост, а также показан к использованию в любом возрасте и в неограниченном количестве. Я сейчас хочу процитировать министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Это его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Цитирую. «Использование ингаляции водородом оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. Раньше вы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня наш приоритет – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни, нивелирование этого фактора. Почему же молекулярный водород сегодня во всем мире признан антиоксидантом номер один? Еще в 2007 году была доказана, была публикация в журнале Nature Medicine, где японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – гидроксильные радикалы. Когда много гидроксильных радикалов, появляется оксидативный стресс. А оксидативный стресс, он причина 90% заболеваний. Вот если есть там диабет второго типа, нейропатия, гепатоз жировой печени, еще там что-то, причина одна – оксидативный стресс. Поэтому и чтобы справиться со всем этим букетом, нужно справиться с оксидативным стрессом. И в чем еще преимущество молекулярного водорода, например, от таких антиоксидантов, как витамин С или витамин Е? Водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету, то есть это точечная работа, и именно поэтому у него нет побочных эффектов. Связывая свободные радикалы, он превращает их просто в воду. То есть невозможно получить побочный эффект от молекулярного водорода. Невозможно, и побочной реакции никакой не может быть. Понимаете, в отличие от любой витаминки, от любого антиоксиданта, не может быть. Поэтому можно и нужно всем, без исключения. Постковидный синдром. Да, я вам только что рассказала, в России было опубликовано исследование, если есть какие-то проблемы с легкими, дышать водородом, пить водородную воду. Все. Люди с хроническими воспалениями, причем это рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, это золотой стандарт исследования в медицине. Так вот, оно показало, что ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. А кишечник – это основа всего нашего иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Официальные данные от Американской кардиологической ассоциации. Они изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это ваше здоровье, это ваши силы. Это ваше сердце, это ваш выбор каждый день. Как вы себя будете поддерживать, себя, своих детей? Легко и просто можно это делать максимально экологично. Экологично я имею в виду без каких-либо побочных эффектов. То есть вы получаете только то, на что рассчитываете, никакой побочки. Поэтому можно в любом возрасте. Всем, даже маленьким детям, слышали, да, доказано, что укрепляет иммунитет. Кстати, при аллергиях пить водородную воду и дышать водородом – это мой топ номер один. И не только мой, уже очень многие по моим рекомендациям ощутили эффект. И теперь весну любят, обожают и ждут, когда же придет весна. Они боятся и не переезжают в другую страну или в другой регион, чтобы спрятаться от цветения березы, например. Попробуйте. Для того, чтобы дышать водородом, не надо куда-то ехать. Хотя сегодня очень много клиник предлагают ингаляции водородом. Очень много. Процедура стоит от 3000 за полчаса. А когда вы покупаете генератор водородной воды Aqualife Premium, вы можете дышать сколько вашей душе угодно. Каждый день с утра до вечера. Дышите, дышите, дышите. Ограничений нет. Перед сном, чтобы улучшить качество сна. Попробуйте. Мы сейчас можем предложить вам цену прошлого года. Это 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Aqualife Premium, при помощи которого делаем ингаляции, и Aqualife Light. Но как только приедет новая партия, то цена станет выше. Потому что повысилась цена на логистику и так далее, и так далее. Сегодня 29 тысяч рублей два генератора. Генератор премиум, он за 2 минуты или за 10 минут по вашему выбору приготовит водородную воду. С его помощью вы делаете ингаляции водородом. В комплекте все есть, вам ничего докупать не надо. С его помощью вы также готовите и воду щелочную. Там есть минералы для этого специально в комплекте. И также в комплекте генератор Light. У него одна единственная кнопка, одна единственная функция за 5 минут приготовить вам водородную воду, чтобы вы пили. И только сегодня до 19.00 этот комплект из двух генераторов 29 тысяч рублей. Успейте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И обязательно сегодня захватите магний. Магний цитрат предлагает вам компания Aqualife в стиках. В одном стике суточная доза магния, то есть одному человеку один стик в день. А в упаковке 120 стиков. Для одного человека это 4 месяца приема. Он растворимый, он шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты. И поэтому очень хорошо усваивается. Особенно, если вы его будете разводить водородной водой. Каждая известная нам болезнь связана с дефицитом.

0: показывают, что у многих пациентов с сахарным диабетом второго типа диагностирован дефицит магния в крови. Низкий уровень этого макроэлемента тесно связан с инсулинорезистентностью. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, а также уменьшает частоту приступов мигрени. Магний защищает мозг, поэтому пьем магний, разводя его водородной водой. Еще раз, 120 стиков в упаковке стоит 3000 рублей. Таких цен просто не найти. А если вы возьмете еще дополнительно полкилограмма клеточного сока пихты, то вместе это будет 5000, по отдельности 3000. А клеточный сок пихты – это вязкая жидкость внутри живой растительной клетки хвои, где она накапливает минералы и органические соединения. И клеточный сок очень эффективен при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета и при проблемах с ЖКТ. Заказ по единому номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните, вам там все расскажут. И только сегодня до 19, 29 тысяч рублей, два супергенератора водородной воды Аквалайф. Делайте ингаляции, пейте водородную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политик и предприниматель Виктор Бут об изменениях в политике Запада.
5: Происходит очень активный процесс украинизации всей Европы. Он настолько быстро проходит, что мы с вами еще, опять же, или по нашей инерции, или просто от того, что очень много информации, и вот каждый день все в мире происходит, не способны увидеть такие важные, но очень быстро незаметные процессы. Они же идут, и мы видим, как демократия, наверное, доживает свои последние минуты, может быть, так сказать, в исторической перспективе, свои последние дни. Почему? Потому что, поверьте, вот то руководство, которое сейчас, особенно в Европе, просто так оно не уйдет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О топливе.
6: Вице-премьер Александр Новак назвал стабильную работу топливного рынка России и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Особое внимание будет уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, южных регионов. Ранее Новак заявил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной.
1: Об армии.
6: Проходить службу в пожарных частях смогут до 7 тысяч срочников в год. Это заявил представитель пресс-службы МЧС газете «Ведомости». Такой вариант срочной службы внедрят пока в 36 регионах России, где есть объектовые специальные подразделения Федеральной противопожарной службы. Далее срочников будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы, добавил представитель министерства. Срочники будут замещать свободные должности пожарных и водителей, пожарных автомобилей. Приоритет набрать на службу будут призывников, окончивших учебные учреждения,

0: среднего образования пожарно-технического профиля.
1: О мигрантах.
0: Госдума сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон, существенно расширяющий полномочия МВД в сфере контроля за трудовой миграцией. Ведомству передаются функции Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов. По новым нормам именно МВД будет определять списки профессий, дающих иностранцам право на получение вида на жительство в стране в упрощенном порядке. Также ведомство займется перечнями специалистов, которые могут трудоустраиваться вне квот, устанавливаемых регионами.
1: О Москве.
0: Москва представила уникальные инновации на 16-й международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом в своем канале сообщил мэр Сергей Собянин. На столичном стенде разместили более 50 экспонатов от 38 высокотехнологичных компаний. В сфере микроэлектроники презентовали первый российский ИИ-ускоритель на отечественном чипе и фотонную схему, ускоряющую передачу данных в 100 раз. Медицинский сектор показал первый отечественный аппарат для автоматической сердечно-легочной реанимации. Также среди новинок – беспилотный уборщик, мощные накопители энергии и уникальная двигательная установка для космических спутников. Участие в выставке поможет московским брендам найти крупных зарубежных партнеров.
1: Обо всем.
0: Гуманоидный робот «Пемба» покорил вершину вулкана и установил рекорд. Андроид впервые в истории поднялся на высоту более 6 тысяч метров, покорив вершину вулкана Чимбараса в Эквадоре. Машина смогла преодолеть сложный горный маршрут и условия, с которыми сталкиваются альпинисты.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Все о политике и политиках. Политликбез.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00. Это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о выборах 2026. Конкретно мы давайте в этот раз поговорим о выборах в законодательное собрание Псковской области. Кто выдвинут политическими партиями. Здесь есть несколько сюрпризов, неожиданности, наверное, даже сенсаций каких-то определенных. И для Великих Луках даже три. Ну и затронем тему рейтингов и выборов в Госдуму, связанную тоже с выдвижениями тех или иных кандидатов в целом по стране. И обсудим, какие тенденции сегодня на сегодняшний день. Итак, главным политическим событием в Псковской области недавних дней, конечно же, стала 32-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоялась 3 июля. Партия «Единая Россия», вернее, региональное отделение партии, делегаты определились с кандидатами в законодательное собрание Псковской области 8-го созыва по региональным группам. Ну, естественно, как и положено, была определена первая пятерка лидеров, которые возглавят партийный список. Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников возглавил список «Единой России» на выборах в законодательное собрание Псковской области 8-го созыва по единому избирательному округу. Помимо него в список вошли председатель законодательного собрания Псковской области Александр Котов и два сенатора. Это Алексей Наумец, два сенатора от Псковской области, и Наталья Мельникова, а также глава города Пскова Борис Ёлкин. Что бы стоило отметить, конференция состоялась. Напомню, ранее все, в общем-то, скажем так, парламентские партии, представленные в регионе, провели свои конференции, выдвинули своих кандидатов. Но «Единая Россия» сделала это не спеша, после первого этапа съезда. Мы как-то с Александром Николаевичем Козловским, руководителем регионального отделения Псковской области «Единой России», говорили, я ему задавал вопрос, насколько обновится состав и ЗАГС собрания, и Госдума. И он говорил, что обновится существенно, и там будут новые люди. Действительно, мы видели буквально вот в июне, довольно, наверное, неожиданно действующие депутаты законодательного собрания Псковской области. Один из них сложил мандат, сложил полномочия, ну и другие тоже не участвовали в праймерис «Единой России». Я имею в виду у нас в Псковской области. Если мы посмотрим на нынешний состав фракции «Единая Россия», мы сейчас с нее начинаем говорить. Я не хочу просто называть фамилии, кто выдвинут, это вы все прочитаете в информационных сообщениях, на сайтах, в новостных лентах. Давайте все-таки порассуждаем. Вот. И половина действующих депутатов от партии «Единая Россия», они, в общем-то, не выдвигаются, не выдвигались, и это значит, что минимум половина будет действительно представлена новыми парламентариями. А вообще, я вот как-то на разных этапах разного уровня выборов всегда подчеркиваю, что партия «Единая Россия», понятно, правящая партия, но она, как мне кажется, наиболее живая в плане ротации. Она не стоит на месте. Это не такое вот... В свое время пытались «Единую Россию», конечно, представить как такое продолжение КПСС, что-то такое тяжелое, в граните выбитое, неподвижное, и где годами ничего не меняется. Ничего подобного. Из всех партий, которые мы видим. Хотя надо сказать, что все-таки многие партии на самом деле меняют свои составы, меняют фамилии, меняют кандидатов, но наиболее заметно 50% это много. Это там не четверть, не 10%. А вот если мы возьмем даже Псковскую область, половина будет новых фамилий. Их мы все с вами увидим. То есть партия не боится меняться. Но дело не в том, что она боится или не боится, а это, наверное, понимание, что... Кстати, об этом на съезде говорилось в этот раз. Партия меняется вместе со страной, вместе с изменениями в жизни реальном, изменения реальности. И это хорошо. На самом деле это значит, что всегда у партии, тем более у партии власти с таким подходом, хотят ли оппоненты, допустим, этого или нет, но будет свой избиратель, стабильный, я думаю, избиратель. Понятно, рейтинги меняются, я сегодня о них расскажу. Были выдвинуты на конференции списки кандидата по спискам, региональная группа. Напомню, что в одномандатных округах нас интересуют Великие Луки. Это Дмитрий Беляков по 5-му округу в одномандатному. И Юлия Ярышкина по 6-му округу одномандатному. Это директор инженерно-экономического лицея. Оба, Дмитрий Анатольевич Беляков, кандидат исторических наук, работает в Великолукской академии физической культуры и спорта, тоже депутат Великолукской городской думы, то есть оба кандидата, это не просто люди каких-то модных, например, профессий, они оба педагоги, один профобразование высшего, другой школы, ведущей школы Псковской области, современной самой школы. И они оба действующие депутаты, причем не один раз уже. То есть у них депутатский опыт муниципальный очень серьезный. Это важно уже для последующей работы. То есть мы видим такой системный подход в «Единой России». В этот раз были выдвинуты кандидаты региональных групп. Ну, вот, например, группа номер 5. Туда вошли Татьяна Фомченкова, Татьяна Щеблыкина и Галина Ковалева. Региональная группа номер 6 – Евгений Шумайлов, Татьяна Зернова, Алена Константинова. Вообще, если говорить об атмосфере на вот этой конференции, понятно, что настрой боевой, настрой на победу. Если говорить о региональном отделении «Единой России» Псковской области, в принципе, о ситуации. Понятно, что мы... Кстати, на конференции это тоже было подчеркнуто, что выборы будут непростые. Работаем мы, живем все сегодня в непростых условиях, внешних прежде всего. Безусловно, они влияют на внутреннюю экономическую ситуацию, социальную ситуацию. Вот недавние даже события, да, тоже сказываются прежде всего на настроении. Но для этого, собственно, и надо работать с людьми, разъяснять. И если говорить о региональном отделении «Единой России», о ее лидере Александре Николаевиче Козловском, конечно, это один из тех депутатов Госдумы, который безвылазно, я бы так сказал, находится всегда в полях, на земле, в муниципалитетах. Кстати, эта тема, что необходимо работать не в кабинетах и в социальных сетях, мессенджерах, а именно с людьми на земле, в полях, она озвучивалась и на съезде. Но у нас это так и есть. И, на мой взгляд, именно это потом дает результат. Проблемы всегда были, есть и будут. А вот вопрос, кто способен их решать? Потому что мы будем с вами еще говорить не раз о лозунгах, о предвыборных программах. В основном они популистские. Вопрос потом. Депутаты избираются. Я сейчас не за или против кого-то, а это из жизни зарисовочка. Неоднократно. Мне даже пишут ВКонтакте, например. Люди обращаются к тем же оппозиционным депутатам, а им там говорят, в принципе, одну фразу. Вот есть партия власти, Единая Россия, вот туда идите. Мы ничем помочь не можем. Сами признаются. Это действительно зачастую так. Поэтому решение конкретных, вернее, возможность решения конкретных вопросов, вот это очень важно, я думаю, для любого, собственно говоря, избирателя. Ну и закончить эту часть нашей программы, посвященной конференции «Единой России», хотел бы словами Александра Николаевича Козловского: «В наших руках партийные национальные проекты, с нами правительство, герои СВО, президент, и нам доверяют люди. Теперь важно не дать популистам из других партий запудрить людям мозги. Работа предстоит большая, но победа будет за нами». Вот здесь, как говорится, нечего и добавить. Слово в слово, и все совершенно верно. О том, как, кого выдвинули, как подготовились другие политические партии Псковской области в законодательное собрание, мы поговорим после небольшой рекламной паузы второй части нашего выпуска.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «Всё». Второе место занял «Огонёк». Третье – «Пенёк».
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Все о политике и политиках. Политликбез.
4: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6. Программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о выборах 2026, о выборах в законодательное собрание Псковской области. У нас другие политические партии, и КПРФ, и ЛДПР, и даже «Яблоко», и другие партии, «Справедливая Россия», провели свои региональные конференции, выдвинули кандидатов в Госдуму, кто будет от Псковской области, от региональных отделений партии. Ну, сразу скажу, я не буду здесь подробно останавливаться, а выдвинуты кандидаты от всех партий. Например, «Яблочники» радуются, что представитель Псковской области от их партии попал в или попадет, или уже попал в федеральный список, возглавят. Наверное, это их успех внутрипартийный. Если говорить о других, это где-то 6-е, 7-е, 9-е места. Есть на выборы в Госдуму также региональные группы, в которые которые объединены по несколько субъектов Российской Федерации, где тоже представлены свои кандидаты разными регионами. Ну, грубо говоря, это 4-5-6 регионов. Представители Псковской области от разных партий оппозиционных находятся примерно там на 4-7-9 позициях. То есть у нас с вами политликбез, поэтому давайте анализировать шансов стать депутатами Госдумы, у этих кандидатов, в общем-то, нет. Наверное, это их личный успех получить статус в своей жизни кандидата в депутаты Госдумы. Почему я так в чем-то даже иронично говорю? Потому что я ни разу не видел, чтоб списочники-оппозиционеры, а потом как-то ставшие кандидатами в депутаты Госдумы, как-то активно себя проявляли в ходе избирательной кампании. Честно говорю, вот здесь без иронии. Потому что если ты стал кандидатом в депутаты Госдумы по списку, давай-ка отрабатывай, давай-ка помогай своей партии. Мы иногда видим, сидят как мыши в норках в тишине, но при этом ждут какого-то результата. Я сейчас объясню, почему. Потому что у той же КПРФ или ЛДПР есть такой свой традиционный избиратель, ну, например, это условно от 10%. И на это, собственно, и рассчитывают. А вдруг поможет, а вдруг проскочу. Поэтому зачем напрягаться? Есть ресурс, электоральный ресурс политической партии. Вот что мы зачастую видим. Но я к чему это говорю? Конечно же, изучая другие регионы, чем больше депутатов Госдумы, например, от твоего региона в федеральном палате федерального собрания, это же хорошо. Возможности лоббирования интересов региона увеличиваются в несколько раз. Там, опять же, конечно, зависит все от человека, готов ли он этим заниматься, или для чего он, например, туда шел. Потому что мы видим тенденцию, где партии выдвигают представителей вообще жителей других регионов, бизнесменов там и так далее, об этом я поговорю. Мы это видим в этот раз законодательное собрание Псковской области. Но у нас еще другие сенсации. У нас помимо борьбы вот между партиями, там, идеи, идеологии, программ. Если хотите, оппозиция конкурирует в популизме, где непонятно, кому принадлежат данные идеи. Они даже почти слово в слово похожи. Вот в чем дело. Я не буду называть, у каких партий, потом сами увидите. Давайте поговорим о рейтингах, чтобы вот это не упустить, рейтинги на сегодняшний момент. В ЦИОМ, я приведу рейтинг ЦИОМа, «Единая Россия» имеет поддержку 34% россиян. Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет. Рейтинги остальных партий. Ну, вот три партии имеют близкие значения. Наверное, я не знаю, утверждать не буду четко. Их как раз программы и предложения очень похожи. Связано ли это с рейтингами или нет, не знаю. Это еще надо изучать, поэтому увидим в ходе кампании. Итак, по 11% имеют КПРФ и «Новые люди». И ЛДПР имеет 10% рейтинга на вот начало июля. И 6% в среднем стабильно, 6% имеет «Справедливая Россия». То есть эти партии, в принципе, имеют шансы пройти. Ну и борьба за второе место, как мы уже несколько месяцев это фиксируем, не между КПРФ и ЛДПР, ну, несколько, именно два последних месяца, а между КПРФ и «Новыми людьми». Может ли стать вопрос, будут ли «Новые люди» на втором месте? Вот ситуация сейчас разворачивается так, что, а может быть и может, в зависимости от тех нюансов, тех обстоятельств, тех проблем, которые неожиданно могут появиться в масштабах страны, например. И решение этих проблем, например, никак не будет ассоциироваться с КПРФ, а именно с «Новыми людьми». Но в основном это вопросы или проблемы, ситуации, связанные с гражданскими правами. В частности, вот, связанные с доступом в соцсети и так далее. Теперь о наших местных сенсациях. Партия «Справедливая Россия» неожиданно выдвинула кандидатом в депутата законодательного собрания бывшего члена КПРФ, и не просто члена КПРФ, а секретаря обкома партии. Представьте себе. То есть такая межпартийная борьба за людской ресурс, я бы сказал. При этом каждая партия уверяет, и Яблоко в том числе, что у них местное, я имею в виду региональное отделение, что у них большая скамейка, ну не запасных, а кандидатов всегда имеется. Теоретически, да. Если у вас там в списочный состав регионального отделения большой, то выдвинуть можно кого угодно. Вопрос, насколько он готов работать. Дальше. Вторая сенсация КПРФ на своей конференции аж вторым номером в списке. Да, каждая партия выдвигает в законодательное собрание Псковской области в партийном списке пятерочку кандидатов. Там вторым номером идет житель Тверской области. Это предприниматель, бизнесмен. Я не буду называть фамилию. У нас все-таки уже идет предвыборная кампания, хотя еще не агитационный период, еще идет процесс выдвижения. Даже кандидатов нет официально зарегистрированных. Вот такая ситуация. И представителям этих партий пришлось объясняться публично, почему. Ну, КПРФ объяснила то, что оно привлекло и выдвинуло жителя совсем другого региона, тем, что эта ротация в плане региона имеет практика, скажем так, меняться людьми, она есть как бы во всех сферах, утверждает представители КПРФ, почему-то ссылаются на опыт прокуратуры, хотя в силовых ведомствах действительно, ну, там свой смысл в этом. Причем здесь политическая партия. Ну, и в «Справедливой России» довольно как-то иронично объяснили, на мой взгляд, иронично выдвижение бывшего секретаря обкома КПРФ, объяснив это тем, что этот товарищ поможет привлечь в «Справедливой России» голоса людей старшего возраста, ну, пенсионного возраста. Как бы вот им не хватает этого, видимо, и такой вот, по крайней мере, так они это преподносят, такой вот политический, политологический, политтехнологический ход у «Справедливой России». Ну, и тема выдвижения кандидатов из других муниципалитетов, из других районов, из других местностей, скажем так, она сказалась на выдвижение по одномандатному округу в Великих Луках у нас. КПРФ выдвинула в одном из округов, в шестом, человека из другого муниципального округа. Ну, вот есть такое понятие политические гастролеры. Я сейчас никого персонально не хочу ни в чем обвинять, ни в коем случае, ко всем с большим уважением, кандидатам, выдвинутым и будущим кандидатам. Вот эти путешествия определенных персонажей, они есть не только в КПРФ, они есть, к сожалению, в других партиях. Все-таки, наверное, причина в кадровом голоде. Неужели в Великих Луках КПРФ было некого выставить достойного? Я думаю, что такие люди есть. А выдвинули жителя, причем тоже секретаря, бывшего секретаря одного из местных отделений КПРФ в одном из районов. Теперь он будет баллотироваться в округе от Великих Лук. Естественно, первый вопрос. Товарищ, как ты представлять интересы в случае избрания великолучан, жителей города, сам будучи всю жизнь прожив в районе. Он был депутатом у себя, потом я посмотрел, где он только не выдвигался, где только мог выдвигаться, ну и вот решил, наверное, выдвинуться здесь, или его так выдвинули. Вот такие вот истории у нас получаются на этапе выдвижения. Посмотрим, как эти люди будут зарегистрированы, это следующий этап хода избирательной кампании по выборам в законодательное собрание Псковской области. И дальше с вами будем анализировать, что же у нас происходит. Кто кого выдвинул, кто зарегистрирован, и как эти люди будут себя преподносить. Чем нас с вами завлекать, чтобы мы за них проголосовали. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи, ВКонтакте и в Максе.
8: Просто космос.
11: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
8: Просто космос.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: О санкциях.
0: Дональд Трамп отменит односторонние санкции в отношении Турции. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с Тайпом Реджепом Эрдоганом. Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара назвала это несправедливым и незаконным шагом. Позднее США ввели против Турции ограничительные меры. Ожидалось, что во время визита на июльский саммит НАТО Дональд Трамп поддержит потенциальную продажу истребителей, несмотря на то, что юридические препятствия еще не полностью устранены. Сам Трамп ранее заявлял, что они с Эрдоганом обсудят вопросы торговли. В конце июня американский вице-президент Джей Ди Венс говорил, что американские власти рассматривают возможность передачи истребителей F-35 Турции, и администрация работает с Конгрессом по этому вопросу. Темпы уборки урожая в России опережают прошлогодние показатели, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. По его словам, 16 российских регионов приступили к уборочной кампании. На данный момент намолочено свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. Это значительно больше прошлогодних показателей, сказал он. Сейчас важно подготовиться к массовой уборке урожая. Ключевой вопрос – обеспечить аграриев ресурсами, прежде всего топливом. В данный момент ситуация упрощается. Управляемая. При необходимости принимаются дополнительные меры, добавил вице-премьер.
13: О Москве.
0: Строительство велопешеходного моста к парку Фили планируется завершить в 2026 году. Он свяжет Мневниковскую и Филевскую поймы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Сооружение станет частью большого прогулочного маршрута. Благодаря мосту путь от метро Терехова до парка сократится в 5 раз, с 1 часа всего до 12 минут. В основе конструкции стальная вантовая система с аркой, которая сохранит экологию поймы и не помешает судоходству. Строительство идет с опережением графика. Завершить все работы и открыть движение планируют уже к концу этого года. Мневниковская пойма – один из крупнейших центров развития города. Там идет строительство современного района, который включает в себя жилые кварталы, спортивные комплексы и многочисленные зеленые зоны отдыха. В планах также реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью более 10 километров.
13: Обо всем.
0: На солнце закончился один из самых мощных всплесков активности в этом году. Как говорят эксперты, все прошло относительно спокойно, и только две вспышки получили максимальный класс. Они разогнали активность звезды. Сейчас они уже ушли на обратную сторону солнца, так что Землю больше не достанут. Магнитные качели отменяются.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
14: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
15: Добрый вечер.
14: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
16: Добрый вечер.
14: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
17: Добрый вечер.
14: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров, насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно, какие востребованные профессии и сложно ли искать специалистов по телефону. Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
17: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
14: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
17: Да, да. Даже, может быть, меньше.
14: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
15: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
14: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
17: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
14: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
17: конечно,
14: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
17: он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
14: Согласна.
17: И мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
14: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
17: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
14: Это действительно так. Лина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
15: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, до месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, на, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
14: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
17: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
14: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
17: Да, абсолютно
15: хантинг.
17: Верно.
14: А, или
17: охотники
14: хантинг.
17: За головами.
14: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд хантинг.
17: И за руками.
14: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
17: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
14: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR, Авито.
17: Работа России.
14: Работа России. Не слышала
17: ну,
14: раньше.
17: Ну и прекрасно работают соцсети.
14: В общем, бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
15: Токарь.
14: Токарь.
15: Сварщик.
14: Сварщик.
17: Наладчик станков.
14: Наладчик станков ЧПУ.
17: Фрезеровщик.
14: Фрезеровщик
17: тоже.
14: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
16: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
19: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
17: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
15: Электриках.
14: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токобаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
15: оператор
14: это...
15: ЧПУ.
14: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
17: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
14: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет «нет, пип-пип-пип». Строите разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
17: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
14: Это однозначно.
17: В первую очередь обращаемся сразу по
14: персонализация.
17: Имени.
14: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
17: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
14: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что, что для вас важно?
15: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
14: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
17: безусловно.
14: Зарплата.
17: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
14: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
17: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект, но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
14: Согласна. Элина, поддерживает?
15: Безусловно.
14: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
17: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
14: Должен ли быть наставник?
17: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
15: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
14: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета», мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
15: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
14: Через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
17: Всего доброго.
15: До свидания.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, то такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции, и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
17: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умножением

0: Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. #125 и узнаете, как это сделать. #125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
3: Аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Минобороны в июне установил судьбу 91 военнослужащего, ранее считавшегося пропавшим без вести в зоне СВО. Об этом сообщила омбудсмен Яна Лантратова, подводя итоги совместной работы с военным ведомством. По ее словам, всего аппарат принял более 9,5 тысяч обращений по теме спецоперации. По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов, отметила Лантратова. Она также сообщила, что вместе с Минобороны, спецслужбами и Федеральной службой исполнения наказаний в июне были организованы 3 обмена, благодаря которым в Россию вернулись 550 военнослужащих. Кроме того, обмены мирных жителей позволили воссоединить 3 семьи и вернуть домой всех жителей Курской области, участвовавших в обмене по формуле 7/7.
1: О топливе.
3: Московский нефтеперерабатывающий завод возобновил прокачку нефти, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Московской нефтяной компании Николай Фролов. По его словам, в настоящее время прокачка осуществляется в объеме 20 тысяч тонн в сутки, а впоследствии будет увеличена до 24 тысяч тонн. Завод постепенно входит в нормальный технологический режим, уточнил он. Топливного кризиса в Москве не будет. 16 июня завод в Капотне был остановлен после атаки БПЛА. Отели Турции предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых, рассказали в

0: Ассоциации туроператоров России, но предупредили, что ждать большого снижения цен не стоит. Как объяснил вице-президент Ассоциации Тарас Кабещанов, дисконт связан с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке, но, как отметил эксперт, турецкие отели работают в условиях высокой инфляции. Несмотря на ослабление турецкой лиры к евро, расходы гостиниц продолжают расти. В связи с этим большинство объектов есть минимальный уровень цен, ниже которого они не готовы спускаться.
1: О спорте.
0: Синхронное фигурное катание и фрирайд впервые вошли в программу зимней Олимпиады. Новые дисциплины появятся на играх 2030 во французских Альпах. Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета. При этом из программы Олимпийских игр исключили лыжное двоеборье. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. В Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. Путешествие из Москвы до Сочи на авто с детьми, рассказ очевидца. И во Франции из музея украли драгоценности стоимостью около 4 миллионов евро. Все подробности в ближайшее время. Итак, в Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела. Одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщает британская Daily Telegraph, Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля. В основной день саммита его не будет. Не планируется и речи перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Цитирую, вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война. Потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Конец цитаты Дмитрия Пескова. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
2: Большая у нас с вами повестка, постараюсь ускоряться. Эрдоган уже назвал саммит в Анкаре, я бы сказала, окрестил, хотя какой окрестил с Эрдоганом-то рядом. Так вот, назвал все-таки решающим в истории Альянса. Но при этом повестка сжата до предела, выступление Зеленского, судя по всему, вообще не планируется. НАТО начали понимать бесперспективность, простите, вот этого украинского проекта, потому что дальше у меня будут, конечно же, выдержки и того, что Рюте говорит, что справляются на пределе возможностей. И в то же самое время, ну, там все вот про оружие, что собственные рубежи как-то, они о них стали беспокоиться. Тем не менее, вот начну с этого общего. Ваше мнение?
3: Ну, смотрите, я продолжу свою позицию, которую я уже неоднократно вам высказывал.
2: Прошу вас.
3: Готовиться к большой войне с Россией. Ну, она вот уже, это не план, это уже вот реализация, да? Крайне нужны Соединенные Штаты Америки. Потому что в современных реалиях, хотя они там ускоряются, производят свою военную промышленность, необходимое количество вооружений военной техники они не получат. И нужна, так или иначе, поддержка США не только в закупках вооружения, но и, там, например, там, в предоставлении разведки, там, в ядерном зонтике. Поэтому Европа сейчас пытается угодить Трампу. Но Зеленский Трампа бесит, и бесит очень серьезно. И глупо это отрицать. Да? Угу. Поэтому все ситуации, когда нужны сложные переговоры с Дональдом Трампом, причем Дональд Трамп, понимая всю позицию Европы, всю ее уязвимость, максимально выставляет требования, да? То в этой ситуации, ну, зачем лишний раз создавать ненужные проблемы, когда переговоры и так будут очень тяжелыми, и Трампа надо вот все-таки как-то вот убедить на более вменяемых условиях. Поэтому, ну, конечно, лучше Зеленского и на сам саммит не пихать. А, ну вот, насколько я понимаю, он примет участие в ужине после окончания мероприятия.
2: Будет портить аппетит. Зеленский уже успел дать интервью Financial Times, обвинил Европу в халатности за отказ передавать Украине технологии производства ракет для Patriot. Сказал, что Patriot на всех никогда не хватит и настаивал, что главная слабость Украины ПВО. Собирается в Анкаре просить у Трампа и НАТО больше системы помощи в создании собственного производства. Насколько эти требования Киева вообще имеют шанс на реализацию?
3: Да не имеет они шанса на реализацию. Где он там собирается эти ракеты производить?
2: Ну, вот я тоже подумала, мы же сразу уничтожим эти места. Не
3: ну,
2: очень
3: понятно, не, понятно, что, возможно, это какая-то там ситуация, вот такой вариант, что, типа, на самом деле для Украины будет производиться в Европе. Там же позиция-то изначально, когда заговорились о цезиях, разговор шел, что производить-то может не только на территории Украины, но и в других странах Европы, но в интересах Украины. То есть в этом, тем самым, попытаться за счет Украины и Европы решить свои проблемы, но Соединенные Штаты на это не пойдут. Если они хотят продавать оружие, а они хотят, и Трамп это очень жестко поставил, вот этот ультиматум, и то, что вывод войск из Европы начался, это демонстрация того, что США как бы не готовы, да не хотят предоставлять свои силы. Вы хотите, пожалуйста, закупайте у нас оружие, свое оружие и свой личный состав, мы вам под это дело давать не будем. Да. А в этой ситуации зачем им надо создавать производство? Тем более, кстати, производство тоже быстро не запустишь. Немцы вот эти вот более предыдущие версии ПАК вторые в варианте про этих противоракет, они же вот только-только в том году более-менее вышли на нормальный уровень производства, и то там производят какие-то не очень большого, не очень большое количество.
2: А все, вот для слушателей уточню, о чем, в общем-то, речь. Смотрите, друзья, генсек НАТО Рюте признает, что НАТО не справляется с обеспечением ПВО Украины, но, цитирую, делает все, что может. А, обсуждают с союзниками по НАТО, между тем, размещение в Европе производства ракет класса «Воздух-воздух», центров обслуживания, комплексов «Патриот», США, я имею в виду, обсуждают. Но вот об этом писала Рейтер. У меня очень какие-то, понимаете, как лебедь, рак и щука. С одной стороны, Трамп требует от них поднять военные расходы до 5% ВВП, с другой стороны, говорит, закупайте, соответственно, вот поднимайте свои расходы, закупайте у нас. С третьей стороны, Рейтер пишет, что США обсуждают с партнерами по НАТО вот то, что я только что сказала, и сегодня на саммите в Анкаре Рюте тот же озвучивает амбициозную программу перевооружения Европы. Мол, предстоит не просто нарастить военный бюджет, а устроить настоящую, вот тоже цитирую, трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Как мне бы здесь среднюю что-то вывести, знаменатель?
3: Здесь все понятно, все, здесь все, это цепь одного события.
2: Так.
3: То есть Европе нужно срочно вооружение военной техники для операции, которую они готовят.
2: А, вот только против нас, и все вот под этим соусом.
3: Да, поэтому надо срочно переформатировать свой рынок вооружения, а он уже, это переформатирование уже идет. Мы видим, как немецкие автоконцерны переориентируются на выпуск военных автомобилей, как идет выпуск других систем вооружения. То есть это уже революция идет. То есть когда он говорит, что мы вот будем, на самом деле мы уже не будем, мы это уже вовсю делаем. Это я имею в виду про европейцев. Да? Но при этом все равно Европа критически отстает от США и от России в области дальнобойных систем поражения, крылатых ракет, в области противоракет. Поэтому это они будут закупать у Соединенных Штатов Америки. Появление центров, мы же должны понимать, что сервисный центр, он все равно будет находиться под контролем американской компании. Конечно, американцы не будут передавать ключевые технологии, ключевых специалистов готовить не будут по обслуживанию и ремонту этих систем вооружений. Это все равно будет американский. Ну, вот как у нас почему-то всем возникает сразу вариация с центрами автомобильными, дилерскими центрами и сервисными центрами, но это далеко не так. Ключевые специалисты будут приезжать из Америки, важные элементы конструкции ракет, их систем наведения, систем управления будут привозиться в Соединенных Штатов Америки, на них возвращаться. Поэтому это все одна цепь, это все события одной цепи.
2: Окей.
3: Они что-то выстраивают.
2: Давайте дальше эту цепь продолжим. То есть, если Америке выгодно продавать Европе свое вооружение, то Америке, соответственно, невыгодно становиться посредником по переговорам, ну, посредником между Украиной и Россией, и вот поэтому что-то серьезного от этого ждать это смысла не имеет.
3: Но как сказать, понимаете, европейская операция, она все-таки на тоненького. Трамп бизнесмен. Почему бы ему не заработать деньги на том, что Европе не удастся, да, Но при этом добиться прогресса, например, на российском фронте, ну, в смысле, на российской линии, да, то есть как бы сыграть на двух, ну, на вот этих двух противоположностях. Потому что, ну, европейская операция, она бы удалась, если бы к власти бы пришел, ну, пришла бы Камала Харрис. Ну, то есть как бы вот они начали ее планировать в 2023 году, и вот было понятно, что исходили, что будет дальше, на второй срок уйдет Байден, ну, потом вот Камала Харрис.
2: Алексей Михайлович, понимаете, в чем дело? Простите, вклиниваюсь. Я вот тоже об этом всем думала и как бы согласна с вами, но когда я начинаю думать дальше, что происходит в моей голове, я почему так начала думать? Потому что американские СМИ почитала, они прям написано, что очень серьезно Трамп настроен добиться скорейшего завершения войны. Ему нужны успехи перед выборами в Конгресс. Только остается вопрос, а как? Ну, позвонит он Владимиру Владимировичу.
3: Ну, подождите,
2: да,
3: подождите.
2: Жду, хорошо.
3: Остановитесь. Но опять, почему мы начинаем тащить в американскую повестку и начинаем размышлять этим категориям перед выборами в Конгресс? А вам не приходит на ум, что Трамп может вообще до одного места быть на этом конгресс, на выборы в Конгресс, да? Ему, например, выгоднее заключить сделку, которая принесет миллиарды, да? Миллиарды не только США, но хорошо, миллиарды США – это миллиарды для себя и своего семейства, да? Опять мы исходим из логики, что вот опять бегаем, вот эта история правления Барака Обамы, потом немножко Клинтона о том, что выборы в Конгресс, здесь надо то, здесь надо все сделать. Нет, Трамп уже идет на второй срок, а ему, по большему счету, на свое движение МАГА он уже создал в республиканской партии. По большему счету, на развитие вот этой ситуации на выборах Конгресса ему все равно. Поэтому ему выгоднее сейчас сделать что-то не политическое, а что-то экономическое, потому что это экономическое будет крайне выгодно и ему самому лично. Потому что поэтому не надо, я всегда, когда говорю про Соединенные Штаты Америки, просто я очень долго как бы увлекаюсь темой американской силы специальных операций. Сила специальных операций – это продолжение политики, да? Трампа не надо так воспринимать, что мы привыкли мыслить вот этими категориями. А там выборы в Конгресс, а там американцы недовольны. Когда надо, это все, когда нужно правительство, это все не работает, это все отметается. Трамп это сейчас отмел как наносное.
2: Хорошо, начнем с этой цифры. Сразу после новостей мы сейчас сделаем паузу, послушаем последние новости, а затем вернемся к этому разговору. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитариста», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «Трубой» за зычный голос. Радио «Комсомольская правда». Срочно Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: С нами на связи Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист». Алексей Михайлович, еще раз здравствуйте. Я вот не успела просто сказать, чтобы не перебивать вас, что, в общем-то, Конгресс для меня не главное. Для меня, наверное, просто непонятно, какая задача перед Трампом стоит где-то там, вот исходя, как вы, вот из всего того, что происходит, это надавить на Зеленского, ну, и поговорить с Путиным, или договариваться с Путиным? Я вот не понимаю, потому что ни там, ни сям не выходит и не выйдет. Я вот к этому вела.
3: Главное, заработать деньги. Зеленский не важен.
2: Давайте еще раз.
3: Трамп, давайте забудем вот эту ситуацию с Украиной. В чем проблема ситуации с Украиной? В том, что европейцы сейчас, это было очень ясно видно на встрече G7, да? Они говорили, что да, мы вам согласны пойти на ваши условия, там, признать ваши условия, там все. Но вы, например, сейчас договоритесь с Россией заключить мир по линии боевого соприкосновения. Да? И это сразу начало проскакивать моментально после встречи G7, начало проскакивать в заявлениях и Рубио, и сам Трамп сказал, что война зашла в тупик, вот в России все плохо, поэтому нечего там дальше воевать, давайте по линии фронта. Почему по линии фронта? Потому что с точки зрения, уже переходя к военной составляющей операции, да, потеря Донбасса, это станет очень серьезной проблемой для Европы, которая, в принципе, ставит крест, они, конечно, могут попытаться, и там есть другое направление, но создает крайне серьезную проблему для проведения этой операции, и она уже не срастается так, как они изначально это планировали. Поэтому если сохранится Донбасс хотя бы по уровню Славянска-Краматорска и Доброполья, то это серьезное преимущество для европейцев. Поэтому они явно зашли в разговор с Трампом. С другой стороны, сам Зеленский, он уже сейчас для Трампа вторичен, потому что сейчас его главная задача заработать вот на этих разногласиях между Россией и Европой, где-то там, где-то у европейцев выбить у них контракты, они придут, где-то договориться с Россией о каких-то там взаимных действиях, каких-то уступках. Вот. А в результате, в идеале, они считают, что американцы, что все-таки европейцы в последний момент поймут, что бесперспективность того, что они начали делать, и в это не влезут. Но при этом Соединенные Штаты заработают очень хорошо на поставка вооружений Европе и, в принципе, выбьют хорошие условия у России.
2: Немного отвлекусь от саммита. Одновременно с саммитом мы видим беспрецедентную атаку дронов на Москву, на Белгород. Более 430 беспилотников только за ночь. В НАТО, судя по заявлениям президента Франции Стуба, такие удары одобряют. Ранее Стуб, помните, выбивался в переговорщики, теперь перестал, наверное, за стол переговоров его, конечно, может какой-нибудь удар вглубь Финляндии вернуть, но... Вот эта реальная логика, смотрите, если я человека бью, а он не падает, он не бежит, он встает и дальше начинает продолжать сражаться. Вот и так происходит несколько раз. Логика борьбы меняется в моей голове. И вот здесь мой вопрос такой. Это реальная логика такая, нанесение удара вглубь России, чтобы вернуть ее за стол переговоров?
3: Это уже с прицелом на дальнейшее противостояние.
2: То есть к началу нашего с вами
3: разговора. Конечно. Это уже надо понимать, что они учатся, как бить вглубь территории России. Учатся, как поражать там морские объекты, учатся тоже, потренировались, как бороться с системой предупреждения о раннем ракетном нападении, там, попытки атаковать триаду нашу ядерную, да, с морским флотом. Нет, это все наука, обучение. Понимаете, вся мерзость ситуации с Финляндией, что Финляндия больше всего, наверное, один из главных, используем такое классическое слово, закоперщиков предстоящей операции. Они больше всего хотят этого.
2: Почему?
3: То есть они не просто так рванули в НАТО. Ага. Они очень сильно хотят поучаствовать. Одно из важнейших направлений будет со стороны Финляндии. Не просто так Финляндия.
2: Это они потому что такие обиженные еще на Советский Союз или в чем там...
3: Что?
2: Я имею в виду, обижены еще со времен Советского Союза, или в чем там проблема?
3: Понятно до конца. Непонятно до конца. А, ну, потом, если все-таки мы помним, все-таки Финляндия в годы Советского Союза, она была более такая просоветская. Все-таки давайте не забывать, что основную часть вооружения военной техники у них была советская. Да? Угу. МиГ-21, Буки, танки, там все. Потом не забудем, сколько они строили для НАСА кораблей. Вот, знаменитые, сто любимые советскими детьми финские «Соки». Да, ну а сейчас вот по какой-то причине, и они сейчас, не понимают, вот этот реваншизм такой вот поднялся, и они самые, наверное, даже более рьяные, чем прибалты, хотят поучаствовать в этой операции. Проблема заключается в том, что прибалты себя ничего не представляют, да? А эти паразиты имеют достаточно серьезные позиции, создают угрозу территории Российской Федерации. И, в принципе, они не только имеют вооруженные силы, но и неплохие вооруженные силы, но и затаскивают активно на свою территорию, предоставили свою территорию для проведения операции. Ну, давайте не забывайте, они вот совсем недавно приняли решение о размещении ядерного оружия.
2: Да, я это не забыла, я прекрасно помню. Хорошо, сюда же в наш с вами разговор вплетаю. Буданов давал интервью, признан в России террористом и экстремистом. Заявляет, если переговоры ни к чему не приведут, мы можем воевать еще годы. Конец цитаты. Зеленский настаивает на, цитата, усиление эскалации. С другой стороны, в том же интервью Буданов говорит, активная фаза войны может завершиться в этом году. Читаю, ну, как всегда, знаете, что они там курят, но...
3: Вот, ну, это правильная фраза, что они курят.
2: Стоит ли нам вообще всерьез воспринимать вот всю эту болтологию? Я не понимаю, зачем это? Ну, ты же смешной. Ты и так смешной? Еще?
3: Он не смешной.
2: Он смешной. Для нас он смешной. Он очень несерьезный военный.
3: Кто, Буданов?
2: Да.
3: Нет. Это очень опасный человек. И очень большая глупость с точки зрения украинского руководства. Но это понятно. Держи врага ближе к себе. Его было назначить премьером, как начальник ГУР. Это очень опасный человек. Давайте не будем.
2: Хорошо. Вы здесь эксперт.
3: Но, раз, я вам про другое говорю. Если говорить с точки зрения оперативно-стратегической ситуации в зоне специальной военной операции, как бы ничего они там долго воевать не смогут. А потеря Донбасса – это стратегическое поражение России. Это еще серьезная проблема еще и для европейцев. Поэтому надо какие-то меры срочно предпринимать, но ничего не получается.
2: Да, поэтому просто и это вот через СМИ Украины пыль в глаза в очередной раз пускаем. Ну, вот.
3: Конечно, это же очень хорошо разойдется и по западным.
2: Да, я просто вот хотя бы какое-то оправдание найти вот этому вранью.
3: Давайте признаемся честно. Вот если посмотрим на хронологию специальной военной операции, три этапа боевых действий, в которых принимало активное планирование в двух Соединенных Штатах Америки и европейцы, в одной чисто европейцы. Да. И один было чисто украинское, когда там генерал Наев командовал. Угу. Оборона Украины в 24 февраля 2022 года была создана тактическая группа «Дракон» разрабатывала под командованием нынешнего, еще снятого уже с должности командующего сухопутными войсками в Европе. Не получилось. Но мы можем, конечно, говорить, да ничего, это все это ерунда. Нет, на самом деле не получился американский план. Российские войска просто пробили эти пехотные заслоны и дошли вглубь территории Украины. Да, у нас тоже как бы стратегический план не вышел, но американский план развалился полностью.
2: Так.
3: Следующий этап, контрнаступ, также провалился. Но между ними еще была ситуация, которая привела к контрнаступу. Это время сложных решений украинского контрнаступления в Харьковской области, где действовал украинская команда, в части генерал Наев. И там все хорошо получилось, понимаете? Но украинцы сейчас окончательно устранены от управления. И вот сейчас то, что мы увидели, операцию, которая готовилась на Донбассе, то, что мы в предыдущих передачах называли с вами «Битва за Донбасс 3.0», угу. Когда они хотели измотать российские вооруженные силы тяжелыми боями, попыткой зацепляться за каждый населенный пункт на Донбассе, а потом просто привести к тому, что линия фронта остановится, и Донбасс останется, кусок этого Донбасса станет за территорию Украины. Он провалился полностью. Причем провалился не только вот эта сама битва за Донбасс, но и в целом вся стратегическая ситуация, потому что украинцы спалили свои резервы, брать им некуда, а так или иначе все российские группировки сейчас в зоне специальной военной операции имеют оперативное преимущество, владеют оперативной инициативой. Поэтому видим, что там упал населенный пункт, здесь упал населенный пункт, здесь упал населенный пункт. Российские войска не дают противнику прийти в себя, постоянно где-то вот его так вот трясут. Вот. И в такой ситуации, как бы, что еще остается делать? Признаться, что и мы, великие военачальники НАТО, тоже обгадились. Ну,
2: не, я понимаю, что самого себя подставлять не хочется, всегда будешь как-то выкручиваться.
3: Тут же возникает другой вопрос. Ну, если вы здесь обгадились, да, угу. А как вы с Россией-то собираетесь стратегическую операцию проводить?
2: Ой, это уж потом как-нибудь. Но...
3: Нет, почему? У них есть четкий... Нет, подождите, вы не правы.
2: Да я иронизирую.
3: У них есть уже четкий план. У них уже есть четкий план, они его реализуют, его уже наметки ясны, понятны. Они это уже на учениях отрабатывают. Ну, как бы все. Ну, возникает вопрос, ребят, может, вы что-то подумаете? Из четырех вот эпизодов, которые я привел, три оказались провальны, все три, где вы участвовали. Может, не стоит больше экспериментировать?
2: Алексей Михайлович, ваши слова даем в уши, как говорится. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Благодарю.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США.
11: Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймере Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специально инкрустированная фигура в команду Трампа, но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уитков, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: 18:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Форум многодетных семей прошел вчера в Пскове в преддверии празднования Дня многодетных семей, учрежденного в Псковской области в качестве регионального праздника. Празднование было организовано в первый раз. На встречу были приглашены многодетные семьи из всех муниципальных образований. Им вручили государственные и региональные награды. Семьи, которые прошли региональный отбор всероссийского конкурса, получили сертификаты на улучшение жилищных условий по 2,5 миллиона рублей. На форуме была организована консультация Нотариальной палаты Псковской области, Регионального министерства труда и занятости населения, Социального фонда России и Министерства образования Псковской области. По инициативе губернатора Михаила Ведерникова такие форумы теперь будут проводиться ежегодно. Заведующая читальным залом Центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского Анастасия Шахтерова в онлайн-формате представила коллегам успешные молодежные проекты на межрегиональной площадке «Библиотека 3.0». Она рассказала о проведении в Великих Луках квизов, записи подкастов и работе профильного доброцентра «Волонтеры культуры». Встреча объединила библиотекарей из разных регионов и продемонстрировала инновационный формат работы с читателями. Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки сообщил о дополнительных днях работы в июле. В субботы, 11 и 18 июля, горожане смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги в офисе на Зверева 25/26 с 9 до 16 часов.
7: О валютах.
12: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
7: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня, уважаемые радиослушатели. Продолжаем их подводить вместе с вами. Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Ну вот вам, пожалуйста. И тут же количество неработающих автозаправочных станций в Краснодарском крае, который сейчас наполнен туристами, конечно же, в первую очередь, сократилось. Неработающих сократилось. Еще 80 АЗС возобновили работу. Об этом отчиталась пресс-служба администрации города в рамках рабочей группы вместе с отраслевыми компаниями. Но вообще, несмотря на разговоры о перебоях с топливом, на тревожные сводки, люди едут, и наш коллега, многодетный отец, отправился в Сочи на машине со всей своей семьей. С нами на связи ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Максим Добролюбов. Максим, приветствуем!
15: Маша, здравствуй.
2: Так, включение из Сочи. Сейчас я буду молча завидовать. Давай сначала. Первый пункт, соответственно, по которому хочу, чтобы ты нам рассказал. Трасса Москва-Сочи. Как добрались, заправлялись, ночевки и безопасность в связке. Да, вот это. Вот сначала проезд Москва-Сочи. Слушаю.
15: Ну, в общем, что хочу сказать. Заправился я сначала, разумеется, до полного бака еще у себя на АЗС, который находится у меня в районе. Постоял там немного, залил, что называется, под горлышко, для того, чтобы это вечером накануне, чтобы с утра уже выдвинуться с полным баком. Выдвинулись как положено с утра, не в первый раз едем, поэтому даже не брали с собой канистры там.
2: Это был другой вопрос. Ты канистру не брал? Ничего.
15: Не брал канистру. Мы так, знаешь, позитивно настроены были. Были уверены, что прорвемся, все получится.
2: Так.
15: Значит, выехали, все было по плану, но сразу же, знаешь, так с опаской стали смотреть, потому что первый же АЗС на трассе М4 Дон встретили очередями. Очереди есть, но АЗС работают, там люди заправляются. В общем, мы ехали и так на них, знаешь, посматривали, думали, что же будет, когда нам придется заправляться. Сразу решили, что не будем там тянуть, чтобы оставалось мало топлива или там стараться максимально проехать. Спокойно ехать, когда уже будет оставаться 150-200 километров на топливе, который в баке. Будем уже смотреть, где будем заправляться. Вот приняли такую стратегию. Так и получилось. В первый раз нужно было заправляться где-то в районе Воронежа. Ну, это обычная история,
2: да,
15: примерно
2: всегда,
15: туда плюс-минус доезжаешь, да. Ну, и мы просто вот пока смотрели на эти очереди, ехали, да, мы понимали, что в каких-то АЗС огромная очередь, а в каких-то очередь поменьше. При этом
2: но зато цена
15: только...
2: побольше, наверное, или нет такой
15: нет,
2: связки?
15: Нет, я не могу сказать про это. Я вообще сейчас в расчет не беру не сетевые, как что называется, no-name AZS.
2: Вот. То есть ты берешь такие, которые известны всей стране?
15: Да, мы их не рассматривали, не хотелось там заправляться, рисковать. Ну и переплачивать тоже, потому что там, конечно, цены повыше, смысла нет, потому что на сетевых заправках топливо есть, хоть наблюдается и очередь. В общем, так мы и выбрали заправку, на которой очередь поменьше, встали, а как раз это место под Воронежем, там, где уже большой перерыв всегда после пути делается, там дети сходят в туалет, нужно принять там пищу и так далее, да, на заправке как раз. Семья уходит, отец просто остается за рулем. В очереди. Я успел поесть, подошла моя очередь, к колонке подъехал, заправился прям вот аккуратно.
2: У тебя 92-й или 95-й? 95-й.
15: Ситуация на разных заправках разная. Где-то 95-го нет, но есть 92-й. Где-то 92-го нет, есть 95-й. С дизелем вообще все нормально на каждой заправке и так далее. Есть, конечно, и закрытые заправки. В общем, 35-40 минут. Первая очередь у меня была.
2: Я иду ко второму вопросу, потому что смотрю за временем. Вот вы приехали в Сочи. Что встретило на место? Как обстановка в городе? Потому что мы не только про топливо ведь. Какие цены на жилье? Это в контексте безопасности. Действительно ли отдых стал доступнее? Или наоборот скакануло все вверх? Потому что вот там не так, как где-то в Крыму, понимаешь? Вот в этом контексте отчитайся, пожалуйста, нам.
15: Ну, во-первых, я могу подтвердить заявление Кондратьева, который говорил, что открылись АЗС в Краснодарском крае, потому что как только мы въехали на побережье, там, в принципе, в Сочи проблем, вообще на побережье проблем нет, в очереди тоже есть на заправках, но есть везде бензин, вот это очень важно. Что касается жильем, у нас такая полуспонтанная была, мы не знали, как точную дату поездки, поэтому бронировали прям впритык. Угу. Плюс нам еще одна семья многодетная, нам нужно было еще в два раза больше жилья и рядом. Выбор есть по разным ценам и на разный кошелек и вкус жилье. Выбрали быстро, безопасно, в нескольких местах мы будем жить, поэтому через сервисы. В общем, с жильем тоже все в порядке, цены не могу сказать, что большие, все в принципе, как и в прошлом году. Продукты в магазинах есть, туристов много, настроение хорошее. В этом плане, вот в плане отдыха, все замечательно.
2: Ну, а с учетом беспилотников, как отдыхается
15: в Сочи? С учетом беспилотников, вы знаете, я не буду говорить, где я конкретно отдыхаю, в каком районе Сочи.
2: Не надо.
15: Стоит мобильная огневая группа. Вот лично для меня, да, стоит и панцирь тоже виден, а для меня это добавляет спокойствие.
2: Да, я не удивлена, учитывая
15: ночью
2: твою
15: была
2: прошлое.
15: Тревога. Сегодня днем тоже срабатывала тревога. Это, знаешь, так, скорее всего, здесь уже доведено до автоматизма. Она срабатывает. Срабатывал панцирь, несколько ракет. Mm-hmm. Поразили беспилотник. Это все вот на наших глазах. Но люди это уже воспринимают так буднично. Чтобы кто-то паниковал или боялся, нет. Потом тревога прекращается, и дальше продолжается обычный отдых размеренный.
2: В самом Сочи как дела на заправках? Хватает ли бензина? Держатся ли цены под контролем? Ну и очереди тоже. Вот в самом городе.
15: Да, я как раз про это говорил. В Сочи бензин есть, вообще на побережье есть. Заправиться можно в любое время, и цены никто не задирает, они, в принципе, как обычно.
2: Слушай,
15: правда важно.
2: Это очень важно, потому что на самом прекрасном курорте, если ехать с большой семьей и пытаться сэкономить, да, на билетах ЖД или на авиабилетах, собственно, почему мы так и поступаем, то без бензина, как вот без воды, и не туды, и не сюды, как пелось в нашем легендарном фильме. Поэтому то, что ты рассказываешь, это очень важно. Да, что ты хочешь сказать?
15: Да, маленькая деталь, с нами ехала еще одна семья, они выезжали из Самарской области. Вот они насмотрелись этих роликов в интернете, они решили не ехать по М4, обычно они до Богучар ехали, дальше по М4 вместе с нами. Ехали через Волгоград. С собой брали канистру. До сих пор она у них есть, не початая, они ее не применили, она им не пригодилась. Также было две заправки по приемлемым ценам на сетевых заправках. Да, пришлось постоять 35-40 минут, как и нам, но, в принципе, эта очередь не огромная. Успеешь отдохнуть и заправиться. И цены такие же.
2: Принято. Слушай, я думаю, что в самих очередях ты тоже успел пообщаться с другими путешественниками. Какой вывод, вот как журналист, да? Настроение людей, опаска или, наоборот, оптимизм? Что говорят местные? Кстати, о летнем сезоне это очень важно, потому что мы же знаем, что лето год потом кормит. Чувствуется ли поддержка государства? Чувствуется ли какая-то стабильность вот внутри людей? Ну, чисто так вот интуитивно, да, когда общаешься, и ты понимаешь, так оно или не совсем?
15: Ты знаешь, мне кажется, еще у нас где-то на подсознании нет страха перед очередями, учитывая, да, прошлое, поэтому в очереди все себя чувствуют комфортно на заправке, общаются на позитиве, кто-то включает музыку, даже танцует, молодежь вообще знакомилась, вот, да, кто-то общается, рассматривает машину, у кого какая, там,
2: а
15: общается.
2: Откуда люди едут? Номера, может быть, сами рассказывают? Вот,
15: ну, вот... В основном. В силу того, что мы по М4 ехали, это были в основном там московские, да, подмосковные номера. А вот друзья ехали, также рассказывали там, они тоже с кем-то познакомились, то, что с кем-то вот они два раза заправлялись, получается, примерно плюс-минус одинаковый бензин заканчивается. Они с ними общались, они с Самарской области, компания там. В общем, это добавляет даже такой изюминки, пообщаться, постоять, ну и отдохнуть, поехать дальше. Я не увидел проблем с заправкой. Вот так скажу. Есть, конечно, но, как сказали на совещании у президента, сложная, неуправляемая ситуация, я подтверждаю.
2: Слушай, а раз у нас еще просто есть время, мне очень интересно, ну, во-первых, ты не сказал, что говорят местные, да, по поводу летнего отдыха, ринулась ли вся страна именно к ним, потому что, ну, Сочи не самое дешевое место, это, так сказать, у нас, хотел сказать, житница, потом подумала, Краснодар сейчас обижу, не буду. Но вообще это жемчужина, да? И так далее, и тому подобное. Что говорят люди, которые живут там, сочинцы сами?
15: Ну, сезон точно не сорван, людей предостаточно, туристов много, торговля также там и на пляже идет также отлично, все услуги на пляже, катайся, не хочу, покупай, также все отлично, по ценам тоже их не задирают, но при этом чувствуется, я говорю, чувствуешь себя в безопасности, даже несмотря на то, что там беспилотники сегодня пролетали, это как-то все так отработано, и люди привыкли к этому, поэтому даже есть плюс, вот мы когда ехали, у Джубги нет традиционной пробки, мы проехали без пробок, побережье, это так классно добраться до Сочи, но при этом в самом Сочи народу много.
2: А как море?
15: Море теплое, замечательное. Сегодня относительный штиль, вчера штормило. В общем, все хорошо. В этом плане чистое.
2: Да, кстати, про чистоту моря, пляжей, потому что мы понимаем, что море-то одно на всех, да, но общее. Что там с чистотой воды, с чистотой пляжей, ну и, в общем-то, вот в этом контексте?
15: Не грязнее, чем раньше, это точно. В общем, с морем тоже, мы тоже как бы опасались, да, по экологическим этим вопросам. Нет, все в порядке, в этом плане вода хорошая, и нет никаких намеков на то, что что-то хуже, чем раньше стало. Это 100%.
2: Максим, хорошего отпуска, всем здоровья, все, чтобы загоревшие вернулись, ждем дома. Максим Добролюбов, ведущий радиостанции «Комсомольская правда», доехал из Москвы в Сочи на автомобиле с большой своей семьей, благополучно в отношении топлива, ну и в отношении всех остальных нюансов. Так что отличного отдыха.
1: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
16: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
18: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках.
19: 728-505.
16: А знаете ли вы что?
19: Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах, по бывшему числу республик СССР. Одну из них, карело-финскую, упразднили в 1956 году, но скульптуру оставили.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги дня, и вот сейчас будет один из итогов, прежде чем озвучить который, я скажу, я не злорадствую, если что. Во Франции неизвестные ограбили музей ювелирного дела, похитив из экспозиции 20 работ общей стоимостью 4 миллиона евро. Нет, ребят, я злорадствую, потому что на дурака, вот серьезно, ну вот нужно наступить на грабли 20 раз. Инцидент произошел в музее Лалик, который находится в Нижнем Рейне, вчера утром. По данным источников «Франс-24», в здании сработала сигнализация. Но к тому моменту, как охрана завершила проверку, первой на место происшествия прибыла уборщица, вызвала полицию. Злоумышленники уже скрылись. Как утверждает Ле Монде, украденные экспонаты сделаны из чистого хрусталя, в силу чего их последующая продажа затруднена и невозможно там переплавить. Ну, то есть вот как-то так. А, кстати, после ограбления Лувра музею Лалик был присвоен особо охраняемый статус. Позже выяснилось, что до инцидента в Лувре системы видеонаблюдения защищали паролем «Лувр». А основной операционной системой была Windows Server 2003. Так, слышите, я еле улыбку сдерживаю. Я не понимаю, мне кажется, это, знаете, это какой-то вот как КВН, сценарий КВНа. У нас в студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Екатерина Деева. Екатерина, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
2: Скажите мне, пожалуйста, это какой-то сюр, как говорят. Как так можно через несколько месяцев после дерзчайшего ограбления Лувра, которое до сих пор, кстати, друзья, не раскрыто, складывается впечатление, что французская система охраны культурных ценностей просто как-то рухнула.
20: Да, она особо и не была выстроена, Маш. Причем вот этот музей Лалик, он открыт-то был в 2011 году, в отличие от Лувра, он очень свежий. Стоит он в таком, в деревушке в 60 километрах от Страсбурга, и жизнь там очень-очень расслабленная. Но стоило очень дорого, там поставили современные системы наблюдения. Но была вот одна затыка, там нет живых охранников ночью. То есть поступает сигнал, и должны быстро приехать охранники. И вот эти самые охранники, это тоже довольно известная охранная фирма, они просто спали или занимались своими делами.
2: Мы это называем на расслабоне.
20: На расслабоне. Ну, представьте себе, что такое Эльзас. Это прекрасный эльзасский вин. Это, к тому же, еще и жара, которая вот рубит людей. И вот они пока думали, ах, Пьер, ну, это, наверное, что-то там сработало само по себе. Угу. Да, Поль, ну, сейчас еще посплю. Ну, вот пришла уборщица, и все, она это увидела. Вот и так это все. Человеческий фактор.
2: Чтобы мы себе представили. Ну, вообще, конечно, каждый видел либо воочию, либо на картинках все эти предметы искусства от бренда Лалик. Это фамилия основателя этого бренда. Забыла, как звать.
20: Рене.
2: Рене, спасибо большое. Так вот, эти вазоны еще вынести надо суметь, не расколоть. Понимаете, я уже сказала, не переплавить. То есть тут два варианта. А вы скажите, так ли оно на самом деле? Либо под конкретного заказчика работает, ну, чтобы сбыть краденое, либо это была мысль, где-то я встречала, что это повышает страховую стоимость, это повышает вообще стоимость предметов Лалик, которые продаются, конечно же, в бутиках, и еще привлекает визитеров в этот музей, то есть намеренно.
20: Визитеры сейчас не сходят, потому что если вы зайдете на сайт, там написано, ну, нас обокрали, мы закрыто на неопределенное время. Но там украли, на самом деле, как я читала, не какие-то огромные вазы Лалик, да, уже во второй половине жизни этим занимался. До этого он занимался ювелиркой. То есть украли все-таки ювелирные изделия.
2: А, все-таки не хрусталь. А,
20: но они были, очевидно, со стеклянными хрустальными элементами. Но он делал это своеобразно. То есть он, например, делал окантовку иногда из бронзы. Там были эмали, там были инкрустации слоновой кости, там были как раз вот хрустальные какие-то стеклянные штучки. То есть, ну, выглядит это красиво, богато, но там нет такого объема драгметаллов, да, это проволочка тонкая. Вот,
2: ну, я поняла.
20: Там есть у него, например, женщина.
2: Но, тем не менее, вот это то, что украли... Кому, зачем, что, на какие мысли вас навела картина?
20: Ну, меня
2: картина?
20: Это наводит на несколько вариантов мысли. Первое, это что действительно конкретный коллекционер, но надо учесть, что никогда он никому этого показать не сможет, да, что это какой-то вот маньяк, который спускается в свой подвал, и там, значит, в свете факела, дрожа весь, значит, потея, рассматривает, получает удовлетворение от рассматривания этих шедевров. А второй вариант, что это просто были молодые люди, которые не особо заморачивались, они поняли, что это можно спереть, они особо не читали про Лалика. Как вы помните, в Лувре они вообще даже не знали, что это такое, куда они лезут, и что это за музей.
2: Более того, как они потеряли корону по дороге, которая повредилась.
20: Это мало тренировались. Да, ну то есть просто могли мужики украсть, а потом уже пойти там кому-то пытаться это сбыть. Вот. Что касается повышения стоимости страховых изделий, ну, слишком рискованная история.
2: Замороченная, да, это
20: да,
2: слишком
20: то есть
2: идея.
20: Либо под кого-то, либо вот таким макаром.
2: Но в любом случае, друзья, получается, что французские спецслужбы, которые так любят учить Россию прозрачности, да, и безопасности, сами как-то не способны защитить свое культурное наследие, национальное достояние, я бы даже сказала. Может, как-то перенять им опыт охраны наших культурных объектов? Я что-то такого не помню, когда у нас в Эрмитаж залезали.
20: Ну, у нас много камер наблюдения, знаете, стоят посты милиции, на охране стараются все-таки не экономить каким-то образом. Ну, у нас все-таки нету такой международной преступности, да, в России, представленной этническими бандами.
2: Ну, пусть приезжают. А, кстати, по поводу вот международной преступности, потому что такие деньги, они, конечно, не могут принадлежать, ну, я имею в виду деньги за такие ограбления, вообще за такие дерзкие и масштабные грабежи, они не могут принадлежать, так я в кавычки ставлю этот глагол, одной стране. Это всегда международный рынок такого вот краденого, где ты ищешь еще подельников или исполнителей. То есть вот я сейчас поймете, к чему веду. Не приведет ли это к тому, что, вот, что так как доверие к французской музейной безопасности подорвано надолго, и это удар по имиджу Франции как культурной столицы, а она, несомненно, в том числе, да, наряду с Римом, Миланом, ну и так далее, не приведет ли это к тому, что частные коллекционеры, инвесторы начнут как-то вывозить свои ценности оттуда, ведь кто-то туда еще на выставку дает, да, там выставляться, куда более надежные места. Вот такое.
20: Да нет,
2: быть?
20: Я не думаю, потому что грабят же не только во Франции, да, музеи грабят точно так же в Германии, грабят точно так же в Британии. Вот нет, это скорее вот для французской бюрократии музейный радостный повод выбить побольше денег, вот их попилить, как.
2: Может, они сами и заказали, еще кому выгодно.
20: Вот вы спросите меня, Маша, а что стало с кражей в Лувре?
2: Это был следующий мой вопрос. У нас, я смотрю на время, естественно. Так вот, что стало с кражей в Лувре? Я так быстро прошлась, потому что она еще не раскрыта, но я до сих пор в шоке. Расскажите нам, пожалуйста, как здесь.
20: Да, вот такой вот колоссальный прорыв совершило в прошлом месяце следствие.
2: Это сарказм?
20: Нет. Ну, может быть. А на самом деле в Бельгии поймали каких-то товарищей, как говорится, говорят они, выходцев из Восточной Европы, которые грабили фуры с грузами. Они либо подделывали на биржах крупных, где такие контракты подписываются, от лица известных фирм выступали, к ним приезжала фура, они выгружали и исчезали. Либо они просто их тупо выносили на трассах, пока водитель спал, из кузова. И вот поймали такую банду, залезли в их телефоны, и там оказались, что у нас кадры как раз из галереи Аполлона в Лувре с разных ракурсов, вот сняты эти все витрины. И теперь французы предполагают, что они были, собственно, вот имели отношение к этому ограблению. Но парадокс-то в чем состоит? Что все эти товарищи, пойманные в Бельгии, сидят, и пятеро этих товарищей, пойманных во Франции, сидят, но никто из них толком не дает показаний, что они говорят. Что говорит, например, лидер банды, который грабил Лувр. Он говорит, я очень устал, я в подавленном состоянии. Статья 52, ну, аналог, да, я не буду против себя свидетельствовать, ничего говорить не буду. Вот. Ну, его, конечно, не пытают там перчиком из горшка жгучим, значит, не бьют его. Ну, вот так вот он говорит, я ничего вам не скажу.
2: И так может продолжаться вечно по правилам?
20: Да, они ничего не могут сделать. Если у вас нет каких-то доказательств, кроме того, да, когда уже вы припрёте человека, но он не рассказывает.
2: А у них нет, соответственно, без показаний доказательств.
20: Ну, если до сих пор люди не в суде, нету, значит.
2: А нигде где? Не всплыли эти украшения?
20: Нет, они не всплыли нигде. И тут две версии. И опять-таки мы их обсудили уже с вами отчасти. Либо это какая-то частная коллекция, либо, скорее всего, это переплавка, потому что много было драгметаллов. Либо где-то лежат тайники, отлеживаются, ждут своего часа. Я скорее вот ко второму варианту склоняюсь.
2: Переплавка.
20: Мы переплавили давно, да, все это повыковырили, переплавили и по штучке где-то продали.
2: Просто очень жаль, работу ювелира могли бы тогда украсть что-то менее ценное с исторической точки зрения, а не с точки зрения ювелирного дела. Понимаете мою мысль?
20: Ну, понимаю, соблазн велик. Вот я хожу по музеям в России, да, и поскольку начитаешься...
2: Иногда хочется что-то взять себе.
20: Да, я не буду говорить, какой музей, но там есть яйцо Фаберже, по крайней мере, часть яйца Фаберже настоящего.
2: Мне кажется, говорить не обязательно тебе.
20: Нет. И когда я смотрю на

0: Правда, вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
3: Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая. И причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Милитаризация Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии нацбезопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также сказал, что спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада, поставляющих оружие Киеву. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать меры для своей безопасности. А Украина и киевский режим для Европы – это орудие для продолжения войны против Москвы. Европейским налогоплательщикам промывают мозги, чтобы оправдать рост военных расходов. Песков также отметил, что вмешательство Лондона в Стамбульский процесс – первый случай, когда страна Европы проявила себя как сторонника войны, а не мира в ситуации вокруг Украины. Однако Россия и Европа со временем начнут диалог, иначе создавать архитектуру безопасности на континенте не получится. Европе, по словам Пескова, удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всем, в том числе в экономическом кризисе.
0: О топливе.
4: Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Особое внимание уделят обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. Строительство велопешеходного моста к парку Фили планируется завершить в 2026 году. Он свяжет Мневниковскую и Филевскую поймы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сооружение станет частью большого прогулочного маршрута. Благодаря мосту путь от метро Терехова до парка сократится в 5 раз, с 1 часа всего до 12 минут. В основе конструкции стальная вантовая система с аркой, которая сохранит экологию поймы и не помешает судоходству. Строительство идет с обрешением графика. Завершить все работы и открыть движение планируют уже к концу этого года. Мневниковская пойма – один из крупнейших центров развития города. Там идет строительство современного района, который включает в себя жилые кварталы, спортивные комплексы и многочисленные зеленые зоны отдыха. В планах также реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью более 10 километров.
0: о животных.
4: Панда Катюша может остаться в московском зоопарке. Как сообщила его гендиректор Светлана Акулова, идут переговоры с Пекином. Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под государственной охраной. Передача

0: животных другим странам – это часть так называемой панда-дипломатии. Первый в истории России детеныш большой панды Катюша родилась в московском зоопарке в конце августа 2023-го. Ее родители Жуи и Дин-Дин прибыли в Москву в 2019 году в рамках соглашения между Россией и КНР сроком на 15 лет. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки. Такое заявление сделало Министерство обороны России. Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы их тела были достойно захоронены родственниками, продемонстрировать свое отношение к погибшим как к расходному материалу. Так отметили в ведомстве. Еще, конечно, по этому поводу высказался министр иностранных дел Сергей Лавров, сказав следующее. Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Конец цитаты. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, радиослушатели.
2: Раз наше Министерство обороны сообщает, что Украина отказалась забирать тела своих погибших, при этом в ведомстве отметили, что Киев вообще ничего не сделал, чтобы их тела были достойно захоронены. Но это подтверждает, что это расходный материал, это в первую очередь. И во вторую вопрос такой, какие последствия вот такой подход может иметь для мобилизационного ресурса ВСУ?
3: Ну, во-первых, это в своей сути, да, то есть нарушает нормы международного гуманитарного права. А вот Женевские конвенции, они декларируют необходимость уважительного отношения к останкам погибших военных или военнослужащих. Поэтому вот с российской стороны это делается все в полной мере. То есть мы на данный момент, мы уже больше 20 тысяч останков украинских участников ВСУ мы уже передали. А в ответ мы получили там чуть более 600. За все это время. Сейчас Россия продолжает свое выполнение этих норм и предлагает, ребята, отнеситесь нормально по своим павшим. Заберите свои тела, похороните их достойно. Но мне кажется, что здесь для Украины все-таки, знаете, такой виртуальный миф, который они создают, он гораздо ценнее, чем вот эти тела, чем спокойствие семей, чем вот это уважительное отношение к своим же военнослужащим. То есть они их для начала сначала наловили на улицах, отправили воевать, а потом, когда их утилизировали, они сказали, знаете, пускай гниют, а вот там когда-нибудь вы, русские, их еще и похороните. А вот я думаю, что в данном случае это было решение Зеленского, потому что на фоне вот сейчас начавшегося саммита НАТО в Анкаре им совершенно невыгодно, неинтересно показывать, какое количество убитых украинских военных они могут забрать. То есть какое количество рефрижераторов им придется вывезти из Константиновки для того, чтобы передать тела их близким, и они пополнят вот этот список из более чем 20 тысяч останков, которые мы в свое время уже передали. Поэтому, знаете, Зеленскому выгоднее ехать и говорить, посмотрите, русские же погибают просто в немеренном количестве, а вот тут лежат кучи буквально убитых украинцев, украинских военных. Поэтому здесь, знаете, такая происходит нестыковка реальности и того виртуального мифа, который пытается рисовать Украина.
2: Ну, то есть, в общем-то, как отлавливали, так и будут. Это касательно моей второй части вопроса.
3: Знаете, здесь, конечно, да, то есть до того момента, пока, собственно, украинцы не закончатся. Да, то есть, во-первых, они очень сильно упираются уже, то есть те, которые могут, они попрятались, они поразбегались, и мотивации как-то уж идти вот в окопы ради Зеленского, ради его интереса, ну, точно уже на Украине не присутствует. Поэтому сейчас вот новый министр обороны Украины, Федоров, он уже предложил свою реформу. По этой реформе, во-первых, они увеличивают количество денег своим боевикам и создают целую систему набора иностранных наемников. То есть тем самым они показывают, что, собственно, украинцев-то уже не хватает. Уже вот заповедь Бориса Джонсона о том, что нужно воевать до последнего украинца, она как-то уже где-то проявилась на горизонте. Поэтому Украина, понимая это, они пытаются уже найти альтернативные варианты для того, чтобы в окопы тянуть уже не только украинцев, а вот, но и затаскивать туда иностранцев. Я не верю, честно говоря, в то, что у них получится значит, затянуть туда много иностранцев, потому что миф, точнее, вот это и как... Это от украинских событий, оно расходится по кругам вот этих диких гусей, да, то есть, которые понимают, что это не сафари в Африке, что это там не договорнички, да, то есть это там большая серьезная война, на которой их никто щадить не будет, и их хотят запихнуть буквально в топку этой войны, вот уже после того, как там утилизированы сотни тысяч украинских боевиков. И, знаете, я думаю, желающих просто идти совать голову в петлю не так-то много и будет. Хотя попытки с украинской стороны предпринимаются, но это просто демонстрирует о том, что, ну, собственно, украинцам не так-то много и осталось. Они хотят чем-то и заменить.
2: Родион Валерьевич, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 308 мирных жителей, из которых 38, к сожалению, погибли. При этом боевики вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на трассах, наносили удары по рынкам, жилым домам, объектам инфраструктуры. Скажите мне, пожалуйста, все эти действия квалифицируются как террористические акты, совершенные по единому плану, либо еще им они никак не квалифицируются? Вот этот нюанс хотела прояснить.
3: А смотрите, они квалифицируются. Ну, во-первых, это нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Это однозначно, да, потому что в первых строках Женевских конвенций буквально написано о том, что удары по гражданскому населению, покушение на гражданское население, уж тем более убийство и калечение гражданского населения, это есть нарушение, тяжкое нарушение, серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Ну, кроме всего прочего, с точки зрения российского уголовного кодекса, это прямо получается вот 205 статья «Терроризм». Это как раз терроризм, когда используется убийство гражданского населения, использование военных возможностей с неким политическим эффектом. А Украина делает все для того, чтобы пугать. То есть она же убивает людей не просто потому, что им хочется убить гражданское население. А вот им нужно распускать вот этот слух. Им нужно, чтобы люди боялись. Им
2: вот
3: надо,
2: я, кстати, про это хотела спросить. Вот смотрите, я собрала вот весь этот кошмар, так скажем, за последний период небольшой. Конечно же, здесь же шестимесячная девочка в Егорьевске, Московской области, 9-летний ребенок в Херсонской области. Я вообще об этом не забываю ни на секунду. Но в чем целесообразность? Вы говорите, запугивание, чтобы страх рос. Но ведь я вот посидела сегодня, подумала, и я вспомнила Белгород, я вспомнила, что мне говорят куряне, что мне говорят воронежцы, что мне говорят крымчане. Да привыкли уже люди. Какое запугивание? Никак не пойму тогда целесообразность траты вот на простых, так скажем, смертных вот от этих гнид бомб. Вот не бьется, поэтому такой вопрос и возник.
3: Здесь вопрос о том, с какой стороны смотреть и под каким углом. Да, то есть, ну, во-первых, мы же понимаем, что удары по АЗС, по значит, нефтеперерабатывающим заводам, это тоже в ту же сторону. Это в ту же сторону, только называется это не убийство гражданского населения, а создание невыносимых условий для жизни. То есть вот эта задача — начать качать внутреннее настроение, влезть во внутреннюю повестку России, потому что, ну, знаете, как бы ни крутили, вот сейчас все эксперты все равно в конечном итоге приходят к одному и тому же. Ну, не может Украина вместе с Европой победить Россию на поле боя. Ну, не получается, не складывается ни по ресурсам, ни по подходам, ни по мотивации, не получается. Поэтому они говорят, ну, слушайте, но 100 лет назад же, во время гражданской войны, во время революции, ну, получилось же подорвать государственный строй в России. Да, то есть так давайте же идти этим путем, давайте же качать внутреннее настроение людей, давайте же постараемся сделать так, чтобы люди обижались не на изверга Зеленского и его приспешников, да, а на власть, которая не защитила. И, знаете, вот во всем мире принято уже где-то 20, наверное, антитеррористических конвенций. И, ну, знаете, большинство из них все равно не работает. По одной простой причине. От терроризма самостоятельно защититься не получается. Потому что сегодня он взрывает тебе лифт, завтра он подкладывает мину в метро, послезавтра он начинает бомбить твой дом. Да, то есть вот это и есть терроризм. И вот до военных действий, до 2014 года, все страны на базе ООН обсуждали, давайте объединимся на базе борьбы с терроризмом. А вот тут, знаете, как раз картинка поменялась. Они говорят, а давайте-ка мы террористические методы против России будем использовать. Мы же тоже не можем от них защититься.
2: Но я напомню всем, Россия как сегодня взорвался отель Four Seasons в Дамаске, где вот пару часов назад, ну это я условно, ночевал, а потом выехал Макрон. Ну знаете, как это называется? Жесткая политика Запада тоже бесследно не проходит. Это ведь не просто так, таких совпадений не бывает. Это так раз как портрету. Родион Валерьевич, не буду тратить ваше время на...
3: Это вы абсолютно правы, потому что тренд правильный. Да? То есть, а тут убивают уже украинские бизнесмены в Монако.
2: Тоже.
3: А вы запустили тех людей, которые привыкли пользоваться этими механизмами. Вы научили, вы дали им возможность использовать терроризм для достижения своих целей. Вот поэтому, если вы считаете, что терроризм это может быть направлен только в одну сторону, то это глупо. Это все вернется бумерангом. Все вернется вместе с этими бандформированиями, которые придут в ваши Парижи, Лондон и Брюссель.
2: Да вот более того, там же уже самые упорные на Украине публичные личности пугают погромами Польшу, ну, чтобы, наверное, вернуть своих в ряды ВСУ. Это раз. Уж фамилии называть не буду, не стоит моей памяти. А еще не скрываются спецслужбы в Киеве. Они признаются, что они убивают своих же убийц, подослых. То есть ты смотришь, конечно, ты думаешь, а какой следующий шаг с государственностью будет дальше в этой стране? А я продолжу вот про наших. В результате атаки дрона в Лисичанске пострадали 12 мирных жителей в городском автобусе. В Брянской области уже второй раз за короткое время обстрелян пассажирский автобус с туристами из Беларуси. Там в первом случае дети были. А хочу спросить на сегодняшний день, что говорят... Да, у нас вот полминутки до новостей, но я успею дозадать. Что говорят коллеги из Беларуси? Я не называю конкретных коллег, но просто все равно же идет контакты, да, с белорусскими службами, которые расследуют это преступление. Как ведется расследование? И, возможно, со стороны Украины там в адрес Беларуси какая-то информация идет, потому что ну, там же были какие-то попытки контактировать. Родион Валерьевич, сейчас возьмем паузу, послушаем самые последние новости, а затем, прошу, вернемся к нашему разговору. Друзья, с нами на связи посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский.
1: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. С нами на связи посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, в общем-то, вопрос прозвучал про белорусских коллег, да, вот Брянск и так далее. Прошу вас, прокомментируйте, пожалуйста, если есть.
3: Ну, здесь комментировать можно достаточно просто. Главная цель, которая преследует в первую очередь, я думаю, европейцы, Брюссель, А вот Украина это вот такой манипулятор, это продолжение их рук. Да, то есть и вот причем не только рук, но еще это и рта, и вот каких-то действий, заявлений. Поэтому сначала началась такая вот риторика, значит, вызывающая провокационность со стороны Зеленского, который просто вызывающе начал обращаться к Лукашенко, пытаясь всячески провоцировать, делая какие-то ультиматумы, заявления. А следующим этапом пошло уже провокационное действие, наносимое по белорусским жителям, но на территории России. Здесь вот, ну, достаточно явно читается, что Украина просто провоцирует Белоруссию как самостоятельного субъекта ввязаться в эту войну для того, чтобы, ну, скажем так, можно было распространить военные действия на территории
2: Беларуси. Владимир Владимирович, они продолжат это делать? Ну, потому что уже два раза пытались, и все об этом говорят, что мы поняли, ребят, ну, вроде не работает. Лукашенко, он как бы человек, стоящий твердо на ногах, с огромным опытом политической деятельности. А они продолжат, да?
3: Продолжат. К моему большому сожалению, они продолжат, потому что заказ не снят. Знаете, как вот киллеру заказ был выдан, да, то есть и он на сегодняшний день не снят. И я думаю, что это продолжится и в риторике, и в каких-то действиях. То есть Украина, она будет продолжать провоцировать Белоруссию, а вот пытаться, значит, какую-то свою мифологию под эту историю подтягивать, рассказывая о том, что Беларусь угрожает, что там войска и так далее. Ну, то есть фантазий там много, то этот, ну, авторский цех квартала 95 как бы много чего может нафантазировать. То есть продолжение будет, к сожалению. Вопрос, как на это отреагируют международные игроки, вот здесь пока еще под вопросом, но Европа, понятно, она заказчик. А вот как будут отреагировать Соединенные Штаты, к примеру, и другие страны, это уже второй вопрос.
2: Вот про Европу. Сегодня президент Ступ отметился, что считают НАТО удары вглубь России оправданными, ну и так далее. В общем, сказал такую мерзость, после которой даже мытье рта не поможет. Получается что? Что западные союзники ВСУ одобряют террор против мирных жителей России? Или у них все-таки иная трактовка этих цифр? Потому что мы же видим, как старались Зеленский и бригада перед саммитом НАТО. И здесь отметиться, и здесь беспилотники, и там, и сям. В общем, все на свете сделать, чтобы картинку выдать правильную. И Буданов, террорист-экстремист, тоже дал интервью, наврав с три короба, ну и так далее.
3: Смотрите, вот два нарратива, которые были на этой неделе, да, то есть тоже происходили они от европейцев и от украинской стороны. А Украина, значит, якобы вот побеждает в террористических действиях, она давит на Россию. Реакция Европы – надо помочь Украине, дать ей денег и вооружение. Тут, значит, идет ответное действие, удар по Киеву, по военно-промышленному комплексу. Ай-яй-яй, какой ужас, Украина получила ответный удар, значит, там много чего пострадало, много лишилось возможностей. Реакция Европы – надо Украине дать денег, дать вооружение для того, чтобы обороняться от России. То есть, как бы там и что бы ни происходило, надо дать денег Украине, надо дать вооружение для того, чтобы она продолжала кровопролитие, чтобы за счет Украины, по сути дела, продолжение войны, просто купить время для того, чтобы для разворота европейского ВПК. То есть Европа на полном серьезе, она готовит свои военно-промышленные мощности, для войны с нами. То есть и здесь ничего тайного уже нет на данный. Поэтому что говорит Ступ, по большому счету, абсолютно все равно. Да, потому что он, вот, знаете, ну, точно надо промыть после него рот, да, значит, потому что вот он не побрезгует оправдать все, что угодно. Вот завтра он скажет, что удары по Старобельску, они тоже оправданы. Что дети погибли просто так, это же... В этом нет ничего серьезного. Вы, кстати, помните, как отреагировал господин Тюрк, который является верховным комиссаром по правам человека ООН? Так вот, когда к нему пришло наше обращение, то он озаботился очень сильно не гибелью детей в Старобельске. Он сказал, нас очень сильно беспокоит российский ответ. А вот по Киеву, который был и последовал за ударом Украины по этому студенческому общежитию, по учебному
2: Значит,
3: центру
2: Старобельск. Значит, меня никто не должен осудить, когда я скажу, что изменит, наверное, точку зрения Стуба только удар вглубь Финляндии. Но это, я понимаю, эмоциональность, на которую я, как женщина и журналист, не политик, имею право. Теперь следующее. Украинский омбудсмен Лубинец продолжает называть какие-то непонятные цифры возвращенных из России детей. Ребенок до совершеннолетия, это я у вас прочитала, не может пересечь границу без родителей или опекунов. И если Лубинец говорит о возвращенных детях, то кого он имеет в виду? Откуда? Ну, если не из России, конечно, он их возвращает. Ну, тут понятно, что имеется в виду Россия. Но вот о чем он говорит? Вы имеете понятие?
3: Этого никто не знает. Этого не знает никто.
2: А, очередная болтовня. Да, что?
3: Это вот весь детский трек, вот трек, связанный с, значит, насильственным, так называемым, депортацией детей, это все ложь. Вот от первого до последнего слова. Потому что и цифра там в размере 20,5 тысяч якобы украденных детей, ее никто не может ничем подтвердить. И вот эти 2,5 тысячи или сколько там тысяч, которые никуда не въезжали, ниоткуда не выезжали, но откуда-то взялись на территорию Украины, хотя из России, а они никуда не ехали. Понимаете, то есть вот здесь ключевой вопрос, о каких детях идет речь. Там где-то в подтексте сказано о том, что вообще-то Россия украла 750 тысяч. Понимаете, 750 тысяч – это просто дети, которые живут вместе со своими родителями, а на территориях Новороссии, Донбасса, Крыма.
2: Я просто, да, знаете, вот чему удивляюсь, Родион Валерьевич? Вот если мы украдем 750 тысяч, у нас тут же не все зайки, кто-то обязательно сфотографирует, разместит. Да невозможно в эпоху интернета действительно украденных 750 тысяч где-то, я не знаю, скрыть и ни от кого не получить комментария. Но просто даже сама технология очень странно белыми нитками шита. И Лубенец, получается, не беспокоится о полутора миллионах детей, которые выехали с Украины в страны Евросоюза, о сотнях изъятых у украинских родителей детей европейскими органами юстиции. На минуточку, там юстиция моргнешь и ребенка потеряешь в этот момент. Почему вот такие двойные стандарты? Потому что там денежки надо получать, а здесь надо очернять. Ну, как бы тут даже не вопрос, а скорее...
3: Ну, вы абсолютно все точно описываете, потому что самое главное, это просто привести ярлык. Россия обвинить ее в том числе и в геноциде. То есть воровство детей, значит, из одной человеческой группы в другую, и это один из признаков геноцида. То сейчас в Международном суде ООН идет суд, продолжается суд между Россией и Украиной по поводу геноцида. И вот мы отправили туда 10 тысяч страниц доказательств о том, как Украина создала геноцид на Донбассе и Новороссии. То есть и сейчас украинская сторона должна будет отвечать на все эти вызовы. Она должна будет отвечать по поводу языка, они должны будут отвечать по поводу религии, по поводу убитых людей.
2: Но они снова наболтают там в три короба, и что, и те им поверят, потому что им выгодно доверять, нет?
3: Не так давно не получилось.
2: Да,
3: вот
2: помню,
3: не получилось.
2: Помню, и очень ценю. На Западной Украине в 41-м году выходили газеты с заголовками «Слава Гитлеру, слава Мельнику». Сегодня Зеленский на днях встал на колени перед могилой нациста Мельника, и мне очень понравилось, ну, вы знакомы с этим комментарием, интересно, еврей Зеленский в курсе? Вот, ну, это просто сарказм какой-то, я не знаю, сотый левел, как говорит молодежь. Вот как вы считаете, вот это однозначно не случайность, это однозначно осознанный выбор продолжения бендеровских традиций, но на это тоже может Запад закрыть глаза и не увидеть очевидного. Вроде как поляки уже встрепенулись, Польша встрепенулась, буду как-то этичнее. Вот, ну, это очень странно.
3: А ничего тут странного нет. Поляки встрепенулись только из-за волынской резни. А все остальное, вот, весь фашизм, нацизм, убийство, Бухенвальд, значит, Освенцим, все прочее, уже давно простили. Они не хотят уже об этом говорить, они хотят об этом вспоминать.
2: И Израиль простил. Ну, Израиль, понятно, не Евросоюз.
3: А вот отдельные страны. Вот Польша не простила волынскую резню. А, значит, Израиль не простил Холокост. Да, а я не знаю, что там происходит с Японией, что происходит с Италией, что происходит с теми странами ОСИ, да, то есть которые все это время, вот 80 лет, они каялись, они вынуждены были каяться за то, что в их странах это было порождено, что в их странах горели, значит, там, были запущены машины убийств. То есть они об этом сейчас, на это сейчас махнули рукой. Точно так же, как и Зеленский, вот сейчас он просто демонстрирует, ну, такую политическую всеядность. Знаете, приняв, вот став на колени, приняв закон о вот этом пантеоне героев Украины, то есть можно всех их четко, однозначно называть. Они все бандеровцы. Это прям вот как официальное название. Вот они все бандеровцы. Потому что вот 85 лет назад, 30 июня во Львове, вот параллельно на улицах, которые были заполнены кровью убитых евреев, да, то есть забитых каких-то людей, которые там гражданского населения, проживавшего во Львове именно националистами, они провозглашали украинскую державу. Они тогда объявляли акт о незалежности Украины, говорили, что вот под приводом Мельника, значит, во главе с Бендерой, мы строим совместное будущее вместе с нашим лидером Адольфом Гитлером. Вот это все было сказано в акте о незалежности Украины вот образца 85-летней давности тому назад. Поэтому сейчас они проглатывают все то же самое. Они не кривятся, они не хотят признавать, что это есть такое человеческое ненавистническое движение, что все это осуждено было Нюрнбергским трибуналом. Все, проехали. Они готовы уже себе на грудь вешать шевроны с мертвой головой. Они готовы подписываться Роланд, Нафтигаль, Галичина. И благополучно говорить о том, что это наши идеологические предки. И что они были не коллаборационисты, не прихвостни Гитлера, а что они были борцами за независимость Украины. То есть вот эти трактовки начинают. То есть это, знаете, такое перековывание мозгов.
2: Да.
3: Это перезапуск всех этих проектов нацистских, фашистских, которые уже использовались 5 лет назад.
2: Спасибо большое, Родион Валерьевич. Огромное вам спасибо, что нашли время. Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Благодарим.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
9: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Форум многодетных семей прошел вчера в Пскове в преддверии празднования Дня многодетных семей, учрежденного в Псковской области в качестве регионального праздника. Празднование было организовано в первый раз. На встречу были приглашены многодетные семьи из всех муниципальных образований. Им вручили государственные и региональные награды. Семьи, которые прошли региональный отбор всероссийского конкурса, получили сертификаты на улучшение жилищных условий по 2,5 миллиона рублей. На форуме была организована консультация Нотариальной палаты Псковской области, Регионального министерства труда и занятости населения, Социального фонда России и Министерства образования Псковской области. По инициативе губернатора Михаила Ведерникова такие форумы теперь будут проводиться ежегодно. Заведующая читальным залом Центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского Анастасия Шахтерова в онлайн-формате представила коллегам успешные молодежные проекты на межрегиональной площадке «Библиотека 3.0». Она рассказала о проведении в Великих Луках квизов, записи подкастов и работе профильного доброцентра «Волонтеры культуры». Встреча объединила библиотекарей из разных регионов и продемонстрировала инновационный формат работы с читателями. Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки сообщил о дополнительных днях работы в июле. В субботы, 11 и 18 июля, горожане смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги в офисе на Зверева 25/26 с 9 до 16 часов.
1: О валютах.
11: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89,26, юань 11,46.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Вопрос дня сегодня такой. Скажите нам, пожалуйста, уважаемая наша аудитория, как вы считаете, вот на календаре 2026 год, до сих пор ли нормально встречать по одежке? По внешнему виду. Давайте расставлю все по местам. В Таганроге школьницы запретили получать аттестат из-за наряда на выпускном вечере. Директор школы отчитал девочку, отчитал ее мать за непристойный вид. И документ выдали только после долгих споров, потому что отстояла право дочери, ее мама. Дочь выпускалась из 9 класса. И, в общем-то, с одной стороны, вот на одной чаше весов, у нас внешний вид, у нас какой-то этикет, хотя там ничего такого криминального, я просто фотографию эту видела, не было, какой-то соответствующий облик, да. С другой стороны, не знаю, но вряд ли бы мы могли бы себе представить депутата Государственной Думы, который пришел, допустим, на заседание, с коротким рукавом, и у него руки зататуированы. Правда, это как-то как будто из другой какой-то реальности картинка. То есть встречать по одежке в 26-м году, это нормально или это как-то уже устарело? Или мы до сих пор так делаем, и это, в общем-то, никогда не менялось, и по сей день остается тем же самым, какой бы год ни был на календаре. В общем-то, вот какое мнение меня интересует, поэтому набирайте 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Встречаем мы по одежке или не встречаем? Смотрим ли мы на то, как выглядят те же самые чиновники, оцениваем их по одежке, или же самое главное – это поступки и дела, в данном случае чиновника, потому что не человеческие, а тут чиновничьи. Это важно на пользу общества в первую очередь по его служебному положению. Или же все-таки относиться начинаем иначе, когда мы видим что-то не то во внешнем облике, на наш собственный взгляд. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария. Если вы вспомните в 90-е годы, как выглядел депутат Госдумы Марычев, например. Нет, должен быть в официальных учреждениях, как Госдума, нормальный официальный дресс-код. Что касается школы 9 класса, выпускной, я думаю, надо более, к этому мягко подходить и либерально, тем более она же была все-таки одета и так далее. Поэтому, мне кажется, конечно, нужно было сразу давать аттестат и не мучить эту девочку.
2: Мне кажется, это какой-то некий процесс унижения. То есть, если девочка пришла одетая, конечно, в чистом, какие-то такие элементарные вещи, вы уж простите меня за бытовые подробности, то не выдать ей аттестат, это как минимум странно. Это дело вкуса. Мне кажется, тут осудить можно, но... Вы кто такие, правильно, да? Спасибо вам большое.
16: Это странно.
2: Согласна, странно. 8-800-200-97-02. Петербург на связи. Иван, здравствуйте.
17: Алло, Мария, добрый день.
2: Слушаю вас. Да, ваше мнение.
17: Мария, дресс-код должен соблюдаться. Я скажу, приведу пример. Пример, я беру Белоруссию, да? Мария, приезжаешь в любой, даже маленький, какой-то городочек, да, все чиновнички в костюмчиках, рубашечках. Здесь в России, мало людей, которых я могу сказать, что красиво одетый.
2: В смысле, вот, допустим, подождите, красиво... Собянин. Сейчас, секунду. Красиво, ну, и в костюмчике... Нет-нет-нет, да. Подменять... Дайте я скажу, диалог. Подменять понятие нельзя. Смотрите, костюмчик может быть красивым или некрасивым, но это ваше субъективное мнение. У нас все чиновники ходят в костюмах. У нас даже в Думу тебя бы не пустят. Не пустят тебя, если ты одет не по дресс-коду.
17: Дресс-код должен бы соблюдаться, Мария. Вот, допустим, идешь в театр, одеваешь костюмчик, да?
2: Правильно.
17: Это должно быть обязательно.
2: Ну да. И Россия мало то, чем отличается от Белоруссии.
17: Да, я скажу, что здесь как-то чиновники не очень аккуратно одеваются, я не знаю.
2: Вот, а что это значит? Конкретнее, что значит они неаккуратно?
17: Я не знаю, я приведу пример. Есть Валентина Ивановна Матвиенко такая, да? Ну, я смотрю на нее, ну, молодец, красавица. Всегда у нее дресс-код. Красиво одевает.
2: Да,
17: согласна. Она красиво элегает. Слушайте, Мария, ну, посмотришь, ну, а среди мужчин, ну, мне нравится, президент молодец, красиво одевается, да. Ну, есть там несколько людей, вот Сергей Семенович Собянин молодец. Ну, я, к примеру, может, нельзя так говорить, ну, наш Беглов, например. Ну, я не знаю, кто его одевает, ну, как-то... То ли нет у него этого стилиста.
2: Сейчас мы можем с вами нарушить закон Российской Федерации. Давайте будем этичными, да, потому что это все-таки вкусовщина, и все-таки губернатор, это власть. Давайте с уважением относиться. Мы ее выбирали, и соответственно, я поняла ваш посыл, мне ясен. Спасибо вам большое за мнение. 8-800-200-9702. Так, школьницу не пустили за аттестатом из-за наряда. От этого оттолкнулись. Меня интересует шире мнение ваше. Нужно ли встречать по одежке? Либо нет. И тогда почему? И в противном случае почему? Волгоградская область на связи. Андрей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку зрения. Выключите радиоприемник. Вы будете прекрасно слышать.
12: Я уже отошел, да. Ну, у меня мысль такая. На самом деле дресс-код нужен. Почему? Потому что это уважение к тому, тому институту власти, к которому ты обращаешься, потому что, получаешь документ об образовании, значит, должен определенное выражение выражаться. Если выражения нету, то, значит, родители, мне кажется, что немного недоработали, и сами по себе не так думают.
2: Понимаете ли, в чем дело? Если вы, если мы хотим все-таки немножко вернуться к новости, от которой оттолкнулись, а судьи кто? Помните это классическое выражение? И если мы видим платье, которое нам не нравится, считаем его вульгарным или пошлым, или просто некрасивым, то так ведь, это ведь не значит, что так считают все. Поэтому,
12: конечно же.
2: Да, поэтому портить выпускной вечер, это странно. Я понимаю, если человек приходит, как я привела пример, да, несоответствие рабочего места с костюмом, я имею в виду с одеждой, с обликом, либо вот фривольной татуировки, либо меня всегда поражает, когда взрослый человек, допустим, мужчина, который ты воспринимаешь как-то серьезно, по-взрослому, а у него, что-то такое странное на голове, и вот он где-нибудь там не в шоу-бизнесе, а раз, и его приглашают в Госдуму выступать. И ты думаешь,
12: Я понимаю, то в школах идет определенный дресс-код, который ученикам внушает.
2: Значит, на выпускные...
12: Значит, на это тоже нужно ориентироваться.
2: Но
12: если человек пришел немножко
2: на выпускных
12: более...
2: же платья, пожалуйста, сами шейте. Да я как сейчас помню, мне шили платье, не было ничего в доступе, и денег не было купить. Мне шили платье, и сзади, мне говорят, вырез. Да куда режем? Я говорю, поглубже. И спереди тоже поглубже. Он говорит, ты из него вывалишься, деточка. Я говорю, не волнуйтесь, не вывалюсь, потому что пубертат. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Воронеж на связи. Валерий, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
2: Ваша точка зрения?
18: Моя точка зрения, как вы говорите, мы продолжаем. Должны ли мы продолжать встречать по одежке? Мне кажется, мы должны немножко к этому даже вернуться. По крайней мере, я не знаю, почему там депутатов затронули, хотя вопрос был по девочке.
2: Нет, вопрос был не по девочке. Вопрос был именно в общем. Вы верно услышали изначально. Вопрос был в общем. Должны ли мы встречать по одежке? Позволяет ли современное общество, 21 век, знаете, вот эта расхожая фраза, мол, мы уже давно ушли вот от этих условностей. Зеленые волосы, нормально. Главное, что человек говорит и делает. Одет он как-то не по правилам представления общества или его членов. Это тоже не важно. То есть главное, чтобы не в грязном, не в рубище, не разорванном, а ну мало ли что. Вот я сейчас сижу, знаете, в спортивной олимпийке. Я надела сегодня в поддержку своей любимой футбольной команды ее. Имею право. А мне кто-то скажет, ты что у нас, в спортзал пришла, что ли? Хотя это сейчас модно в спортивном стиле. Ну, понимаете, ну, вот это вот я пытаюсь выяснить.
18: Я понял, о чем вы говорите. Да. Я понимаю. Может быть,
2: ой-ой-ой, что-то вы прерываете. Дальше. Ага, в студии допускаете, дальше.
18: Да.
2: Не-не-не-не. Перезвоните, пожалуйста. Ну, правда, сейчас прерывается, только время теряем, не слышим все равно ничего. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Иван, здравствуйте. Иван, говорите. Не говорит с нами. Иван, вы, красиво бы вышло. Иван да Мария, Белгород на связи. Александр, правильно?
19: Ну, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушаю вас.
19: Очень объемная тема, конечно.
2: Да,
19: давайте вот начнем, как у нас уже предыдущие говорили, о руководстве, о, скажем так, наших элитах. Сейчас модно строго, но более по-народному. То есть и президент, и губернаторы чаще без галстука. Это тренд, это тенденция, это понятно. Но если бы эти люди вышли в спортивном костюме за трибуну, это смотрелось бы нелепо. Ну, согласимся, правильно?
2: Конечно, вот. Конечно, соглашусь. Только мы, давайте мы не... А если мы не будем брать черное и белое, так в жизни не бывает никогда.
19: Плюс есть мода. Есть мода. Если сейчас человек любой выйдет в той модной одежде, которая была там в 19 или 18 веке, он будет смотреться не
2: где-то. Просто в 19 веке, если бы вы взяли, ну нет, наверное, все-таки 18 возьму, девушку за руку в общественном месте, вас бы, наверное, на ней жениться должны были заставить. Так что...
19: Ну, может быть.
2: Да, там совсем другие были мерила.
19: С выпускницами я не вижу ничего плохого. Я фотографию посмотрел. Да, выглядит
2: неверно.
19: Но, тем не менее, я бы выдал аттестат хотя бы, ну, просто потому, что ее и так засмеют в таком наряде свои же товарищи. У нас был случай, я вот закончу, буквально я работал.
2: У нас 15 секунд.
19: Был выпускной, у нас мальчик вышел получать диплом в маске Супермена или Спайдермена.
2: О, молодец! Ну, это же запомнится навсегда! И она запомнится. 10 секунд, прошу прощения, вынуждена вас прервать. Спасибо вам большое. Друзья, в следующие блоки продолжим. Набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702.
13: Вопрос дня. Новости.
20: Реклама.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
21: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали «Дубно». Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
13: Вопрос дня.
2: Итак, друзья мои, стоит ли встречать по одежке в 2026 году? Нормально это или уже, в общем-то, устарело? Может быть, это отжило или ничего не меняется, какой бы год ни был. 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, вы как-то сказали, можно пойти в рубахе заштопанной, лишь бы на блат чистый. Вот при царизме, да, такой человек в рубахе штопанной, но главное, чтобы в чистый, мог зайти в ресторан. Главное, чтобы у него деньги еще были. Вот. А что хочу сказать, вы говорите про думцев, да? Вот. Я посмотрю, они, некоторые из них в меру, а некоторые не в меру упитанные. Хорошо одетый, в дорогих костюмах, с гаврюшечкой, имею в виду с галстуком, вот, говорят нам сладкие речи. Вот. Я думаю, иду, смотрю на них и думаю, да, слуги народа.
2: Но, хорошо, где, они здесь, живут. Где здесь несостыковка? Никак не пойму, где несостыковка.
0: А то, что вы, они упитанные? А почему, допустим, это не прийти, что тут это страшно? Некоторые сказали, в тренировочных костюмах. Но, извините, это уже перегиб. Никто, конечно, в тренировочных костюмах не пойдет, и охрана их не пустит, во-первых. А почему не прийти в джинсах там или в других просто брюках?
2: Потому что существует, существует да. Официальный дресс-код, на мой взгляд, что касается Думы, где, который диктует серьезное восприятие. Так или иначе. Существует деловой этикет. Это то же самое, что в спортивном костюме прийти в театр или в вечернем платье в библиотеку.
0: Вы знаете, у нас много правил, да, только что-то мы не по правилам иногда и не живем, не получается.
2: Это уже, понимаете, это уже, ну, такая вот... Это, да, вы говорите в стилистике, девушка, да вас всем нравилось. Ну, вот появилась я и имею право вот так по-другому мыслить.
0: Нет, знаете, мы как сказать, это серьезное, да, там, серьезное заведение, но мы всегда удивляемся, почему такие законы принимаем.
2: Я понимаю, вы все время хотите соскочить на слуг народу, что вы недовольны их деятельностью, а я сегодня про внешний вид. Спасибо вам большое за мнение. Всего доброго. 8 800 200 ровно 9702. Иркутск на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Я думаю, что дресс-код он нужен в определенных случаях.
2: А вот можно я порассуждаю с вами, с вашей помощью, Сергей? Позволите мне?
3: Хорошо.
2: Вот, сразу так скажем. Вот скажите, у вас есть дети?
3: Конечно.
2: У вас взрослые дети или они еще... Ну, не суть, мальчики.
3: Они взрослые, у меня внуки даже
2: вот,
3: есть.
2: Вот, смотрите. Вот я не знаю, кто у вас, сын или дочь, но кто-то из них, раз есть внуки, приводил к вам свою вторую половину, с которой потом дети-то и случились, на знакомство. И вот здесь вы обращали внимание на то, как выглядит эта вторая половина? Или вы сразу подумали, что надо присмотреться, хороший ли человек? А как выглядит? Это второй вопрос.
3: Мне абсолютно пофиг, как он выглядел. Мне важно было пообщаться и посмотреть, что это за человек.
2: И было все равно, в чем мужчина пришел?
3: Вообще, абсолютно, абсолютно пофиг.
2: А он-то нормально пришел? Я поняла, что у вас дочь приводила.
3: Ну, так, средненько, да, средненько пришел.
2: Сейчас главное, чтобы тесть не слышал. Нет, ну все, я поняла. То есть все-таки главнее всего, какой человек и его поступки.
3: Конечно, одежда, это зачастую, это напыщенность. Угу. Я работал руководителем, там, немаленькое время, довольно большим руководителем, ну, такого выше-среднего звена, да. И когда я смотрел на корпоративных мужиков, которые приходили, ну, там, кстати, из вашей, из Москвы.
2: Ладно, из
3: там,
2: нашей.
3: В носках разноцветных, там, у нас был более-менее какой-то дресс-код, я из Иркутска, да.
2: Но.
3: Приходят, и они показывают, что они такие свободные.
2: А мы, да, мы такие наши... модные, дерзкие, да. Вот костюм
3: да,
2: классический,
3: дерзкие,
2: а носки
3: да,
2: у меня
3: да,
2: красные.
3: Да.
2: Ну, кайф же, кайф.
3: Да, а в результате оказывалось, что один поработал год-два, второй поработал год-два.
2: Ясно, ясно. В общем,
3: дебилы.
2: Не соответствует внешне внутреннему.
3: Вообще дебилы.
2: Но только это не в Москве дело-то. А в персоналиях,
3: да,
2: вы
3: я понимаю.
2: Это, а то сейчас будет война у нас.
3: Понятно,
2: спасибо вам большое, спасибо. Слушайте, а вот я, знаете, я вот вроде согласна, что на внешность, ну, в первую очередь, надо на поступки обращать внимание. А тут недавно еду за рулем, и аж голову свернула. Идет девушка в шортах, красивая фигура, а сверху у нее только бикини. Ну, вот это верх от бикини. Я даже не знаю, как это в эфире. Я такая думаю, ничего себе, а что, можно так по Москве ходить? 8800, старенькая, осуждаю. 8800-200-9702. Наталья, Ставрополь, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку зрения.
4: Город Ставрополь. У нас начальник горгаза в городе Михайловске ходит в рясе. Он скоро уходит в монахи,
2: так,
4: но тем
2: а
4: не
2: этот
4: менее
2: при чем?
4: Все заседания.
2: А это при чем ну, тут?
4: Заседание он ведет начальник
2: Гургаза. Так у него
4: Гургаза.
2: Же,
4: заседание...
2: секунда, это совершенно другое. Это если у человека, вот, например, он пожарный и начальник, да, и он приходит в униформе. Но ряса это униформа, извините меня, пожалуйста, верующий, я понимаю, что это не совсем бьется, но это, по сути, форменная одежда священнослужителя. Поэтому все прекрасно понимают, и это общественно одобряемая деятельность. То есть этого прям, мне кажется, совсем не подходит. Или вы считаете все-таки, как то на совещание в рясе это не должно.
4: Ну, вы же понимаете, мы люди простые, и все об этом говорят, ну, как бы на совещание, начальник
2: осуждают?
4: Гургаза, который
2: осуждают?
4: Столько лет, как будто да. Ну, насмеиваются, ну, не все, соответственно.
2: А вы знаете, у меня был случай в жизни, поделюсь. Я однажды познакомилась со священником, не знаю, что он священнослужитель, он был молодой, приятной наружности, очень модно, но достаточно элегантно одетый человек. И на меня это произвело впечатление и сыграло, вот я не буду погружаться в какие-то личные подробности этой истории, но сыграло именно в пользу, потому что он был без рясы и одет был модно и даже местами дорого. Вот. И мне так понравилось, что ну, вот он как бы рядом со мной на земле стоит двумя ногами. С тех пор дружим. Спасибо вам большое за мнение и за то, что напомнили мне историю. 8-800-200-9702. Друзья мои, слушаю вашу точку зрения. Станислав, Москва, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: Ваша точка зрения?
5: Я считаю, что нельзя людей встречать по одежке, потому что мы уже давно в постмодерне живем, угу. И нобелевские лауреаты, например, ходят в потрепанных футболках.
2: Да, и такое тоже есть. Но мы же их воспринимаем, понимаете, как сумасшедших ученых гениальных.
5: Ну, это же не значит, что они по одежке надо встречать. Например, все айтишники ходят в шортах.
2: Ну, айтишники не все нобелевские лауреаты. Айтишники еще бывают неаккуратными. Это даже мем такой, закрепившийся за ними. Но это же не значит, что это... Да, это не совсем то. Я поняла, что вы имеете в виду, что все-таки вот если человек одет как-то не подобающе на первый взгляд, то и бог с ним, да?
5: Да, да.
2: Так,
5: все
2: хорошо.
5: Люди вольны одеваться.
2: Хорошо, допустим, у вас... Ну, я даже не знаю, допустим, вы приходите в, я не знаю, там, в школу на выпускной своего ребенка, а там как-то девочки вот, ну, полураздетые, вульгарные, а у вас мальчик, вот сейчас...
5: О,
2: вот,
5: это
2: сейчас...
5: сегодняшняя история, да, которая
2: ну,
5: про девятиклассников?
2: А мы от нее и оттолкнулись, вот понимаете, вот это вот, когда тебя коснется, хоп, и уже по-другому мыслить начинаешь.
5: Ну, нет, все-таки нельзя харасным девушкам навязывать.
2: Ну, нет, конечно, нет, это безусловно.
5: И девушки, и мужчины как хотят, так и одеваются.
2: Ладно.
5: Ну и платье там не вульгарное было.
2: Нет, оно не было вульгарным. Давайте так, мы не осуждаем, и вообще я не хочу говорить... во-первых, я не имею на это права, я считаю. Это дело вкуса. И девушка была одета, она была одета в чистое, красивое, на ее взгляд, и вообще без претензий. Все. Какие-то моменты... Ну, это не мое дело. У нее есть мама, совершеннолетняя мама, все нормально. 8-800-200-9702. Майя, да, правильно я услышала? Петербург, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку
6: давно
2: зрения.
6: Давно собиралась этот вопрос поднять.
2: Так, давайте, я чувствую боевой настрой. Слушаю вас.
6: Мне кажется, знаете, что да. Вот детей надо и взрослых воспитывать. Вот чувство вкуса, чувство изящества, у нас все это исчезло. У нас по телевидению там «давай поженимся» или «модный приговор», такие балахоны дурацкие показывают. А вот повседневные одежды нормальные. Вот дети должны чувствовать, если они в школе изучают хотя бы историю искусств, ну, в каком-то маленьком
2: знаете,
6: разделе.
2: Давайте конкретно пример. Вот смотрите, я уже сегодня приводила этот пример. Вот спортивный стиль вы воспринимаете в повседневной одежде или она только для занятия спортом?
6: Ну, не, конечно, этот костюм спортивный с полосками, а, ну, нормальные, есть же разные.
2: Да, я понимаю, просто я как раз сейчас с полосками, правда,
6: и
2: только
6: вот, знаете,
2: вверх.
6: Это нужно ежедневно показывать по телевидению уроки воспитания. Вот как себя ведут, что женщина не должна бутылку держать. Вот эта реклама, когда заливает девчонка, или сосиску там папа любит, или что там папа может.
2: Я понимаю, двойные стандарты какие-то, чтобы пошлость не просачивалась в умы наших детей. С этим, кстати, не спорю, потому что красивая реклама, но она достойна даже фестиваля, который проводится, и это действительно произведение искусства. Друзья мои, спасибо всем огромное за звонки, за ваше мнение. Они бесценны для нас, поэтому мы и просим вас звонить. Итоги дня вернутся завтра.
26: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
26: Радио «Комсомольская правда» — это целый...

0: Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
1: Российская армия освободила Константиновку, несмотря на то, что Киев на протяжении 12 лет превращал ее в неприступную крепость. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе со швейцарскими журналистами издания Die Welt Woche представитель Кремля подчеркнул стратегическую важность освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике. Этот город перешел под контроль российских военных 4 июля. Владимир Путин назвал его ключом к освобождению всей территории республики и отметил стратегическое значение Константиновки как крупного промышленного и транспортного узла Донбасса. Глава государства также сравнил город с суммами, указав на сопоставимые масштабы жилого фонда.
0: О спорте.
1: МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Как сообщил президент УКР и министр спорта Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет также отменил решение с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность наших спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в нашей стране. Также, по его словам, атлеты будут временно тестироваться на допинг международным агентством. Так будет происходить до восстановления РУСАДА. На этот день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном. 10 федераций всех спортсменов без ограничений, добавил Дегтярев. По словам министра, дан четкий сигнал, что олимпийское движение должно быть вне политики.
0: О туризме.
1: Туристы в Нью-Йорке после новостей об обрушении небоскреба на Манхэттене принялись фотографироваться у новой городской достопримечательности. Здание, в котором идут строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Позже там обрушились 5 этажей. Мэр Нью-Йорка уточнил, что эвакуировали и ближайшие здания, в том числе школу. Аварийное находится в центре Манхэттена, а рядом крупные достопримечательности – штаб-квартира ООН, центральный вокзал, Chrysler Building.
0: Обо всем.
1: Гуманоидный робот Пемба покорил вершину вулкана и установил рекорд. Андроид впервые в истории смог подняться на высоту более 6000 метров, покорив вершину вулкана Чимбараса в Эквадоре. Машина смогла преодолеть сложный горный маршрут и условия, с которыми сталкиваются альпинисты. Следующей целью Пембы станет Эверест. Разработчики хотят проверить возможности робота на самой высокой горе мира. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 20-21 градуса и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: По сути дела, Николай Стариков.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «По сути дела». Я Андрей Зубов и Николай Стариков вместе со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас из Санкт-Петербурга.
0: Да, сегодня мы по видеосвязи, но тем у нас очень много и много очень интересного. Начнем мы, наверное, конечно, с взятия Константиновки и саммита НАТО в Анкаре. Про Константиновку, я думаю, никому не нужно напоминать. Это один из ключевых городов на Донбассе. Это один из трех городов, которые составляют вот этот вот оборонительный рубеж, укрепрайон ВСУ, который укреплялся с 2014 года и который считался очень долгое время неприступным. Собственно, его неприступность Константиновка, взятие этого города, и опровергла. Ну, а саммит НАТО в Анкаре начался сегодня. Сегодня такой первый разогревочный день. Будет только ужин глав государств. Ну, и несколько каких-то сессий для оборонной промышленности и так далее. Туда уже прилетел Дональд Трамп, туда уже прилетел Владимир Зеленский. Ну и, собственно, там произошли достаточно неприятные события, потому что господина Зеленского просто буквально выселили с этого саммита. Все его выступления заняли 11 минут. Ему дали там, скажем так, на заднем дворе повыступать перед представителями оборонной промышленности, а, собственно, на сам саммит, на котором он выступал каждый год на протяжении последних лет, его, в общем, не пригласили. Объяснили это тем, что, ну, не хотят злить Трампа. Достаточно яркие новости. Мне кажется, это звенья одной цепочки. А вы как думаете, Николай Викторович?
1: Я думаю, что нам нужно задать себе вопрос, а что злит Трампа вообще? Настоящая ли его злость? Спортивная ли она или политическая? Еще что-нибудь. Вообще, что интересно, новости нам начинают рассказывать именно о настроении. Ну, наверное, Трамп действительно человек настроения, но все-таки он еще и политик. Поэтому давайте предположим, что его настроение создается его политическими интересами, а не только тем, что сборная Соединенных Штатов Америки проиграла Бельгии 4-1, несмотря на все попытки Дональда Трампа сохранить для них ведущего игрока. Ну, наверное, ему, конечно, это неприятно. Ему было бы вообще приятно, если бы Соединенные Штаты выиграли чемпионат мира, но не сложилось. И вот в таком настроении, говорят нам СМИ, Трамп приезжает на встречу руководства НАТО. А зачем они туда приехали? Ну, звучит сумма 70 миллиардов долларов. Все это подается, как будто эти деньги...
0: 70 миллиардов евро, извините, пожалуйста.
1: Ну, долларов, евро, там, 70 миллиардов, да. Это подается, как будто эти деньги будут переданы Украине. А на самом деле нет. Мне кажется, что текущий, вот этот, не нравится мне слово саммит, текущая встреча руководства Североатлантического альянса, она посвящена тому, как этот созданный из воздуха пирог дальше поделить. И в этом смысле присутствие Зеленского там совершенно неуместно. Потому что Зеленский все время просит деньги. А собрались взрослые дяди для того, чтобы эти деньги записать на государственный долг Украины, а поделить их между собой. Обратите внимание, что Трамп говорит, когда он прилетел, вроде бы уже, как вы сказали, Андрей, ужин, да, уже, как говорится, вечерело, но еще встреча не началась. Он говорит, что он недоволен. Он очень недоволен союзниками, потому что они не выполняют те стахановские нормы процентов от ВВП, которые должны тратить на вооружение. Тут же он показывает направление движения, которое считает, ну, правильным. Он встречается с Эрдоганом и говорит, вот смотрите, я собираюсь снять санкции с Турции, которые были когда-то введены из-за того, что Турция, напомню, дорогие друзья, купила наши комплексы С-400. И санкции эти заключались не только в том, что Соединенные Штаты отказывались продавать истребители Турции, там санкции несколько побольше. Ну, то есть... Американское оружие является некой наградой за хорошее поведение. Поэтому, если уж вообще вот упростить ситуацию, вопрос стоит так. 70 миллиардов евро, долларов, они пойдут в американскую оборонную промышленность или они пойдут в европейцам, в том числе англичанам? А если и туда, то в какой пропорции? Вот о чем идет речь. Вопрос, а при чем тут Зеленский? Вот он какое отношение имеет к делению этого пирога? Да никакого. Он просто несет ответственность, ставит подпись как глава режима, и дальше на Украину записывает. Мы вот дали 70 миллиардов. А на самом деле эти деньги идут одной компании, другой, третьей, четвертой, пятой. Украине-то из этого практически ничего не достается. Поэтому он там не нужен. Он там не нужен. Если найти какой-то исторический пример, как все это выглядит. Вот, пожалуйста, когда Гитлер, Муссолини, премьер Франции и Британии делили Чехословакию, они сначала договорились, что Судетская область, это Мюнхенский сговор, 1938 год, да, отойдет Германии. Все порешали, и после этого открыли дверь, позвали руководство Чехословакии и сказали, вот там договор, вы его должны подписать. И историческая правда заключается в том, что в чернильнице даже не было чернил. То есть, ну, настолько вообще не готовились. Там какие-то чехи пришли, они что-то должны подписать. Ну, конечно, подпишут, куда они денутся, что даже забыли чернила налить. Вот и Зеленский здесь такой вот президент Чехословакии 1938 года, когда все, что ему скажут, он все подбахнет, все подпишет, выступит, где ему скажут. Он действительно выступает не на встречу руководства НАТО, он выступает на неком форуме по вооружениям. Но в украинской печати это подается, как будто он вот выступил. Ну, понятно, да, почему? Поэтому главная интрига все вокруг денег опять. Они делят деньги, и вот это главная интрига.
0: Да, мне кажется, тут есть еще одна интересная перспектива. Дело в том, что говорят в окружении Зеленского, в украинских СМИ пишут, это источники отчасти находятся, насколько я понимаю, в видении господина Кличко, мэра Киева, который является ярым противником Зеленского, что после взятия Константиновки, после публичного объявления об этом 3 числа, у Зеленского была истерика в прямом смысле. Он орал матом, естественно, на главкома Сырского и на министра обороны Федорова. Обвинял их в том, что они должны были любой ценой удержать Константиновку до саммита НАТО. И ситуация зашла настолько далеко, что говорят, что к нему пришлось вызывать медиков. Мне кажется, не кажется ли вам, что отчасти вот это вот убирание Зеленского на второй план связано с тем, что вся эта красивая картинка, которая весь этот стол праздничный, который готовили к саммиту НАТО, Зеленский испортил тем самым, что не смог удержать эту Константиновку, потому что вся легенда, что Украина выигрывает, что Украина переломила какой-то ход военных действий. Мы можем прекрасно знать, и мы знаем, что король Карл III при встрече с Трампом в апреле, 26 апреля, если я не ошибаюсь, это была встреча, передавал ему некие секретные документы МИ-6, которые, судя по всему, касались России и касались того, что Россия как раз экономически не выдерживает якобы эту войну, и вот она, поэтому Украина начала выигрывать. В общем, создавалась целая легенда вокруг Трампа, что вот Украина начала выигрывать, все хорошо, поддержи. И, собственно, даже сами европейские СМИ пишут о том, что Трампа буквально собирались ему все это подать, как будто бы, вот смотри, ты можешь стать первым президентом США, который победил Россию. Ему хотели вот в этом пафосном, его любимом ключе хотели подать этот саммит. А в итоге Зеленский все провалил, и его задвинули на задний план. У меня вот такая версия, я так это вижу.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что не выступление в рамках встречи НАТО, это такое наказание для Зеленского, который не справился со сроками удержания Константиновки, вот бы еще бы там, как говорится, продержаться чуть-чуть, и что-то получилось. Я думаю, что здесь нужно посмотреть на даты, когда было впервые заявлено, что Зеленский не будет выступать на этой встрече, и тогда сразу станет понятно. Ну, я соглашусь с тем, что, наверное, какая-то доля резона в том, что вы сказали, безусловно, есть.
0: Но я могу тут помочь. Financial Times заявили об этом вчера. О том, что он не будет выступать на саммите, было объявлено, собственно, британскими.
1: Мне кажется, что раньше. Это было раньше. И вот здесь, наверное, давайте такое, дорогие друзья, домашнее задание мы все возьмем, и вы, и мы, и посмотрим, насколько соотносится дата вычеркивания Зеленского с этой встречи. Я думаю, что в этой логике она должна быть сразу, эта информация, после того, как наш президент выслушал доклад военных, и вот были те кадры, которые мы наблюдали, когда Путин рассказывал о взятии Константиновки. Но вот что точно, мне кажется, не совсем корректно, коллега, вы оценили, так это возможность Трампа быть победителем России. Трамп, наоборот, во всех своей риторике, уж на что он любит победы, начиная от футбола и заканчивая Венесуэлой. Он не собирается побеждать Россию, он собирается мирить. Он миротворец, он дистанцируется, это не наша война. Он продолжает говорить. В принципе, мы с вами заранее можем предсказать, что скажет Трамп. Он все время говорит определенный набор тезисов. Мы продаем, это хорошо. Мы, это не наша война, нет. Нам бы вообще бы, вот, вообще бы выйти бы из Европы, бы, из европейской части и сэкономить деньги. Но он не будет этого делать, но он будет это говорить. Дальше нам нужна Гренландия, он обязательно скажет, чтобы вот шпильку вернуть этим. Покритикует какого-нибудь европейского лидера. В данном случае, ну, Кира Стармера. Удобно его критиковать. Его, как говорится, уже в том качестве нет. Но обратите внимание, как Трамп подал отставку Стармера. Он не сказал о том, что тот не справился с экономической повесткой. Не сказал еще что. Он сказал, Стармера нет, потому что он вот с Ираном не так, значит, поступил. И людям это не понравилось. Но людям, видимо, вот Карлу Третьему, его окружающему. Да нет, Стармер выполняет волю короны. Он делает то, что говорит руководство Великобритании. Поэтому в этом смысле Трамп так ставил шпилечку своим коллегам. Ну, а мы, дорогие друзья, сейчас на небольшой перерыв и скоро вернемся.
2: По сути дела.
3: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю.
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков, Андрей Зобов. Мне кажется, мы не обсудили по поводу саммита НАТО еще один вопрос. Вы все-таки думаете, что эти 70 миллиардов выделят? Дело в том, что есть целый ряд стран, там Нидерланды, ФИЦ со Словакией. В общем, есть целый ряд стран, которые выступают против выделения этих 70 миллиардов. И вопрос вроде бы спорный. Подмигнут Трампу?
1: Андрей, я, дорогие друзья, тоже озвучу, почему я считаю, что с выделением денег проекту мировых банкиров никогда не будет проблем. Потому что во всех странах, о которых мы с вами говорили, ну, в данном случае страны НАТО, там практически везде марионеточной политики, за редким исключением. Там, где пробиваются какие-то патриотически настроенные политики, как ФИЦО или там в Венгрии, они все-таки ограничены в возможностях. Они не идут на конфликт, когда вопрос принципиальный. Ну, Орбан, я помню, вам кофе выходил попить по 5 миллиардов каждая чашечка, да? Они не будут выходить из Евросоюза, они не будут выходить из НАТО. Ну, то есть, если принципиально, вот вспомним, там, Шарль де Голль, он потребовал поменять бумажные доллары на золото, первым получил эти деньги. И в развитии конфликта с вот этим гегемоном он вывел Францию из НАТО. Почему, дорогие друзья, НАТО находится в Брюсселе? Раньше была организация в Париже, потому что Деголь вышел из НАТО, а туда ее Францию вернул, собственно говоря, предыдущий президент Франции. Даже уже забыл, как его звали. Это произошло совсем недавно. Поэтому они в своей принципиальности все равно не идут на конфликт. Так, как Шарль де Голль, они не будут делать. Отсюда вопрос. Если называется какая-то сумма, она будет выделена? Будет. Будут споры. Будет разыгран целый спектакль. Да, мы вот считаем, а вот мы наши деньги не дадим. Это вообще не их деньги. Эти деньги создаются из воздуха. Ну, сейчас у нас программа про экономику не будем говорить. И наполняется военными заказами.
0: А если говорить про другой конфликт, я тут скорее думаю немножко о контексте между Соединенными Штатами и Европой. Сейчас есть некий конфликт по распределению этих денег, потому что Европа хочет больше вложить в себя, а США, естественно, хотят, чтобы они больше закупали оружие и вкладывали в их экономику. И я скорее об этом, что 70 миллиардов, может быть, могут быть не выделены на фоне этого. Как вы думаете?
1: Нет. Будет жесткая дискуссия, как вот, знаете, это, вокруг пирога все будут танцевать, а потом раздербанят его и скажут, что так и придумали. То есть будет жесткий переговорный процесс по поводу того, как деньги делить. Но так, чтобы их вообще не выделять и не поделить, так вопрос не будет стоять. Просто давайте не будем наделять противоречия между странами НАТО тем, чем они не являются. Они будут спорить, они будут ругаться, они будут вмешиваться, если у них есть возможность, в выборы друг друга, как мы видим, например, там, в венгерскую выбору со стороны Евросоюза, но все равно в итоге они договорятся. Поэтому денег у режима, который нужен для того, чтобы гегемон сохранял свою гегемонию, у него денег будет достаточно. И еще есть один принципиальный вопрос, дорогие друзья, на который я бы обратил внимание. Его озвучивает Зеленский. Но этот вопрос принципиален не столько для него и не только для него. Это вопрос о производстве зенитных ракет «Патриот». То есть, ну, для Зеленского это проблема, потому что наши баллистические ракеты все сейчас попадают в яблочко, потому что их нечем сбивать. Но на самом деле, под этим соусом, что говорит Зеленский? Он говорит, а давайте делать их в Европе по лицензии. А тем самым давайте деньги не в американский,
0: не в американскую экономику вкладывать,
1: а в европейский. Да? Вы только передайте эту технологию, дальше европейцы сами научатся. Это рычаг влияния американцев. Их оружие должно быть самым лучшим и уникальным. Такие системы они никому передавать не будут. Поэтому вот это ключевой момент этого,
0: этой встречи. США чуть ли не, уже, по-моему, близки к передаче лицензии Германии.
1: Вот это и есть ключевой момент. Да, кто в этом споре побеждает? А что касается Трампа, то в каком бы настроении он ни приехал, его никто не будет уговаривать. Это время уже прошло. Они будут его заставлять. А для того, чтобы Трамп не терял лица, они все будут ему подыгрывать в том смысле, что они будут увеличивать, согласны. Ну, папочкой что-то как-то перестали называть, да? Ну, если надо, и папочкой, и мамочкой его назовут, кем угодно, хоть груздем, и посадят его в жесткий кузов того, что он должен делать. Поэтому спор о деньгах, о том, как эти деньги делить, и принципиальный момент передачи или не передачи передовых технологий, потому что если Европа будет ими обладать, ее зависимость от США резко снизится.
0: Да, и вот это действительно принципиальный момент, это, наверное, главная интрига вообще саммита НАТО, передадут ли все-таки эти технологии или нет. Ну, а мы пока продолжим как раз о дальнобойных вещах, об ударах, об обмене ударами, точнее, между Украиной и Россией. Украина продолжает бить по нашим и пытаться бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Россия отвечает сильнее, чем Украина. В последнее время наши удары вывели из строя десятки АЗС, точнее сказать, 37, не менее 37 автозаправочных станций на момент вот утра этого дня. То есть сейчас, возможно, уже и больше, чем 37. которые все эти АЗС, естественно, использовались для обеспечения военной техники, но, как мы понимаем, и гражданские на них тоже заправлялись. При этом у нас регионы справляются с дефицитом бензина, пытаются справляться. Например, у нас есть много разных необычных практик и примеров. Естественно, в сложной ситуации они появляются. Например, в Нижегородской области бензин продают по QR-кодам. А в Орле с 4 июля на части автозаправок Роснефти и Газпрома действует график четные и нечетные машины, то есть в один день заправляются машины с номерами 0, там, 2, 4, 6, 8, а в другой день машины 1, 3, 5, 7 и 9. Ну, вы понимаете. В общем, сейчас идет достаточно жесткая борьба именно что по жесткий обмен ударами, и к чему он приведет, что мы можем из этого вынести. Николай Викторович.
1: Ну, во многом усиление этих ударов со стороны киевского режима, ну, в скобочках киевского режима Запада, было вызвано под вот эту встречу руководства НАТО. С одной стороны, уступают Константиновку русской армии, и оттуда ВСУ выбивают. Где-то там по подвалам, наверное, кто-то еще прячется, но в целом все понятно, и процесс движется в одну сторону абсолютно стопроцентно. А с другой стороны, вот, да, наносят удары потому. И пользуются, конечно, тем, что определенная география есть у Крыма. И для ударов по Крыму киевский режим ничего сейчас не жалеет. Что же касается, как российские регионы борются с дефицитом бензина, ну, вообще борьба с дефицитом бензина полномасштабно может вестись только одним способом. Это наличием бензина на каждой бензозаправке, когда ты просто перестаешь об этом думать. Да? Поэтому наращивание производства, восстановление поврежденных мощностей, закупка бензина там, в Беларуси, где-то еще, это вот тот путь, который необходимо делать. С другой стороны, когда у тебя есть недостаток, надо как-то организовывать нормирование. Я скажу вот по своему личному опыту. Вот у меня ситуация такая. На автомобиле я езжу, когда я возвращаюсь в Санкт-Петербург и в Ленинградской области. Да? В Москве я езжу на общественном транспортном, но у меня под окнами рядом вот заправка. Я в Москве не был 3 дня. Когда я был в столице, там постоянно была очередь. Это значит, что там был бензин. Когда я ехал на вокзал, на этой заправке не было очереди, потому что там бензина не было. Там не было топлива вот совсем. Сейчас, когда я добрался до своего дома, часть заправок закрыта. На некоторых заправках есть дизельное топливо и 92-й. 95-го я не видел. Вот, ну, я, конечно, не все там заправки объезжал. Или я не ставил целью обязательно заправиться. У меня там, полбака еще есть. Вот. Но с 95-м вот я вижу сейчас, вот в Ленинградской области проблемы точно есть. В Питере я тоже на метро сейчас передвигаюсь, поэтому не могу быть как бы объективным зрителем. Ну, проблемы есть, но я не сомневаюсь, что эти проблемы будут решены. Потому что это очевидная вещь. Как только... Да, это и есть цель киевского режима. Как только возникает проблема с топливом, возникает еще очень большое количество проблем. Начиная от снабжения продуктами, что они хотят сделать, снабжение, рост цены, потому что дороже, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому это вещь такая фундаментальная, и это понимаем не только мы с вами, дорогие друзья. Здесь нам надо просто набраться терпения. Я не сомневаюсь, что российские власти, они об этом говорят, прекрасно понимают.
0: Ну, уже принес на выходных один из законов, который позволяет немножко иначе технологически производить бензин, временно, естественно, это временная мера, это более простое, ну, то есть этот бензин будет, может быть, менее экологически, я не знаю, для экологии чуть больше вреда приносить или что-то еще. Я вот, к сожалению, в особенностях переработки нефти в химии не настолько хорошо разбираюсь, но этот бензин будет немножко хуже, говоря простыми словами, но при этом на нем машины смогут работать, и его можно вырабатывать гораздо больше.
1: Но главное, чтобы он не наносил вреда моторам автомобиля. Вот это принцип. принципиальный момент, да, я уже слышал, читал тоже об опасениях таких, но думаю, что этого не будет.
0: Кроме того, вот можем анонсировать, что завтра днем у Владимира Владимировича будет мероприятие. Он будет встречаться с правительством, будет совещание, на котором будут обсуждать топливный вопрос еще раз, будут даны, естественно, новые распоряжения, и будут отчеты о том, что уже сделано. Поэтому следите за новостями, мы обязательно об этом расскажем.
2: По сути дела.
7: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Суслов. Желание Европы победить Россию любой ценой.
10: Это очень, мне кажется, ярко и красноречиво свидетельствует об их целеполагании, которое заключается в том, чтобы бороться с Россией, чтобы пытаться Россию ослаблять, в идеале нанести России стратегическое поражение. А в Европе от этого еще не отказались. И здесь все методы хороши, даже несмотря на то, что тот терроризм, который они поощряют на Украине, уже приходит в их дом. Это в западной политике происходит не в первый раз. Что недавно сказал министр иностранных дел Эстонии, господин Цахна, что залеты украинских дронов и даже падение украинских дронов на эстонской земле – это допустимый ущерб для того, чтобы продолжать бить по России этими самыми украинскими дронами, используя для этого эстонское военное пространство. То есть даже если терроризм, украинский терроризм по полной программе придет на европейскую землю, а это неизбежно, потому что зло всегда оборачивается против своих создателей. Это просто закон жизни. Так вот, даже несмотря на то, что терроризм придет неизбежно на европейскую землю, для нынешних европейских псевдоэлит борьба с Россией, используя этот самый украинский терроризм, это более важный императив по сравнению с этими издержками.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. За заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава» Псковской области награждены Ирина Александр Капустина из Лакнянского района, Лариса Щербакова из Великолукского района и Наталья Михайлова из Опочицкого. В номинациях регионального конкурса «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» определено по 5 семей в каждой. Губернатор Михаил Ведерников вручил каждой семье сертификат победителя. Кроме этого, с 2022 года президентом Российской Федерации учреждено почетное звание «Мать-героиня». В Псковской области этого почетного звания удостоены уже 5 матерей, воспитавших 10 и более детей. В июне в этот список вошла Александра Полютина. Президент Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Команда «Заузета» вернулась с 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» 2026. Он проходил в Тульской области и объединил более 1000 участников из 56 регионов России и 61 государства. Состоялось более 820 мероприятий, работали 20 образовательных факультетов. Были сформированы 75 проектных команд, а своими знаниями с участниками поделились свыше 600 ведущих экспертов. Команда «Великолучан» показала хороший результат как в образовательном программе, так и в общем рейтинге форума. По итогам корпоративного зачета предприятие заняло 25 место среди 75 команд. Это стало достойным результатом для одной из самых малочисленных делегаций форума. В честь Дня любви, семьи и верности отдел по молодежной политике города Великие Луки предложил присоединиться к онлайн-фотоконкурсу «Моя счастливая семья». Он проходит в нескольких номинациях: «Зум на прошлое», «Гравитация дома», «Рецепт нашей кухни», «Одна волна навсегда». Участвовать может каждый. Для этого нужно разместить несколько фотографий в своем профиле во ВКонтакте с хэштегом «Моя счастливая семья ВЛ» до 8 июля включительно. Итоги будут подведены 9 июля.
2: О валютах.
11: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89 26, юань 11 46.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
12: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная».
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: Мы возвращаемся в студию «По сути дела». Андрей Зубов, Николай Стариков. По поводу
1: Андрей, я хотел бы, вот, да, если можно, сейчас соединить несколько фактов воедино. Нашим слушателям, я думаю, будет полезно и понятно. Смотрите, Международный олимпийский комитет снимает санкции с наших спортсменов. Когда это произошло? Это произошло сразу после взятия Константиновки. Это произошло сразу после массированных налетов на нефтеперерабатывающую промышленность России. Перед нами политика кнута и пряника. Все очень просто. Вот смотрите, мы выделяем еще 70 миллиардов сами себе и будем бить по вашим нефтеперерабатывающим заводам. Ну, мы НАТО, мы Запад под псевдонимом «Киевский режим». Это одно возможное развитие событий. Второе. Мы одновременно показываем, что снимаем с вас часть санкций, которые ничего не стоят. Потому что речь идет о искусственно выдуманных ограничениях для наших спортсменов. Но для красивого жеста это очень-очень похоже. Вот, и теперь давайте добавим еще понимание исторических реалий. Значит, почему Российская империя перестала существовать? Вот сейчас мы максимально упрощаем ответ. Понятно, там много проблем, нерешаемые земельные вопросы и так далее. Но проблемы были у всех государств. Но в феврале 17-го рухнула только Россия. Так вот почему? Потому что в Петроград не завезли черный хлеб. Но я думаю, что не завезли для того, чтобы специально создать недовольство. Но сейчас это даже не так важно. В итоге была гражданская война, в которой погибло несколько миллионов наших сограждан. Несколько миллионов покинули Россию. И там были не только, так сказать, булка-хрусты, но еще и ученые, и огромное количество приличных людей, потомки которых, к сожалению, для России ничего не сделали, потому что они оказались в других странах. Была разрушена экономика. Ее потом пришлось восстанавливать. Мы потеряли большие территории, в том числе Польшу и Финляндию. И все это произошло, потому что в Петроград, в столицу, не завезли черный хлеб. Вот понимаете, да? Исторические параллели напрашиваются. Поэтому, дорогие друзья, я понимаю житейские сложности. Я такой же простой человек, как и вы. Но нельзя разменивать свою страну на бензин или на черный хлеб.
0: Тем более, что в случае любого размена, как мы знаем в истории, после любого восстания все всегда только хуже, чем до него.
1: Об этом мы даже не говорим. Конечно, конечно.
0: Да,
1: сегодня Запад опять играет в эту игру.
0: Мы еще раз повторяем, несколько миллионов человек погибли из-за черного хлеба. Несколько миллионов.
1: Андрей, еще важно. Мне, как жителю Ленинграда, это важно. Не потому, что кто-то голодал черный хлеб. Просто черный хлеб дешевле белого хлеба. Карточек не было, голода не было. Все будет потом, когда начнется гражданская война. Когда появится братоубийственная вот эта вот бойня, вот тогда будет реальный голод. А до этого голода не было. И карточек даже не было. В Германии были, в Великобритании были, во Франции были карточки, в России не было. Поэтому, дорогие друзья, вот давайте учить уроки истории. Это никак не отменяет необходимость наличия бензина в каждой заправке. Но просто поймите, кто и в какие игры с нами играет.
0: Да, абсолютно верно. Что касается, кстати, защиты АЗС, и ну, не столько АЗС, сколько нефтеперерабатывающих заводов, здесь тоже можно сказать. Я слышал очень много мнений, причем даже таких экспертных, кажется, что вот, ребята, как же мы отразим это огромное количество умных дронов, которые управляются этим самым искусственным интеллектом Палантира американского, которые бьют по нашим нефтеперерабатывающим заводам, и ни одна ПВО в мире не отразит все дроны, хотя бы один пролетит. Я вас могу уверить, что на дроне, на фронте давно, наши военкоры рассказывают, на фронте давно решили эту задачу, и она решается достаточно просто. Антидроновые сети называется. Дроны запутываются в сетке, взрываются над и не попадают в сам объект, который защищен этими сетями. Так что возможность защитить эти нефтеперерабатывающие заводы есть, и мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что государство этим очень сильно озабочено и занимается.
1: Мы это все прекрасно понимаем. Знаете, что я добавлю? И мы очень надеемся, что недостаточная защищенность нефтеперерабатывающих предприятий на нынешний момент не вызвана теми же самыми причинами, которыми было вызвано отсутствие черного хлеба в Петрограде в феврале 2017 года.
0: Очень верное замечание. А мы, наверное, перейдем к следующей теме. Здесь как раз такая тема футбольно-политическая, собственно, связанная с Трампом. Мы уже чуть ее касались. Как у нас так получилось, что президент Международной футбольной ассоциации Джанни Инфантино после разговора с Трампом отменил, впервые вообще в истории футбола отменяет красную карточку, которая означает дисквалификацию не только в том матче, в котором тебя, игрока, удалили, а еще и на следующий матч в качестве наказание за совершенно грубое и неспортивное поведение. И тут внезапно Трамп эту карточку отменяет. Абсолютно удивительный политический эпизод, который вызвал сначала жесткую критику у всех, а потом, в общем-то, ликование, когда сборная Бельгии, которая пыталась это решение оспорить, и ФИФА ей сказала, что вы тут ни при чем, карточка была получена в матче не с вами, поэтому у вас права голоса нет. А потом сборная Бельгии сказала свое веское слово, забив 4 гола сборной США и, в общем, отправив ее навсегда из этого чемпионата мира домой, можно сказать. Хотя домой сборной США лететь не придется, учитывая, что играли они на родных стадионах. Что произошло? Как вот это вот политическое безумие вообще и, в общем, расплата за несправедливость?
1: То, что было явным, становится... Значит, то, что было тайным, становится явным. И в этом смысле Дональд Трамп отличается от других американских политиков, наверное, предыдущих, мне кажется, что и последующих тоже, но определенной вот такой откровенностью, которую до этого не демонстрировали. Потому что делалось все как-то тоньше. Ну, например, Байден же не звонил в Международный олимпийский комитет и не хвастался этим, когда было принято решение вычеркнуть наших спортсменов из спорта. Хотя мы с вами понимаем, что это политически ангажированное решение, и мы понимаем,
0: кто за ним стоит. Его приняли не в Олимпийском комитете.
1: Ну, конечно, конечно, да. А здесь вот как бы вы представьте себе ситуацию. Вот реально звонит президент США главе ФИФА. А что должен дальше делать глава ФИФА? Он должен не согласиться? Или ему-то кому звонить? Он, ну так, политик, но чуть-чуть. Он кому будет звонить? Королю Карлу Третьему? Тут он не дозвонится никогда. То есть он не величина политическая, чтобы снял трубку Макрон. Ему куда звонить? Как пел Владимир Семенович в «Спортлото» или куда? У него выбор очень простой. Либо сейчас не сделать то, что говорит Трамп со всеми вытекающими последствиями, либо придумать какую-то лажу, простите уж за мой английский, для того, чтобы сделать то, что Трамп говорит, но чтобы это хоть выглядело не так, как говорится, отвратительно. Исторический пример мы сегодня всегда вспоминаем. Значит, везде всегда есть правила. И когда-то эти правила нарушаются. Вот античность сохранила для нас пример. Когда Рим еще был маленьким и таким растущим центром силы, его осадили галлы. Это сегодняшняя Франция, да, разбили римлян, и Рим выплатил дань, чтобы эти галлы убрались в свою Галлию. Значит, договорились на какое-то количество, так сказать, там, талантов, но таланты в смысле это количество...
0: деньги.
1: Да, да, вот, и взвешивают на весах, отмеряют, и в этот момент вождь этих галлов, имя тоже его сохранили по имени Брен, подошел и на весы бросил свой меч. Ну, римляне начали возмущаться. Ну, как бы, понятно, что...
0: Меч-то весит много.
1: Больше серебра надо, да, больше серебра надо. И тогда он сказал фразу, которую надо всем запомнить. Горе побежденным. Соединенные Штаты считают, что они победили весь мир. Кого когда? Германию в Первой и Второй мировой войны, нас в Холодной войне, кого-то еще когда-то. Китай, там, не знаю, надеются победить, да? И поэтому они ведут себя с бесцеремонностью вот этого вождя. Так сказать, вы проиграли, вот расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот что сейчас демонстрирует нам вслед за этим гальским вождем Дональд Трамп. Не выпендривайтесь и соглашайтесь. И отсюда, дорогие друзья, дальше понимание всех процессов. А Россия говорит, а мы не будем. Мы не будем соглашаться с вашим диктатом и не будем делать то, что вы хотите, чтобы мы делали, потому что мы хотим быть на равных. Они говорят, ну хорошо, тогда мы сделаем государственный переворот на Украине, потом начнем гражданскую войну. До этого попытаемся сбросить вас на Болотной площади. Еще до этого попытаемся Грузию на вас натравить, убив миротворцев в 2008 году. А сейчас мы будем еще ваши танкеры взрывать, бить атаковать дронами, будем, да? Крым. Будем еще... Вот о чем речь-то как раз. То есть Дональд Трамп – это концентрация того, как ведут себя Соединенные Штаты Америки и что они хотят от всех. Они хотят, чтобы все вели себя как ФИФА. Вот иди сам, придумай, почему ты должен отменить эту карточку. Все.
0: Да, и мне кажется, вот это тоже очень тонкая мысль. Все, что происходит в мировой политике вокруг Соединенных Штатов, когда вот абсолютно случайно какие-то события происходят, которые нужны США и так далее. И, собственно, мы говорим не только о США, а о Западе, о Европе, в частности. Все происходящее, оно в реальности так и выглядит. Кто-то кому-то звонит, говорит, вы должны отменить красную карточку, вы должны нарушить все правила, и все правила нарушаются. И вот то, что происходит сейчас явно, происходит тайно каждый день на всех уровнях. Такое же абсолютно хамское нарушение всех возможных конвенций, правил, попирание прав народов, уж вообще чьи-то права никого там не интересуют. Это просто явно впервые происходит, и поэтому люди так возмущаются. Но это происходит каждый день тайно при любом другом президенте США. А мы встретимся в следующей части.
2: По сути дела.
13: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Андрей Зобов, Николай Стариков. И у нас в рекламной паузе был небольшой вопрос от слушателей нашего. Почему Крым не защитить хотя бы сетками? Здесь мы можем ответить просто. Во-первых, часть важных вещей сетками защищена. И там некоторые НПЗ частично ими накрыты или полностью ими накрыты. Вот. А некоторые НПЗ, которые не успели, не сделали по каким-то причинам этого, они будут накрыты. Но вы представьте себе, каких трудов стоит накрыть целый нефтеперерабатывающий завод сеткой. Потому что это же не просто положить сетку сверху. Она должна устойчиво быть на какой-то высоте над зданиями. То есть нужно построить конструкцию, нужно огромное количество сетки и так далее. Это все не очень простая работа. Она требует некоторого времени. Я уверен, что Крым и другие НПЗ защитят необходимым образом. Просто на это требуется некоторое время и, в общем-то, то, что к этому не подготовились, ну, так получилось. У нас много что получается по неподготовленности.
1: Ну, есть вопросы по этому поводу, безусловно. Но, так сказать, чтобы подвести итог по... Дорогие друзья, мы должны понимать, что обычная житейская жизнь, она мало отличается от политики. Вернее говоря, политика большая мало отличается от житейской жизни. То есть, есть какие-то институты, есть правила, но эти правила потихонечку отменяются, если они вообще когда-либо существовали. И все остается очень просто. Право силы. Вот как товарищ Сталин когда-то спрашивал, когда ему Черчилль говорил, что вот это не понравится папе Римскому. И Сталин сказал, а сколько у него дивизий, ну, в смысле, у папы? И стало понятно, что, конечно, папа Римский уважаемый человек, но его мнение не является руководствующимся в данной ситуации. Поэтому будь сильным. Будь сильным. И, конечно, русский человек, он еще, помимо сильного, он еще великодушный. Ну, вот не все такие, как мы на нашей планете. Но мы как-то все равно должны искать способы сосуществования. Знаете, когда-то была там конвергенция, это капиталистический, социалистический. Вся эта тема ушла, потому что капитализм появился практически везде, ну, за исключением Китая. Там социализм с китайской спецификой, но... Мы должны понимать, что противоречия между странами, они вызваны не идеологическими разночтениями. Запад пытается говорить, что с Китаем он борется, потому что в Китае вот коммунисты правят. Да не поэтому. Вот у нас в стране коммунисты давно не у власти находятся. Но, тем не менее, любви Запада к нам нет. И быть не может. Потому что мы большие, мы сильные. И самое главное, мы сейчас... позволили показать всему миру, что можно не соглашаться с политикой Соединенных Штатов Америки. И вот если уж вернуться к этой аналогии со звонком Трампа, и вот условно американский Трамп позвонил и что-то попросил, а в России просто вежливо сказали. Сказали, а вы знаете, а мы не будем этого делать. Ах так, и вот дальше все происходит вот именно сейчас.
0: Да, именно поэтому сейчас нам ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что, собственно, единственный наш путь, если речь идет о праве сильного, а, к сожалению, ничего другого Запад не понимает, мы это знаем, мы пробовали с ними договориться 15 лет до этого момента, да, больше 15 лет, 25, пожалуй, лет до этого момента, и ни к чему не пришли, ничего, кроме права сильного, не понимает. Поэтому единственная наша дорога вперед, единственный наш путь – это показывать себя сильными и побеждать.
1: Ну вот как раз об одной дате, когда мы показали себя сильными, мы сегодня хотели бы вспомнить, дорогие друзья.
0: Да, 8 июля, прошу прощения, на 1709 года
1: состоялась Полтавская баталия, в которой мы разгромили самую передовую, ведущую и на тот момент самую сильную сухопутную армию Европы. А Европа тогда, ну, по сути, была всем миром. Шведов разбили. И здесь, знаете, очень много, ну, не то, что напоминает сегодняшнюю ситуацию, но есть что с чем сравнить. Во-первых, Полтавская битва у нас как-то незаслуженно в тени Бородинской битвы, там, Сталинградской битвы, то есть великих побед нашей армии. Просто несколько фактов хочу сказать. Действительно, армия на тот момент шведская была самая сильная, да? Но после того, как мы ее разбили, вопрос, кто стал самым сильным? Если кто-то разбил самого сильного, мы. Так что здесь сомнений нет. Это первое. Второе. Не все сражения и того времени, и сегодняшнего, и прошедших веков заканчивались тотальным разгромом противника. Ну, вспомним, да, множество битв. Разбили противника, он отошел, понес потери. Там часть войска убежала. Полтавская битва закончилась тем, что Карл XII, раненый в ногу до еще сражения, с буквально считанными единицами своих приближенных и вместе с Мазепой, предателем, они убежали в тогдашнюю Турцию. А Турция тогда находилась на территории сегодняшней Молдавии и Приднестровья. В город Бендеры они бежали. Дальше вся остальная шведская армия либо была убита, либо попала в плен. Вся, понимаете, вся передовая, самая сильная армия была тотально уничтожена. Ничего не осталось от нее. Дальше Карл XII убежал в эту несчастную Турцию. И там он все время пытался Турцию втянуть в войну против России. И вел себя так дерзко, что его посадили под домашний арест. Буквально в смысле по приказу султана связали, потому что, видимо, буйный был такой Карл XII. И он там сидел под арестом, он оттуда убежал. Вот такое гостеприимство было. Он убежал, прибежал в Европу, а Швеция тогда была еще в Германии, и постучался в ворота города Штральзунда. Тук-тук, я ваш король, откройте, пожалуйста. Не анекдот, вот так это выглядело. Теперь давайте вот поищем какие-то сегодняшние параллели. Значит, Северная война, о которой хорошо рассказывал Владимир Мединский, она была долгая. Швеция войну проигрывала и многократно готова была уже подписать какой-то договор, то есть зафиксировать статус-кво. Каждый раз в этот момент за спиной шведов появлялись англичане, которые выдавали деньги, обещали помощь своим флотам и поддерживали шведское руководство в необходимости сражаться дальше. Вся остальная Европа демонстрировала лютую враждебность нашему государю Петру Первому. Чем больше были наши успехи, тем жестче становилась позиция Европы. Я об этом писал в своей книге «Геополитика. Как это делается?» Но если вы поищете, информацию найдете. То есть Петр Первый был жутко разочарован своим отношением с другими европейскими монархами. Они все развернулись, значит, к лесу передом, а к России совершенно иным местоположением. Но это еще ничего. Но Петр Первый говорил, мы непотребного мира заключать не будем. И русская армия громила шведов дальше. Я напомню вам, что Полтава – это 1709 год, а Ништадтский мир – 1721. Россия разбила шведов дальше для того, чтобы Швецию принудить к миру. Русская армия высаживалась непосредственно на шведском побережье. Такого никогда Швеция не знала. И наши войска ходили по шведской земле и уничтожали военную инфраструктуру, разрушали военные заводы. Там это происходило несколько лет. Английский флот стоял и смотрел, и никак не помогал бедным шведам. Но поскольку в Швеции после убитого Карла XII правила его сестра, которая была вообще английской марионеткой, шведское правительство все равно отказывалось заключать мир с Россией. И закончилось это тем, что Петр I все-таки сломил политическую волю Швеции, но при этом он заплатил Швеции 2 миллиона серебряных талеров. То есть получилось, как будто он купил территорию Эстонии, частично, Лифляндия, там, значит, чуть-чуть Финляндии. Все эти территории купил у Швеции. И тем самым был зафиксирован новый статус-кво. А вот мы уже говорили с вами, что когда это все, или значительная часть, покинула состав Российской империи России, а вот когда черный хлеб не завезли в феврале 17-го. До этого Финляндия была частью России, и там не было ни одного восстания за несколько столетий, когда русские и финны жили в рамках одного государства. А как только Финляндия получила независимость, там тут же появился английский флот, английские солдаты, английская авиация. И первые бомбежки моего родного города Ленинграда, тогда еще Петрограда, были осуществлены в 1919 году, когда английская авиация бомбила Кронштадт. Ну, а после этого было несколько русско-финских войн. Почему? Потому что как только мы уходим из какой-то территории, там не получается вакуума политического, туда приходят наши враги. И они стравливают то место, тот народ, который мирно с нами жил, с нами, то же самое происходит сейчас на Украине. Ровно то же самое. Финны воевали с русскими, сейчас их опять втянули в НАТО. Теперь вот наших, ну, часть нашего народа откололи предатели в 1991 году. И дальше, если вы знаете, как работает политическая система, у вас не будет сомнений, что будет происходить. Запад использовал, значит, чеченцев для того, чтобы нанести России ущерб. Как только чеченцы стали сражаться в нашей армии, в рядах русских вооруженных сил, так сразу они разонравились Западу. Смотрите, как они не любят Рамзана Кадырова, как они не любят чеченцев. Почему? А потому что они любят только тех, кто сражается против России. Так что вот это все, дорогие друзья, те уроки, которые мы с вами должны выучить. Вот, а наша программа подходит к концу. И я думаю, что в следующий раз мы поговорим о новых уроках истории. Но давайте пока внимательно изучим текущие.
0: И обязательно изучим последствия саммита НАТО, который закончится завтра. Следите за новостями, за «Комсомолкой». И встретимся через неделю. Спасибо.
1: До свидания.
2: По сути дела.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.

0: Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Россия адаптировалась к давлению со стороны Европы и готова продолжать спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля в интервью Die Welt Woche подчеркнул, что речь идет в том числе и об экономической составляющей и способах принятия решений. Песков отметил, что считает Россию сильной страной. «Мы довольно оптимистичны, продвигаемся вперед», — сказал он об СВО в беседе с журналистами швейцарского издания. Ранее Песков заявил о трансформации Европы в военный блок. По его словам, это связано с отсутствием гарантий безопасности со стороны США для европейского региона. Представитель Кремля также отметил, что европейцы начинают чувствовать себя некомфортно с украинцами. Минобороны России сообщила, что в течение дня ПВО уничтожило 190 украинских дронов над регионами нашей страны, над акваториями Азовского и Черного морей. Сообщение с пометкой «Срочно» повышенный риск задержания россиян по запросам США сохраняется в Болгарии, сообщил посол нашей страны.
0: О материнском капитале.
1: Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт. Семьям нужно дать возможность использовать эти деньги на оплату услуг по ремонту и строительству жилья, считают депутаты. По их словам, это позволит гражданам улучшить условия жизни детей, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить. Однако привлекать к таким работам можно будет только специализированные организации или индивидуальных предпринимателей за плату.
0: О происшествии.
1: На популярном курорте под звуки протеста против массового туризма погиб иностранец. Трагедия произошла на одном из популярных пляжей Майорки. Пока на берегу проходила многотысячная акция протеста против массового туризма, пожилой немец утонул во время утреннего заплыва. Приехавшие на вызов врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Организаторы протестной акции и местные власти подчеркивают, что между демонстрацией и несчастным случаем нет никакой взаимосвязи.
0: Обо всем.
1: Россиянам назвали продукты, которые помогают от стресса. Необходимо на регулярной основе получать достаточное количество нутриентов. Вот помочь снизить стресс может жирная рыба, продукты с магнием, ферментированные продукты, сложные углеводы, темный шоколад и теплые напитки, пишут СМИ. Также нутрициологи советуют не пропускать приемы пищи, держать под рукой полезные перекусы, добавлять белок и клетчатку в каждый прием, уменьшать количество ультраобработанных продуктов, соблюдать питьевой режим и не есть автоматически на бегу. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 21 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиале.
3: Криштиану Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. Белаган закончился, а с ним и сборная США, которая вылетела после разгрома от Бельгии. Мбаппе попал в российский скандал. А это джентльмены спорта на чемпионате мира продолжают следить за всеми интересными событиями турнира.
4: И в студии по-прежнему Андрей Вдовин и Павел Садков. И сегодня у нас, мы всем готовим удивительного гостя. Сегодня, мне кажется, самый интересный гость это Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят», человек, который отвечает за телеканал «Первый канал Всемирная сеть». Медиа-менеджер. И, Дмитрий, спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
5: Добрый вечер, спасибо, что позвали.
4: Объясню нашим слушателям. Дмитрий снимает великолепные совершенно рилсы в соцсетях, которые посвящены чемпионату мира. Я, например, узнаю кучу интересного, хотя вроде как в теме. Поэтому нам было бы очень интересно обсудить то, что происходит сегодня в США и прочих странах этого чудесного континента.
3: Мы когда с Павлом каждый день общаемся по поводу чемпионата мира в эфире, мы пришли к такому выводу, что этот чемпионат мира нас совершенно не разочаровывает по поводу эмоций. Да, и мы, вот, не знаю, в радости от Холланда злорадствуем по поводу сборной США, вылетевшей.
5: А вы среди тех, кто злорадствует, да?
3: Есть такие. Мы в восторге по поводу Месси и в грусти по поводу вылета Криштиану Роналду. А у вас какие эмоции после матча Испания-Португалия? Когда Криштиану провел свой последний матч.
5: Мне было его невероятно жалко, невероятно жалко. Можно как угодно относиться. Понятно, что все делятся там на поклонников Месси и Роналду, кто-то и обоих ненавидит. Но вчера было ощущение несправедливости какой-то глобальной вселенской, потому что как будто бы заслужил. Но, с другой стороны, не выдают же Кубок мира за заслуги перед футбольным отечеством. То есть это же не накопительный эффект. Надо как-то постараться и сделать. Но не смогли, не

0: сделали. Очень обидно, что на последней минуте я ждал пенальти. Мне казалось, сейчас мы уже увидим Криштиану в том, что он умеет делать. И там у него, да, и были шансы показать, если были бы, конечно, пенальти, было бы совсем по-другому. И, может быть, когда-нибудь, вопреки египтянам и всем остальным, встретились бы они с Месси в финале, было бы очень красиво.
1: Но вам не казалось, что Криштиану, ну, может быть, должен был на этом чемпионате мира уступить свое место, да, занять какую-то другую позицию, другую роль, играть в сборной Бразилии, а не человека, который все 90 минут хочет проводить на поле? В Португалии, сборной Португалии.
0: Португалия. Да, я не в Бразилии.
1: Извините, я говорил.
2: Ты про Неймара сразу тебя.
0: Да, но если бы вышел за Бразилию, у него хоть был бы хоть какой-нибудь шанс в этом году. На самом деле, ну почему он должен отступить? Почему? Почему все считают, что если он такой вот заслуженный, все, дай дорогу молодым? Но нет этих молодых, кому давать дорогу, если их особо нет. Хотя они были, но вчера не показывали. Как будто пустая сборная. Владение мячом, абсолютно ощущение, что только испанцы весь матч на поле. Португальцы там чуть-чуть иногда. Это было очень странно. Но все, кто говорят, что Роналду играл, там, не знаю, против не только Испании, но и против Португалии, что его команда не поддерживала, тоже вранье, все не так. Все его поддерживали, было видно, что отличная сборная, отлично сыгранная, но что-то пошло не так. А то, что он не дал дорогу никому, я уверен, что он еще вернется, я уверен, что это его не последний чемпионат. И абсолютно, что в 45 красиво, хоть в заявке будет, сидеть на скамейке запасных, выйдет там пару раз, забьет пенальти, и будет очень хорошая тема у сборной Португалии выиграть Кубок мира через 4 года.
1: Знаете, я по поводу Роналду совершенно не представляю его будущее после карьеры. А у вас, если включить фантазию, кто он? Тренер, менеджер, владелец клуба?
0: Владелец, ну, он, я думаю, что он будет бизнесменом, конечно. Есть прекрасный пример Бекхэма, который превратился в невероятного спортивного менеджера, который сделал ставку на команду, в которую никто не верил, в этот поехал в свой Майами, купил никому не нужный клуб, сделал футбол снова популярным в Америке. Потому что я считаю, что то, что сокер, то, что говорят американцы, снова популярен там в Штатах, которые вообще раньше в футбол играли руками, ну и продолжают играть в американский футбол, все понятно, там совершенно другой футбол. И стадионы все эти великолепные, которые мы сейчас смотрим, они же для другого футбола изначально построены. Там же некоторые даже приходилось нижние ряды убирать, знаете, чтобы делать пошире под наш привычный европейский футбол. Но Бекхэм сделал футбол популярным в Америке, построил великолепный клуб, позвал там Месси и так далее. А у Роналда, я думаю, такой же будет путь. Деньги есть. Если правильно, да, деньги есть, все в порядке, если правильно вложится и сможет войти второй раз в историю футбола уже, но не как тренер, конечно, тренер из него, мне кажется, никакой. Он же плохо, мне так кажется, со стороны, как вот болельщика такого совершенно дилетантского, что он не очень хорошо ладит с людьми. Чтобы быть тренером, надо ладить с людьми, надо находить подход там.
1: Мы с Павлом как раз обсуждали пресс-конференцию перед матчем сборных Испании и Португалии, и там Криштиану Роналду как-то вот для нас раскрылся даже по-новому. Он шутил, он над собой иронизировал в том числе, он иронизировал над аргентинцами. И, в общем-то, получилось, да, что такой обаяшка такой прям включил, умеет он, видимо, это включать.
0: Он умеет это включать, но у меня, когда смотрел эту пресс-конференцию, и когда он говорил, неважно, что будет завтра, и он 10 раз это повторил, было ощущение, что он понимал, что он, конечно, проиграет, и он готовил почву, ему надо было быть этим обаяшкой, чтобы закончить вот так красиво. Он предполагал, не знаю, то ли посмотрел, что, может, его коллеги по команде не в лучшей форме, что даже звезды, которые есть, вроде не сильно зажигаются на этом чемпионате у него там среди португальцев. Он знал, что будет все так, и поэтому отшучивался заранее, хотя слез не выдержал, отыграл по полной эти слезы, да, красиво по стадиону. Причем же он уже идет, он плачет, и там огромные экраны, медиаэкраны в Далласе, где они играли, там огромные совершенно экраны, и он идет, и он видит, там есть кадры, у меня друзья были на трибунах, кидали видео, что он идет и смотрит на себя, по сути. То есть он знал прекрасно, что эти слезы видят сейчас все.
1: Ой, это такая история, когда за Криштиану Роналду наблюдал на каком-то из больших турниров, именно тоже с трибуны, с медиатрибуны. Мне все время сначала казалось по телевизору, что он поднимает и молится, да, какой-то. Оказывается, он поднимал голову и смотрел повторы своих моментов, где он не забивает голы.
0: Не, ну это полезно, кстати, полезно уметь смотреть свои повторы. Некоторые же отворачиваются, не смотрят, а надо же знать ошибки. Но еще он, конечно, выбирает ракурс, он же профессионал. Но он посмотрел, там надо чуть правее, левее, там с какой стороны стадикам, там с какой стороны пока надо знать. Он, конечно, человек шоу-бизнес и отыграл по полной. Нет вообще никаких вопросов. Жалко, обидно, но уверен, это не конец.
2: Я недавно брал интервью у Николая Цискоридзе, он сказал фразу про себя, правда. Когда меня увидели, мне сказали, тщеславие у мальчика больше, чем сам мальчик. Вот мне кажется, тщеславие Криштиану Роналду, оно такое запредельное, у него настолько вот этот вот момент самолюбования, он не сможет стать тренером, потому что он не видит других людей, у него просто есть вот есть он и все остальные.
0: Но стать владельцем какой-нибудь команды и довести ее может точно.
2: А мне такой вопрос, ладно, с Роналду разобрались, но а что с Месси, раз уж у нас про великих, у него его будущее другое будет, у него вот, у него, как вам кажется, после окончания всего?
0: Ну, тут зависит от того, какое именно окончание будет или было, как это правильно сказать, с учетом того, сколько сейчас времени.
1: Не, мы про карьеру вообще говорим.
0: Про карьеру вообще, ну, смотрите, если у него же у команды все же было, в принципе.
1: Да.
0: То есть доказывать сейчас, ну, куда-то подтверждение, это как приятное уже все. В карьере уже все состоялось, все было. Я не вижу владельца никакого клуба. Мне кажется, он так прекрасно вписался под кем-то. То есть он в Бэхэма играет, и все ему хорошо, все ему нормально. Деньги платите, выходит профессионал совершенно. После этого, не знаю, будет какую-нибудь академию откроют, если уже не открыл. Наверняка есть, кстати.
2: Наверняка есть. Да.
0: Ну, они просто у всех есть, но не у всех они дело жизни. То есть эти академии, они же про зарабатывание денег, как правило. То есть там есть лицо, и там два раза приехал, помахал рукой, записал пару видео, и уже вроде в академии. Я имею в виду, что, может быть, будет правда какое-то дело жизни, что он прям действительно будет кого-то учить на полном серьезе каждый день, там, следить за тем, что кто-то вырастает. Мне кажется, у него потенциал есть. Он-то коммуникабельный. Хотя тоже любит себя очень
2: мне
0: сильно.
2: Мне кажется, такой в себе очень.
0: Тоже очень себя любит, и так иногда насмехается над всеми своими коллегами, если внимательно смотреть матчи, вот прошлый матч посмотреть. Он же, ну вот, прям под труль. Какая-то вот все равно есть налет. Он такой просто милый, у него лицо такое милое, доброго парня. Но какая-то насмешка над остальными есть все равно. И имеет право, как Роналду, вообще нет. Ну, правда, великий.
1: И у него есть вот эта вот стеклянная стена, которую он умеет. Ну, как и большие звезды, они же умеют отгораживаться от всех остальных. Просто, опять же, несколько раз сталкивался во время тренировок, и он умеет сначала посмотреть на всех, да, изучить там кто, а потом выстроить эту стену, через которую, ну, ему как-то безопаснее.
0: Ну, это же вынужденная история. Все звезды за это, не знаю, троллят и ненавидят, а это же по-другому невозможно. Если на всех расточаться, если там со всеми фотографироваться, со всеми... А у тебя игра, вот сейчас ты должен сосредоточиться. Это все считают, что он великий, автоматически вот так вот встал, проснулся и пошел, забил. Нет, это же не так, это же работа над собой, надо подготовиться, там, выдох, вдох, выдох, там, еще что-то. И, конечно, нужно иногда ограждаться этой стеклянной стеной и быть в себе. Ничего страшного в этом нету. И, кстати, то, что такой надменный Роналдо говорит о том, что он просто, на самом деле, внутри-то застенчивый парень и не уверен в себе. Вот я уверен совершенно в этом, что это такой интроверт,
1: это маска такая,
0: интроверт,
1: да?
0: Переделанный в экстраверт, как у очень многих звезд. Когда ты вынужден быть на виду, ты вынужден как бы играть, ты понимаешь эти правила игры, там, он знает там свою рабочую сторону, когда его фотографируют, там, видео, все понятно. Но все равно внутри где-то там живет маленький Криш, маленький мальчик, который там мечтал, добился, сделал, и молодец, и кому он что должен?
2: Дмитрий, раз уж как у нас разговор зашел про Месси, Роналду, раз уж зашел такой разговор, вы-то за Месси или за Роналду? Вы за кого? Вы из какой партии?
0: В интернете самые популярные ролики, я уже просто понял эту формулу, они можно... Все работает тогда, когда ты сначала ругаешь одного, потом хвалишь другого, а потом наоборот, и все не понимают за кого-то. Это самый лучший способ, потому что ты получаешь сразу такую активность аудитории, тебя одни хейтят, вторые там поддерживают, а потом наоборот, но еще не понимаешь, что происходит. Поэтому говорить за одного или за другого как бы опасно. Потому что надо быть и против одного, и против другого, и за одного, и за другого. Можно поплакать за Роналду, порадоваться за Месси сейчас конкретно.
2: Идеальный болельщик. Дмитрий Борисович.
0: Да.
2: Нет, вы правы, абсолютно.
0: Ну, да.
2: Да, в этом
0: тем месте. Более, что в каждой конкретной игре очень сложно выбрать. Но вот кто-то... Мне сложно против них болеть. Вот вы смотрели Португалию, Испанию. Там есть люди, которые хотят ему проигрыша. Типа, он получит свой, вот прям, типа, уедет отсюда без всего. А мне жалко.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это программа «Джентльмены спорта на чемпионате мира». Андрей Вдовин, Павел Садков и наш чудесный гость Дмитрий Борисов.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра. В России упало производство водки, вина и пива. Министр транспорта Андрей Никитин, комсомолки. Когда поезда будут ездить со скоростью 400 км в час, а такси станут беспилотными. Как перестать заедать стресс по ночам. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о взаимодействиях России и Турции.
6: Сегодня все отношения с Турцией наши, они, собственно говоря, выстраиваются по такому вот интересному принципу, что есть сфера, где мы можем контактировать, взаимодействовать, и вроде бы это идет и нам, и им на пользу. А есть сфера, где у нас жесткая конкуренция, но эти сферы мы просто как бы уводим за общий контур, и в рамках тех проектов, которые есть, мы их не рассматриваем. Это, в принципе, довольно, на самом деле, здравый подход, потому что если можно где-то взаимодействовать, что идет нам однозначно на пользу, этим, конечно, нужно пользоваться. Как это изменится, если турки действительно попытаются с согласия европейских стран перехватить европейскую часть блока НАТО? Сегодня сказать сложно, но на перспективу это ни на сегодня, ни на завтра. Как это будет развиваться? Опять же, мало об этом заявить, мало продекларировать. Все равно и Эрдоган — это все-таки не султан, несмотря на то, что он себя таковым, конечно же, считает. И в Турции тоже есть различные взгляды на это. Будем смотреть в развитии.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
2: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. У нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят», руководитель канала «Первый канал. Всемирная сеть». Дмитрий, еще раз вам спасибо, что пришли. Нам реально очень интересно обсудить футбол. И у нас действительно тема, которую последние дни обсуждают.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет — ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Это же бизнес, все, это уже давно большой бизнес, причем все дорого, и все зарабатывают на всем, и не только футболисты, но и в первую очередь не футболисты, как ни странно, хотя мы
1: вот
11: привыкли.
1: Мы очень боялись, что на чемпионате мира в США испортят футбол, наш родной вот этот вот футбол, назовут его сокером, впихнут свою рекламу, устроят
2: Кока-кол свою противную.
1: Да, из двух таймов сделают четыре.
11: Все сделали.
1: Да, и в общем, и как теперь жить с этим? И как, это же прецедент.
11: Ну, да. Во-первых, 4 тайма это удобно, потому что можно...
1: Это вы как телевизионный человек говорите.
11: Нет, я говорю не... Нет. Как телевизионный человек я тоже понимаю, что рекламу ставить. Кстати, мне очень обидно, что в эти паузы вставляется реклама. Самое интересное происходит на поле вот в эти паузы. Мне очень хочется смотреть, что происходит в паузу. И, не знаю, мне хочется какое-то окно в окне, чтобы показывали. Не знаю. Вот посмотреть, что там вот в этом...
1: В издевалку залезть водоп... таким образом.
11: Нет, да? Даже на водопой, вот что они обсуждают. Это же возможность как-то тактику переобсудить. Это тоже, ну, это интересный опыт. Я не вижу в этом уничтожения футбола. Я просто вижу, что, да, люди, которые смотрят перед телевизором, могут там отлучиться в туалет за чаем или еще куда-то. Ну, и есть время там обсудить эмоции. Ну, абсурд, ну и что? Но в итоге-то все равно футбол, все равно Бельгия показала, кто в доме хозяин.
1: Ну, вы за Бельгию были в этом матче?
11: Мне вот сложный вопрос. Вот все, конечно, были за Бельгию, потому что после того, как вмешался Трамп уже всем, и Инфантино так спокойно все разыграли, да, красная карточка не считается. Вообще звонок другу должен быть, Трамп против не будет.
2: Не только в тухой штат миллионеров.
1: Мы видели ваш этот риус, да.
11: Да, ну правда, это же так как будто бы работает. Но Беллингама было, конечно, не жалко, и классно его блокировали, не дали ему сыграть вообще ни секунды. Нормально, бельгийцы. Прям явно была установка не дать ему нормально бегать, и все. И это сработало, все супер. И, кстати, понятно, что у них один такой, поэтому его надо было вернуть. Почему его вернули? Ну, потому что нет никого. Показал матч. Но при этом хотелось какого-то и... Американцы же как дети, на самом деле. Они сами люди, они очень открытые, они радуются. Это же большой праздник. И вот этот праздник подарить им, ну, как будто бы Трамп хотел. И как будто бы, когда смотришь этот матч, я не смотрел его в ночью, но я утром посмотрел какие-то моменты. И я посмотрел еще выпуск американских теленовостей. И знаете, что интересно? Что там ведущий прямо на трибуне начинает все. И выпуск начинался 20 минут до конца игры. И счет был уже 3-1. Первые несколько минут выпуска новостей, главных новостей там на одном из каналов, они про то, как он вместе со своими fellow Americans, вместе с соотечественниками, болел и радовался фантастически красивому голу, который забила сборная Соединенных Штатов этим бельгийцам. И там показано, как они невероятно праздновали, радовались, какой-то просто триумф. И потом, уже после этого рассказа, так аккуратненько, остается 20 минут. Ну, к сожалению, уже как бы 3-1. Вот. Ну и так между делом. А так вообще праздник, ура, мы забили.
1: Ну, вы представляете, в 2018 году звонок от Путина, кому кто там был
2: президентом. А
1: Инфантино. Да. Ну, это же была бы совсем другая история, и реакция совсем же другая была бы. Ну, во всем мире.
11: Ну, да. Ну, а сейчас весь мир возмущался, и все равно съел, и что? Ну, а что вот будут делать?
1: А что вы можете сделать?
11: Ну, кстати, если бы не было вот этих 1-4, а был бы какой-нибудь счет спорный, какие-нибудь пенальти, и Беллингем бы там забивал бы...
2: Беллоган. Да, почему у нас Беллингем сразу?
11: Беллингем почему-то, не знаю, он вылезает. Беллоган. Балаган всегда хорошее слово. Правильное слово Балаган. Он же... Кто говорит Балагун вообще?
2: Балагун,
11: да. Но он на самом деле Беллоган, потому что... Ну, так они говорят сами, что он Беллоган. Но если бы он забивал, если бы там по пенальти... И его бы нога бы решала все, конечно, еще скандал бы продолжался. А так, ну, поиграл дедушка.
1: И что, Инфантино даже не выгонят? Европейцы не возмутятся, не скажут?
11: Ну, УЕФА уже возмутилась.
1: Да.
11: Сказала, что это нельзя. А как они судью, которого не пустили на чемпионат, сразу же назначили его главным судьей у себя финала, и нормально?
2: Слушайте, но с другой стороны, честно говоря, мне это вот... Футбол же это миф, и вот эта мифологическая история. Сколько было историй про это в каких-то легендарных, про Горинчу, про Пеле, там, про Яшина, которые сейчас стали, ну, курьезами. Вот эти
1: потому
2: курьезы
1: что тогда
2: остались.
1: Не проверишь, а здесь все задокументировано, понимаешь?
11: Ну да, это вот знаменитая шутка, что у Пеле голы не записаны.
2: Да.
11: Были ли
2: да.
11: они вообще? Большой вопрос.
2: Вот, поэтому, ну, я тоже, знаешь, я вчера был дико возмущен, но сейчас, когда США проиграл, я как-то тоже, мне вот этот, немножко сдулась вот эта волна протеста, протестная волна.
1: А теперь надо Бельгию еще выгнать, и все нормально.
11: Я, кстати, не исключаю, что вообще по правилам медиафутбола, если бы это был медиафутбол, они должны были за кулисами вообще договориться все со всеми. Не то, что в поддавки или не поддавки, не в этом плане, а в смысле, что шоу, что он сейчас звонит, отменяет эти, значит, протест, невероятное внимание к матчу, но вы, пожалуйста... Мы не будем сильно, 4, пожалуйста. И вот они все довольны на выходе. Все хорошо, шоу состоялось. Но только, конечно, счет такой прям вот совсем унизительный для Штатов. Если было бы 4-0, было бы еще хуже. Но вот как бы, ну, как будто бы, ну, могли бы становиться там, ну, 2-1. Ну, было бы.
2: Но гол Лукаку, слушайте, Лукаку для меня один из героев этого чемпионата мира. Человек, на которого вообще никто не ставил. Посмотри, как вот, ты говоришь, Роналду занимает чье-то место. Лукаку, в принципе, привезли вот, ну, как
1: сувенир. Ну, так он и выходит в конце, понимаешь? Он выходит в конце.
2: Он же забивает.
1: Ну, слушай, забивает,
2: выпусти, да? Ну, ладно. Выпусти кого-нибудь из наших в конце, не факт, что забьет, понимаешь?
11: Вот тыкнуло сейчас Артем.
2: Да, да, да.
1: Мы его часто вспоминаем. Мы,
2: ну, хороший.
1: Да. Мы вообще пришли к тому мнению, что если бы сборная России выступала бы на чемпионате мира на этом, обязательно Дзюбу надо было бы привозить, потому что это все равно last dance, да, вот таких игроков, как Модрич, Криштиану, Лукаку, там еще куча-куча всех. Дзюба бы вписался, мне кажется.
2: Коллектив, ветеранский коллектив.
11: А да. Сколько ему, кстати, сейчас?
2: 38, да, по-моему?
11: Да он нет, еще, мне кажется, помоложе, что сильно.
1: Меньше, он помоложе, да.
11: Помоложе.
2: У нас же программа «Джентльмены спорта» называется так не просто так, потому что у нас есть премия «Джентльмен года», ежегодно вручает «Комсомольская правда», более 30 лет, и Дзюба был как раз одним из наших лауреатов, и надо отдать должное, он уже тогда он был в таком вот ситуации полускандального такого футболиста, но он проявился совершенно великолепно, то есть он как человек нам дико понравился.
1: Извини, перебью, совсем немножко, ему 22 августа будет 38.
2: Uh-huh. Видите, я все-таки есть где-то в голове.
11: Но Модрич постарше. А Роналдо вообще.
1: Роналдо и вообще, да.
2: Так, ну, возвращаясь к этому чемпионату мира, вам достаточно звезд. Вчера мы смотрели сборную Испании, и был разговор о том, что кроме Ямаля, ну, таких вот ярких звезд, собственно, и не видно. Вам звезд хватает? Вот,
1: а именно... потом Холланд забил 2 гола, и нам стало, кстати, неплохо.
2: Кстати, вы Холланда видели? Вы видели нашу девочку-модель, которая изображает Холланда? Рилс, нет?
11: Это
2: безумно
11: видел.
2: Смешно. Наша девочка-модель, у нее такое, ну, скулы такие, она очень симпатичная, очень красивая, но она делает лицо прям вылитый Холланд. Это сейчас мировой тренд, она зашла там в какие-то дикие соцсети, потом вам брошу по окончании.
11: Я видел только какие-то, ну, не наши рилсы, когда женщины представляют, что она там, значит, она Кристина Роналду, или там она Лионеля Месси, и вот они, значит, играют. Ну, это, кстати, я уверен, что эта же волна, она же популяризирует футбол тоже среди женщин для этого. То есть там много. А среди мужчин самые любимые мои там рилсики, это когда там вот, знаете, правда, уже устал от нее. Вот эта женщина, которая поет все сборные в красивом виде, одевается в их форму, в своей форме одевает форму футболистов. Это очень красиво.
2: Кстати, насчет формы. В ваших рилсах вы тоже появляетесь в футболках разных сборных. А у вас есть любимая сборная? Это как вы выбираете эту футболку на данный выбор? Помнишь, было в свое время нечто подобное делал Виктор Гусев. Еще над ним издевались даже в КВН, когда он появлялся то в костюме Амара, то в костюме там Рака.
1: Он есть опять?
11: Ну, не в костюме Амара.
1: Или осьминога Паули.
11: Осьминога Паули. Да, я не появляюсь. Ну, во-первых, футбольный джерси в тренде вообще. Uh-huh. Это красиво. Во-вторых, там, конечно, заметно по моим записям всем, что это рандом, что это совершенно случайный выбор. Есть просто красивая форма, которая нравится. И есть там, ну, невероятно красивая Италия, невероятно красивая...
2: Да, Италия,
11: да, есть красивая Аргентина, причем не только текущая, а предыдущая. Франция. Это... просто дань памяти тем классным матчам, которые когда-то были сыграны в этих формах.
2: Продолжим разговор о том, за кого болеет Дмитрий Борисов, наш гость, ведущий программы «И пусть говорят», руководитель канала «Первый канал Всемирная сеть», а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков, и мы продолжаем программу «Джентльмены спорта» на чемпионате мира.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политик и предприниматель Виктор Бут об игнорировании международных юридических норм на Западе.
13: Что мы наблюдаем последние 10 лет процесс? Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе. А о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто, будем так говорить, на задворки истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает ни во время проведения СВО со стороны украинских формирований. Не как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа нерв. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
14: Военный курс стран Европы вынуждает Россию использовать дополнительные меры для обеспечения нацбезопасности. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Die Welt Woche представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас на европейском континенте наблюдается трансформация политики. А именно, члены ЕС начали постепенно превращаться в экономический и военный блок. Конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности, сказал Песков. По его словам, Москва еще до начала спецоперации доносила до Запада об угрозе своей безопасности, но те проигнорировали все предупреждения, из-за чего и начался конфликт.
3: О вооружениях.
14: Оружейные заводы Болгарии работают на повышенных оборотах и продают свою продукцию странам Запада, которые, вероятно, передают ее Украине. Об этом рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. По ее словам, продукция болгарского военно-промышленного комплекса, главным образом снаряды и боеприпасы, в огромных количествах продается союзникам Софии по НАТО и ЕС. Учитывая, что реальной необходимости в подобных объемах вооружений, преимущественно советского образца, в западных странах нет, можно с высокой долей уверенности предполагать, что в конечном итоге все это оружие оказывается на Украине, отметила посол. Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в следующем году.
3: Об инициативах.
14: Суточные дежурства врачей предложили сократить до 16 часов. Смена продолжительностью 24 часа повышает риск врачебных ошибок и вредит здоровью медиков, заявил СМИ депутат Каплан Панеш. По его мнению, максимальная продолжительность непрерывной работы врача должна составлять не более 16 часов. Суточные дежурства – это архаичная практика. Она разрушает здоровье врачей и создает прямую угрозу для пациентов. Пора перераспределять нагрузку и законодательно ограничить продолжительность дежурств до 16 часов, сказал Панеш.
3: О спорте.
14: Футболисты сборной Аргентины со счетом 3-2 обыграли команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте. Следующим соперником сборной Аргентины станет победитель матча между командами Швейцарии и Колумбии. Игра состоится позднее во вторник. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21, плюс 20 градусов и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов. Завтра будет плюс 19, плюс 20 и осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
2: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. У нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят». И у меня сразу к вам такой вопрос, Дмитрий. А вы вообще болельщик в плане вот клубном? У вас есть какой-то любимый клуб, любимая команда в нашем чемпионате или, может быть, в другом чемпионате?
11: У меня есть много друзей в разных командах, которые периодически меня то туда, то туда, значит, пытаются пригласить. Я с удовольствием хожу везде, потому что, ну, не считаю себя там болельщиком кого-то одного конкретного, хотя вот прямо сейчас у меня такой опыт интересный, странный, случайный вообще, в режиме развлечения. Меня все время звали поучаствовать в уличном футболе, тоже медиафутбол такой, но я поскольку играть, ну, реально боюсь, потому что опасно. Честно говорю, совершенно, что я там играю плохо.
2: Ну, действительно, один из самых травмоопасных видов спорта.
11: Да, но и в целом я такой парень рисковый, но не в плане спорта. Мне говорят, а давай-ка ты, ладно, окей, не хочешь играть, уже все пытались, эти пытались. Говорят, а войди-ка в тренерский штаб.
1: Так.
11: Вот. И у меня родилась шутка, и я только ради того, чтобы записать эту шутку, но все не успел записать, потому что была игра...
2: Давайте нам ее эту шутку-то.
11: Просто команда ЦСКА Family, и там, значит, в составе Юрий Жирков, например, там, или Дмитрий Кузнецов, и вот эти вот все, значит, великие, и я, значит, в тренерском штабе. И у меня родилась... А Дмитрий Кузнецов еще известен всем поклонникам медиафутбола, что он там был очень долго тренером, ну, кроме того, что он легенда ЦСКА.
2: Абсолютно.
11: Он был тренером Тудроц, главной медиакоманды, значит, команды, из-за которой, собственно...
1: Ярким был главным тренером.
11: Ярким, невероятно, и со стороны кажется, кстати, что он такой прям вот иногда невыносимый, а в жизни же он совершенно обаятельный, прекрасный человек, обожаю его. И у меня родилась шутка, я ради этого согласился, ради шутки, что шансы, что ты будешь в тренерском штабе команды, в которой играет Кузнецов, малы, но никогда не равны нулю.
2: Да, хорошо. Слушайте, ну, ЦСКА прекрасный выбор. Я как болельщик этого клуба всячески его поддерживаю.
1: А ваше первое футбольное воспоминание? Мы здесь делились между собой первыми турнирами, да? Вот у меня прям вот тот турнир, который полностью я вот сознательно смотрел, это был чемпионат мира 90-го года. Это был первый турнир, который я вот прям вот сознательно болел, смотрел.
2: У меня, соответственно, 92-й год, чемпионат Европы, когда вот я полностью погрузился, чуть у меня позднее боление, но вот у меня я осознал, что я люблю футбол именно тогда.
11: У меня 98-й. Я влюбился во Францию вообще. Для меня это было открытие, и как страна, и люди, и сборная невероятная, и как они болели. И я стал франкофоном вообще в 98 году. Мне захотелось учить французский язык. Я помню, что я мечтал там попасть в Париж, мечтал попасть на Стад де Франс когда-нибудь. Мне казалось, что какое-то такое невообразимое, непонятно когда исполнимая мечта. И когда там спустя какое-то время я там оказался, это был такой вау-эффект абсолютно. В 98 год, да, я его смотрел. Вот тогда для меня начался, собственно, футбол. Ну, не то чтобы прям начался, я же не стал после этого играть в футбол или что-то такое. Но смотреть было интересно. Чем вот вы говорите про звезд? Вот звезды всегда есть, понятно, но мне интересно наблюдать за новыми персонажами. Чем хорош чемпионат мира? Когда ты за клубы болеешь, там все понятно, все про всех знаешь, все ничего нового. Все понятно, все одни и те же, любимые, нелюбимые. А тут, ну, не знаю, какой-нибудь Кабо Верде. Но кто мог подумать, что это сильная сборная, что там есть какие-то футболисты, которые умеют там играть, умеют забивать или умеют там оборонять ворота или еще что-нибудь. А тут вот драк, бац, или там Кюрасао. Ну, вот все понятно, что это такая попсовая история, но ты смотришь, это такая экзотика, и начинаешь за кого-то выбирать, болеть не только там за Роналду, Месси или каких-то там Мбаппе, понятно, там Ямаль, все понятно. Но есть какие-то вдруг, бац, новые люди. Или ты замечаешь кого-то в другом чемпионате, там, в какой-нибудь АПЛ, и вот у меня, например, в сборной Англии, не угадайте, кто мой любимый футболист.
1: Так, интересно.
11: Не Кейн вообще.
1: И не Беллингем.
11: Нет, вообще нет. Которому сегодня икнулось уже из-за балагана. Нет, Деклан Райс, он очень... Он невероятные эмоции еще просто. Он так классно отыгрывает всегда. Получается, не получается, расстраивается. Он вообще, мне кажется, мог бы быть круче Роналдо и Месси, если бы у него получилось стать великим настолько же по статистике.
1: Дмитрий, вот представьте, вам предлагают. Любую звезду с чемпионата мира вы можете пригласить к себе в программу «Пусть говорят». Вы бы кого выбрали?
11: Мбаппе, точно 100%. Потому что мне интересно, на полном серьезе или прикалывается? Действительно, мне интересно посмотреть на него в жизни. Вот такое количество мемов, понятно, что это все уже за уши притянуто, и я думаю, что он подыгрывает, ему уже тоже самому нравится, что он там...
1: И про личную жизнь там много всего, да-да-да.
11: Да, там можно все обсуждать, но даже вот то, что вот его Килиан Диктатор, как говорят французы, что он диктатор Мбаппе, когда он же действительно ходит по пулю, показывает, где убрать, там, как правильно убрать дождь, воду убрать. Или он действительно там подходит и судьям не просто возмущается, а он им прям рассказывает, как надо правильно судить. Делает... И у него еще мимика. Вот я тут у себя тоже говорил на канале, что у него такая мимика активная. У него можно сфотографировать злобный, радостный, отчитывающий, там, получающий удовольствие. Очень ею играется. И вот мне интересно было бы на нее посмотреть в жизни и задать ему вопрос, вот на полном серьезе или нет. Вот. Ну, из него получился классный такой вот медиа-персонаж за пределами поля, мне кажется, тоже.
1: Но... Говорят, с этого чемпионата мира медиафутбол хочет пригласить к себе Вазинью, того самого голкипера сборной Кабо-Верде по прозвищу «Бабушка». К себе позовете, если что?
11: Вазинья?
1: Да.
11: Ну, он, да, там красивая история, но тут же тоже не разберешься, что правда, что просто пиар-эффект уже такой, уже когда там мама там приезжает, визу не выдают, но почему-то вот сейчас именно выдали. Вот это вот начинается подыгрывание. Уже где-то FIFA это все разгоняет само просто ради внимания к матчам. Сложно разобраться, где правда, где нет, но милая, милая история. То, что у чувака там было 50 тысяч подписчиков, а стало, я последний раз смотрел, было, по-моему, 22.
1: 22 миллиона была такая цифра, да.
11: Да, сейчас еще больше, наверное, да, там. Здорово, что человек, бац, и проснулся миллионером хотя бы в подписчиках в соцсетях. Ну, ладно.
1: Может быть, как-нибудь монетизирует.
2: А может быть, да, какой-то
11: да
2: контракт,
11: точно монетизирует.
2: Контракт
11: точно.
2: С Акроном, и все, и точно. Жизнь обеспечена.
11: Точно.
2: Или с родиной. Да. Ну, кстати, как возвращаясь к Мбаппе, какие шансы у сборной Франции по предыдущему, ну, потому что мы уже видели, Аргентина и Франция, кажется, ну, объективно сильнее других команд. Как вам кажется, есть шансы у сборной Франции выиграть чемпионат мира в этом году? Насколько невелики, скажем так?
11: Ну, у меня остались две сборные на чемпионате, любимые. Одна и была третья, а третья что-то вылетела. Мне так хотелось, чтобы бразильцам повезло. Вот их прям было жалко. Ну, как-то в одной... Ну, прям рано. Надо было попозже. Остались Франция и Англия. Ну, Англию, правда, хотелось поручить, когда был Конго, и как будто бы вот тоже... Как при всей любви, но...
1: Слишком они задрали нос, слишком они вышли такие вальяжные на этот матч, вот прям вот было
11: да.
1: видно.
11: Ходили, что... ходили.
1: Да. И только когда там клюнул жареный петух или кто там есть в сборной
2: соперников... Появился жареный Кейн, который все решил.
1: Да, тогда начал бегать, да.
2: Слушайте, ну зато они с Мексикой, конечно, вырвали на зубах вот этот характер, они показали. Мексиканцам, мне казалось, сильнее просто не на голову, но на полголовы точно. И то, что они вытащили этот сложный матч, мне поразил.
11: А я сразу говорил, что ни США, ни Мексика, ни Канада не должны пройти просто потому, что они хозяева чемпионата, как бы так давно так не было, и вот опять не будет. Хотя, кстати, французы-то у себя там во Франции в 98-м как зажгли. И было красиво и достойно. Хотя вот сейчас, поэтому остались у меня только Англия и Франция. Очень надеюсь, что кто-то
2: они же в одной сетке, да?
1: Кто?
2: Англия и Франция.
11: Ну, типа, финал Англии и Франции
2: да,
11: не будет.
2: Да.
11: Не будет, да.
1: Ровно неделю назад на вашем месте сидел Валерий Георгиевич Газаев, и мы у него спросили про Холланда. И он так немножко скривился и лицом показал, что, ну, Холланд, да, ну, вот это, вот он делает то, что ему научили, да, делает отлично, превосходно, но это не звезда уровня Мбаппе, условно. Да, Холланд хороший, нападающий, фактурный. А для вас Холланд, он звезда?
11: Мне не хочется за него болеть, не знаю почему. Вот это частное оценочное суждение. Не знаю, он, ну хорошо делает работу. Знаете, как опять, возвращаясь, что-то медиафутболу и кается тоже. Там же его делятся, знаете, футболисты на профиков и на медийных. Вот. В профессиональном футболе в настоящем тоже, на самом деле, есть такое разделение, что есть вот эти звезды, они как будто медийные, а есть вот рабочие лошадки. Вот он как будто бы, в принципе, рабочая лошадка, у которой просто получилось получить какое-то такое общественное признание. Но, ну, окей. Кому-то нравится, я вот...
1: Хорошо, а этот перформанс с грибком?
2: Да, кстати говоря, вот если по поводу медиа-активности, вот эти РУ,
1: да,
2: говорят,
1: да,
2: кстати
1: да.
2: говоря, что РУ – это как раз вот Русь, в том числе от этого слова, то, что...
1: Вот как, нашли след всё-таки.
2: Да, но не, один из предположений – это правда.
11: А, кстати, кто вам нравится, как празднуют голы на этом чемпионате? Вы не обращали внимания, как они...
1: Я вот сейчас вот чтобы наш за что-то зацепился бы взгляд, сейчас не могу вспомнить. Я помню, да, были какие-то прикольные празднования. У африканских ребят очень были прикольные по празднованию, но так, чтобы...
11: А мне вообще кажется, они просто перестали сильно праздновать.
2: Ну, помните раньше, Бибет вот с этими... качал ребенка там еще что там был. Дзюба наш с этим с честь отдавал.
1: Да, кстати, вот пропал... Куда делать? Да,
11: только Криштиану, по старой памяти, радовался забитому мячу в Узбекистаном матче.
2: Да. Ну, и зато большое спасибо, потому что, конечно, это хорошая традиция, но давайте ее как-то не...
1: А давайте придумаем сейчас празднование для кого-нибудь. Вот как вот, например, можно было бы...
2: Как бы вы праздновали голы, Дмитрий?
11: Ой, не знаю, не знаю. Если бы у меня получилось когда-нибудь выйти на поле, сыграть дольше 30 секунд, остаться и еще забить, не знаю. Я не знаю, я бы, наверное, валялся бы на газоне.
1: И... А сверху бы падали бы вот... Вы помните Тарбинского на чемпионате Европы, да, когда вот эти знаменитые кадры, когда на него все рухнули, там вот эти глаза безумные из этой кучи малых, из какого сборной России.
2: Мы прервемся буквально на 2 минуты. Я напомню, что это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков в студии, а у нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят».
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра. В России упало производство водки, вина и пива. Министр транспорта Андрей Никитин комсомолки. Когда поезда будут ездить со скоростью 400 км в час, а такси станут беспилотными. Как перестать заедать стресс по ночам? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
15: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
16: Они мало закачивают газы в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского жирного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы вторую по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и в подземных хранилищах вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, она будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за 1000 кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
2: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков. И у нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят». Слушайте, ну, во-первых, мы тут посмотрели и выяснили, что может быть финал Англия-Франция. Я почему-то начинаю уже поспудно ждать.
11: Но да. Это было бы красиво.
2: Это было бы красиво.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
19: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
20: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить.
3: Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
11: Или, не знаю, кто-нибудь там мечтал всю жизнь ездить, как Кемаль, на электричке ездил там на тренировки, мечтал надеть на себя форму Барселоны, бац, получилось, ура. Нет таких историй. Были бы, все, были бы звезды.
1: Мне кажется, сначала звезда, потом вокруг нее история, нет?
11: Сначала звезда — это когда ты выходишь на поле, забиваешь сразу 10 голов в одном матче, у тебя там хитрик, дубль и все, и ты уже попал в историю, а потом про тебя выискивают там твою биографию. Или, наоборот, что-нибудь невероятное, когда вот там вот пробился, ну, Вазинья, как история классическая.
1: Ну, сначала он показал себя, сначала он сыграл на ноль против Испании, а потом уже нашли прабабушку, и бабушка
11: да, приехала. Да-да-да, всех-всех. Мама, по-моему, приехала.
1: Мама приехала, бабушка, а бабушка...
2: Ну, этот сын Зидана, он же заранее был интересен, что там с сыном Зидана, там, как он сыграет. Это,
11: какой маленький... Уже... маленький
2: да, мини-Зидан.
11: Нет, мини-этот... Боже, он же... Братику Ямали.
2: А, да-да-да.
11: Роскошный совершенно. Он еще ничего не сделал, ничего не забил, а уже все умиляются, потому что такой лежит, такой маленький, черненький, такой красивенький, такой микрочеловечек, и все сразу, то есть он начнет играть в футбол уже сразу в статусе звезды.
1: Задавали несколько раз этот вопрос другим нашим спикерам, как бы сборная России выступила на этом чемпионате. Я немножко перефразирую для вас. На кого бы вам хотелось, чтобы сборная России была похожа на этом чемпионате мира? Сразу скажу, я бы хотел, чтобы на Хорватию.
11: Не знаю, сложно вопрос. Мне бы очень хотелось ее, в принципе, там увидеть. И мне бы очень было бы интересно, как нынешний тренерский штаб ее повел бы. Как бы, какая тактика была бы, кто бы вышел, кто был бы главной звездой сейчас вот там. Неожиданный, может быть, кто-то был бы.
2: У меня такой вопрос. Вот по поводу медиафутбола. Несколько лет назад вообще говорили, что медиафутбол потеснит профессиональный и действительно будет более интересным. Сейчас ощущение, что интерес к медиафутболу немножко идет на спад. Но лично мое ощущение, что не так безумно это все.
1: Выработали свою аудиторию, на нее работали, и она теперь не расширяется.
2: У вас какое ощущение? Вот вы же правы, большинству людей вот эта медиа-история, она интереснее, нежели настоящий футбол. Все-таки футбольных болельщиков
11: не так много. Да, с одной стороны. С другой стороны, все равно любой контент, когда он качественный и профессиональный, он работает лучше, чем наскоро сделанное на коленке, я бы так аккуратно сказал. И, конечно, есть предел популярности медиафутбола, потому что можно эпатировать, шокировать вот этим тем, что ты делаешь, ты делаешь проще, ярче, типа трушнее, там, правдивее, там, они все там ругаются матом, там еще что-нибудь, вот камеры везде, вот все. А потом ты от этого устаешь, потому что ничего, все уже было, и хочется чего-то вот классной картинки, уже хочется профессионального подхода и так далее. Но я так в свое время заразился этим медиафутболом, что делал детский проект на канале «Карусель», футбол-шоу. И позвал медиафутболистов наставниками команд детей. Мы понабирали. Это вообще невероятно. Два суперуспешных сезона. Мы там битву экстрасенсов обгоняли по цифрам в слоте. Были на первом месте среди всех каналов, хотя детское телевидение, ну, да, невозможно. Это. И вдруг, когда мы делали, я понял, что работает. Если посмотреть на это чуть профессиональнее, с точки зрения вот именно телевизионного искусства, это же искусство все равно, и сделать классную картинку, сделать эмоции, чуть-чуть подкрутить здесь, убрать всю ненужную, ну, шелуху. У меня там детский проект, поэтому, конечно, не было никакого ни мата, ничего, но даже во взрослом, мне кажется, если сделать это чуть достойнее, чуть более весомо, то это еще у этого есть большой потенциал.
1: А вот возвращаясь к предыдущему вопросу, кто, на ваш взгляд, сейчас в российском футболе самая главная звезда в сборной России? Из нынешнего состава сборной России, из нынешнего поколения?
11: Хороший вопрос. Вот если были бы сейчас на чемпионате, проявились бы, точно были бы супер-мега-звездами, потому что сейчас очень сложно поддерживать звездный статус в отсутствии большого
1: международного
11: соперничества. Конечно, потому что можно быть первым парнем на деревне, да, ну да, вот так. Я очень желаю нашей сборной вернуться и показать себя во всей красе. Но там вроде уже Инфантино же сказал, ФИФА сказали, что уже юниоров будут пускать.
1: Да, с детей начинают, да. И с девчонок начинают, да.
11: Да.
2: Осталось, останется ли Инфантино после этого чемпионата мира?
11: А теперь все, он же сделал все правильно. Красную карточку отменил, конечно, останется. У него теперь такие связи, такие контакты, если что, позвонит.
2: Давайте вернемся к сегодняшним матчам.
1: Давайте. Ну, там матч такой, знаешь, у нас не очень звездный, Швейцария, Колумбия, я здесь теряюсь, потому что...
2: Слушайте, я буду болеть за Колумбию даже не против, не потому, что мне Швейцария не вызывает эмоций, вот о чем мы уже говорили, потому что колумбийцы, я совершенно после нашего чемпионата мира, как-то я с ними несколько раз пересекался, это был какой-то абсолютный карусель, какой-то дикий совершенно восторг от этих людей, какие-то искренние...
11: Они веселые, да. А у них чувство юмора абсолютно наше.
2: Да, да, очень похоже.
11: Как у бразильцев. Вообще самое большое чувство, самое похожее на русскоязычных людей чувство юмора, оно у бразильцев. Да, а колумбийцы, ну, там тоже, ну, вообще, у Латинской Америки в целом она очень похожа, несмотря на то, что климат там жарче, она очень похожа по мироощущению, по мировоззрению на нас, вот, но у колумбийцев тоже чувство юмора очень похоже.
1: Давайте в четвертьфиналы заглянем, потому что там интересно, там Франция-Марокко. Марокканцы, ну, настолько проявили себя...
11: Франция-Марокко – это очень интересный матч, потому что это Франция-Франция или Марокко-Марокко. Это все, это свои со своими, это очень интересно. Они же еще там, у них культурные связи невероятные. И как они будут биться друг с другом или даже уступать?
1: На прошлом же чемпионате мира это же французы, марокканцев садили же, да, где-то в полуфинале. Месть?
11: Там же еще наслаивается, кроме спорта, кроме футбола, наслаивается невероятная культурная, вот культурная аспект. Вот это соперничество, которое есть. Во-первых, совместная жизнь долгая и огромная история.
1: Счастливая.
11: Не всегда счастливая. В какие-то моменты более счастливая, в какие-то менее. Сейчас интересные нюансы. А как члены сбора... В принципе, там же еще составы интересные. Есть французы, которые могли бы играть за марокканцев, а наоборот, марокканцы, которые могли бы играть за французов. Спасибо правилу FIFA, что можно вспомнить про свою марокканскую бабушку и выступить за сборную, которая тебя выпустит в стартовый состав, а не ты будешь сидеть на скамейке запасных у французов. Не будем называть имена, но они хорошо известны. Вот. Поэтому это будет матч интересный. Тут классно, что кто бы ни победил, я буду болеть за тех, кто пойдет дальше, потому что все равно французы.
1: Испания-Бельгия.
11: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, как будто бы уже после того, как Испания убрала Роналду, уже он должен проиграть тем, кто выигрывает. Иначе никак. Хотя я не думаю, что испанцы станут чемпионом мира, конечно.
2: Ну,
11: если вдруг это произойдет, но это из разряда, как Египет станет. А вдруг?
2: Ну, мне, кстати, показался вчерашний матч, вот вы сказали, что про португальцев. Мне как раз португальцы очень понравились, и я считаю, что победа испанцев, она должна придать им сил, все-таки они были и посильнее, и было ощущение. Я на марокканцев бы поставил вот именно в этом полупротивостоянии.
1: Франция-Марокко?
2: Испания-Бельгия.
1: Испания-Бельгия?
2: Да, на испанцев.
1: На испанцев.
2: А у тебя как?
1: Я думаю, что Бельгия выдохнулась. Бельгия сделала свое дело, вынесла США, может спокойно ехать домой. Норвегия, Англия.
11: Англия? Англия. Должна Англия. Ну, хочется, чтобы Англия, но я не удивлюсь, если будет Норвегия. Ну, очень сильная. Ну,
2: мне тоже кажется, что Англия...
11: Собранная, да, классная.
2: По именам и по количеству звезд она больше, но Холланд... Вот я, кстати, считаю, что великим действительно игроком, и то, что чувство... Такого чувства гола я давно не помню нападающих. Когда человек выходит, и в любом случае...
11: Ну, на каждого Холланда есть свой Кейн.
2: Это правда, тут не поспоришь.
1: Ну, так Кейн что? В прошлом матче и забил пенальти, и сделал пенальти, так что Кейн может в любую сторону сыграть.
2: У тебя какие ощущения?
1: Я за Норвегию, я буду болеть, я не думаю, что они выиграют, но я буду болеть за Норвегию, потому что мне кажется, что эта сборная больше всего доказала свое право быть главной сенсацией этого чемпионата мира. И еще не определившись, там идут Швейцария, Колумбия, Аргентина и Египет, с той стороны идут.
2: А что вы про Аргентину и Египет? Все, решили? Египет вообще сбросили со счетов? Даже не
1: обсудили? Они как раз вот, наша программа проходит в записи, они как раз вот должны
11: были сейчас закончить. Вот это можно сказать уже, да? Потому что это хочется, потому что иначе мы такие странные, не говорим про главное.
2: Мы знаем.
11: Потому что, да, хочется оказаться в будущем. Может быть, нам вообще надо сейчас провожать Месси уже на пенсию, так же, как и со следом за Роналду, потому что, ну, Египет, ну, вдруг. Хотя... Конечно, кто-то из великих должен дойти до финала. Вот. Обязан.
2: Вот Мбаппе и дойдет.
11: Или Салах.
2: Или Салах. Слушайте, ну, спасибо большое за этот эфир. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков. И у нас сегодня чудесный гость. Дмитрий, приходите к нам всегда. Дмитрий Борисов.
11: Ищите канал ДДБ Спорт, подписывайтесь.
2: Спасибо большое. До встречи.
11: Спасибо.
20: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром.

0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Россия остается открыта для диалога и ожидает, что президент Франции Эммануэль Макрон после тысячного объявления о намерениях все-таки позвонит Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Welt Woche. Журналист обратился с вопросом, какова стратегия России в нынешней ситуации. По словам интервьюера, он не верит в то, что Европа генетически или метафизически противостоит России. Однако многие европейцы явно испытывают недопонимание в отношении нашей страны. В ответ представитель Кремля напомнил, что Россия остается открытой к диалогу.
0: Об экономике.
1: Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой. Он поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы.
0: О безопасности.
1: Повышенный риск задержания россиян по запросам США сохраняется в Болгарии, предупредила в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что весной МИД опубликовал перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам штатов. Туда вошла и Болгария, откуда в марте в США экстрадировали двух арестованных граждан нашей страны.
0: О политике.
1: Премьер-министр Дании Мэтт Фредериксон отвергла возможность продажи Гренландии. Об этом она заявила в ходе саммита НАТО в Анкаре. По словам главы датского правительства, у ее страны хорошее военное сотрудничество с Соединенными Штатами. В то же время Фредериксон заявила, что не намерена обсуждать с Дональдом Трампом его заявление о Гренландии на встрече в Анкаре. В мае телеканал BBC сообщал, что в последние месяцы США активно ведут секретные переговоры с Данией о расширении военного присутствия в Гренландии.
0: О происшествии.
1: В городе Хэнчжоу на востоке Китая из-за наводнения с территории змеиной фермы сбежали около 900 рептилий. Часть из них относится к ядовитым видам, включая кобр. Уже зафиксированы нападения на людей. Власти организовали эвакуацию около 54 тысяч жителей, пострадавшего от наводнения округа. По последним данным, жертвами разгула стихии стали как минимум 4 человека. Еще 8 пропали без вести.
0: О спорте.
1: Российские пловцы вновь установили юниорский рекорд мира на первенстве Европы в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Турнир проходит в Мюнхене. Отличились Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков. Первенство Европы среди юниоров завершится 12 июля. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 41. Глава 14.
2: Бесприютное время. Надо заметить, что Володя абсолютно не знал английского языка, ни единого слова, кроме «yes». Но как блестяще он его имитировал! Люди, владевшие английским, в первый момент терялись и не могли ничего понять. Вроде бы человек поет по-английски. Звуки, интонация, произношение чисто из английского языка, а уловить смысл невозможно. Ни единого слова не определишь. Итак, метрдотель разрешил побренчать. Володя поднялся на эстраду, сел за пианино, взял для пробы несколько аккордов и запел «Kiss of Fire», один из шлягеров Армстронга. А с залом происходила следующая метаморфоза. Люди за столиками сначала перестали выпивать и закусывать, повернулись к эстраде. Потом перестали разговаривать. Затем в ресторане наступила абсолютная тишина, как в зале консерватории во время выступления Рихтера. А официанты застыли там, где их застало пение. Сидевшие за столиками развернули свои стулья так, чтобы удобно было слышать и видеть. Когда он закончил, ресторан разразился жаркими аплодисментами. Володя, показалось, растерялся от такой реакции зала, но сделал жест, мол, не надо оваций, и, улыбнувшись нам, снова запел что-то под Армстронга. А когда через полчаса он встал и собрался спуститься со сцены к нам, эстраду окружило несколько человек. Каждый кричал что-то свое, называл какие-то песни, имена каких-то певцов. Короче, у него объявились поклонники. Володя был явно польщен и согласился исполнить еще один номер. В дальнейшем, когда Володя и наша компания только появлялись в дверях ресторана, официанты начинали бегать быстрее, напоминая кадры старой кинохроники, чтобы к тому моменту, когда начнется концерт, работа уже не отвлекала от удовольствия слушать необычного певца. Итак, в один из дней они, актеры с завтрашней улицы, рванули в Ригу. Добирались в кузове грузовика. Абдулов припоминает любопытный факт. В пути Высоцкий сочинил текст песни «Нынче все сорока закончены». Умудрился писать на коробке папирос, несмотря на чудовищную тряску. Посидели хорошо в ресторане. Потом двинули на Взморье, в Юрмалу. Там знаменитое ночное заведение «Лидо». Прекрасный оркестр, танцующие пары в вечерних нарядах. Европа! Было много сумасшествия и безобразия. К ним подсел мужичок, представился мастером спорта по боксу. Когда ресторан закрывался, он пригласил к себе продолжить веселье. Пошли. Жил он в каком-то сарае, в котором сложены лодки. Продолжили пить. Утром проснулись, карманы пустые. И боксер бесследно растворился в латышском пространстве. Какие-то рубли сохранились. Увидели они на пляже парней, играющих в преферанс. Абдулов считался приличным игроком, подсел. Сначала выиграл, а потом спустил все деньги. Спохватились, сегодня же съемки ключевого эпизода, а если по вине актера срывается съемка, то он платит неустойку 1000 рублей, гигантская по тем временам сумма. Они на вокзал. На вокзале обнаружили, поезд до Айскраукли только вечером. Кинулись ловить попутку. Поймали. Машина не довезла их до города 10 километров. Пустились бегом. Бежали, бежали, бежали. Абдулов последний. Сил совершенно нет. Рухнул на дорогу, кричит. «Все, ребята, не могу. Несите меня на руках». И тут, о радость, грянул дождь. А дождь, значит, съемка отменяется. Неустойку не платить. И они спокойным ходом дошли до своих палаток. И вот что удивляет. Высоцкий появляется на экране 7 минут. Абдулов и Ейлович и того меньше. Это можно снять за неделю. Но почему они провели на съемках все лето? У Высоцкого по роли в фильме жена и двое детей. Ну, точь-в-точь его ситуация по жизни. В 1962 году у него появился сын Аркаша, а в августе 64-го, как раз в дни съемок, Людмила Абрамова разрешила с Никитой. Володя ждал ребенка. И радость от этого, но и беспокойство. Радость понятна. А беспокойство, потому что нищета, потому что заработки случайные. Горько Высоцкому в те годы. Муторно, безнадежно. Впрочем, говорим о рождении сына, рисуем картины нищенской семейной жизни, а мы же ничего не знаем о второй жене Высоцкого, Людмиле Абрамовой.
3: Глава 15.
2: Уже в первую встречу Людмила поняла, этот человек – явление необыкновенное. Вероника Долина рассказывает, как она познакомилась с инопланетянкой. Было это через несколько месяцев после смерти Высоцкого. Я была вся еще наэлектризована. Во время его кончины во мне зародился ребенок, и именно 25 июля схватил первый мучительный приступ язвы, который странным образом каждый год именно в этот день повторяется. И вот в одном гадком советском учреждении, в гадковатой очереди, которую я с ужасом озирала, я вдруг увидела человека. Сидела женщина, вся в черном, сумочка старенькая в руках, черный платок на голове, прямая спина. А лицо? Странно широко расставленные глаза. Она совершенно выпадала из этой очереди, просто пришелец. И я абсолютно диким, нелепым образом подошла к ней и спросила: «Вы кто?» Так мы познакомились. Так я написала потом песню о ней. А ощущение осталось то же. Инопланетное.

0: инопланетянка. Инопланетянка Людмила Абрамова, вторая жена Высоцкого. Первая их встреча — 1961 год. Ленинград. Вечер. Она, студентка ВГИКа, красивая, хрупкая, изящная, возвращается в гостиницу с прогулки по городу. Денег ни копейки. То немногое, что имела, улетело в первые два дня после приезда в Ленинград. Людмила приближается к гостинице. Навстречу заметно выпивший человек. На лбу ссадина, рубашка расстегнута. А на улице мерзкая погода, как ему не холодно. Она старается его обойти, но он преграждает ей путь. Мало того, умоляет: «Выручите, дайте денег». Она как-то сразу поняла, что несчастному надо помочь. «Попросила денег у администратора гостиницы, та отказала», — вспоминает Людмила. «Обошла знакомых, которые жили в гостинице, безрезультатно. И тогда я дала ему свой золотой перстень с аметистом, старинный, фамильный, доставшийся мне от бабушки. С человеком что-то произошло в ресторане, была какая-то бурная сцена, он разбил посуду, его собирались не то сдавать в милицию, не то выселять из гостиницы. Он отнес перстень в ресторан с условием, что утром его выкупит. После этого поднялся ко мне в номер. То был Высоцкий. Так они познакомились». «В моем поступке никакого особенного благородства не было», — говорит Людмила. «Но я все-таки горжусь, что сразу увидела, встретилось явление необыкновенное. Совершенно необыкновенное». Понимаю, звучит банально, но то была любовь с первого взгляда. Темп в отношениях Высоцкий взял ураганный. Только они вошли в номер Людмилы, он предлагает ей стать его женой. Она ничуть не удивилась, не поразилась, вроде бы так и положено. Чтобы как-то показать себя, Высоцкий спел ей несколько песен под гитару. Своих песен у него тогда и было-то всего две — «Татуировка» да «Красная и зеленая», которые он и исполнил. После чего спел песню, которую поет Жаров в фильме «Путевка в жизнь». «Эх, вышла я, да ножкой топнула». Тогдашнее ее впечатление. Песня шутливая, а он пел ее как трагическую, на последнем пределе. И еще секунда, и, казалось, умрет. Я видела гениальных актеров, училась во ВГИКе, в мастерской Михаила Рома. В то время он доучивал свой самый лучший, самый любимый курс — Тарковский, Шукшин. Круг общения был такой, что я, еще ничего не зная о Володе, смогла понять — это что-то совершенно необыкновенное. Пройдут годы, поживет она с ним, узнает его получше и поймет еще нечто важное. Он все равно сгорел бы. Таков накал его трагического темперамента. Лучше всех о Володе сказал Любимов — «Шаровая молния». Только молния мгновенно, а Володя был шаровой молнией все 24 часа в сутки. Буднично, каждый день 7 лет у меня под боком светила не электрическая лампа, а шаровая молния. В тот вечер она и не подозревала, что ее жизнь закладывает вираж, захватывающий дыхание. Жизнь станет совсем другой, абсолютно не похожей на ту, что была до момента с кольцом. Через день вот какая мысль пришла ей в голову. Я поняла, что сама первой не смогу уйти. Просто не смогу. Но опять же, пройдут годы, и все-таки смогла. Людмила уйдет от Высоцкого, и это случилось, когда... Впрочем, не будем торопить события.
1: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
4: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
5: Часть 42. Глава 15.
0: Уже в первую встречу Людмила поняла, этот человек – явление необыкновенное. Он не сказал ей, что актер, что снимается на Ленфильме. А скажи, то они сразу бы поняли, что снимаются в одной картине. 713-й просит посадку. Утром она говорит: «Мне на Ленфильм». Он вызвался проводить. Приезжают на киностудию. Она и он достают ленфильмовские пропуска, поднимаются на один и тот же этаж, заходят в одну съемочную группу. Как будто что-то их вело, как будто это должно было случиться. Ощущение точности замысла и высшей справедливости. Да, совсем немыслимое совпадение. Он снимается в фильме, в который она приглашена на роль американской кинозвезды. 713-й просит посадку. Высоцкий играл морячка. Позже в Москве будет хвалиться друзьям. «Я там дерусь, я всех бью». А когда они фильм посмотрели, оказалось, это его по ходу сюжета мордуют все, кому не лень. Анна Тубеншляк рассказывает, как она свела в фильме Высоцкого и Абрамову. «В картине «713-й просит посадку» я работала вторым режиссером. На главную женскую роль была утверждена актриса Нинель Мышкова. Но она уехала в Киев, попробовалась там в какую-то двухсерийную картину, ей это показалось значительно интереснее нашей работы, и перед началом съемок, когда все актеры уже были утверждены, мы остались без главной актрисы. Надо было в срочном порядке подобрать нужную даму, на поиски которой меня отправили в Москву. Поскольку актерский ансамбль был весь собран и был очень интересным, задача передо мной стояла непростая. Первый творческий вуз, куда кинулась Тубеншляк, был в ГИК. Ей показали старший курс, и она сразу остановила свой взгляд на девушке высокого роста с весьма любопытным лицом и тут же приняла решение — то, что надо. Это была Людмила Абрамова. В тот же день они мчали на «Красной стреле» в Ленинград. И Высоцкий попал в фильм благодаря Тубеншляк, но это было за месяц до поисков актрисы на главную роль. Анна случайно попала в театр Пушкина и обратила внимание на молодого человека с гитарой. У него было неординарное лицо. Он появлялся в какой-то проходной роли. После спектакля зашла к нему, познакомились, записала телефон. Сказала, что обязательно вызовет его на пробу. Когда шла к выходу, столкнулась с Борисом Петровичем Чирковым, которого знала по совместной работе в ленинградском ТЮЗе. Он спрашивает, кого выудила? Высоцкого. Парень одаренный, но ты с ним натерпишься. Выпивает. Ну что ж, не он первый, не он последний. В съемочной группе долго не замечали, что между Высоцким и Абрамовой какие-то особые отношения. Тубиншляк припоминает. Со стороны нам казалось, что это нормальная человеческая дружба. И во что все это выльется дальше, никому тогда и в голову не приходило. Единственное, что мы заметили, иногда, когда было холодно, Люся носила Володин свитер. Снимались легко, с удовольствием. В картине заняты замечательные актеры. К Высоцкому относились все прекрасно. «Володя был среди них как равный», — вспоминает Людмила. «И не по легкой актерской демократии, а просто потому, что человеком он был замечательным». Они подружились с Ефимом Капеляном. Он играл в фильме одну из ролей. Капелян водил Высоцкого и Людмилу в знаменитый Товстоноговский театр. Из-за кулис наслаждались, как он играет в «Скованных цепью». Счастливое было время. Тубиншляк добавляет. На этой картине собрались не просто актеры, собрались люди. Все друг друга любили, все друг за другом ухаживали. Эстонская актриса Эва Киви запомнила Высоцкого во время съемок таким. Он был застенчивым мальчишкой. Непривычная характеристика Высоцкого — застенчивый. Уже тогда отмечали в Высоцком печальную черту его натуры — склонность выпить. «Иногда срывался», — вспоминает Тубиншляк. Приходилось приостанавливать съемку, лечить. Люди в таком состоянии бывают самые разные, а он смеялся. Не могу сказать, что в таком виде с ним вообще невозможно работать, просто чуть больше нервозности, чуть больше смеха. Всего чуть-чуть больше, чуть-чуть. Да не чуть-чуть было. «Мы жили с Володей в одном номере гостиницы», — рассказывает актер Константин Худяков. Володя уже тогда страдал своим недугом, так что у меня было напряженное существование. Помню его агрессивным, он мог в ярости сломать дверь. Однажды написал он песню, которую исполнил мне в 6 часов утра, сидя на кровати, босиком и в одних трусах. Кроме раздражения от того, что меня подняли в 6 утра, я ничего не испытывал. Сейчас бы мне сказать, вот я тогда почувствовал, что передо мной великий бард, замечательный поэт. Нет, ничего этого я сказать не могу. Даже намека на такие прозрения у меня не было. Был случай. Ни у кого нет денег. Не выдали суточные, а есть хочется, голодные. Пересчитали последние копейки, спустились в ресторан гостиницы, чего-то скромненько заказали. А был среди них снимавшийся в фильме Атар Кабиридзе. За соседним столом обедали грузины. Они узнали Атара, и восторжествовал принцип «от нашего стола вашему столу». Заказали актерам полный стол еды и выпивки. Закончилось тем, что Высоцкий уснул, уткнувшись головой в арбуз. На съемках Высоцкий был душой компании. Всех потешал. У него куча забавных историй про театр, про людей. Капелян от его рассказов заливался хохотом. Он был смешливый человек, поэтому реагировал на юморные рассказы безудержным смехом. И не только Высоцкий солировал. Каждый мог что-то этакое рассказать, представить. Приходит режиссер Григорий Никулин за кем-то снимать эпизод. Заслушается рассказом, вместе со всеми хохочет, потом опомнится, вытаскивает в кадр нужного актера. «Ну все, все, прекратили, идем на площадку». «Погоди, дай дослушать». Дослушает историю, отхохочется, идет сниматься. Юрий Дедович вспоминает. «Высоцкий был просто одним из нас». Мы были молоды, жизнерадостны, много времени проводили вместе. Володя начинал тогда интенсивно сочинять свои песни. Мы собирались в гостиницу «Выборгская», то у него в номере, то у других актеров. Соседу по номеру Константину Худякову это не нравилось. Да, действительно, любой тогда мог сказать про него «один из нас». Только не Людмила. Для нее он был единственный, неповторимый, необыкновенный. И она необыкновенная. Школьницей входила в литературное объединение при журнале «Юность», писала стихи, увлекалась философией. Светлана Светличная, однокурсница Абрамовой по ВГИКу, вспоминает о ней как об очень добром человеке. С Людой вместе учились, мы звали ее мамой. Она была умная, красивая и терпимая. Учила нас этикету, давала какие-то советы. Она знала, что мы вечно голодные, приезжала к нам в общежитие с полной сумкой продуктов. Помню, привозила калачи, их все любили. Когда она приходила к нам в общежитие в Гиконаяузе, это был праздник. Аркадий Свидерский так вспоминает о знакомстве с Людмилой. Володя неожиданно получил телеграмму. Ему нужно прибыть на съемки картины в Ленинград, а у него ни копейки. Позвонил мне: «Достань денег, иначе я завтра не уеду, неустойку платить, ну, сам понимаешь». Свидерский добыл деньги, поехал на Ленинградский вокзал провожать Высоцкого. К ним присоединился Игорь Кохановский. Зашли в купе, переборы гитары, трали-вали. Кохановский побежал за бутылкой на прощание. Вышел, и нет его, и нет, нет и нет. Свидерский говорит: «Пойду-ка посмотрю, не случилось ли что с Гариком». Только он в тамбур, а проводник говорит: «Спохватились, ребята, мы уж полчаса как едем». Так Свидерский попал в Ленинград без единого документа. Он первым из друзей Высоцкого познакомился с Абрамовой, второй — Утевский. Высоцкий отбил ему телеграмму: «Срочно приезжай, ТЧК, женюсь самой красивой актрисе Советского Союза Воскл». Людмиле время от времени говорил: «Вот прилетит мой брат, вот прилетит мой брат». И он прилетел, старший брат, Утевский. Анатолий ей понравился. Она его восприняла не только как названного брата, а будто всю жизнь его знала, и будто он и ее брат. Напомню на всякий случай, что Утевский Высоцкому брат по жизни, а не по родственной линии. Возникает, правда, естественный вопрос: а как же Иза, его законная супружница? Он что, вычеркнул ее из своей жизни? Всего год прошел со дня их свадьбы. Иза в Ростове-на-Дону ничего не подозревает. Людмила вспоминает о тех счастливых, красивых днях в Ленинграде. «Мы прекрасно жили, снимались. В соседней Пончиковой, если пончики получались кривые, то их откидывали в брак, не кондиция. И Володя договорился, что все кривые — наши». Временами появлялись небольшие деньги. Тогда ресторан гостиницы. Все в гостинице Володя любили, несмотря на скандал, который он там закатил. А скандал случился красивый. Они сидели за столиком и ели из одной тарелочки двумя вилками бифстроганов. К Людмиле пристал какой-то нетрезвый тип. Но не успел он еще перед ней вдоволь покрасоваться, как Высоцкий полез драться. Бог мой, до сих пор Людмила в восторге от той сцены. Володя очень красиво дрался. Он потряс мое воображение, почти как пением. Весь ресторан повскакивал с мест. Летали по залу скатерти и графины. Именно так снимают каскады в кино. Володя выскочил из пиджака, выскочил из свитера. Четыре человека хватают его с разных сторон. Вдруг он уже на столе. А музыканты застыли на сцене, разинув рты, болели за Володю. И когда стало ясно, что он победил, нам принесли бесплатный ужин. Все получили удовольствие от зрелища. Красивая сцена.
1: Продолжение через несколько минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
6: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
7: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26-го и 27-й год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках, специализированных там, и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Вот представь себе, дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, скорость будет такая же. Когда начнется соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
9: Россия может продолжить достигать успехов в зоне спецоперации без применения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Welt Woche. Он привел в пример недавнее взятие Константиновки в ДНР. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об атаке Ирана на саудовский танкер в Ормузском проливе. Ведомстве подчеркнули, что подобные атаки – серьезное нарушение международного права и угрожают глобальным цепочкам поставок энергоносителей. Эр-Рияд потребовал от Тегерана немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства, возложив на него полную ответственность за последствия нападений.
1: О США.
9: Число случаев массовой стрельбы в США на День независимости приблизилось к рекордному. Насчитали 20 массовых стрельб, почти как в 2021 году. По предварительным данным, 340 раненых, 100 погибших. Это только по массовым инцидентам. А всего застреленных за праздники больше сотни.
1: О спорте.
9: Международный олимпийский комитет позднее примет решение о возможности использования российского флага, гимна и другой национальной символики на Олимпийских играх. Ранее сегодня МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международных Народным федерациям по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях. При этом вопросы использования национальной символики пока остаются открытыми.
1: Об образовании.
9: Самым возрастным абитуриентом Румынии в этом году стал 87-летний Виорел Пантелеску. Он подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы, сообщают местные СМИ. Пенсионер 1939 года рождения намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Он сказал, что это лучше, чем просто лежать и спать. Университет – это очень правильное занятие, заявил пенсионер. По данным СМИ, после окончания школы в 1965 году его призвали в армию, в которой в общей сложности он прослужил 35 лет. Как признался сам 87-летний абитуриент, решение вернуться к учебе спустя десятилетия связано, среди прочего, с желанием справиться с потерей близкого человека, жены. Дети же давно обзавелись собственными семьями. Официальный курс доллара на завтра 76 рублей и 13 копеек. Евро стоит 86 рублей 90 копеек. Курс юаня 11 рублей и 21 копейка. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21. Дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
5: Часть 43. Глава 15.
0: Уже в первую встречу Людмила поняла, этот человек – явление необыкновенное. На ноябрьские праздники летали в Москву. Чтобы не тратить деньги на билеты, летали с летчиком, который был консультантом картины. Звали его Спартак Гриневич. Он их брал в кабину самолета. Естественно, без билетов. Людмила приводит Высоцкого в свой дом, познакомить с родителями. Семья, мягко говоря, не в восторге. Кандидат в мужья любимой дочери показался глупым, неотесанным. Шокировал своим видом, манерами. Дед Людмилы — профессор, тонкая натура, знаток литературы Востока. Родители гордились, дочь студентка, а уже снимается в главной роли в кино. Они ждали от ее избранника чего-то необыкновенного, типа блондина высокого роста в шикарном костюме. Ожидали, явится с цветами, скажет «прошу руки», а является плохо одетый, недалекий, безработный, да к тому же пьющий. Короче, семья Абрамовых приняла выбор Людмилы прохладно. И не только со стороны родственников они не смотрелись гармоничной парой. Инна Кочерян отмечает: «Люся – умница, интеллигентный человек. Володя на фоне Люси выглядел тогда бледненько». А родственники с его стороны выбор, можно сказать, одобрили. Вспоминает Нина Максимовна. Приводит: «Мамочка, познакомься, это Люся Абрамова. Глянь, какая красивая». Действительно, Люся красивая, несокрушимо красивая. И Семен Владимирович с Евгенией Степановной приняли ее. А они ей показались теплыми. Людмила жила вместе с родителями, дедушкой и бабушкой. Все они чистопородные москвичи. И когда в 1962 году родился Аркадий, все были счастливы. Как раз к тому времени Нина Максимовна разменяла квартиру на проспекте Мира, переехала в двухкомнатную в Черемушках на улицу Телевидения. Вспоминает: «Некоторое время мы жили вместе. Я старалась порадовать невестку. Всегда хотелось ей что-то подарить, поддержать. Им было нелегко. Володя только начал работать. Ему так хотелось самостоятельности. Он брался за все возможное. Принимал предложение сниматься в кино даже в эпизодических ролях. Но и эта работа требовала напряжения. Начинающему актеру не просто было отлучаться из театра на съемки в другие города. Еще раз напомню, Высоцкий в то время состоит в браке с Изой. Иза блистает на сцене Ростовского драматического театра. Интересно, как Высоцкий сообщил Людмиле, что женат, и как она восприняла эту новость? Впрочем, и она была замужем. Такой драматический четырехугольник. Галина Польских вспоминает: «Люда на тот момент была замужем, мы дружили с ее мужем. Когда муж узнал, что у нее роман с Высоцким, он приходил к нам очень расстроенный. Переживал, а потом женился на моей школьной подруге. Я помню Володину свадьбу с Людой. Володя тогда уже работал на Таганке. Вся Таганка была на этой свадьбе, и все гости просили его спеть, так что он пел всю собственную свадьбу. А вот где была свадьба, не помню. Родителей Люды не было, и матери Володи не было. Заходил ненадолго только его отец. В Черемушках мы вместе прожили 6 лет, продолжает Нина Максимовна. Жили дружно. Я к своим невесткам относилась с уважением, в их семейную жизнь не вмешивалась. Ссор между Володей и Люсей не было. Мальчики подрастали и радовали нас, они были очаровательны. Мы возили их в загородный детский сад ВТО. Люся готовилась в аспирантуру в ГИКа, начала заниматься, но совмещать учебу и воспитание 2 детей оказалось ей не под силу. Первое время Людмиле было обидно, что ее семья Володю не приняла, за исключением бабушки. Ей он приглянулся сразу. Было обидно, что попала она в Володин круг не каноническим способом, то есть не на правах жены, а на правах неизвестно кого. И действительно, кое-кого смущало, что они долго не были зарегистрированы. А в то время это было важно. На матерей-одиночек смотрели искоса, недоброжелательно. Но для Люси с Володей это никакого значения не имело. В 1962 году родился Аркадий, в 1964 — Никита. А расписались они только в июле 1965 года. Кстати, Высоцкому пришлось своих сыновей усыновлять. Совпадение. Свадьба у Высоцкого и Абрамовой 25 июля 1965 года, а 25 июля 1980 года он умер. Интервал — 15 лет. Отношения Высоцкого с новой роднёй складывались сложно, криво. Они же видели не великого актера и великого певца, а безработного пьющего человека. А ему нравился дух большой семьи с семейными преданиями, красивыми легендами. «Ты хоть записываешь все это?» — спросил он Людмилу. «Да зачем, Володя, я же и так помню». «Нет, ты записывай, забудется. Мемуары, что ли, писать? Детям будешь рассказывать». Людмиле казалось смешным в 22 года писать мемуары. Вот какое правило совместной жизни она установила. Пьяным он домой не приходит. Он и не приходил. Вспоминает Игорь Пушкарев. «Мы часто выступали в армейских частях, а все наши знаменитые дивизии расположены вдоль Можайского шоссе. С выступлений мы возвращались на УАЗиках. А Люся Володе сказала, чтобы он ни в коем случае не приходил домой пьяным. Тем более, что у них в доме была деревянная лестница с деревянными перилами, А Володька один раз с этой лестницы навернулся и сбил перила. Значит, после выступления куда? Ко мне. Вот такие были отношения. Роман Вильден вспоминает, как он жил в общежитии МХАТа, и Высоцкий приходил к нему ночевать. Понятно, что в не совсем потребном виде. Соседи Романа по комнате шипели. Опять этот алкоголик. Людмила приходила за ним в общежитие. Как-то он несколько дней обитал у Вильдена. Людмила приехала с Аркашей и Никитой. Высоцкий спал, храпел, а она сидела и ждала. Потом он проснулся, и они ушли. Его приятель вспоминает эпизод. В продмаге к ним подошел помятый субъект полуинтеллигентного вида и робко попросил рубь на поправку. Высоцкий молча протянул ему трояк. Столько стоила тогда бутылка водки. Видя недоумение приятеля, он объяснил мотивы своего широкого жеста. «Я вошел в его положение. Мне хорошо понятно его состояние. Сейчас даже вспоминать стыдно самые черные дни моей жизни. Без работы, без денег. Каждое утро бессовестно выклянчивал у Люси рубль на опохмелку. И она мне его выдавала, хотя сама бедствовала». При Людмиле Высоцкий вошел в силу как автор и исполнитель песен, которые сделают его знаменитым.
5: Глава 16.
0: «Это твое? А ты, Васечек, разве не слышал? Ну, как же так?» Сведения о том, когда и как у Высоцкого появилась первая гитара, противоречивые, прихотливые. Зоя Кузнецова, соседка по коммуналке на Первой Мещанской, вспоминает. «Жил у нас Славка Калинкин и как-то припер рояль. Где-то купил по дешевке. Полкомнаты занимал этот дурацкий рояль. И музицировал на нем. И была у Славки гитара. А Вовочка заходил к нему, к Славке-то. Он и научил Вовочку играть на гитаре». Другая соседка вот что запомнила о первой гитаре Высоцкого. «На черной лестнице он сидел на окне и наигрывал на гитаре. Это лет с 13, с 14. Но как же в таком случае относиться к свидетельству Нины Максимовны? На самом деле было так. Перед своим 17-летием он мне говорит: «Ты все равно подарок мне будешь искать?» «Да. Собираюсь купить тебе фотоаппарат. Ни в коем случае. Я фотографировать не буду, это не для меня. Проявлять, закреплять. Купи мне гитару». А Михаил Яковлев, сын Гиси Моисеевны, утверждает, что гитара в комнате Высоцких присутствовала много раньше. Гитара была у них в комнате. Кажется, на ней играла сестра Нины Максимовны Надежда. Неужели Нина Максимовна могла запамятовать такой факт, что любимая сестра играла на гитаре? Но самое поразительное свидетельство — Александры Ильиничны Гудымовой, школьной учительницы из деревни Воронцовки, где Нина Максимовна с Вовочкой были в эвакуации. «Наша семья была музыкальная, и у нас была единственная на все село гитара. Обычно папа играл, а мы пели на 2-3 голоса. Мы пели, а Володя внимательно слушал. Потом стали о чем-то разговаривать, и чтобы он не мешал беседе взрослых, я дала ему гитару. Володя сидел на полу и бренчал на ней. Да так это ему понравилось, что трудно было потом оторвать. Я сейчас думаю, наверное, это было его первое соприкосновение с гитарой. Если поискать по чердакам, то она, может, еще и жива, первая гитара Высоцкого». Как бы там ни было, Нина Максимовна купила сыну гитару, или гитара уже была, и самоучитель Михаила Высоцкого. Когда я делал в Яндексе запрос «Михаил Высоцкий», то он упорно выдавал такой комментарий. В запросе «Михаил Высоцкий» была исправлена опечатка, и далее предлагался поиск на «Михаил Высоцкий». Забавно. Да, был такой Михаил Тимофеевич Высоцкий. Вытащим из забвения это имя. Русский гитарист-виртуоз начала 19 века. Современник отзывался с восхищением о его таланте. Игра его отличалась небывалую на гитаре силою и классической ровностью тона, и вместе с смелостью, быстротой, особого рода задушевностью вибрации и легато, и необыкновенной певучестью. Оттого игра его оставляла необыкновенное, истинно музыкальное впечатление.
1: Продолжение через несколько минут.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама.
11: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
5: Часть 44. Глава 16.
0: Это твое? А ты, Васечек, разве не слышал? Ну, как же так? Существует свидетельство, как наш соотечественник ошеломил Фернандо Сора, знаменитого в то время парижского виртуоза. В бытность свою в Москве Сора выразил желание послушать Высоцкого. Одним из любителей гитары специально для этого был устроен вечер, вспоминает современник. Пришел и Высоцкий. Молча забился в угол и наотрез отказался играть первым. Сора многое блестяще играл в тот вечер. Играл даже прямо с фортепианных нот, с листа, довольно трудные вещи. Наконец пристали и к Высоцкому. Он взял гитару и по обыкновению стал ее пробовать. Да так и остался на одних пробах 2.5 часа. В результате от его проб получилось такое сильное впечатление, что Сара пришел в отчаяние и объявил, что после такого артиста ему совестно взять в руки гитару, и он готов разбить ее об пол. «Знай наших!» Володя сказал Нине Максимовне, что не нуждается в самоучителе, а я умею. Подстроил гитару и сходу что-то на ней исполнил. Тут уместно вставить несколько слов о положении гитары в Советском Союзе. Это была такая боязливая страна, в которой время от времени что-нибудь запрещали или объявляли несовместимым с идеологией коммунизма. Например, елку запретили как религиозный пережиток. Был изгнан из театров балет, как буржуазное упадническое искусство. Да к тому же балет провинился и тем, что любовницей Николая II была балерина Кшесинская. После большевистского переворота 1917 года и гитара угодила в разряд идеологически неприемлемых. Баян, гармошка, балалайка — вот что считалось музыкальными инструментами, соответствующими культуре социалистического общества. Благообразный дед из кинофильма «Сказание о земле сибирской» поучает молодого. «Ведь у тебя в руках гармонь, подруга песни. Она о красоте больше человека сказать может». Гитара, стало быть, не имела возможности сказать о красоте человека. Играть на гитаре означало быть белогвардейцем или мещанином. Не случайно персонажи «Белой гвардии» Булгакова берут в руки гитару. Если же в фильмах о гражданской войне показывают красноармейца, то он обязательно с гармошкой. Вспомните Золотухина в «Бумбараше». Мещанин наряду с белогвардейцем считался чуждым советской власти социальным элементом. Такая существовала незатейливая взаимосвязь. Резвились карикатуристы. Изобрази человека с гитарой, и, пожалуйста, перед вами Мурло Мещанина. В середине 30-х годов началась робкая реабилитация гитары. В музыкальных училищах и школах были открыты классы гитары. Преподавание на гитаре было введено в учебную программу Московской и Ленинградской консерваторий. В войну гитара наряду с гармошкой была самым распространенным музыкальным инструментом. А в конце 40-х опять гонение на нее. Тогда развернули бескомпромиссную борьбу с космополитизмом, а безродные космополиты, как известно, любят побренчать на гитаре. Хотя, скажем, семиструнная гитара — это чисто русский народный инструмент. Она появилась на Руси в конце 18 века. В музыкальных учебных заведениях были закрыты классы гитары, музыкантам советовали заняться гобоем или флейтой. К середине 50-х годов гитаре вновь вернули право на существование. Выяснилось, что ничего в ней идеологически страшного нет. Советский человек имеет право перебирать струны, петь под гитарный аккомпанемент. А уж после Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года, когда гитара звучала на каждом углу, она заняла в России полагающееся ей место — музыкальный инструмент номер один на все времена. Хоть Высоцкий и похвалился матери, что умеет играть на гитаре, это не совсем так. Знал аккорды Кохановский. Анатолий Утевский называет его учителем Высоцкого в игре на гитаре. Кохановский подтверждает. В год нашего знакомства с Володей кто-то из соседей по квартире показал мне 5-6 аккордов на гитаре. Варьируя их, можно было вполне сносно подыграть любой песне. Когда мы заканчивали 10 класс, Володя попросил меня научить его струнным премудростям. Он быстро освоил нехитрые навыки аккомпанемента, но до сложных технических навыков ему было далеко. В школе-студии МХАТ его и не представляли без гитары. Однокурсник Геннадий Елович свидетельствует. «Помню его всегда с гитарой. Он говорил, надо набить подушечки. А уж после студии постоянно приставал, послушай это, а это еще лучше». Так он из мальчика-дилетанта превратился в мастера. Все это постоянная работа, постоянное самосовершенствование. Добавим, работа — да, и упорство должно присутствовать, и подушечки надо набивать, но самое главное, без природного дара все это мало что значит». Играли и играют на гитаре миллионы, а в истории останутся Высоцкий, Галич, Акуджава, да еще с десяток исполнителей авторской песни. Мы не говорим о профессиональных музыкантах, которые исполняют на гитаре классику. Это другое искусство. Гитара в компании Левона Кочеряна была обычной вещью, звучала постоянно. Почти любой мог взять ее, спеть что-то душевное, используя пару-тройку аккордов. Артур Макаров вспоминает. В нашей компании было много людей, которые пели, играли на гитаре. Да еще приводили разных людей, начиная от тех, которые в электричках пели, и кончая настоящими блатными персонажами. Когда у Володи появились свои песни, то мы не задумывались, откуда все это берется. Еще одна новая песня, ну и хорошо. Даже если и узнавали в его песне что-то из нашей жизни, то никто не обращал на это внимания. Не думали тогда, что эти песни будут широко распространяться, а тем более изучаться, как это происходит теперь. Высоцкий окончательно стал в компании на равных. Как и другие, мог запросто взять гитару, спеть. Но вот что спеть? Репертуар в компании обычный для того времени. На Перовском на базаре, на Тихорецкую состав отправился. Блатной репертуар, одним словом.
14: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная.

начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается.

вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется.

0: Платочки белые, глаза печальные.
1: Кохановский, однако, добавляет: пели и Вертинского. Это, на первый взгляд, странное соседство блатной романтики и изысканно-элитарных тем аристократа до кончиков ногтей на самом деле прекрасно оттеняло и дополняло друг друга. В блатных песнях не могло быть того благоговейного и в то же время несколько снисходительного отношения к женщине, которая у бедного маэстро эхом отдавалась чуть ли не в каждой песне и которая импонировала нашему восприятию прекрасного пола в те далекие годы. Впрочем, пели не совсем точное слово для того дружеского круга. Они просто веселились, как веселятся в молодости от избытка чувств и эмоций, валяли дурака, не придавая абсолютно никакого значения всем этим уркам, шалманам, стоять на стреме и прочим словечкам и выражениям из блатных песен. Ценилось при этом другое, как бы посмешнее, поюморнее переиначить оригинальный текст. Любая песня скорее разыгрывалась, чем пелась. Часто кто-то подыгрывал поющему словом, репликой, вопросом, опять же для того, чтобы вызвать взрыв веселья. Между тем, через какое-то время само собой сложилось, что поющих в компании Кочеряна осталось двое — Кохановский и Высоцкий. И ведущий был Игорь, так как он лучше владел гитарой. Он подводит итог. Своих песен у Володи не было, и ничто не предвещало их появления. И вдруг прорвало. А может, и не вдруг, или все же вдруг.
2: Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока, у Бальмонта жила, не выходя. Я бросился к столу весь нетерпенье, но, Господи, помилуй и спаси, она ушла, исчезла вдохновение, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому, но Бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил, с волочами. Для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски, но от нее остались 2 строки, вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения, даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки, я помню это чудное мгновенье, когда передо мной явилась ты.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Анатолий Матвейчук об открывшемся военном центре НАТО в Прибалтике.
5: Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку в Прибалтике и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, ну, возможно, последующих диверсионных целей, в том, что в городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Но я не думаю, что он будет заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя, если, не дай бог, война. Этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Приветствую всех слушателей.

0: Америки 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Положение украинской стороны ухудшается с каждым днем. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Welt Woche заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что россияне хотят завершения конфликта и предпочли бы мир войне, но требуют, чтобы мир пришел с победой. Песков также отметил, что Россия может продолжить достигать успеха в зоне спецоперации без применения ядерного оружия. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
2: О санкциях.
1: Американские конгрессмены планируют продвинуть отложенный ранее законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Согласно источнику, группа конгрессменов хочет лоббировать застопорившийся законопроект на полях саммита НАТО в Турции. Там они планируют провести встречу с главой американского Минфина Скоттом Бессентом во время ужина, организованного послом США в Турции Томом Бареком. Ранее КПРУ писал, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал незаконными все односторонние ограничения в отношении России. Как подчеркнул политик, такие меры не могут считаться санкциями, поскольку они не предусмотрены уставом ООН или международными договорами.
2: О нефти.
1: США отзывают лицензию на торговлю иранской нефтью. Новые сделки запрещены с 7 июля. Старые можно завершить до 17-го, сообщил американский Минфин.
2: О расследованиях.
1: Мать погибшей 5-летней девочки из Ачинска нашли в Новосибирске. Она ушла из дома вместе с ребенком еще в конце июня и не вернулась. Заявлением о пропаже обратился супруг. Несколько дней назад девочку обнаружили мертвой на железнодорожной насыпи. Мать объявили в федеральный розыск и искали по всей стране. Скоро женщину доставят в следственный отдел.
2: О спорте.
1: Нападающий Лионель Месси повторил рекорд по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира среди аргентинских футболистов. До этого его единолично удерживал Гильермо Стабеле. Месси забил гол в матче 1/8 финала против команды Египта и довел число голов на мировом первенстве этого года до 8. Стабеле поразил 8 раз ворота соперников на турнире в 1930 году. Месси 39 лет. С 2023 года он выступает за клуб североамериканской главной лиги футбола «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону». И о погоде в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Иван Панкин в студии. Сразу предупреждаю, тема у нас с вами будет пикантная. Поэтому 16+, 18+, 21+, на всякий случай. Это возрастное ограничение. Детей уберите подальше от радиоприемников. Говорить мы будем с вами сегодня про этот, как его, кекс, секс. И это не я придумал. Это аналитический центр ВЦИОМ. Выкатил результат соответствующего опроса. Я вам рассказываю. Россияне стали чаще отмечать удовлетворение от своей сексуальной жизни, о том, какую роль секс и любовь играют в жизни граждан и как меняются эти представления со временем, как раз и рассказывается в новом исследовании ВЦИОМ. Значимость любви и секса за последние 20 лет практически не изменилась. Сегодня оценивается на уровне 5,4 балла, ну, то есть 5,4 балла из 7 против 5,3 в 2005 году, то есть осталось практически прежней. Оказалось, что мужчины чаще связывают секс с удовольствием и физиологической потребностью, тогда как женщины воспринимают его через призму любви и эмоциональной близости. Но вопрос о том, что в основном приносит сексуальная жизнь, 53% респондентов выбрали вариант удовлетворения, 18% счастья, 5% сообщили о неудовлетворенности. Еще 24% затруднились с ответом, при этом слово «несчастье» никто не назвал. Мужчины чаще говорят об удовлетворении, тогда как женщины чаще не дают однозначного ответа на вопрос о возможности длительного воздержания. 45% заявили, что смогут легко обойтись без секса. 36% что смогут, но с трудом, а 6% признались, что не смогут. Вот таковы результаты опроса.

0: Кстати, вот еще нюанс. Женщины в два раза чаще выбирают вариант «легко смогу обойтись», тогда как мужчины чаще отмечают, что воздержание будет для них сложным. Но смогут обойтись без сексуальной жизни 11% мужчин и 3% женщин. Таковы вот результаты этого самого опроса от, напомню еще раз, аналитического центра ВЦИОМ. Давайте об этом, друзья, поговорим поподробнее. Делает ли секс вас счастливее? Так стоит вопрос в рамках нашего сегодняшнего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ну и вообще, что вы глобально думаете про секс? Главное ли это в жизни или нет? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Ваня Дмитриенко на радио «Комсомольская правда». С этой песней начинаем наш, друзья, разговор. Я напомню, что мы отталкиваемся от свежего, от результатов свежего опроса аналитического центра ВЦИОМ. А он, значит, у людей интересовался про секс. Ну и, собственно, россияне стали получать больше удовольствия от секса. И это если обобщить эти самые результаты, хотя там много тонкостей. Тонкости эти я озвучил до песни. Так что давайте начинать разговор. Делает ли вас секс счастливее? И вообще секс это важно или не особенно важно? Можно без него спокойно обходиться. И вообще его заладили. Секс, секс, секс, секс. Как будто кроме него других удовольствий и проблем нет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, возрастные ограничения. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, 16+, 18+, 21+, чем старше, тем лучше. В общем, детей подальше от радиоприемников убирайте, таков закон, не любит наше государство, когда мы тут, значит, разговариваем про секс. Ну или надо напоминать, что про секс разговорчики только для взрослых. И это на всякий случай. 8 800 200 ровно 9702, Владимир, Кировская область, пожалуйста.
1: Я подписан на опросы в ЦИОМ. Такого опроса не приходило. Ну, либо я уже слишком старый для такого опроса.
0: Наверное, да. Вот 6 июля, 26 год, я на сайте в ЦИОМ прямо сейчас. Секс нашей жизни. Лучше меньше, да лучше. Вот, пожалуйста, свежий опрос аналитического центра.
1: Мне такой не приходил.
0: Ну, можете прямо сейчас зайти на сайт ЦИОМ и проверить.
1: Да, я думаю, что смысла нет заходить. А так, ну, на эту тему я считаю, чем меньше говоришь, тем лучше. И не на всю страну. Мое мнение такое, Иван.
0: Это что значит? Пожалуйста, расшифруйте. И понятное дело, что про секс с женой лучше никому не рассказывать. Да, чтобы никто не начал вас, значит, поправлять, что вы что-то не так делаете.
1: Ну, это примерно... Есть такое выражение. На площади чем очень удобно заниматься?
0: Ну, да, этих... Советчиков много, да. Советчиков очень много.
1: Вот, поэтому... Без комментариев.
0: Советов давать не хотите. Оно разумно, на самом деле. Спасибо.
1: Никаких. Есть хорошее выражение. Счастье любит тишину.
0: Да, и секс, судя по всему, тоже. И абсолютную темноту. Темнота — друг молодежи в темноте. Далее. Рифмовать не будем. Далее. Роман из Перми, прошу.
2: Я не считаю, что это какая-то тема закрытая, и ее нельзя обсуждать публично, это абсолютно...
0: Вы знаете, а вот наши государственные органы считают иначе. Ну, вы продолжайте.
2: Ну, это нормально, да, что мнения разные, поэтому, ну, вот мнение мое именно такое. А вообще, как бы, я бы так сравнивал, наверное, с просто употреблением пищи, с питанием, да, то есть можно сидеть на гречке постоянно и скучать по этому поводу.
0: Давайте даже я не буду фантазировать на заданную тему, с чем вы сравниваете поедание гречки тогда. С простыми действиями, да?
2: Это такая очень общая метафора. Гречка имеется в виду, что простой, скучный рацион. Вот что я имею в виду здесь исключительно. Вот. А можно вкусно готовить, да, можно смотреть новые рецепты и так далее.
0: Вариант, целая книга есть на этот счет, и не одна. Да, как можно готовить.
2: Или, к сожалению, я пока их не читал, но вот считаю, что об этом говорить можно и нужно, особенно со своими детьми. Ну и, конечно, как-то разнообразить супружескую жизнь, это тоже абсолютно нормально, в пределах разумного.
0: Угу. А насчет детей, вот раз уж сами заговорили, в каком возрасте надо начинать рассказывать, так чтобы они и не послали, и послушали?
2: Я думаю, что лет с 13 это уже можно вполне делать. Другое дело, правильно вы сказали, что родители, скорее всего, не послушают, поэтому тут нужно просто подготовить какие-то... материалы, это могут быть книги, это могут быть какие-то видео, предварительно просмотренные родителями, где четко, понятно, хладнокровно, наверное, безэмоционально объясняются основные моменты, связанные с безопасностью и так далее. Поэтому, наверное, с этого лучше начинать. А потом уже, когда ребенок психологически немножко готов, лет 14, уже можно, наверное, это уже дискутировать с родителями.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Александр из Москвы, слушаем вас. Прошу.
3: Я считаю, секс важен, нужен, это отличная разрядка, удовольствие. Но вообще это здорово. И я не понимаю, почему многие мужчины звонят, какие-то унылые, грустные, кошмары.
0: Да, ужас, не говорите, да.
3: А так...
0: Стесняются чего-то, да?
3: Сила. Надо к сексу относиться просто как, ну, попроще. Все слишком много надумывают, думают. Это же здоровская штука.
0: Абсолютно.
3: И я прекрасно сейчас понимаю, потому что мне вот там 50 с копейками, почему многие мужчины находят себе молодых жен. Ну, потому что женщины, конечно, они что-то к сексу относятся реально как-то не очень. Вот. А мужчины...
0: Обобщать не надо, а то сейчас девочки позвонят и вам такое расскажут.
3: Пусть звонят. Если есть девочки, ну, только рад. Отлично, я считаю, это здорово. Вот.
0: Девочки, звоните. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Далее. Павел из города Владимира, прошу.
4: Ну, и тоже 50 с копейками.
0: Только погромче считаю, говорите, что... пожалуйста. Вы что, сегодня тихо?
4: Все. А, давай, сегодня тихо. Да в очереди за бензином стою. Вот. Как раз перерыв на заправке. Вот. Вот можно было бы чем заняться. Только вот что-то смотрю, водители подходят.
0: А видите, запретили же эти окна тонировать-то сейчас. Только задние. Поэтому ничего у вас не получится. К сожалению. Да, хотя, в принципе, это... в пробке за бензином можно и на задние перебраться. В общем, немного потеряете
4: да,
0: за это время.
4: Да, сейчас все равно перерыв. Ну, в общем, это... Фильм был в моей молодости, все мы смотрели. «Основной инстинкт». Его не просто так назвали. Вообще секс – это ради вообще чего человек живет. Это вот мое мнение.
0: Прямо, есть, ну, прямо вот прав... это вот самое главное, вы считаете, да?
4: А конечно, так размножиться, наверное, самое главное.
0: Так нет, размножиться и секс – это не всегда одно и то же. Это просто средство.
4: Скажем, ну да.
0: Вы же не во время секс. Каждого, простите, акта полового размножаетесь, да?
4: Иван, да, согласен. Размножиться – это всегда секс. А секс – это не всегда размножится.
0: Вот-вот. Да-да-да.
4: Да. Ну, в общем, это тема такая, то есть, ну, что в любом возрасте, вот. И вот насчет девочек там предыдущий говорил, что, ну, что значит они это? Как вот говорят грузины, это как хорошее выдержанное вино, между прочим. То есть, когда, ну, со взрослой женщиной и все.
0: Да-да, я понял. Спасибо. Перерыв у нас, друзья. 8-800-200-97-02. Звоните.
5: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Напоминаю, аналитический центр ВЦИОМ устроил опрос, и вот на сайте ВЦИОМ этот опрос есть, касающийся секса. В общем, и мы тоже устроили соответствующий опрос, делает ли секс вас счастливее, и вообще, что вы думаете про это самое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Только вот важный вопрос, точнее, важный момент, не вопрос уже. Уберите подальше детей от радиоприемников, но сами понимаете. Надо всегда предупреждать, потому что дети ни в коем случае не должны знать, в результате чего они появились на свет. У нас звонок от Эльвиры из Перми. Здравствуйте, Эльвира, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Секс – это, конечно, очень приятное, но не единственное приятное занятие в жизни. А если мы посмотрим информацию, которую предоставляют нам открытые источники, то узнаем, что мужчин в мире примерно на 50-80 миллионов, кто как считает, больше, чем женщин. А если принять во внимание, что к деторождению, ну, то есть нас, женщин, чуть меньше 4 миллиардов. Если принять во внимание, что женщин примерно детородного возраста примерно половина из этих 4 миллиардов, ну, меньше, то женщин, способных доставить и получить удовольствие определенного типа, примерно около 2 миллиардов. И получается, что секс – это достаточно ограничен секс в мире. Поэтому мужчины, которые, ну, извините, из-за поворота появляется пузо, а потом через полчаса появляется мужчина, ну, не знаю, как в других регионах страны, а у нас в регионе таких немало. И как бы получать удовольствие от чего-то подобного, ну, так себе.
0: Сложновато, короче.
6: Ну, да.
0: Да, мужчины, следите за собой, пожалуйста.
6: Так. Следите, пожалуйста, за собой, дольше будете жить и будете более активны и привлекательны.
0: Скажите, пожалуйста, вот это ваше замечание и рекомендация, оно женщин не касается, да, вы считаете?
6: Я считаю, да, конечно, безусловно. Но для того, чтобы вот тут вот граждане... говорили про воспроизводство человечества, так вот, производим человечество мы, женщины.
0: Ну, вообще, и да, лучшее, что с нами случилось, это вы. Еще что-нибудь добавите?
6: Да нет, я думаю, что
0: спасибо.
6: Моя мысль как бы
0: да, проста. Про мир я понял, да, что действительно число мужчин в мире больше, но, видите, России это не касается. Число женщин в России заметно больше, и не только в результате специальной военной операции, еще задолго до этого число женщин, как мы знаем, было значительно больше, чем мужчин, именно что значительно. Далее, кто у нас? Борис из Волгограда, говорите, пожалуйста. Так, Борис, подальше от радиоприемника отойдите, но в самом деле...
7: Хорошо, хорошо. Я
0: пожалуйста, говорите.
7: На связи, да?
0: Да, на связи.
7: Смотрите, как я понимаю, это физиология, потребность. Мужчина испытывает напряжение, он охотник по природе, вот мужчина. А женщина, да, ну ей это бывает надо, бывает не надо. Там приятно, неприятно, да. Но ежели мужчина на подсознании, ну, он так испытывает, не получил разрядку, как положено, да, он тогда начинает вести себя неадекватно, агрессивно. Вот. А когда его любят, мужчину, и получил он секс, именно такой ценный, настоящий, то тогда мужчина становится более мужчиной. Он чувствует себя мужчина, добытчиком. Понимаете, это сложно объяснить, да? Но женщины, они говорят, зачем мне это надо? Ну, мне-то я устала, голова болит, да? Ну, как в том анекдоте, в зоопарке, когда пришли, а гибон там это, ее раз, женщину схватил, и она говорит, муж, помоги, помоги. Тебя не изнасилуют. А он говорит, объясни мне теперь, что у тебя голова болит, что у тебя трудные дни, что ты устала. Вот. И, знаете, это очень трудно достичь взаимопонимания между мужчиной и женщиной. Потому что женщина всегда в заботе, на ногах, дети, ну, бегать в школу, уроки делать, да? А мужчина всегда добытчик, всегда он занят тяжелым трудом. А обстоятельства такие у мужчины, что он приходит, ему нужно создать уют. Именно понять его, да? И это все приходит в секс, в разрядку, когда именно слияние души происходит, когда мужчина и женщина.
0: Спасибо. Далее. Сергей из Волгограда, прошу вас.
8: Меня немножко вот эта женщина Эльмира, по-моему, перед мужчиной была, да. Развеселила. Насчет пуза, насчет это. Так. Ну, как мне сказали, вот было... а на себя немножко надо женщинам в зеркало посмотреть. Вы понимаете? Вы посмотрите.
0: У нас разговор про что? Скажите, пожалуйста.
8: Про секс.
0: Про секс. Ну, а что вы тогда?
8: Секс это нормально.
0: Ну, слава богу.
8: Я просто хочу сказать.
0: Ну, девочек не надо обижать в нашем эфире.
8: Ну, мужчин тоже не надо.
0: А мужчин можно. Переживу как-нибудь.
8: Мужчина переживет.
0: Да, конечно.
8: Это все нормально. И насчет,
0: извините. Вы понимаете, мужчина к критике относится проще, чем женщина. Поэтому давайте исходить из этого.
8: Ну, наверное, да. К сексу я тоже нормально отношусь.
0: Слава богу.
8: Да, извините, что не хватит там женщинам, мужчинам. У нас в России, вы правильно отметили, что мужчин намного меньше.
0: Да.
8: Честно говоря, мы... Мужчине, ну, всегда в этой жизни устроиться проще, чем женщине.
0: Согласен.
8: Женщин, потому что больше, вы поймите. Да. Многие идут вот на развод, там, опять же, секса. На чем они думают? Поймите. Мужчина всегда устроит.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, звоните, тему только помните, да, делает ли секс вас счастливее, и вообще, ну, можно, конечно, в общем, глобализировать, что вы думаете про секс, важна ли эта тема для разговора, вот видите, целый аналитический центр ВЦИОМ, по сути, главный социологический центр решил вдруг сделать, устроить опрос на эту тему, я уж не знаю, спроста ли или неспроста, и мы, в общем, кто мы такие, да, чтобы в эфире не устроить аналогичный опрос, чтобы пройти мимо. Кажется, что тема скорее вечерняя, а не утренняя, а я вот подумал, вспомнил, знаете, что есть такая штука. Мне не светит утренний секс, потому что я встаю сильно рано. И какой там утренний секс еще, ага. Так вот, так что у нас как утренний секс, так же у нас и утренний эфир, дорогие друзья. Вот такие темки тоже иногда случаются. В принципе, постоянные слушатели знают, что мы иногда любим похулиганить. Только единственное, еще раз напоминаем про то, что там 16+, 18+, 21+. А детишек-то, пожалуйста, от радиоприемчиков-то уберите. И звонок, алло. Анастасия из Тулы, здрасте. Анастасия, алло, говорите, здравствуйте, здрасте.
9: Алло, да, слышно говорите. Меня?
0: Прекрасно слышно.
9: Я считаю, что главное, чтобы у партнеров сходился темперамент. То есть асексуал никогда с сексоголиком, ну, мне кажется, счастлив не будет. А если всех все устраивает, то и семья будет счастливой, и брак гармоничный, и все будут удовлетворены.
0: Но давайте не в общем, а в частности. Все-таки вопрос стоит, секс делает вас счастливее? Представьте, что мы из аналитического центра в ЦИОМ звоним и задаем вам эти вопросики. Не очень приятные и, может быть, неудобные.
9: От меня муж иногда убегает.
0: Я надеюсь, не к другой, а наоборот, да? Потому что вы слишком активны.
9: На кухню.
0: А, на кухню. Видимо, там дверь
9: хоть
0: хорошая.
9: Моложе на 3 года. Хоть моложе на 3 года.
0: Все понятно. Спасибо. В общем-то, в этом зашит весь ответ. Вот в этом. На кухне убегает муж. Потрясающая, конечно, личная жизнь у некоторых людей. Можно позавидовать. Как вы помните в известном анекдоте? Что будем делать? Что будем? Завидовать будем. Так, да, друзья, еще раз напоминаю, номер телефона, как будто все его забыли. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира стеснительный. Нынче слушатели пошли. Даже не знаю, с чем это связано. Раньше только вот какой-нибудь разговор про что-нибудь эдакое, пикантное затеем, так сразу шквал звонков. И сегодня что-то такой активности нет. Интересно, почему? Чего это вы стесняться стали? Друзья, пожалуйста, все-таки не просто так, не с бухты-барахты. Еще раз говорю, в ЦИОМ, видите, людей опрашивают на этот счет. И вот по пятницам же общаюсь с господином Федоровым, ко мне приходит Валерий Валерьевич, да, глава аналитического центра в ЦИОМ, и вот в эту пятницу обязательно задам ему вопрос. Вы что это вдруг про секс решили у людей поспрашивать? С чего это? Тему закончили, что ли? Ничего важнее нет? Кто у нас на линии? Наталья из Воронежа, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
0: Здрасте.
10: Сегодня тема про секс.
0: Да.
10: Хотела поговорить на эту тему.
0: Давайте.
10: Я, говорите. Например, с мужем уже в этом году 50 лет живу.
0: Вообще или золотая с мужем? Свадьба. Уточните. А,
10: нет,
0: золотая свадьба.
10: Нет, вообще с мужем.
0: Все. Ага, все
10: золотая
0: понял.
10: Золотая свадьба.
0: Да. Извините, ага,
10: мы
0: продолжайте.
10: Мы поженились очень молоды. В то время говорили... По телевидению был телемост, говорили, секса в России нет.
0: Ну, там подрезали немножко, поэтому получилось
10: ну,
0: так.
10: Ну, да, я не об этом.
0: Ага.
10: А он был всегда. Мы, например, с мужем поженились, когда совсем молоды. не было таких знаний, познаваний про секс, про сексуальную жизнь и семейную тоже. Что хотела сказать? Да, он очень нужен, секс в семейной жизни. Но он не совсем стопроцентный. Все равно какие-то недовольствия есть. Мы вот прожили 50 лет в любви, в счастье и в хорошем сексе. Секс, он дает радость. Радость души. Понимание должно быть утренний, вечерний. Желание должно быть двоих людей в этом плане. И у нас все сложилось, слава Богу. Хотела сказать то, что с возрастом и с прожитыми годами, конечно, это все притупляется. Но если мудрая жена, желающий жену муж, он сделает секс более новее с годами, более интересней.
0: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Делает ли секс вас счастливее? Звоните. Перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
11: Дроны поставляются в Киев со всей Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Welt Woche. По словам представителя Кремля, беспилотники стали характерной чертой ведения военных действий в современном мире. Эти технологии развиваются очень быстро. И, конечно, все эти технологии поставляются в Киев со всей Европы, отметил Песков. Он добавил, что это жесткое противостояние, но Россия в состоянии дать ответ.
5: Об Украине.
11: На Украине завели уголовное дело о возможном хищении почти 156 миллионов долларов из бюджетных средств, выделенных на закупки беспилотников для ВСУ. Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора страны. Согласно материалам дела, в прошлом году одно из украинских обществ заключило госконтракт на поставку дронов с предприятия. Прокуратура проверяет версию об искусственном завышении стоимости беспилотников и краже части бюджетных денег. Ранее сайт КП.ру писал, что на Украине в прошлом году было незаконно легализовано более 270 миллионов долларов. В офисе генпрокурора страны сообщали, что за год по факту отмывания денег возбудили 1344 уголовных дела.
5: Об инициативах.
11: Суточные дежурства врачей предложили сократить до 16 часов. Смена продолжительностью 24 часа повышает риск врачебных ошибок и вредит здоровью медиков, заявил СМИ депутат Каплан Панеш. По его мнению, максимальная продолжительность непрерывной работы врача должна составлять не более 16 часов. Суточные дежурства – это архаичная практика. Она разрушает здоровье врачей и создает прямую угрозу для пациентов. Пора перераспределять нагрузку и законодательно ограничивать продолжительность дежурств до 16 часов, сказал Панеш.
5: О спорте.
11: ФИФА начинает процесс снятия ограничений с России. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение для всех российских команд, пишет Sky News. Это было решено сделать после того, как МОК призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта.
5: О солнце.
11: Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце этим вечером. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее ученые сообщали, что один из самых сильных в этом году всплесков активности, наблюдавшийся с конца июня по начало июля, завершился. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Официальный курс доллара на завтра 76 рублей 13 копеек. Евро стоит 86 рублей 90 копеек. Курс юаня 11 рублей. И 21 копейка. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 21 градуса 20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Возрастное ограничение на этот эфир 16+, 18+, 21+, извините за иронию. Да, высокие возрастные ограничения. Говорим, потому что мы про секс, который делает вас счастливее. Тут знак вопроса, да или нет. Пожалуйста, да и вообще, что думаете про секс? 8 800 200 ровно 9702. Детей только подальше от приемников. Убираем! Нынче у нас все за традиционные ценности борются, а секс почему-то вот как-то мимо традиционных ценностей проходит. Я уж не знаю, по какой загадочной причине. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Михаил из Тюмени. Пожалуйста.
12: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
12: А у меня уже 13 лет и нет секса по утрам.
0: Ну, если только по утрам, то это еще ничего.
12: Я просто в 4 утра ухожу на работу.
0: Ну, и я тоже где-то в это время.
12: Мы с вами пролетаем, получается?
0: Да-да, получается. Тут дело даже не в этом. Главное, чтобы он был в другое время, хотя бы вечернее.
12: А вечернее я тоже поздно прихожу. Я же на автобусе работаю.
0: Так.
12: Вот. Прихожу, жена спит. Ухожу, жена спит. Прихожу, жена спит.
0: Так. Тут должен быть какой-то вывод от вас.
12: Только мы выходной только встречаемся.
0: Да, даже иронизировать не хочется, если честно. Как вы живете вообще?
12: Хорошо живу.
0: Вот и голос у вас грустный тогда. Почему? Ну, короче, вы как-нибудь тогда уж наладьте-то супружескую жизнь. Спасибо за звонок. Там со связью уже проблемы начались. Далее. Максим из Кемерово. Слушаем вас.
13: Ну, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Ну, расскажу одну историю.
0: Давайте.
13: Когда таксовал, поздним вечером садится ко мне женщина с ребенком, там девочке лет 10 примерно, ну, дело не в девочке, просто садится, поддатая, видно, что с гостей. Вот она садится, все такая веселая, мы едем, и она мне рассказывает, говорит такие вещи, что алкоголь – это единственная радость жизни, что вот это единственное, чем можно расслабиться и все остальное. Что вот она много работает, и только алкоголь ей подарок. Ну, меня как бы еще и смущает, ведь тут еще ребенок, и она вот такие вещи про алкоголь. Пример. Сама женщина такая, в принципе, ну, не страшная, так скажем. Нормальная, средних лет. Вот, и я ей говорю, ну, почему именно алкоголь-то? Есть же другие радости в жизни. И она с таким этим, ну, какие еще радости вы не можете назвать?
0: Так. И какие вы ее назвали?
13: Так, ну, я культурно сначала думал, как же по-культурнее это ответить.
0: При ребенке-то, да? Какие по-культурнее?
13: Да, ну, еще при ребенке. Я просто сказал такую фразу. Вы знаете, я впервые
14: почувствовал радость от алкоголя только после того, когда расстался со своей девушкой.
0: Интересно, так.
14: И она, эта женщина, сказала: я вас поняла, отвернулась к окошку и больше со мной не разговаривала.
0: Так, ну, должен быть какой-то вывод у этой истории. Мораль вывод? В чем? Мораль, да.
14: Мораль. Мораль-то в том, что... Ну, это действительно очень важно. Ну, и, видать, алкоголь, он очень часто именно заменяет людям то, что об этом они говорят. Они предпочитают говорить об алкоголе, о том, что выпить лучше. Вот. Ну,
0: ну, к тому же выпил, да, ну и затем уже, возможно, при некоторых обстоятельствах сложится и этот, как его, секс.
14: Это еще сколько выпить, поэтому тут...
0: Все зависит от того, кто напротив вас, да, насколько он прекрасен. Спасибо, алкоголь зло, на всякий случай проговариваем и это, пить вредно. Далее кто? Богдан из Сочи, прошу.
15: Здравствуйте,
0: Здрасте.
15: Меня зовут Богдан, 26 лет, вот я из Сочи, тоже вот похожая проблема вот с человеком, который вот был до меня.
0: А какая у вас проблема? В 26 лет, скажите, пожалуйста.
15: Сексуальными, вот как сказать, вот, моментами, скажем так. Вот. Вот как у человека, который был до меня, у которого, говорит, что 13 лет у него не было, мне 26 лет.
0: Он работает в автобусе с утра и до вечера. Вы что, водитель автобуса?
15: Нет, я не водитель автобуса. Вот. У меня как бы вообще не было секса 26 лет вот вообще. То есть вот просто не было. Никогда вообще.
0: Можете рассказать, почему так сложилось? Как вы думаете?
15: Как-то вот не залаживалось, скажем так, отношения вот с девушками. В принципе, вообще за жизнь. То есть я даже, в принципе, вот не понимаю, как это вообще происходит. То есть как вот люди там, допустим, ну, встречаются... там, какие-то отношения, женщины, то есть для меня это что-то вообще непонятное, не знаю, как квантовая физика, то что-то из параллельной реальности, я, честно, вообще это не понимаю даже. Как бы я просто думал, что, может быть, во внешности там какие-то проблемы или как-то, ну, или вот какие-то, может быть, с общением как-то не так, ну, вроде бы...
0: Да, вроде бы все нормально, да. Скажите, пожалуйста, вы сами по себе человек асексуальный или наоборот все у вас с этим нормально? То есть вы хотите предположительно секса, но не складывается.
15: Да, не складывается, знаешь. То есть отношения вообще никак не идет. Я даже к специалистам вот обращался вот, и читал в интернете. Есть такой вот термин, но я не знаю, можно говорить, нет. Пока это, насколько я знаю, есть такой термин, как бы с американского интернета. Людей, которые не могут, вот, скажем так, вступить в отношения. Это, ну, инцелы, может, вы слышали, нет?
0: Да.
15: То есть это, если это с английского как бы переводить на русский полностью слово, это значит как бы инцелибат, то есть недобровольное как бы...
0: Воздержание.
15: То есть инцелибат это недобровольное, да. И как бы, собственно, я не знаю, в России вот тоже как-то с этим у нас сейчас говорят, вот повышать демографию. Ну, тогда, может быть, как-то этим людям, может быть, надо помочь, там, да, как-то, может, государство может там...
0: Вы говорили, базу, да, обращались к специалистам, к сексологам вы обращались?
15: Да. Ну, я обращался и, как бы, к неврологу, да, может, думал, со здоровьем, что-то к психологу обращался. Ну, мне наладили, как бы, мне сделалось лучше, вот, от специалистов, мне помогли, да, но вот каких-то продвижений, вот, в отношениях, то есть, вот, ноль.
0: На сайте знакомств зарегистрированы, общаетесь или нет?
15: Общался, пытался, где-то было вот за эти года, наверное, может быть, 100 попыток. Ну, я насчитал так, вот десятки были.
0: Ну, то есть встречаетесь с девушкой, вот общение есть в интернете, встречаетесь, в реале, как там это называется.
15: В реале.
0: И вот потом что-то идет не так.
15: Да, ну то есть вот я, допустим, один раз, например, в лучшем случае, то есть один раз я с ней погулял, например, вроде как бы все нормально, потом он говорит, я еще только общение, то есть и потом все сливается, и в игнор уходит, и как будто и не было, ну, ни меня, ни ее, то есть вот как-то так.
0: Да, такая проблема, к сожалению, и существует, но Будем надеяться, что у вас все сложится в ближайшее время. Желаем вам удачи. Вообще, есть такая народная примета, кто дозванивается на радио «Комсомольская правда», у тех жизнь налаживается во всех смыслах. Будем надеяться, и ваша сексуальная жизнь тоже наладится в ближайшее время. Я просто не могу назвать причины, я не специалист, тем более не профильный. Но, возможно, какая-то психологическая есть причина. Вообще, в такой ситуации, в таком случае, обычно говорят, мужчине надо быть решительнее. Во всех смыслах этого слова, без иронии, без какой-то. Может быть, где-то понастойчивее, без перегибов, конечно. Потому что нет, значит нет, как мы помним. Да, есть случаи харассмента некоторые. Правда, пока что там, за океаном, но скоро и к нам может перейти. Евгений из Хабаровска, теперь слушаем вас, пожалуйста.
16: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Мне 50 лет, сразу скажу, дважды женат. Секс очень люблю, и также любит моя супруга его. И мы вместе всегда стараемся заниматься сексом, потому что это определенная радость, счастье, удовольствие. А вот этот, наверное, товарищ, который до меня звонил, это, наверное, какой-то родственник Вассермана, дальний, просто он не в курсе.
0: Давайте не будем обижать
16: людей. Поэтому не будем.
0: У человека проблема, вы иронизируете. Ну что, в чем прикол, скажите? Вот вы над чем смеетесь
16: сейчас? А проблема в нем самом, если он нормальный парень.
0: И что? Проблема в нем, да, есть проблема. Мне чтобы посочувствовать как-то, вы смеетесь. Что-то смешного, скажите.
16: А то, что я посочувствую, ему лучше не станет, вот поверьте мне.
0: И что, значит, надо посмеяться, вы считаете?
16: Да, можно посмеяться, да. Но над этим не грех посмеяться.
0: Ну, конечно. По мне, так вы идиот просто, вот и все. Всего хорошего. Далее. Елена из Екатеринбурга, прошу вас.
17: Мы говорим здесь, в этой передаче, о сексе вообще или о сексе, дозволенном законами Российской Федерации?
0: Давайте следующего, пожалуйста. Спасибо. Александр из Челябинска, прошу вас. Александр. Тогда Алексей из Иркутска, прошу вас.
18: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
18: Я коротенько. Вы просто говорите, что никто не звонит, решил позвонить.
0: Да, уже там вон линия ломится. Давайте, минута у нас до перерыва, давайте.
18: Хорошо, я уложусь, вы не переживайте. Значит, секс – это классно, секс – это счастье, секс – это еще и самое важное – здоровье. Вот все, что хотел сказать. Поэтому любите друг друга, вот, и занимайтесь сексом, рожайте детей. Все будет прекрасно и хорошо, и у вас будет работать нормальный организм, память там, я не знаю, и все остальное. Поэтому это важно, это нужно, и это классно.
0: Спасибо. Делает ли секс вас счастливее? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас у нас небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы. Все, как всегда, после этого мы вернемся и продолжим. Так что не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Ну и прошу вас, друзья, в эфире есть определенные нормы поведения. Смеяться, оскорблять других людей ни в коем случае не приветствуется. На всякий случай напоминаю. Все, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Режиссер-сценарист Алексей Олешковский о проблемах в российском кинематографе.
20: Кино у нас сегодня находится в застое. Это не секрет. Вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев. Это и есть смыслы, которые демонстрирует кино. И с этим у нас большая беда, потому что кино – это, если угодно, инструмент культурной мобилизации и вообще гражданского самосознания в широком смысле. И это не о пропаганде совсем, а это о системе ценностей. Потому что у нас, например, в законах, государственных документах ценностная система прописана весьма хорошо и подробно. Тут ничего не скажешь. Но проблема с ее реализацией, если угодно. Потому что от того, что школьники выучат, допустим, наизусть как таблицу умножения 17 ценностей, ничего не произойдет вообще. Кино, драматургия – это система доказательств тех или иных ценностей. Причем абсолютно везде и всегда. Потому что в сущности любое произведение культуры, любой нарратив, скажем так, это всегда система доказательств какой-то ценности. Так или иначе, даже если от противного. И вот это тот момент, который мы упускаем.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Был сейчас звонок, мне передают, женщина звонила и ругалась на соседей, которые слишком поздно любят заниматься этим самым делом и мешают ей спать. Так что, дорогие друзья, ну или потише как-то, ну или, да, после 23-3, ни-ни, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, секс делает вас счастливее или нет. Наталья из Москвы, прошу вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, секс – это всегда здорово и замечательно. Мы познакомились с мужем не так давно, к сожалению, в таком состоянии, что у него онкология, рак предстательной железы. Но это не повод отказываться от секса. Я считаю, что два взрослых человека, любящих друг друга, и это самое главное в сексе, что люди любят друг друга, всегда доставят удовольствие и радость общения, и наслаждение, и всего вот все, что ты только захочешь. Вот, поэтому хочу сказать мальчику 26-летнему, который вот вступал в эфир, чтобы он не отчаялся. Где-то ходит его любовь, а это самое главное. Когда будут чувства, тогда и будет и секс, и все остальное.
0: Спасибо. Спасибо большое. Ну и мужу вашему здоровье, конечно. Далее. Николай из Москвы, прошу вас.
21: Ну, я тоже считаю, что секс, тем более в семейной жизни, он очень главный и хороший. Помимо этого, он еще является, я думаю, лекарством. И звеном, таким связующим звеном, когда молодая особенно поссорится, то он становится еще страстнее. А для молодого человека, хотел сказать, которому 26 лет еще не было в нем секса, мне кажется, хоть это, как бы, может быть, и нельзя, но есть девушки легкого поведения. Пускай он хотя бы один раз ходит, она ему поможет.
0: В терапевтических целях вы имеете в виду?
21: И в любых. Угу. И расскажет, и покажет, и даст попробовать. И он поймет. Я думаю, что он станет гораздо храбрее. И это ему поможет.
0: Да, но только, да.
21: Вот, я думаю, что так.
0: Есть элитные девушки легкого поведения, есть не очень. Нет, лучше к элитным, конечно.
21: Там деньги другие там и все остальное есть. Ну, я не знаю, надо поискать, может быть, через интернет. Потому что я знаю, я где-то читал, что еще богатые люди в древности, если растет молодой человек, они даже сами искали, чтобы он не знал такую девушку легкого поведения, чтобы она его как бы показала, научила. Ну,
0: тренировала. И...
21: Угу. Да, да, да, да. Первые, как бы, вот эти шаги, которые, как правило, делаются, боятся. То, что что-то не так сделается, обиды какие-то будут, еще что-то. Здесь это будет пройдено, ты уже будешь что-то знать. И это все-таки какая-то наука. А им нужно всегда заниматься. Это природа, продолжение рода. И это здорово.
0: Спасибо. Вот так. Спасибо большое. Алексей из Омска, здрасте, пожалуйста.
22: Иван, приветствую, слышно?
0: Здрасте. Да, слышно, говорите.
22: Да, я хотел бы поделиться, да, здоровая семья – это здоровые отношения, даже у нас Иисус Христос в свое время говорил, что муж и жена – это одно целое.
0: Одна и сатана, гармония. Муж и жена.
22: Это уже наша, да, придумка. Тем не менее, гармония в семье достигается, так сказать, обоюдным достижением результатов в процессе. То есть, по своему, так сказать, опыту могу сказать, что два раза в день для мужчины – это норма.
0: Два раза в день? Какая роскошь, да. В наше время. Да. Потрясающе.
22: Если человек занимается спортом, да, вот раньше занимался спортом.
0: Нет, да. Два раза в день спортом позаниматься я еще каким-то образом могу найти и улучшить время. А вот это вы даете.
22: Да, вот смотрите, да, если заниматься спортом с учетом нагрузок, которые там тяжелый атлетик, там гиревой спорт, все равно хватало сил, так сказать, на ночное рандеву, я бы так выразился.
0: Я понял. А вы без уколов, да, тяжелой атлетикой занимаетесь?
22: Без химии, да, не химик. Ага. Все натурально. А к чему клоню? Да, у нас общество состоит из семьи, да, и годом в семье объявлен текущий год, если не ошибаюсь. Соответственно, гармония должна проистекать от обоих половинок. То есть стараются в отношениях оба человека, то есть и мужчина, и женщина, Ну и, собственно говоря, если с учетом вот то, что проговорили за сегодняшний эфир, есть много нюансов и, ну, объективных обстоятельств, когда не хватает физически времени, да, все равно где-то выкраивается минутка, там, и в утренние часы, там, и в 4 утра, и в 5 утра, по-всякому бывает. Даже вот связано там с разъездным характером работы, то есть человек приезжает там до 5 утра, там, до 4 утра по местному времени. Как-то это все случается, ну, по обоюдному согласию, несмотря на то, что нужно рано вставать. И идти
0: на два раза в день, 7 дней в неделю. Я правильно понимаю?
22: Да, да, да.
0: Вот этого мужик, да. Потрясающе. Ну, ладно, спасибо, спасибо, что позвонили. Круто. Всем, всем другим пример, всем другим наука, друзья. Далее. Борис из Екатеринбурга. Здрасте.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, пожалуйста.
2: Я ваш постоянный слушатель. Вы всегда в эфире. Вы дома хоть бываете?
0: Так, иногда.
2: Ну, ладно, это не к тему. Вот. Секс – это... Можно выразить по-другому, это совокупление души и тела, и посредством секса мы передаем друг другу счастье, осчастливляем друг друга, и это здорово, когда получается у обоих без всяких, скажем, отклонений, то мы чувствуем, что мы счастливы, мы любимы. Мы любим, вот, без секса жизни нет, так скажем.
0: О,
2: вот,
0: без секса жизни нет. Да, это вы хорошо сказали.
2: Мне уже вот седьмой десяток изменял давно уже. Вот, я без секса не представляю свою жизнь.
0: Вот это вы мужик, да, потрясающе.
2: У меня вот женщина, она, правда, жена развелись, но женщина у меня... помоложе меня, и мы всегда с ней занимаемся, и мы счастливы.
0: Потрясающе. Вот, и это круто.
2: Так что...
0: Ну, я понял, и всем другим что... советуйте. Давайте, спасибо большое, еще послушаем, потому что звонков-то... И под конец эфира все проснулись вдруг внезапно. Далее. Константин из Саратова, говорите.
3: Иван, приветствую вас.
0: Здрасте.
3: Ну, то, что касается непосредственно вопроса, лично меня счастливым делает. Вот. А как он может не делать? Это же, ну, базовая потребность. Это как вода, еда, безопасность. Ну, от этого никуда не деться.
0: Ну, вы смотрите, результаты опроса-то не 7 из 7, правда ведь? А 5,4 балла всего лишь. То есть, как мы видим, эта базовая потребность не для всех базовая. Ну, ладно, продолжайте.
3: Можно небольшое отвлечение? Я про деда. Это касается непосредственно секса. Я про деда. Вот, про моего. Дед три войны. Там Первая мировая, гражданская, финская. Все, дальше он достался без ног, на это не попал. И я тут семейный архив перебирал. Смотрю, фотография. Стоит дедушка, маленький такой. Я не гигант, там, 1.70 м, а он еще на голову ниже меня. И его окружает 5 моих теток. Вот люди были железные, и секс был железный, ну, судя по результатам. У отца в семье такая же история. Ну, жили они бедно, и фотоаппарата, видать, не было, не осталось фотографий. Вот. И, собственно говоря, люди немножко подзабыли, для чего секс предназначен. Вот там удовольствие, вот там счастье передать, а дети где? 2-3 ребенка и привет семье.
0: 2-3. Какая роскошь в наше время. 1. И то, дай бог. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Спасибо всем за откровенность, друзья. Сейчас у нас большой перерыв. А после этого мы вернемся уже в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете. Ну и вы это и так знаете.

«Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии – с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.